0: слушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон, говорили совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера. Как вам это? Вот посланец от такого канцлера, что он может сказать? Давайте там о чем-то договоримся. Поэтому я небольшой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать.
1: Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Вопрос уже стоит ребром. Об этом также заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировок войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районе Орехово, Григорьевки, Преображенки и Малокатериновки. Уничтожено до 40 военнослужащих, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», сообщает Минобороны. Также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре.

0: Туле плюс 27, плюс 29, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Просвещение.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня мы будем говорить о мире, который нам даже сложно представить. О мире, где практически нет лучей солнца, то есть биохимические процессы все идут не так, как у нас, как мы привыкли. Нет практически энергии солнца, соответственно, не происходит фотосинтеза. Огромное давление, и вы, конечно, догадались, что речь идет о жизни в глубинах океана. Тем не менее, жизнь это есть, и мы об этом с вами говорили. Но теперь мы чуть-чуть более конкретно будем разговаривать о жизни на глубине. Оказывается, и на гигантских глубинах, почти на 8-километровых, живут рыбы. Каким образом на них не действует чудовищное давление? Каким образом они там выживают? Чем они питаются, наконец? И откуда вообще они берут энергию? Если они там живут, значит, там есть какая-то еда. Вот об этом мы будем сегодня говорить с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильёй Гомырановым. Здравствуйте, Илья.
4: Да, здравствуйте.
3: Немножко такое было длинное преамбула. Пора переходить к сути дела. Мы поговорим о рыбах. Сузим тему.
4: Сузим, да, тему, потому что, конечно, на глубине живут самые разные организмы, и их достаточно много, хотя мы знаем, что, конечно, глубина осваивалась достаточно поздно, и вот мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Ну, по крайней мере, сегодня есть такие данные, может быть, конечно, и сильно раньше, но предполагают, что освоение вот большой глубины, это глубина там ниже 2000 метров, была связана с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться, с появлением покрытосеменных на суше, и, соответственно, когда эти растения, известные нам, начали погибать, погибали на суше, и они попадали в океан, и, видимо, с этим выросло количество органики на глубине, и животные смогли переселиться туда, то есть освоили они глубину гораздо позже, чем уже рыбы вышли на сушу.
3: И, то есть, Илья, да, извините, да. Надо уточнить. Зоологи, конечно, все понимают, о чем идет речь. Когда вы говорите об органике, да, покрытосеменные растения, они, конечно, не живут в океане. Эта органика, она получается от смыва, да, и перемешивания. То есть то, что стекает с берега, в конце концов перемешивается, деревья падают, гниют, их выносят в океан, эта органика оседает на дно.
4: Да, падает в глубину океана. И
3: не растет там, ни в коем случае.
4: Поскольку света нету, да, там с растениями вообще плохо, и с водорослями, то есть этой формы жизни мы там найти не можем, но туда попадает эта органика, и, видимо, с увеличением органики связано увеличение биомассы живых организмов, прежде всего, конечно, беспозвоночных, ракообразных, которые и служили, скорее всего, основным кормом для глубоководных рыб. И, по крайней мере, мы видим всякие следы охоты, следы выдувания на грунте, на морском дне. Так делают и сегодня некоторые глубоководные рыбы. То есть, соответственно, они выпускают струю воздуха в океанический грунт и выгоняют оттуда беспозвоночных, которые там прячутся. И вот, собственно, вот эти дорожки мы находим в ископаемом виде.
3: Воздуха ли, Илья? Воздуха ли, струю они выгоняют?
4: Смесь газа, в общем, скажем так.
3: Или струю воды, которую они набрали в рот.
4: Ну, получается, да, это такая смесь газа и воды. Вода основное, что они могут выкачивать. И это, кстати, важная особенность, что многие глубоководные рыбы, мы когда говорим о том, что рыбы переселяются на глубину, соответственно, действительно, на них начинает прежде всего влиять давление. Конечно, это давление, которое тебя не сплющивает, потому что действует оно равномерно на тебя со всех сторон. И поскольку, в общем, рыба, вообще любой живой организм, он все-таки состоит больше

0: частью из воды скорее, и воду сжать довольно трудно, поэтому, конечно, они не сжимаются, как там, если мы отпустим бутылку с воздухом на большую глубину, она, безусловно, быстро сожмется, с рыбами такого не происходит, но, конечно, рыбы вынуждены отказываются от воздушных полостей внутри своего организма, и прежде всего, если мы посмотрим на строение глубоководных рыб, то мы увидим отсутствие у них плавательного пузыря, довольно важного органа у многих рыб, который наполняется смесью газов для того, чтобы рыбы могли постепенно либо опускаться, либо подниматься с глубины на поверхность, но вот глубоководные рыбы вынуждены от него отказываются в силу того, что держать воздушную полость внутри организма на такой глубине, к сожалению, физически невозможно, она просто сожмется. И это такая вот важная черта всех глубоководных рыб и удильщиков, которые, наверное, более знакомы слушателям по своей необычной внешности, и различным другим глубоководным рыбам, в том числе, которые называются морскими слизнями. Это вот, наверное, семейство самых глубоководных рыб. Сегодня, по крайней мере, глубже, чем они, никого не находили, и эта глубина больше 8 километров. 8200 метров сегодня самое глубокое место, где была зафиксирована рыба, и это Марианская впадина. Точно известно, что это морской слизень, так называемый, паралипарис рыбы, но какой вид, точно установить невозможно, потому что чаще всего, конечно, фиксация этих живых организмов происходит при помощи устройств, то есть это съемки на камеру, вот, и когда они вытаскиваются на поверхность, часто, конечно, от этих рыб мало чего остается, по крайней мере, похожего на рыбу, внешность очень сильно искажается, опять же, связано это с высоким давлением и с особенностями строения тела рыбы. Если мы посмотрим на глубоководных рыб, мы увидим у них практически полное отсутствие чешуи, и тело, в общем, будет скорее напоминать действительно такую слизь, потому что мускулатура очень непрочная, и костные структуры также, мы знаем, что у глубоководных рыб практически не окостеневают, да, несмотря на то, что морские слизни – это костные рыбы, то есть у них в норме должны быть настоящие кости, работает организм так, что окостеневание останавливается очень на ранних этапах, и в итоге кости фактически напоминают отдельные хрящи, и многие кости еще и не срастаются между собой, это тоже, опять же, связано с особенностями жизни на большой глубине, и мы знаем, например, что у, опять же, этих морских слизней часто кости черепа не срастаются, и это, опять же, вероятно, связано с тем, что позволяет компенсировать давление и не повреждать мозг рыбы. Так что при подъеме с большой глубины на поверхность мы, собственно, видим часто рыб, которые мы называем там рыбы капли или еще как-то, но, в общем, действительно, выглядят они очень неприглядно, и определить их вид часто не представляется возможным.
1: Илья, да. Вы говорите, что вид невозможно определить, но, тем не менее, ученые, которые сняли этого псевдолипариса и морского слизня, ну, они не пишут прямо, что малек, а интеллигентно пишут «молодая особь». То есть они каким-то образом даже установили возраст, да, ну, вероятно, пропорции, вероятно, ловили там где-то взрослых. То есть вот эти глубины доступны молодым животным. Из этого напрашивается вывод, да, почему они туда забрались-то вообще, с какой целью молодежь туда уплыла. Ну, единственное разумное объяснение, что наверху эту молодежь едят. Как вы относитесь к такому предположению? То есть они ушли в экстремальные глубины, то есть они каким-то образом, может, они еще меньше окостеневают, может, они еще менее крепкие, что ли, и более слизнеподобные, чем взрослые особи. И, может быть, именно это позволило им уйти от преследования в глубины, думаете?
0: Ну, я думаю, действительно, молодые рыбы встречаются на большей глубине, чем взрослые, связаны как раз действительно с отсутствием хищников. При этом мы знаем, что вот этих вот псевдолипаровых рыб в семействе это около 400 видов, то есть группа достаточно большая. Вот, но при этом действительно вот на глубине мелкие, и чем глубже рыбы уходят, тем, конечно, врагов там меньше, и хотя мы видим у них всякие адаптации к защите, опять же, от хищников, потому что, ну, если ты там больше крупнее, там, 5-10 сантиметров, то, скорее всего, тебя уже съест только другая более крупная рыба, а врагов других у тебя естественных нету. Плюс мы понимаем, что глубоководные рыбы, они поскольку мускулатура очень слабая, чаще всего эти рыбы предпочитают такой дрейфующий образ жизни, то есть они могут, безусловно, активно плавать.
1: Они медленные.
0: Медленные, да, но они либо дрейфуют в течениях, либо, если видят или чувствуют жертву, соответственно, могут как-то активно небольшое расстояние проплыть, но в целом это вот такой слабоподвижный образ жизни, и, соответственно, конечно, для хищников ты очень доступен, и тут нужно всячески себя маскировать. Прежде всего, конечно, они многие теряют окраску, и тут две версии, зачем они это делают. С одной стороны, многие рыбы бесцветными становятся просто потому, что цвет на такой глубине перестает играть важную роль в половом отборе, потому что...
1: Да вообще ничего не видно, да, там, значит, ну о чем мы говорим?
0: Но при этом вот этот вот паралипарис, которого видели на большой глубине, и его засняли на видео, он почему-то окрашен в ярко-голубой цвет. Вероятно, это как раз адаптация исключительно для полового отбора, потому что другого, конечно, объяснения этому нет.
1: Так может он светится вот на такой глубине голубым цветом, когда надо? Вот поэтому он окрашен голубым.
0: Ну, может быть, по крайней мере, мы вот органов свечения у них не видим, мы не видим, что они флуоресцируют, хотя, конечно, для других рыб явление флуоресценции и биолюминесценции очень широко распространено на большой глубине. Опять же, это связано с стратегиями охоты.
1: Ну, это сейчас мы уйдем с вами, давайте все-таки мы к непосредственно вот этим рекордсменам. Мне-то кажется, что вот для таких совсем уж экстремалов, скорее всего, у них такая энергосберегающая, что ли, должна быть стратегия, ну, просто исходя из логики. Ведь на охоте складывается зачастую ситуация, когда ты потратил силы и ничего не поел. Поэтому вот так вот просто на кого-то напасть и потратить на это энергию, напасть и не получить ничего взамен для жителя глубины при таком его телосложении, вообще физиологии, это как-то вообще-то слишком уж расточительно. Поэтому вот ждут, наверное, там, ну, профессор Гебрук нам очень красочно рассказывал, который погружался на эти экстремальные глубины, рассказывал, что подарок особый, труп кита какой-нибудь, который неизбежно туда упадет, и там целые жизни, и вот эти рыбы этого ждут, и собираются там другие поедатели. Но, в принципе, вот я о чем хочу сказать, что это, я не знаю, согласитесь или нет, что вообще все живое на глубине, оно стремится к максимальной экономии сил и старается никуда не двигаться особенно и не дергаться.
0: Безусловно, да, активное движение очень трудозатратно для них, и обмен веществ у них крайне замедляется. Это связано и с тем, что давление, и это связано еще с очень низкой температурой. Опять же, приходится жить фактически в экстремальных для организма температурах, и, с одной стороны, это позволяет глубоководным организмам и рыбам в том числе жить длительное время, то есть жить гораздо дольше, чем животным, которые живут в теплых водах. Вот. Но при этом, конечно, и в общем, расходовать энергию приходится тоже всячески максимально экономно, и мы видим в основном такую стратегию поджидателей, то есть хищников-поджидателей, когда рыбы либо действительно всплываются на погибшее животное, будь то кит или еще кто-то, и,
1: акула,
0: соответственно, пытаются найти... Да, акулы, и опять же эти глубоководные акулы, они тоже туда всплываются, охотятся на других мелких рыб, на осьминогов, кальмаров, которых там достаточно много. И при этом...
1: Но это уже не экстремальные глубины, мы же про ультраабиссаль говорим. Где осьминоги, вы имеете в виду в толще воды, которые не донные осьминоги?
0: Ну, есть глубоководные осьминоги, которые опускаются на глубину 2600 метров, и там же кальмары встречаются.
1: Да, но это не такие уж глубоководные. Ну, не это для млекопитающих глубоководные. А вот там свыше 6000 метров. Вот это да, там глубина начинается. Будь здоров.
0: Да, там уже скорее ракообразные основной корм, да, или какие-нибудь полипы, которые там также встречаются, грибневики различные, и они, конечно, встречаются на такой глубине экстремальной, да, больше 6000 метров. И вот там, собственно, рыбы, да, приходят к такому, к энергосберегающему режиму. Чаще это либо случайная добыча, которая мимо проплывает, либо приманивание добычи. Это работает очень эффективно. У многих рыб есть разные стратегии, как можно привлечь добычу. И прежде всего, это, конечно, различные органы свечения, потому что видны они далеко, хорошо, и вот удильщики активно этим пользуются. У них вырастает первый, собственно, луч спинного плавника, становится очень длинным, на нем появляется цветовой орган, он достаточно сложно устроен.
1: Мигает.
0: Он мигает, он светится, он имеет сложный рисунок, скорее всего, там не только свечение, но еще и флуоресценция есть. И работает он как удочка, при этом мы знаем, что удильщики переходят к странному поведению, потому что они плавают часто не вверх спиной, как мы привыкли, как обычные рыбы плавают, а вверх ногами, вверх брюхом. И есть предположение, что это нужно как раз для того, чтобы удочка свисала, вот этот отросток свисал вниз, и удильщик в случае, когда он видит добычу, подплывающую к нему близко, не откусил себе собственную удочку.
1: Да, при этом речь идет о самках, потому что самцы ведут паразитический образ жизни, прикрепляются к самке на всю жизнь.
0: У многих удильщиков, не у всех.
1: Не у всех,
0: иногда
1: да.
0: Иногда есть удильщики, которые ведут самостоятельный образ жизни, но самцы, конечно, не настолько выдающиеся, они всегда сильно меньше по размеру. Многие из них умеют питаться, но некоторые во взрослом состоянии, даже если не прикрепляются к самке, вообще отказываются от питания. Вот, в основном, действительно, речь идет про самок, и удильщики в целом не очень крупные рыбы, но там самки бывают...
1: Маленькие совсем.
0: Да, 12-15 сантиметров.
1: Ну, это вот большая редкость.
0: Да, иногда и меньше, и, соответственно, вот эти зубы направлены назад, тоже являются очень важным механизмом. По сути, это такой капкан, потому что любую добычу, которая попалась тебе в рот, нужно удержать любыми силами, потому что в следующий раз, возможно, ты ее уже не встретишь. И, соответственно, зубы удильщиков не только очень большого размера, но еще они, когда растут, активно загибаются внутрь. И, соответственно, вырывающаяся рыба фактически оказывается заперта в капкане, и это позволяет удильщикам эффективно ловить добычу, используя вот такой вот необычный орган свечения.
1: Ну, так мы об этом уже довольно долго рассуждаем, о стратегии, именно охотничьей стратегии, о том, что нельзя тратить силы. И вот, пожалуй, то, что вы описываете, такая функция живого капкана, да, это даже не засадный охотник, а это какой-то охотник, который приманивает, вот он работает как живой капкан. Иначе удачи не видать. Ну, вот одна из таких тактик. Там есть и другие, но это достаточно эффективное. Не надо делать много резких попыток, надо просто захлопнуть рот вовремя. Вот и все. И тогда удача будет с тобой. Ну, я просто немножко, чтобы как бы структурировать нашу беседу.
0: Но при этом, конечно, некоторые рыбы пользуются активно зрением. Мы видим у глубоководных рыб разные адаптации со зрением. То есть вообще, конечно, зрение неэффективное, и чаще всего ты там ничего увидеть не можешь. Но при этом есть рыбы с огромными глазами. И, наверное, один из самых известных примеров – это макропина, так называемая рыба. Она, опять же, встречается на глубине 800-700 метров, но иногда и до 2000 метров, конечно, она на такую суперэкстремальную глубину не заходит, и, видимо, все-таки на глубине 2000 метров все-таки свет какой-то есть, хотя его, понятно, ничтожно мало, и глаза этих рыб устроены иначе. Во-первых, у них огромные ноздри, то есть мы можем сказать, что обоняние играет очень важную роль в жизни, и глазные яблоки расположены внутри головы и фактически не выходят наружу. То есть глаза не открываются наружу, но при этом верхняя часть черепа, кости практически полностью исчезают. Единственная кость сохраняется между двумя глазами, и она же, собственно, дальше распространяется, закрывает головной мозг. А сверху вместо кожи есть особая прозрачная оболочка, которая примыкает к чешуе, и фактически глаза находятся внутри головы и смотрят сквозь прозрачную линзу. При этом глаза не шарообразные, а конусообразные. И предполагают, что как раз конусообразные глаза на глубине работают гораздо лучше, то есть они гораздо лучше фокусируют свет, те остатки света, которые есть. И за счет этого рыба хоть что-то видит, и при этом вот эти вот макропины обладают бинокулярным зрением, что на самом деле не самое характерное для рыб, то есть они очень хорошо оценивают расстояние до объекта, и, скорее всего, это важно и при защите от хищников, когда на тебя пытается кто-то напасть, ты можешь эффективно уплыть, и прежде всего это важно, когда ты пытаешься съесть добычу, потому что у макропин нет огромного рта, который позволяет им захватить все, что попадет, и им нужно эффективно достигать добычи, и тут очень важно оценивать расстояние, и вот эти глаза в норме направлены наверх, опять же, для того, чтобы оценивать, есть ли сверху хищник или нет, потому что на большой глубине хищник чаще всего на тебя нападает сверху. Но при этом глаза умеют поворачиваться и направляться фактически вперед на рот, чтобы оценивать вот это расстояние до добычи. Так что иногда и зрение оказывается эффективным, но, правда, на меньших глубинах.
1: Илья, ну давайте опять нырнем еще глубже туда, к 8 километрам, к псевдолипарисам. Кстати, неизвестного вида, потому что смогли определить возраст, но вид определить не смогли, потому что, как вы справедливо заметили, для этого его надо достать, а доставать не стали. Вот он там живет на этой глубине, но ведь считается, что глубже рыба погрузиться не может, потому что, да и вообще, другие виды рыб туда не погружаются, потому что у них разрушаются белки от такого огромного давления. А почему не разрушаются у псевдолипарисов и некоторых других, ну, чуть менее экстремально глубоководных, ну, тоже достаточно глубоководных рыб?
0: Ну, скорее всего, действительно, это связано с биохимическими причинами. Мы знаем, что у глубоководных существ есть вещество, которое называется ТМАО, это триметиламиноксид, который, собственно, препятствует денатурации белков, потому что на большой глубине под высоким давлением белки фактически должны менять свою структуру, то есть они у нас сложным образом скручены, и, соответственно, вот эта структура, когда может разрушаться при высокой температуре, как при варке яйца, так может разрушаться от высокого давления, и, скорее всего, вот это вещество, которое накапливается в клетках, оно защищает белки от повреждения и еще и защищает воду от того, чтобы, ну, то есть, опять же, кристаллическая вот эта решетка воды тоже под высоким давлением может менять чуть-чуть свою конфигурацию, вот это незначительное изменение структуры воды также может очень сильно влиять на обмен веществ, на различные биохимические процессы. Вот. И еще другой механизм, скорее всего, связан с липидными мембранами, потому что все клетки у нас покрыты так называемой билипидной мембраной, слоем, и это фактически такая гелеобразная структура, которая очень хорошо пропускает вещества в обе стороны, и, по сути, это и является таким важным фактором жизни, да, когда клетки могут обмениваться между собой разными веществами, позволяет организму эффективно функционировать, и при большой глубине, по идее, вот эти мембраны должны менять свою форму, должны превращаться из гелеобразной в более прочную, плотную структуру, и, соответственно, должен нарушаться транспорт веществ между ними. Однако мы видим, что на большой глубине этого у животных не происходит, и предполагают, что, в общем, основное такое отличие – это концентрация одного из фосфолипидов, он так называемый PPE, это плазменилфосфатилэтанолламин, это один из фосфолипидов, то есть один из липидов, который входит в мембраны глубоководных животных. И вот его концентрация в 5 раз выше у видов, которые живут на большой глубине, в сравнении с видами с мелководными, даже если они родственны друг другу. И, скорее всего, именно этот белок поддерживает функциональность фосфолипидных мембран и, соответственно, транспорта из клетки в клетку.
1: То есть, вероятно, это самая важная и критическая адаптация, ну, наряду с потерей плавательного пузыря для рыб. Вот я не знаю, как правильно классифицировать, потому что я не биохимик, вот этот ТМАО, триметиламиноксид, вот как его классифицировать, ну, аминокислота, да, по сути, да, вот, появляется специальное в организме животного, чтобы препятствовать глубине, вероятно, это и сыграло, так сказать, решающую роль в эволюции глубоководных рыб. Но интересно, откуда она появилась, эта кислота, да? Каким образом? У всех, да?
0: Ну, мы предполагаем, что она синтезируется у разных, да, рыб, у многих, и часто еще и она и синтезируется и у бактерий, ну, то есть, скорее всего, вещество есть у всех, но вот повышенная концентрация выделена на глубине.
1: Да, все дело в концентрации. И это сыграло, видимо, решающую роль в их покорении глубины этими рыбами. Как вы думаете, вот так это?
0: В целом, безусловно, и это вещество, и разные другие генетические механизмы.
1: Ну, вы понимаете, почему я это предположил? Потому что, ну, я долгое время слышал, что вот для рыб существует предельная глубина, да, и она, я не помню, по-моему, 6 километров называли когда-то. И вот говорили, что вообще это биофизические причины. Почему? Спрашивал я, мне отвечали коллеги, что просто белок разрушается. А вот когда открыли вот этот самый триметиламиноксид, его, вернее, высокое содержание в глубоководных рыбах, ну тогда да, вот подумали, исследовали и решили, что он, собственно говоря, каким-то образом защищает белок от разрушения, точнее, да?
0: Белок и воду, что тоже очень важно, потому что, конечно, глубоководные рыбы еще на больший процент состоят из воды, нежели чем рыбы, живущие на мелкой глубине.
1: Ну, вокруг-то вода не разрушается.
0: Она вообще не разрушается, но...
1: Вы имеете в виду связанную воду, да, метаболическую?
0: Да, да.
1: Уточним, что это не просто вода, а та, которая метаболическая, то есть...
0: Безусловно.
1: В клетках там участвует в процессах разных биохимических. Но мы с вами сейчас далеко дойдем, но, по-моему, мы достаточно глубоко и плотно все осветили с вами, Илья. Если есть что добавить, готов выслушать.
0: Ну, в целом, мне кажется, что дальше мы можем уходить уже в детали поведения разных рыб, а это, опять же, тема очень-очень долгая.
1: Очень долгая, да. Хотя и очень интересная.
0: Интересно.
1: Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гамарановым, и мы рассуждали с ним о глубоководных рыбах и об их адаптации к экстремальным глубинам. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
4: Его, несомненно, можно считать самым плодовитым русским литератором. По некоторым подсчетам, его сочинения, будь они изданы вместе, составили бы сотни томов обычного нашего формата. Именно сотни, не считая писем. Ушел из жизни на 10-м десятке и повидал 7 царствований, от Анны Иоанны до Николая I. Так что его можно считать рекордсменом-долгожителем среди писателей. Хотя, почему только писателей? Его диапазон знаний и увлечений просто поражает. Естественные науки, биология, физика, химия, агротехника, ландшафтный дизайн и архитектура, философия, литература, медицина, даже кулинария. Кстати, чипсы – это его изобретение, просто он называл их картофельные стружки. И бульонные кубики тоже он придумал, поскольку много путешествовал и разработал систему питания в походных условиях. Он изобрел немало сельскохозяйственных орудий и машин, разработал четкую систему севооборота и доказал преимущество перекрестного опыления. Его с полным правом можно назвать патриархом в нескольких направлениях самых разных наук. Вся его долгая жизнь превратилась в упорный, нескончаемый труд, и каждое открытие или изобретение он скрупулезно фиксировал в своих записках. Имя – Андрей Тимофеевич Болотов, хотя чаще его фамилию произносят неправильно – Болотов. Время – родился в 1738 году в Тульской губернии в родовой усадьбе Дворяниново. Ушел из жизни там же в 1833-м, не дотянув всего 5 лет до своего векового юбилея. Об удивительном человеке, оставившем глубокие следы во многих сферах человеческой деятельности, но чье имя почти неизвестно широкой публике, рассказывает экскурсовод музея-усадьбы Болотова Елена Дмитриевна Климова. Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, вот как просто и хорошо с другими выдающимися людьми в России, да, музей-усадьба великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева или там великого русского флотоводца Ушакова, а ведь Болотова сразу-то не определишь, кто он, писатель, естествоиспытатель, вот как-то можно попробовать это сделать?
5: Ну, попробуем. Андрей Тимофеевич, да, действительно, он один из ученых, связанных с Тульской землей. И основное качество, которое характеризует его как личность, это многогранность и разносторонность. И чем только не занимался Андрей Тимофеевич, он везде оставил свой неизгладимый след. Да, он был и писателем, энциклопедистом, философом, основатель научной помологии, один из тех, кто внес свой вклад в отечественную агрономию. Был философом, детским писателем, То есть его вот эта многогранность, она действительно очень большая.
4: Елена Дмитриевна, давайте только нашим слушателям объясним, что помология – это наука, которая изучает яблони. Он же, по-моему, там чуть ли не 400 сортов описал. И еще очень важный момент. Его можно назвать патриархом отечественного ландшафтного дизайна. Наверное, так, да?
5: Да. Помология – это наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений. И Болотов в свое время описал 661 сорт яблонь и около 40 сортов груш. Ну, его основной труд, конечно, это изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в дворянинских и в других садах.
4: Елена Дмитриевна, ведь это самый плодовитый русский писатель по количеству томов и написанного, да?
5: Он является автором более 350 томов научных и литературных произведений. Самый его главный труд исторический, он как мемуарист, это его записки. Так он называл свои мемуары. Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков. Это война с поляками, война с турками, восстание Пугачева, французская революция. И последнее, это вот как раз было описание войны с Наполеоном. Болотов умер в 1833 году. То есть он успел анализировать события, вот, связанные с Наполеоном.
4: Он же прожил очень долгую жизнь. Даже вот Достоевский, помните, писал, там в зал вошел старик лет там 55, а Болотов прожил-то очень долгую по тем временам жизнь.
5: Почти 95 лет, он не дожил всего 3 дня до своего юбилея.
4: А есть какие-то секреты такого долгожительства примерного? Он их как-то обнародовал в своих произведениях?
5: Вы знаете, ну, во-первых, он занимался врачеванием, и это были травы в основном. Он изучал лекарственные травы, их свойства, и в доме у него всегда был его фирменный декокт, которым он лечил не только домашних, но и всех, кто нуждался в этом. Второе, то, что Болотов придерживался трех основных правил жизни. Я могу вам сказать эти три правила.
4: Так, интересно.
5: Ну, сейчас я вам расскажу. Это вот даже этими словами я заканчиваю свои экскурсии. Три основных правила – это обретение спокойствия, уменьшение неудовольствия и приумножение веселья.
4: Здорово.
5: Вот эти, да, три основных правила.
4: Это прямо, знаете, вспоминается молитва оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет сегодняшний день», да? Как раз по Болотову.
5: Да.
4: Ну и еще один очень важный момент. А, кстати, он же ведь, по-моему, даже электричеством крестьян лечил.
5: Да, электрическая машина. Впервые с электрицитизмом он столкнулся именно в Пруссии. И долго его изучал, то есть он не сразу к этому пришел. В доме у него появилась электрическая машина. Лечил он болезни, которые были связаны с нарушением кровообращения. То есть сейчас это называется электрофорез. Даже у него были небольшие электрические машины, которые он возил с собой, его приглашали даже в другие уезды. И многие помещики тоже просили его сделать эту машину.
4: О, как интересно. Ну, да. И помимо всего прочего, он же изобретал сельскохозяйственные орудия, инструменты.
5: Да, он в основном изобретал орудия труда. Это вот плодосъемник, у него уже много было садов. Это специальные носилки, это сучкорез. А для крестьян он изобрел грабли конные, как он их называл, собирать колоски.
4: Ну и немногие знают, что вот эта традиция обкладывать клумбы кирпичами пошла тоже от Андрея Тимофеевича Болотова. Ну и вы забыли еще один секрет рассказать, секрет долголетия. Это знаменитый чай.
5: А, чай, да, чай с буквицей. Ну, как я уже сказала, да, он лечил травами. И по ботаническим книгам изучал врачебные действия и силы трав. И свои знания и опыт он применял на практике. Трава буквица, с которой он опять же познакомился в Пруссии, он обнаружил ее здесь, на Тульской земле. Его фирменный рецепт как раз состоит из травы буквицы, шалфея и ромашки. Вот этот декокт всегда был заваренный в доме. Но Болотов, если честно сказать, писал о всех травах. И ему принадлежит первое руководство к познанию лекарственных трав. Вот. А данные он использовал как зарубежные, так и опыт народной медицины.
4: Елена Дмитриевна, не могу не спросить, его произведения переиздаются сейчас? Какое-то собрание сочинений есть?
5: Его мемуары, последнее издание было в 2013 году. Вот «Жизни приключения», описанные самим им для своих потомков. А вот, к сожалению, его агрономический труд – это экономический магазин. Он сейчас находится в Ленинской библиотеке. Но 40 томов вот этого журнала, они являлись энциклопедией сельского хозяйства. И мы можем их изучать только частями, которые публикуются. Помология тоже. Помология – это многотомный труд. И он не издавался в полном собрании, тоже частями. Сейчас ведь помология, она в основном относится к Мичурину, о нем больше знают. А то, что занимался Андрей Тимофеевич, это, к сожалению, только в узких кругах.
4: Заинтересовались? Ну, тогда в путь. Строго на юг от столицы по Симферопольскому шоссе через Аку переедете, а там всего верст 20 до Дворянинова остается. Или электричкой до станции Тарусская, а оттуда на автобусе, ну, минут 15-20, не более. А труды Андрея Тимофеевича в интернете найти можно. Интереснейшее чтение, доложу я вам.
3: Имя и время. В центре внимания специальная военная операция.
6: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим, как искусственный интеллект окапывается в нашей повседневной жизни. Причем как-то очень уж быстро и решительно, ну, можно сказать, революционно. Собственно, все и говорят о революции, и становится тревожно, потому что непонятно, что нам от нее ждать. Недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект убьет человечество. К счастью, такие апокалиптические прогнозы пока далеки от реальности. Сегодня для нас куда важнее потеря работы из-за искусственного интеллекта. Интересно, что и в данном случае революция в первую очередь пожирает своих детей. В этом смысле весьма показательная ситуация с американской технологической корпорацией Oracle, которая специализируется на разработке корпоративного программного обеспечения, систем управления базами данных, облачных решений, бизнес-приложений. И вот недавно она одним днем уволила 30 тысяч программистов, чтобы заменить их кем? Правильно, нейросетью. На самом деле ничего необычного в происходящей революции нет. Появление искусственного интеллекта было неизбежно и запрограммировано самим ходом истории и познания. Эволюция искусственного интеллекта прошла путь от механических устройств далекой древности до современных нейросетей и генеративных моделей. Ключевыми этапами стали развитие вычислительных технологий, теоретические прорывы в математике и кибернетике, а также практические достижения в области машинного обучения и обработки данных. Вот давайте быстренько и коротко пробежимся по этой истории искусственного интеллекта. Началась она еще в Древней Греции и Древнем Риме, где появились первые астрономические приборы, а по сути аналоговые астрономические компьютеры. С их помощью астрономы и мореплаватели рассчитывали положение Солнца, Луны, пяти известных планет, предсказывали затмения, определяли фазы Луны и даже даты Олимпиад. Один из таких приборов подняли в 1901 году со дна Эгейского моря возле острова Антикитера, где давным-давно затонул античный римский корабль на глубине 40-60 метров. Возможно, корабль шел с острова Родос, где во II веке до нашей эры жил и работал известнейший греческий астроном и математик Гепарх Никейский. Так вот, этот поднятый механизм состоял из более чем 30 бронзовых шестеренок, заключенных в деревянный корпус размером, ну, с большую книгу, скажем так, с энциклопедию, толщиной 6 сантиметров. На передней и задней бронзовых панели были размещены циферблаты со стрелками. Механизм приводили в действие вращением ручки, после чего шестеренки синхронно поворачивались и отображали астрономические данные, ну, с помощью вот этих самых шкал и стрелок. Почти 2500 лет. Эта механическая система еще, конечно, не искусственный интеллект, но в современном понимании. Но это были первые попытки автоматизировать сложные расчеты, то есть сложные интеллектуальные задачи. В XIII веке Исмаил аль-Джазари, а это был такой механик-изобретатель, но в сущности инженер, математик, астроном курдского происхождения, так вот он создал программируемый оркестр механических людей, то есть роботов, а еще автоматических служанок. Эти роботы наливали и подавали воду, чай или вино, и лили воду, чтобы гость мог помыть руки. А заодно аль-Джазари создал диковинные водяные часы, кодовый замок, коленчатый вал, двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и многое-многое другое. В 1206 году он написал книгу знаний, в которых подробно рассказал о сотне различных устройств, а также дал инструкции, как их можно сконструировать. Ну, что тут скажешь? Ну, гений. Его так и называют – «Да Винчи исламского мира». В 1800 году Жозеф Мари Жаккар создал первый программируемый с помощью перфокарт ткацкий станок, на котором можно было получать узорчатые ткани. Так на свет появилась жаккардовая ткань с крупным рисунком. И, естественно, она была создана на жаккардовом станке. Спустя 120 лет, уже в 19 веке, Чарльз Бэббидж придумал первую машину, которая должна была заменить людей-вычислителей. Ну, при жизни Бэббиджа машину не построили, не было денег, но его дело продолжила графиня и математик Ада Лавлейс. Она стала первым программистом в мире, потому что описала алгоритм вычисления чисел Бернули, последовательности рациональных чисел, которые часто используют в математическом анализе. Этот алгоритм считают первой программой, специально созданной для вычислительной машины. И вот послушайте, в своих работах Лавлейс предполагала, что аналитическая машина может не только выполнять математические расчеты, но и обрабатывать символы по определенным правилам, создавая музыку, графику и другие объекты. Чувствуете? Графиня Лавлейс предсказала появление чата GPT, Gemini, Кандинского, Алисы и прочих, предсказала почти 200 лет назад. Вот так, потихонечку, к середине 20 века сформировались предпосылки для появления искусственного интеллекта как научного направления. Работы Гёделя, Тьюринга, Чёрча заложили основы теории алгоритмов. Итак, незаметно пришел 21 век. Исследователи научились обучать нейронные сети, и это стало поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта. Технологии заинтересовались. В эту область пошло финансирование. И вот мы уже наблюдаем бум искусственного интеллекта, развитие генеративных моделей, внедрение искусственного интеллекта в медицину, финансы, производство, транспорт и другие сферы. Человечество, конечно, переживет эту революцию. Вопрос только в том, с какими потерями. В частности, для своих умственных способностей. И вот главный вопрос. Ослабляют ли нейросети умственные способности человека? Ученые начали искать ответ на этот вопрос в прямых экспериментах. Но, собственно, и безо всяких научных исследований для любого образованного человека очевидно, что искусственный интеллект отупляет человека, особенно с молодым, еще до конца не созревшим и не сформировавшимся мозгом. Но всем ведь нужны доказательства, причем научные. Ну вот, пожалуйста, вот вам и доказательства. Ученые Массачусетского технологического института экспериментально определяли когнитивную цену, которую платят активные пользователи искусственного интеллекта. В опытах приняли участие полсотни бостонских студентов и взрослых научных работников возрастом до 40 лет. Всех попросили за 20 минут написать короткие сочинения, ну, их там это называется эссе, например, об этике, о филантропии, о скрытых недостатках широкого выбора, ну и тому подобное. Во время эксперимента психологи снимали электроэнцефалограммы мозга с помощью миниатюрных электродов, присоединенных к головам участников. Это позволило измерять активность трех десятков различных областей мозга и определять его характеристики, в частности, связанность нейронов. Участников поделили на три группы. Первая могла использовать большую языковую модель ChatGPT, ну, чтобы написать это эссе. Вторая могла использовать поисковик Google. А третья ничего не могла использовать, только свои мозги. Поэтому она записывала только свои мысли. И оказалось, что у участников этой последней группы самые сильные и разнообразные нейронные связи. Ну вот теперь доказательства отупления или оглупления у вас есть. А дальше решайте сами. Тут есть еще много, о чем можно было бы и нужно было бы рассказать и порассуждать, но ограниченное время не позволяет. Так что в другой раз. До встречи.
3: Музыка большой страны. Группа «Чайф». «Я рисую на огне». Владимир Шахрин.
10: На дворе был 94-й год. Мы летом писали альбом «Пусть все будет так, как ты захочешь». Были свободные дни. И мы уезжали на дачу к нашему новому другу Сереге Шкаликову. Это был замечательный актер. Я говорю «был», потому что его, к сожалению, уже с нами нет достаточно давно. Веселый балагур, душа компании. И однажды Серега вдруг взял и подарил два листочка, тетрадных листочка, на которых были написаны рукой его шариковой ручкой тексты. Первый текст, вот он начинался со строчки «Я рисую на окне». У Сереги в тексте вот по структуре песни не хватало двух строчек. И я позволил себе дописать две строчки.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив, любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником. Далее подробно. Есть риск перехода инвестиционной паузы в период длительной инвест-заморозки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совещании у президента России, посвященном мерам поддержки семей с детьми. Владимир Путин поправил Шохина словами об инвест-сдержанности и о продолжении инвестиционного процесса в стране.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвест-пауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Владимир Путин подчеркнул, что снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Также на совещании зашла речь о выплате единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, специальный фонд России начал пересмотр выплаты этого пособия. По ее словам, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Избрали критерии превышения 10% и очень быстро приняли соответствующую нормативную базу. И теперь многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если, как я сказала, среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. Действие этой нормы распространено на правоотношения с 1 января 2026 года. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
1: По словам Татьяны Голиковой, помощь назначена уже более чем 21 тысячи семей, в которых воспитывается более 56 тысяч детей. В течение года дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что сегодня главное сплотиться и не допускать иллюзий. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что чем больше враги России предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею обороны Севастополя, тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от Объединенной Европы.
4: Мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Это не главное. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют.
5: Ну, это удар по общей истории, в общем-то.
1: Напомню, ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 боевиков, сообщил офицер пресс-центра Леонид Шаров.
6: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
1: Также вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив, любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником. В результате неоднократных нарушений американскими врагами условий прекращения огня Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. «Мы предупреждаем, что ни одно судно не должно покидать свою стоянку в Персидском заливе и Оманском море. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником», привело гостелевидение Ирана заявление ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции. В то же время центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран даст решительный и сокрушительный ответ на любую агрессию со стороны армии США. Тем временем Дональд Трамп заявил, что США разбомбят Иран к чертовой матери в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Американского президента процитировали в эфире телеканала Fox News. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.

0: Начал 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца, отметил Нагорных. Защитник Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и Автомобилист. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25.

0: просто о джазе.
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Роза Мари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
2: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
0: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
1: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Да, мы снова с вами, Игорь Шатров, Ольга Максимова, и мы проведем эти два часа с вами и самыми компетентными экспертами нашей страны, чтобы обсудить самые важные события, которые случились к этому часу и которые вызывают интерес и резонанс. Вначале я вас сейчас познакомлю с теми темами, которые будут в первом части нашей программы звучать, ну а потом приступим. Итак, сегодня мы поговорим о прививках. Хватит ли тех нам, что делали в детстве? Говорят, что есть 8 обязательных прививок, сказала руководитель Роспотребнадзора Попова. И вот они же вроде бы такие на долгие-долгие годы создают нам иммунитет, сказала госпожа Попова. Мы хотим узнать у профессионалов, у экспертов, инфекционистов, а долгие-долгие годы это сколько? Посещаемость библиотек, оказывается, растет. Но, казалось, мир у нас цифровой уже давно, и мне показалось, что как минимум молодежь не читает книги. Хотя видел недавно, видел, проезжая на велосипеде, что на скамейке возле, на скамейке на набережной сидят и читают книжку. И даже не один человек. Удивительно. Ну, в общем, оказывается, они еще и в библиотеки ходят, эти молодые, не только, наверное, люди. Мы хотим разобраться, а что это такое за тренд, который образовался в 2021 году. Оказывается, с тех пор посещаемость библиотек только вырастала. Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов происходит сейчас уже, наконец-то, на законодательном уровне. Мы не один год об этом говорили. У нас очень много друзей среди экспертов, которые эту тему поднимают не только в нашей программе, но и профессионально. И вот, по идее, постепенно вырисовывается та картина мира, которая должна быть, как принято в других странах, которые тоже, в общем-то, с мигрантами работают, как-то они более-менее организовывают эти процессы. У нас очень долго была какая-то полная анархия и хаос в этом направлении. Сейчас происходят другие процессы, о них мы поговорим. Можно ли уже радоваться или есть еще что регулировать? Ну, а начнем мы с печальной новости. Сегодня мы потеряли один очень важный в плане исторической памяти музей в Севастополе. Потеряли его благодаря это понятно, что в кавычках, удару беспилотника, отправленного к нам.

0: вооруженными силами Украины. Конечно, мы его восстановим, но это уже отдельная тема. Начинаем.
1: Наше время.
0: Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годы. Целенаправленно хотя бы потому можно сделать вывод, что, как стало известно, беспилотник имел кумулятивный заряд. Кумулятивный — это значит прожигающий обшивку танка, например. Да? Он попал, этот заряд, в крышу панорамы. И она, естественно, была пробита, ну и, соответственно, внутри начался пожар, выгорело все. Говорят, практически все уничтожено, вся экспозиция, вся эта диорама уничтожена. Может радовать только то, ну, если это вообще возможно, чтобы этому радоваться, что на самом деле это уже второй удар. Первый случился в 1942 году, когда фашисты наступали. Они также попали в... Но вряд ли, кстати, целенаправленно. Вот мне что-то кажется так. Мне кажется, это просто был удар по Севастополю. Хотя, не знаю, может быть, они также громили сознательно этот музей. И в музее также начался пожар. Его спасали эту диораму. Рабочие, матросы, гражданские люди. В общем, все, кто мог. Потом она была вывезена. Корабль не погиб в ходе боевых действий, смог добраться до другого берега. Ну, в общем, такая история, очень такая печальная. Выяснилось в итоге, что восстановить это невозможно, реставрировать это невозможно, и поэтому, по большому счету, была создана копия. Вот когда я сказал, что если что, вы можете радовать, то это все-таки была копия. Остатки реальной диорамы, они есть. Они хранятся в другом запаснике. Они попали под этот обстрел, под этот беспилотник. И понятно, что будем создавать заново. Теперь советские художники смогли это сделать. Я не думаю, что у нас художественная школа куда-то пропала. Она, естественно, есть и такая же высокохудожественная, как и прежде. И наследники вот этих вот баталистов прошлого, они, конечно, Франц Рубо, вот он создал эту панораму, и Бородинскую панораму, которая в Москве находится, и еще одну, связанную с Кавказской войной, три панорамы. Это известный баталист, и наследники его в России современные есть. Будем об этом, на это надеяться. Ну, а пока мы поговорим с человеком, который, мы уверены, как личную боль воспринимает происходящее, потому что живет в Севастополе, потому что это... военный поэт, если теперь так можно сказать, вот теперь можно, наверное, так сказать,
2: журналист. Стихи, которого вы не расслышали в нашем эфире.
0: Да, журналист Ольга Старушко. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Ольга Игорь. Давайте сразу поправим оговорку. Вы трижды употребили слово «диорама». Диорама – это часть дуги, панорама – это 360 градусов, полотно Рубо и то, которое было воссоздано на основе материалов, в 1954 году выставлено, это все-таки панорама.
0: Панорама, ну, да, да,
3: да. Да, да. Диорама в Севастополе – это другая вещь.
0: Да.
3: Это Сапун-гора и освобождение города в 1944.
0: Да.
3: Ну,
0: да.
3: Поэтому они часто... А за счет того, что наш музей обороны Севастополя – это, по сути, организация, которая объединяет несколько музейных площадок, такие пересечения случаются. Но севастопольскую панораму знают все. Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что ее знают во всем мире по многим причинам. И вы правы, для меня это личная боль. Все дело в том, что мое детство, да и вообще моя жизнь в Севастополе, притянута к двум полюсам. Это две господствующие высоты в городе. Это Малахов курган на корабельной стороне и исторический бульвар, у подножия которого я провела все свое детство. А на полотне панорамы Рубо изначально изображен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года. И я видела сегодня огромное количество новостей, обсуждений, комментариев, деталей фактуры. Но хотела бы, если нам позволит время в эфире, сказать несколько вещей, которые за пределами города, наверное, мало кто будет упоминать. Во всяком случае, вот в текущий момент пока сильна боль. Смотрите, начало июня для города и в первую оборону, и вторую. Это страшные исторические рефрены. И теперь этот рефрен звучит в третий раз. Все дело в том, что 25-30 мая по старому стилю, то есть как раз в начале июня, начиная с 6 июня 1855 года, союзная коалиция британцев и французов начинает третью бомбардировку Севастополя, вслед за которой они решатся уже и на первый штурм, пытаясь прорваться к Малахову кургану. А 7 июня, начиная с артподготовки со 2 числа, гитлеровцы в 1942 году предпринимают, ну, фактически приступают к третьему штурму города, который закончится его сдачей. И зенитки, которые берегли панораму до 25 июня 1942 года, при этом стояли сантиметр в сантиметр ровно на тех же позициях 4-го бастиона на историческом бульваре, где воевал Лев Толстой. И самое это интересное, что холм, на котором в 1840 году был разбит большой бульвар до Крымской войны, пришлось назвать бастионным, потому что в 1934 году, в 1800, там сначала хотели бастион построить, потом решили, пусть будет бульвар. И вот у нас всю дорогу в истории города так. Мы сначала воюем и строим укрепления, потом разбиваем бульвары, потом приходит новая война. Приморский бульвар, который построен на месте Николаевской батареи времен Крымской войны, подвергается разрушениям, и город опять лежит в щебне. Да, это больно, но заламывание рук они не добьются. И я сейчас объясню, почему. Нам противопостоят, конечно, не марионетки-бабуины, а те, кто одумал о этих датах, он учел даже время. Удар по музейному павильону каменному панорамы был в 3:00 утра, и именно это же время изображено на полотне панорамы, которую задумал и исполнил Франц Алексеевич Рубо. Кстати, завтра в Севастополе откроется выставка, давно анонсированная, на которой будут представлены из собрания 5 российских музеев оригинальные фрагменты именно кисти Рубо, которые и в Севастополе хранились, и реставрировались, и в 2019 году, 2 фрагмента в 2025 году только были закончены реставраторами, и севастопольцы их еще не видели. Есть сведения о том, что материалы панорамы полностью оцифрованы в 8К, и да, воссоздать это будет легко. Но мы имеем дело, повторю, не только с убийцами, мы имеем дело с грабителями, лгунами. И я прежде всего имею те страны, маркировка которых наверняка найдется на обломках этого беспилотника самолетного типа. Им очень больно каждый раз вспоминать о том, какой костью в горле встал у них Севастополь в Крымскую войну. А мы вспоминаем, что корабли этой самой эскадры как раз в конце мая, начале июня 1855 года грабили азовские города с огромным количеством зерна. Это были Керчь и Николе, это был Таганрог, Мариуполь, Ейск, Бердянск и Геническ. Как знакомо звучат названия, вы не находите?
0: Конечно.
3: Да. Кроме прочего, почему я говорю о грабителях? А французы вообще Крымскую войну и ее кульминацию, осаду Севастополя, назвали экспедицией за трофеями. Украденные из нашей морской библиотеки мраморные барельефы и статуи значатся в каталоге Лувра как военные трофеи. Они, не стесняясь, держат этих сфинксов в самом сердце Парижа, в саду Тюильри и возле Лувра. Колокола, которые украли французы и англичане, за исключением одного единственного, до сих пор хранятся во многих местах этих стран. Я поэтому, мне можно фантазировать. Вместо того, чтобы задавать вопросы, доколе, когда мы нанесем удар и так далее, хотя это, безусловно, тоже важно, я бы хотела поинтересоваться, не хотят ли наши дипломаты и государственные деятели спросить хотя бы с французов и британцев за трофеи Крымской войны, которые украдены у России, являются ее национальным культурным достоянием. Вот. Эти трусы сутки не могли войти в Севастополь, оставленный в 1855 году. А теперь они чужими руками пытаются сделать нам больно.
0: Ольга, довольно сделали. Ольга, да. Спасибо вам и за ваш ваше предложение, я думаю, что нас слушают и в Министерстве иностранных дел, и, по-моему, скоро вот такие вопросы прозвучат не только в адрес французов. Кстати, как раз сейчас там в МИД стучатся три посла, французский, немецкий и британский, что они хотят спросить. Мы скоро узнаем, может быть, сегодня, может быть, завтра. Может быть, им в этот момент их тоже спросят, а вы не причастны случаем к тому, что случилось в Севастополе. Огромное спасибо, Ольга Старушко, поэт и журналист из Севастополя, поделилась своей такой вот болью как житель и как поэт, болью по поводу случившегося. А мы к следующей теме.
1: Наше время.
2: Давайте поговорим про ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов. Дело в том, что МВД вместо Минтруда будет определять теперь, где работать мигрантам.
0: Это одна из новостей, потому что Госдума приняла соответствующий законопроект наконец-то. И еще одна новость. Сегодня вообще была целая череда законов на этот счет. Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов принят, и в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства с 4,2 тысячи рублей. Странные деньги, конечно, брали. До 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, 8 раз при оформлении разрешения на временное проживание, в 5 раз при оформлении вида на жительство. Кроме этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Госдума продолжает принимать пакетами законы, которые должны каким-то образом наконец-то урегулировать ситуацию с мигрантами в нашей стране. Об этом мы говорим не первый год в нашей программе, и многие эксперты для нас уже просто как родные. Вот мы сейчас как раз пару вопросов зададим Михаилу Бурде, доктору политических наук, руководителю направления миграции Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководителю отдела миграционной политики ОНО Институт Цареград. Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Ольга.
0: Михаил Александрович, вы уже радостно потираете руки, наконец-то свершилось, или это еще только первые шаги, еще много-много нерешенных проблем?
2: Я добавлю от себя, у нас просто много лет было ощущение, что вообще ничего в этой сфере не происходит, и вдруг неожиданно, как будто вот этот вот поезд, который сошел с рельс, он вдруг как будто поехал. Это так или нам кажется?
4: Ну, вы знаете, поезд со скрипом тронулся, действительно, и произошло, я, опять-таки, у вас в эфире не один раз отмечал, к большому сожалению, только после теракта в Крокус-Сити, да, когда именно мигранты убили 150 человек, вот, и, наконец-то, там пришло осознание того, что миграция – это не только экономическая выгода, а это, в общем-то, национальная безопасность и неконтролируемая миграция таит в себе достаточно существенные риски. Не какие-то глобальные, абстрактные, а вот риски, с которыми каждый человек может столкнуться. Вот. И, собственно, это привело к тому, что и в 2024 году был пакет целых законов, принят Государственной Думой в конце года, и новая концепция миграционной политики, которая в конце 2025 года была принята, она тоже концептуально отличается от тех документов, которые были раньше. Вот. То есть она впервые там обозначила проблемы там анклавов. Это тоже очень важно, трудовой миграции, миграционного контроля. Ну, то есть все то, о чем мы неоднократно говорили в эфире. И вот, собственно, сейчас Государственная Дума продолжает вносить корректировки в миграционное законодательство уже с учетом этой концепции. Единственное, на мой взгляд, что вот эта скорость, она связана в определенной степени, назовем так, электоральный гон, потому что Дума заканчивает свои полномочия, грядут новые выборы, и понятное дело, что миграционная тематика, которая достаточно животрепещущая, актуальна, депутаты партии активно ее продвигают, потому что это то, что волнует население, то, что может дать дополнительные проценты каждой из политических партий. Поэтому обратите внимание, фактически каждая парламентская партия активно миграционной тематикой занимается, да, тут исключений нет.
0: Но это же, наверное, хорошо, так и делается политика, по большому-то счету. Что-то болит, и политики отвечают на это решениями. Мне кажется, это хороший пример.
4: Это классика общественного запроса, общество культивирует запрос, да, не самостоятельно пытается как-то решать незаконными мерами, да, а обращается к институтам власти, да, к депутатам, которые принимают соответствующие решения.
0: Михаил Александрович, давайте мы на минутку прервемся, у нас будет реклама, и продолжим наш разговор через небольшое время после небольшой паузы.
2: Напомню, что говорим мы об ужесточении мер по контролю рабочих мигрантов. Очень важная болезненная тема, которую мы регулярно освещаем в эфире. Вернемся к ней ровно через минуту.
1: Радио России.
5: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
6: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
7: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
8: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
6: Кто держит удар?
9: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
10: Мне тогда оборвалось.
6: Кто защищает родину до последнего?
11: Молодой пацан, он раненый.
12: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
13: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
14: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
6: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
15: Чувствуете себя командой Путина?
16: Я живу этой жизнью.
6: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
1: Наше время.
2: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашей теме «Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов». И с нами Михаил Бурда, доктор политических наук. Мы к Михаилу Александровичу возвращаемся. Михаил Александрович, давайте продолжим наш разговор, на чем вы остановились.
4: А вы знаете, но при всем при этом, при положительных сдвигах, я бы вот все-таки до конца не обольщался, потому что даже те решения, которые принимаются, они все-таки носят половинчатый характер, причем как в прямом, так и в статистическом смысле. Вот что касается трудовой миграции, да, оргнабор, все о нем долго говорили, он появился в новой концепции. МВД готовит крупный и большой законопроект по поводу оргнабора, как это будет все работать. Значит, экспериментальный режим в субъектах, кроме Москвы и Московской области, которые в оргнаборе участвовать не будут. Да, для понимания, в Москве и Московской области там более 40% легальных трудовых мигрантов сосредоточено. То есть мы понимаем, что
0: да.
4: почти половина трудовой миграции в этом оргнаборе участвовать не будет, поскольку какие-то исключения государства в государстве. Да, я сейчас не буду комментировать, почему именно Москва и Московская область, кто это пролоббировал, но я думаю, слушатели и так все прекрасно понимают. Да, во-вторых, вот вы в начале, да, нашей с вами беседы сказали по поводу того, что Государственная Дума подняла пошлины там за получение паспорта, там еще какие-то аспекты, которые связаны с пребыванием там, значит, мигрантов в России. Но вопрос-то ведь не в том, сколько брать денег за то, чтобы оформить российский паспорт. Да, это там 4200, да, или пошлина с гражданства, так, грубо говоря, или там 50 тысяч. Я думаю, там соплеменники при необходимости соберут, потому что это перекрывает тот объем социальных льгот, которые иностранцы получают. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, на мой взгляд, вопрос лежит в критериях. То есть, а кому мы даем российский паспорт и зачем мы это делаем? Но для того, чтобы сделать красивый отчет, заткнуть демографическую дыру и не показать, что коренное население, там уровень смертности высокий, оно вымирает там в регионах, да, чтобы показать, что вот за счет миграции у нас, значит, грубо говоря, плюс-минус там общее число, количество населения сокращается. Это одно. А если мы говорим про то, что внешняя миграция в таких масштабах меняет облик российских городов, и Москва там может превратиться, там, как Лондон уже превратился в Исламабад, а Москва может превратиться в Душанбе, другое.
0: Кстати,
4: вот
0: да.
4: Здесь тоже как бы вопросы, да, то есть вопрос не в том, сколько стоит оказание миграционной услуги, вопрос в целеполагании, кому и для чего мы ее оказываем.
0: Ну, по крайней мере, мы помним, что предыдущие законы, предыдущий пакет, там было очень много мер по контролю за этими потоками, в том плане, за что люди будут высылаться, лишаться гражданства, поэтому в эту сторону вроде бы сработали. Теперь надо действительно поработать по поводу критериев, за за что они будут его получать, за какие такие заслуги. Я думаю, мы не один раз еще к вам вернемся с этой темой, потому что, ну, она станет и темой следующей Думы, которая будет избрана осенью этого года, без сомнения. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики ОНО «Институт Царьград» был с нами. Мы говорили о ужесточении политики по контролю мигрантов в Российской Федерации. К следующей теме переходим.
1: Наше время.
2: Она удивительная.
0: Да, хочется тяжелым, будем говорить о приятном.
2: Растет посещаемость библиотек. Это удивительно. Хотя, в общем-то, во времена, наверное, нашей с Игорем юности библиотека – это был единственный источник, где можно было получить какую-то информацию. И книжку взять, прочитать, и подготовиться к докладу, и к сессии, и к дипломной работе, да к чему только не.
0: Да, конечно, энциклопедии всякие.
2: Библиотеки разные были, конечно же, и по уровню. Я в библиотеку иностранной литературы регулярно ходила, ну, по сфере своего образования, и в Ленинку, библиотеку имени Ленина, и, конечно, была у нас университетская библиотека, оттуда тоже все мои сверстники не вылезали в период сессии. Сейчас, казалось бы, есть универсальная библиотека, которая называется интернет, и, казалось бы, они должны исчезать, а нет. Более того, совсем недавно я даже в таком спальном районе, Симферопольский бульвар, я заметила вот в этих вот человейниках, я заметила библиотеку на первом этаже, мне как-то стало очень радостно и приятно, и оказывается, что они активно посещаемы.
0: Ну да, аудитория российских библиотек в 2025 году выросла на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 593 миллионов посещений. Это следует из отчета Минкульта по подведомственным библиотекам. И динамика такая наблюдается с 2021 года. Вот каждый пятый год подряд. И удивительно, что даже в год пандемии посещаемость упала на фоне карантинных ограничений, но в следующем году она не просто восстановилась, а произошла показатель 2019 года. Удивительно. И, наверное, надо разбираться со специалистом.
2: Интересно, кто же ходит сегодня, да, в библиотеку? Кто зачем? Вот эта вот целевая аудитория и что они там ищут? Давайте зачем? Спросим нашего эксперта. С нами Любовь Казаченко. Казаченкова, книжный журналист, главный редактор журнала «Современная библиотека». Любовь Александровна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга.
0: А вот, может быть, сразу с аудитории начнем. Какая аудитория у современных библиотек? Кто является посетителем этого хранилища знаний?
17: Игорь, очень разная. От тех, кто, простите, еще находится в утробе матери, да, потому что и для них есть очень много интересного для мам, готовящихся стать вот, готовящихся к родам, да, для них есть программы, и вплоть до самых-самых старшего поколения.
0: Так, да, так, так, вы начнете объяснять, это мы уже не поняли. Что значит программы для матерей? Мы говорим вроде о библиотеках. Давайте объясните тогда, как выглядит современная библиотека. Мы, видимо, с Ольгой не знаем этого.
17: Вы знаете, вот очень часто вы наверняка слышали, и читатели, и слушатели ваши наверняка слышали, что сегодня библиотека – это не только про книги, да? Это действительно не только про книги, но про книги в первую очередь, да? Вот сделаем такой акцент. Библиотека сегодня – это пространство общения в первую очередь, пространство реализации твоих собственных желаний, пространство каких-то событий и вообще современной культуры, всего того, что происходит вокруг. И то, что ты можешь узнать где-то в одном месте от экспертов, а не набравшись из интернета, особенно учитывая развитие нейросетей, непонятно какой, неадекватной, а зачастую просто ложной информации.
0: То есть это клуб, такой клуб получается?
17: Это уже, не, да? Клуб. А, понимаете, это, вот в этом пространстве может быть очень много клубов. Могут быть концерты, могут быть занятия. В библиотеке сегодня открываются, и в библиотеках в том числе, замечу, да, открываются детские культурные центры, открываются школы креативных индустрий, где ребенок, школьник может получить знания, востребованные сегодня на рынке, например, по веб-дизайну, по программированию, да, по геймификации и многое-многое чего другого. То есть сегодня библиотека – это такая точка концентрации талантов. Не зря вот в программе «Культура» был такой подпроект, а сейчас он плавно перетек в нацпроект «Семья». Да? Это гений места, точка концентрации талантов. Это первый момент. Но, конечно, все это вот неспроста, да, вот вдруг бац, рванул источник. Все это такая целенаправленная системная работа, которая началась давно. В 2014 году еще были такие первые пилотные проекты по организации модельных библиотек. Когда увидели, что это выстрелило, то в 2019 году в нацпроекте «Культура» была заложена программа модернизации библиотек. Тогда были довольно скромные такие ожидания, да, но они превзошли вот по годам реализации очень сильно даже ожидания самих чиновников. Они не ожидали, что это вот будет такой взрыв интереса к этой программе.
0: Любовь Александровна, сейчас можно прерву? А это вот все-таки касается... Я поверю, что все, о чем вы говорите, присутствует в московских библиотеках. Я даже немножко об этом слышал и видел. А это не только в Москве?
17: Нет. 1503, вот на данный момент, 1503 модельных библиотеки, это библиотеки по всей стране, от Калининграда до Камчатки и Сахалина, понимаете? Это отнюдь не московские. А московские библиотеки, кстати, в этот проект модернизации модельных библиотек, они не входят, ни Москва, ни Питер. Потому что у Москвы и у Питера достаточно собственных ресурсов для того, чтобы модернизировать библиотеки. Поэтому этих два города в национальный проект не входят. В этом участвуют муниципальные библиотеки как раз всей России. А сейчас запущен еще и конкурс среди сельских библиотек и малых населенных пунктов до 100 тысяч человек населения, библиотечная система. Да? Первый год прошел этот конкурс. Кстати, при поддержке благотворительного фонда «Система» и МТС. И это еще один новый стимул. Что такое модернизация? Понимаете, вот стояла библиотека, никому не нужна. Да? Старая, со советской мебелью, необновляемым фондом. Ну, кто туда пойдет? Человек идет, вот как в магазине человек голосует кошельком, так и в учреждении культуры. Он идет только в том случае, если ему там интересно. Если ему там полезно, если он там может найти что-то нужное для себя. И когда библиотека старая, обшарпанная, с плохим старым фондом советским, с не очень, так скажем, современными сотрудниками, которые и, в общем-то, интернетом-то сами пользоваться не могут, люди туда не пойдут. А когда эта библиотека отремонтированная, современная, там есть интересные новые книги по проекту, и нацпроекту «Культура», и нацпроекту «Семья», это в первую очередь, помимо ремонта, внимание на обновление фонда. Обновление фонда, обновление техники, обновление концепции, потому что это не просто вот дали книжки и новую мебель поставили. Нужна интересная концепция, что ты хочешь из этой библиотеки, какой ты ее хочешь сделать. И это для сотрудников вызов. Не все с этим справляются, некоторые уходят, но приходят на смену молодые, у которых есть идея, которые знают, как привлечь человека. Поэтому сейчас в библиотеках что угодно есть, понимаете, есть курсы английского языка, есть студии мультипликации, то есть дети и взрослые учатся, как делать мультфильмы. Есть кружки, как научиться рисовать песком. Есть интерактивные глобусы, есть квизы, есть квесты. Да, я не знаю, чего там нет.
2: Это, наверное, то, что современное такое название «площадка», да, вот часто говорят. Площадка,
17: да,
2: платформа даже еще иногда.
17: Пространство, понимаете? Да. Вот пространство, да, где ты можешь реализовать себя. Вот, наверное, это самое главное. И знания получить, и досуг провести, и единомышленников найти. Ну и, в конце концов, в рано залезать, да, для этого тоже есть свои руки.
0: Книги там успевают почитать все-таки или нет?
17: Конечно. Нет, когда я говорю вот эту фразу, что библиотека не только про книги, я все-таки говорю, да, не только про книги, но про них в первую очередь.
2: А давайте тогда уже на прощание уточним, у нас осталось секунд 40. А как это все происходит? Как и прежде, есть библиотекарь, есть абонемент какой-то, есть читальный зал, можно взять книжку на дом, вернуть в определенное время. Вот основные правила.
17: Давайте по пунктам. Во-первых, читателем ты можешь стать всегда и везде. Во многих городах сейчас единый читательский билет, то есть ты можешь в одной библиотеке записаться, всеми остальными пользоваться. Это первое. Второе, книги на дом ты можешь брать. И даже те, которые только что пришли, чего раньше было довольно сложно. Третье, ты можешь брать не только печатные, но и электронные книги, потому что библиотеки имеют договора с Литресом и дают бесплатную возможность скачивать и читать бесплатно книги из подписки, той подписки, на которую у них оформлен договор.
2: Ничего себе, Любовь Александровна, как интересно. К сожалению, наше время в эфире вышло. Благодарим книжного журналиста, главного редактора журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкову за апгрейд, как говорится, наших знаний о классической библиотеке. Вот так они поменялись.
18: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
19: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
20: Приключения All Inclusive.
21: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
22: Мы не готовы!
19: А это не считается издевательством над родителями?
20: Главная комедия страны. «Холоп 3».
23: Что за цирк-то?
20: В кино с 11 июня. Категория 16+.
24: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
25: 16+.
26: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
27: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. На прививку не только первый класс. Помните, песня такая была? Оказывается, прививки полагаются и для тех, кому же сильно за.
0: За. Плюс сколько-то лет. Ну, начнем с детей все-таки. 8 прививок необходимо сделать каждому жителю России. Это прививки от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Они внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств федерального бюджета. Их делают в детстве. Прививки от туберкулеза вот, и так далее, все эти прививки, гепатиты и так далее, все, что я назвал, делают в детстве. Но они, казалось бы, даже и дают нам иммунитет, создают на долгие-долгие годы, так заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Мы хотели ли выяснить, а вообще вот долгие-долгие годы, это сколько нам с Ольгой надо перепрививаться или все, вот то, что нам в детстве нас укололи, это теперь навсегда. И потом, есть ли прививки для взрослых, которые обязательно необходимо делать?
2: Ну вот, например, во время пандемии многие делали себе прививку от пневмокока, если кажется, я не ошибаюсь, по-моему, он так назывался, и эта прививка помогала облегчать ситуацию в том случае, если затрагивались легкие. Вот насколько я помню, и, по-моему, эту прививку можно возобновлять и нужно не каждые несколько лет. От клещей, кстати, сейчас делают и взрослые прививки, и детям тоже делают, но это по желанию.
0: Так, ну и так, у нас кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Ертищев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
28: Здравствуйте.
0: Алексей Юрьевич, вначале про вот эти детские 8 прививок. Они навсегда с нами или иммунитет все-таки с годами ослабевает?
28: Все зависит от конкретной прививки и от конкретной вакцины. Например, сделанные в детстве 2 необходимые прививки от кори, по нашему календарю это в год и в 6 лет, они защищают человека на всю жизнь. Или, например, дифтерия, столбняк не позволяют обеспечить защиту на всю жизнь, поэтому, например, взрослые каждые 10 лет должны эту прививку повторять, и это внесено в наш календарь, как и в других странах.
2: А
28: так,
2: можно,
28: ну, вот в отношении многих инфекций.
2: Да, вот уточнить, вот эти вот 8 обязательных прививок, они до какого возраста делаются?
28: Ну, про 8 прививок речь идет о неких рутинных, да, вакцинах, которые уже на протяжении более 50 лет в рамках расширенной программы иммунизации во всем мире делаются всему населению мира. Опять же, все зависит от того, по отношению к какому мы заболеванию, о каком заболевании ведем речь.
2: Ну, вот смотрите,
28: большинство действительно в детстве, но дифтерия столбняк, упомянутый мной, продолжение и во взрослом возрасте.
2: Я просто, грипп, почему спрашиваю?
28: В настоящее время, да.
2: Угу. Я почему спрашиваю? Потому что такое ощущение, что во время школьного возраста эти прививки делаются постоянно, то есть на протяжении всех 11 лет обучения. И это значительно больше, чем вот 8 этих прививок. Это что, какие-то там повторные подтверждения, или это расширенный список, а вот все вот эти 8, туберкулез, гепатит Б, корь, коклюш, дифтерия, ну вот полиомиелит, краснуха, они делаются там, допустим, до 3-го класса или дошкольного возраста, ведь в школу уже полагается приходить с каким-то набором прививок, если я помню правильно.
28: Да. И опять же, я лишь повторюсь, что на протяжении жизни некоторых из прививки, они повторяются, в школьном возрасте в том числе. Uh-huh. Поэтому большинство, их на самом деле не так много, это та же самая дифтерия столбняк, раньше был полиомиелит в 14 лет, они действительно повторяются в школе. Действительно создается впечатление, что много, за счет того, что ежегодно проводится диагностическая проба на туберкулез, это уже не прививка, ну и кроме того, сезонная вакцинация от гриппа.
0: Скажите, есть ли исключительно взрослые прививки, которые тоже необходимо обязательно делать по наступлению какого-то возраста?
28: Ну, на самом деле, все прививки, если говорить о взрослых, можно поделить на несколько категорий. Часть из них, ну, так скажем, рутинные, да, то же самое повторение дифтерии столбняка. Есть те, которые можно назвать для, по эпидемическим показаниям. Например, упомянутый клещевой энцефалит, да, те люди, то население, которое проживает на так называемых эндемичных территориях, а также выезжающие туда, им проводится эта вакцинация. Упомянутый пневмокок, пневмококковая инфекция, действительно, это та прививка, которая делается в настоящее время и детям, и некоторым группам взрослых старше 60 лет. Но на самом деле в скором времени мы перейдем к тому, что люди старше 60-65 лет все должны будут получать эту прививку, она будет широко доступна, потому что тяжелая пневмония – это действительно угроза для взрослых людей. Ну и есть те прививки, которые пропустил в детстве человек. Например, не привит был по тем или иным причинам от кори. В этом случае они повторяются, это мы называем догоняющей иммунизацией.
0: Так, это очень интересно. На вот эти прививки, которые вы назвали взрослые, да, они то, насколько, вот вы сказали, выезжают в эндемичный район или в эндемичном районе клещевой энцефалит. Это что, каждый год надо прививаться? Или ты все-таки один раз привился и живи спокойно?
28: Все зависит, опять же, от заболеваний и конкретных вакцин. Если клещевой энцефалит, то это определенная схема. Например, если человек еще никогда не был привит и формирует только иммунитет, ему делаются в первый сезон две прививки. Дальше повторяются через год и каждые три года. Mm-hmm. Если мы говорим о каких-то других, например, гепатит А, да, либо какие-то у нас есть по эпидемическим показаниям более изощренные тулеремии и прочее, то там свои схемы вакцинации с определенной последовательностью и с определенными интервалами.
2: Алексей Юрьевич, а вот посоветуйте тогда, потому что я понимаю, слушатели сейчас, ну, они внимают тому, о чем вы говорите, но это такой для них объем информации, который трудно, возможно, будет запомнить и воспроизвести, и как-то, я не знаю, реализовать самостоятельно. Вот если человек решил разобраться со своими прививками, куда он может пойти, чтобы ему в этом помогли, где-то посоветовали, сказали, вам сейчас нужно то-то, то-то, то-то сделать?
28: Но это, если речь идет о взрослом человеке, это терапевт. Действительно, так исторически сложилось, что основные вакцины, тот же самый туберкулез, корь, там, дифтерия, столбняк, они в основном выполняли в детстве, поэтому это, ну, как-то исторически считается, что вроде в педиатрической практике педиатры занимаются. На самом деле, терапевты тоже должны следить за прививками. Проблема у взрослых заключается в том, это проблема не только в нашей стране, что часть данных из детства, которые записаны были в карте по отношению к прививкам, они иногда теряются. Сейчас за счет цифровизации, за счет того, что эти данные при помощи хранятся цифровых систем, эти данные уже теряться не будут. И терапевт, он может посмотреть, какие прививки были пропущены, может быть, или пришло время очередной прививки, и, соответственно, сказать, сделать. Ну и кроме того, опять же, если говорить о рутинных дифтерии, столбняк, да, от того же самого гриппа сезонного, терапевты должны приглашать на эти прививки.
2: Алексей,
28: если человек
2: Юрьевич,
28: относится к группе риска, да.
2: Да, еще один очень важный вопрос, простите, что прерываюсь, у нас 20 секунд осталось. А если родители антипрививочники, а вырос ребенок, и он не такой, вот как он может понять, что он что-то пропустил?
28: Точно так же прийти к врачу, установить, что, каких прививок у него нет, и сделать. Если это невозможно установить, то считается, человек не привит, и он вакцинируется заново.
2: А, то есть он приходит к врачу, и... А вот вы говорите, что ведь эти данные, они могут с возрастом как-то теряться. Прошло
28: правильно.
2: Там лет 10.
28: Ну, например, да, та же самая корь, если, например, нет сведений, да, ни человек, ни врач не могут установить, был ли человек привит, как правило, поступают два раза. Первое, это просто привиться от того, что будет дополнительная введена доза, ничего страшного не будет, будет хороший иммунитет, либо предварительно проверяют иммунитет на наличие, да, такового уже у человека и отсутствие необходимости делать прививку.
2: Ну, то есть, на всякий случай, если второй раз делает человек, ничего страшного не произойдет.
28: Нет, конечно.
0: А у меня
28: нет.
0: Другой вопрос. А если я в детстве переболел корью, значит, мне прививка не нужна. Правильно?
28: Да. Есть вот. Заболевания, которые формируют пожизненный иммунитет. Например, дифтерии такой иммунитет не формируют. И те люди, которые переболели, в том числе во время эпидемии в 90-х годах, дифтерии, они все равно подлежат повторению прививок и продолжению вакцинации. А скорее иммунитет пожизненный.
0: Отлично.
2: Спасибо.
0: Будем знать. Спасибо большое. Алексей Ртищев, кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства.
2: Ольга Максимова, Игорь Шатров. Покинем вас сейчас, но вернемся после новостей с интереснейшей темой об организации общественного питания. Нововведение и основа. Дождитесь.
3: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
3: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Мусакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
7: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Иранские вооруженные силы нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Ормузского пролива. Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии. Далее подробно. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Кроме того, по словам президента, спонсоры режима в Киеве вводят санкции против организаций, где проводят лето российские дети. Также президент пообщался по видеосвязи с представителями известных российских центров детского отдыха. В том числе Путин поинтересовался у гендиректора детского курорта «Вита» Василия Димоева о пляжах в Анапе.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели? Что ли?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
2: Я понял, хорошо.
1: Также президенту рассказали и о Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В этом лагере ежегодно отдыхают порядка 16 тысяч детей. В центре реализуют свыше 100 образовательных программ, связанных с наукой, спортом, культурой, историей и русским языком. Кроме того, глава государства в ходе совещания напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подавать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, заявил Путин. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избитская Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля.
1: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. Также вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны. Иранские вооруженные силы нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Ормузского пролива, сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на военных. По данным агентства ТАСНИМ, корпус стражи исламской революции также нанес удары по двум коммерческим судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив в нарушении действующих правил. Ранее иранские СМИ сообщали, что военное командование Ирана сообщило о перекрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых ударов США. Ормузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда из-за недавних атак США по Исламской Республике. «Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано», передает телеканал со ссылкой на Центральный штаб иранских вооруженных сил «Хазрат Хатам Аль-Анбия». В ночь на четверг Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана. По данным иранских СМИ, мощные взрывы зафиксированы в 6 районах страны. «Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии», заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «В части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям страшнее COVID-19. Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом. Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащева. Винни-Пух – персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о медвежонке узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969 году «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Режиссером выступил Федор Хитрук. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот». На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в четверг, 11 июня, в Магадане плюс 3, плюс 5, облачно, временами дождь. В Омске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Ойлані, шундалой хлиняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова здесь и готовы продолжать. Ольга Максимова, Игорь Шатров напоминают вам, что есть канал обратной связи. Если возникает желание прокомментировать темы, которые вы слышите в нашем эфире, 8-925-222-9992. Писать можно сюда. А по каким поводам в течение предстоящих 45 минут вам, возможно, захочется написать свой комментарий, мы сейчас расскажем.
6: Сейчас я расскажу десятилетним простую библиотеку обычную. Взяли книги, и там же был просмотр фильма на военную тему. Посмотрели вместе, она со слезами. Вот так у нас библиотеки по-своему организуют работу. А другая библиотека центральная, она модельная. Там, естественно, большой выбор мероприятий, книги тоже читают. А в городе у нас всего 30 тысяч населения, Зоя. Ну, вот такое приятное сообщение из Пермского края, потому что я просто подумал действительно, что, ну, немножко это наш собеседник преувеличивает, и все это касается Москвы. А нет, даже в Пермском крае. Это здорово, это классно. Вот, ну что ж, начинаем по тем темам, которые я уже назвал, начинаем о них рассказывать.
2: Наше время.
6: Итак, с сентября заработает новая версия санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Эксперты отмечают, что от Санпин, как я уже сказал, Санпин – это санитарные правила и нормы, ждали новшеств, которые им помогли бы улучшить качество питания в школах, в первую очередь, но и в других социальных учреждениях. Однако главные проблемы действующих правил сохранились в неизменном виде. Фактически, они позволяют не выполнять требования законодательства о соблюдении натуральных норм питания по продуктам и разрабатывать меню для школьников без необходимого количества фруктов, мяса, творога и так далее. Речь идет о том, что учитываются только калории, кажется, да, калории, вот, и все. А неважно, откуда эти калории берутся, это вот так, по крайней мере, говорят эксперты. В чем проблема, мы же не знаем. Может быть, это и достаточно калорий учли, и все. Надо ли там обязательно учитывать там фрукты, овощи и прочие продукты. Поэтому надо нам все-таки пригласить, я думаю, эксперта, который объяснит, что не так и что это за санпины. Заместитель начальника отдела социального питания базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук Владимир Кулаков с нами на связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Ольга.
6: Владимир Геннадьевич, да, Владимир Геннадьевич, мы не профессионалы в этом вопросе, и, может быть, даже подводка, она ни о чем не сказала так профессионалу, да, и, может быть, и слушатели не увидели там критического чего-то в том, о чем я рассказал. Объясните, что происходит и что не так со школьным питанием в российских школах?
7: Да, ну давайте по порядку, что происходит. Ну вот на данный момент у нас...

0: получается, с 1 сентября вводятся обновленные санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. И проблема заключается в том, что по сути и по содержанию в части питания детей в организованных детских коллективах они полностью соответствуют, соответственно, предыдущей редакции этого документа. Вот, и, соответственно,
1: Что в этом плохого, что они соответствуют предыдущей редакции?
0: Да, смотрите, все вот эти системные ошибки, неточности, противоречия, они просто перешли, получается, в новый документ, да, которые были до этого. Вот, а, соответственно, хочу обратить ваше внимание на процедуру. То есть вот этот новый документ, он фактически просто пролонгировал старый, да, то есть разработчик, он выставил этот проект на федеральный портал проектов нормативных правовых актов и дал время на публичное обсуждение менее 10 дней, да. Вот даже согласно закону у нас такие документы с низкой степенью регулирующего воздействия, они рассматриваются не менее 15 дней. Соответственно, многие эксперты и профессиональное сообщество, они просто не успели поучаствовать в обсуждении этого документа. Вот. Но, тем не менее, наш институт отраслевого питания, он успел подготовить предложение на 27 листах. Мы их разместили на этом портале. Также направили во все субъекты, в федеральные органы власти, в комитеты Госдумы. И надо сказать, что мы получили большой отклик на эту рассылку. Более 48 субъектов у нас отреагировали.
1: Владимир Геннадьевич, извините, вы понимаете, о чем говорите, да? Пока наш слушатель, понимает, что идет какая-то работа, документы, бумаги и так далее. Что не так? Что неправильно в школьном питании? Что перешло из прежних санпинов в новые санпины и для вас является неприятным фактом? Давайте как-то на пальцах, что ли, будем это объяснять.
0: Да, давайте перед тем, как я профессионально расскажу, что не так, получилось что, да, то есть документ механически переписали, сказал уже, да, степень регулирующего воздействия была низкая, соответственно, видимо, и не планировалось вносить в него существенных изменений, и в этой связи хочу рассказать, почему такая реакция идет у сообщества. Заключается она в следующем, то что сейчас, да, у нас федеральные органы власти, такие как Роспотребнадзор, Федеральный центр мониторинга питания, они проверяют конкретно, например, меню, да, и питание на содержание белков, жиров и углеводов. То есть формально как бы все правильно, то есть белки соответствуют норме, жиры соответствуют, калорийность вроде как бы тоже в норме. Вот, и получается, как бы нарушений вроде бы нет, да, но мы с вами, как профессионалы, и вот те лица, которые не успели принять в публичном обсуждении, скажем так, да, и которые хотели высказать эту позицию, то есть как профессионал мы понимаем, да, что, например, те же белки, они бывают разные, да, бывают там растительного происхождения, бывают животного происхождения, например, такие как там мясо, да, продукты мясные, рыбные, творожные, вот, соответственно, что происходит? То есть, если в рационе у нас нет мяса, рыбы, но, например, много гречки, то есть, получается, на бумаге, да, и при контроле у нас белки как бы соответствуют требуемым показателям по санитарным нормам и правилам. Вот. А получается, что ребенок-то главного не получил, да, то есть он недополучил фруктов, недополучил мяса, рыбы.
1: А почему? Интересно, вы очень интересно подошли, объяснили это все. То есть, по идее, состав этого меню, он нигде не регламентирован. А почему? Казалось бы, самое то, что написать, что надо...
2: КБЖУ, да. Те самые, да? Калории, белки, жиры, углеводы. Столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов.
1: Напишите еще, что это говядина.
2: Из рыбы. Да, раз в неделю рыба. Рыбный день, курица, там говядина по таким дням.
1: А почему почему такие элементарные, элементарные нормативы? Такие нормативы их действительно нет в этих документах.
0: Смотрите, здесь опять же двоякая ситуация, да, то есть как бы они, получается, формально есть, но как таковые натуральные нормы, да, ключевую мысль хочу донести, то есть натуральная норма по основным продуктам, да, из тех, которые я перечислил, мясо, рыба, фрукты и так далее. То То есть если бы мы контроль вели за выполнением этих натуральных норм, то есть конкретно, да, сколько, вот вы сказали правильно, граммов мяса получил ребенок, сколько рыбы получил ребенок, сколько фруктов, да, сколько вот он реально съел, то, соответственно, никакой анализ, да, белков, жиров и углеводов, он, в принципе, был бы нам и не нужен.
1: Ну, наверное, да. То есть, а зачем тогда его действительно
0: проводить? Но получается, что Санпин, да, в своей редакции, он этого и не требует. То есть получается, что более того, в новом Санпине, так же, как и в предыдущей версии, есть вот прямое противоречие. То есть получается, согласно вот этих показателей, да, те организации, которые у нас соблюдают натуральные нормы по федеральному закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, они, получается, автоматически нарушают требования по калорийности, потому что там, например, либо недостаток, либо избыток, да. А те, кто, например, укладывается в калорийности, у нас контролирующие органы ведут этот подсчет по белкам, жирам, углеводам, калорийности, они, получается, заведомо не выполняют нормы. Вот, и мы когда готовили эти предложения, мы и хотели, чтобы эти документы, да, пришли в гармонизацию некую, то есть соблюдалось, чтобы иерархия структурная, да, есть федеральные законы. Соответственно, в первую очередь мы должны руководствоваться им. А там прямо написано, что нормы должны выполняться, именно натуральные нормы, да, сколько рыбы, сколько мяса, сколько фруктов.
1: Ну вот,
0: вот,
1: да.
0: В чем суть.
1: Я просто помню, ну, я не помню уже, как в школе питался почему-то, простите, уже подзабыл, но это все равно была советская школа. Но я помню армию, например, я знаю, когда нам давали, извините, яйцо, когда нам давали там масло и сколько давали и так далее. И было понятно, что все это рассчитано по тем же самым, как вы сказали, белкам, жирам и углеводам и калориям, но это было в натуральном виде. Вот выглядело так. Мне кажется, это ж не сложно.
2: Я очень хорошо помню школьное питание. В основном это были какие-то сырки творожные на завтрак. Такие мягкие. Ну вот как сырковая масса. Вроде того. Иногда это были глазированные сырки. Это был праздник для школьников. А обед, ну это обычно там картофельное пюре с какой-нибудь котлетой. Первое. И компот.
1: Но тем не менее, я бы не сказал, что мы плохо, что мы голодали. А скажите, Владимир Геннадьевич, так а вот докуда вам надо достучаться, чтобы вот этот вот эту историю поставить с ног, с головы на ноги? Ну почему действительно не ввести натуральные нормы? Ну все понятно, но это же очень просто, понятно. Или это тормозит, это вот какая-то лобби, которая как раз занимается приготовлением этой пищи? Может быть, вы вот там причина? Нет?
0: Ну, вы знаете, я как бы в этом вопросе, мы не разбираемся, мы профессионально говорим, да, о тех вещах, которые происходят, да, и мы публично их обсуждаем. Вот, мы как бы в кулуары этих вопросов не вмешиваемся, да. То есть, если говорить, вот, например, профессионально конкретно, то институт эту работу ведет регулярно, да, и мы как бы принимаем на всех площадках обсуждения, об этом постоянно говорим, направляем предложения, то есть мы в работу включены активно, да, то есть и если, например, взять ту же ситуацию с 2020 года, то, например, да, когда было принято решение о бесплатном горячем питании в начальной школе, то, соответственно, мы по запросу Минпросвещения проводили работу и выясняли, да, то есть как выполняются именно натуральные нормы в субъектах Российской Федерации. Сделали большое исследование на 89 субъектов. И вот, как показала практика, к сожалению, у нас идет ухудшение ситуации. Да? Если в 2021 году у нас 31% субъектов выполняли натуральные нормы, то уже к истечению 2023 года таких было всего лишь 71, скажем, которые не выполняли. Вот, поэтому здесь динамика ухудшается, да, и есть достаточно интересные исследования на эту тематику. Могу о них более подробно рассказать.
1: Ну, у нас есть пара минут еще, давайте, расскажите.
0: Ну да, ну вот, если самое главное, вы такое вот, о чем можно сказать, да, то, что бросается в глаза. При исследовании натуральных норм мы обнаружили что, да, то, что, например, больше 50% ребенок у нас получает от суточной нормы соли и сахара только за завтрак, да, то есть это получается дневная норма, которую ребенок на завтрак получил в размере 50%, то есть за один прием пищи, да, то есть мы понимаем, что, например, такое выполнение натуральных, да, норм, то есть это, конечно, путь к ожирению, сахарному диабету и гипертонии. То есть здесь надо вот понимать эти важные особенности. Потом вот, например, второй вопрос, да, сейчас очень у нас, скажем так, есть такая динамика, тоже не очень хорошая, по анемии. То есть контроль, скажем так, по выполнению натуральных норм по продуктам, которые содержат гемовое железо. Да? То есть это мясо, печень, птица, которые вот именно усваиваются. Да? Вот это гемовое железо организмом человека. То есть там мы обнаружили прямую зависимость. То есть там, где на бумаге, например, да, скажем так, контролирующими органами, подтверждает, что белки, жиры и углеводы сходятся, да, скажем так, соответствуют нормированным показателям, а мяса в тарелке нет, то есть мы обнаружили прямую взаимосвязь, что, например, анемия растет. Вот. А где норма по мясу, например, выполняется, то там и статистика Росстата показывает, что дети здоровее. То есть вот такие интересные исследования, в том числе наш институт осуществляет. Вот. Поэтому как бы мы здесь, скажем так, полностью контролируем этот процесс, участвуем в обсуждениях и стараемся доносить свою позицию.
1: Ну, главное, вас бы слышали, вот это вот было бы важно. Владимир Кулаков, заместитель начальника отдела социального питания, базовой организации СНГ по вопросам питания, учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук, был с нами. А, Оля, вот вроде так все очень наукоемко, да, но, по идее, я понимаю, в чем дело. Никто не следит за составом этой вот... этого питания, там абсолютно чисто формально все к этому подходит.
2: Ну, и мы еще не упомянули такой момент, как питание, например, в школах в отдаленных регионах. Вот там какие санпины, какие там вообще колоражи, белки, жиры, углеводы. Там очень часто, я где-то недавно видела эту информацию, она меня удивила, что обеды школьников составляются из продуктов, которые их родители приносят из дома. То есть принесли картохи, почистили, есть какую-то там тушенка добавили, и то, слава богу. Поэтому тут везде ситуация достаточно разная.
1: Не до жира быть бы живо.
2: Вот именно, не
1: деле,
2: до санпинов, да. Да. А некоторые школы даже высаживают до сих пор при себе огороды.
1: И питаются...
2: И с этих огородов, которые школьники помогают обрабатывать, тоже питаются той же самой картошечкой.
1: Ну, это же классно.
2: Ну,
1: это с огородом,
2: для свежий. Класса, наверное, классно. Меньше учиться, а больше на свежем воздухе, да, проводить время. Благодарим нашего эксперта. Ну, а далее мы будем говорить о спорте. И сегодня, конечно же, в центре нашего внимания футбол. Дождитесь.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. К нам пришел сегодня Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
7: Привет, Дима. Здравствуйте, да. Игорь, я слышу, прям бодр, весел.
1: Я бодр и весел, потому что
7: просто
1: меня
7: готов чешется,
2: проснулся чешется. Спортивный пассионарий.
1: Чешется у меня руки, ноги.
2: В новом
1: ноги.
2: Амплуа работает.
7: Ладно, главное, чтобы нос не чесался.
1: Руки, ноги, слушай.
2: Ну, вот тут тебе никто ничего обещать не может.
1: После эфира можно всем. Вот. Дим, давай по делу. Итак,
7: да,
1: что ты вообще пришел?
2: Сегодня повод принес для тебя.
7: Я пришел, на самом деле, поржать, потому что, ну, в самом деле, тема такая, она большая. Мы решили сделать некий такой обзор на все то, что происходит вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года в Канаде, США и Мексике. Необычного, глупого и непонятного, и дикого. При этом я так понимаю, что рамки разумного уже давно все пройдены, потому что, ну, если вспомнить, как собирался весь мир на чемпионат мира к нам, то элемент гостеприимства нами был организован, ну, просто...
2: Ну, вот, высочайшим.
7: Высочайшим. Уровнем. Там единственный, с кем был скандал, это Хайзеппельт, это который немецкий журналист, который и начал все эти допинговые расследования в отношении России, и ему не давали визу на чемпионат мира 2018 года. Поднялся какой-то безумный вой во всей международной прессе, ему дали эту визу, но, что называется, тестикул у него не хватило приехать в Россию.
2: Угу. Я помню, какой это был замечательный праздник, и для всех иностранцев это был огромный сюрприз, насколько Россия гостеприимна.
7: Были люди, которые бы не попали в Россию при любом раскладе, так называемые списки Интерпола, с хулиганами футбольными, да, то есть по этой линии достаточно плотно контактировали, они бы фан-айди не получили, соответственно, не получили бы и визу. Вот, все остальные, кто хотел, те приехали. Сейчас же, вот, свежие примеры. Сомалийский арбитр Омар Абдул-Кадир Артан. Он, на самом деле, достаточно хороший рефери с африканского континента. Прилетел, его досмотрели, сказали, а нет, парень, ты не поедешь. Никаких доказательств того, что он связан с подозреваемыми экстремистами, ему не предъявили. Ему просто миграционные службы не дали допуск. Иран. Ну, все понятно, почему не может базироваться в США. Решили они базироваться в Мексике. Но из-за тех виз, которые получили иранские футболисты, причем еще не вся их делегация получила визы нормально, то есть она еще слегка в усеченном составе будет базироваться в Мексике, но у них режим пребывания, у них все три матча группового этапа, все в Америке. Они из Мексики будут прилетать на территорию США, проводить матчи. Я так понимаю, что любой досмотр прилета из Мексики иранской сборной будет организован очень тщательным образом и обратно очень быстро улетать на место базирования. При этом еще с болельщиками у Ирана
2: проблемы. Ты намекаешь на то, как досматривали узбеков и кого-то еще, да, пакистанцев, да?
7: Да, досмотр был очень, на самом деле, такой...
2: А ну, это из Ирана фотографа не пустили?
7: Да, это из Ирана не пустили. Фотографа по Ираку еще тоже были проблемы. У них... часть делегации прошла вот какие-то безумные проверки, и был отказ во въезде отдельным сотрудникам, и все это было на границе.
2: Давай, до узбеков мы с тобой вот что попытаемся выяснить, а почему Америка вообще вписалась в этот сокер? Там это футбол для них ничто.
7: Не,
2: у них есть американский футбол, который они смотрят, этот Супербол, Кубок.
7: Нет, давай я тебе сейчас расскажу. Сейчас сокер, на самом деле, набирает очень серьезную популярность. МЛС очень здорово прогрессирует с точки зрения и стоимости, как медиапакета, так и по количеству зрителей, которые приходят и на трибуны.
2: Что
7: собирают
2: за МЛС?
7: Мажор Лига Сокер — это как раз футбольная лига. Именно привычного, да? Нам футбола, не футбольная вот эта лига.
2: Ну, давно это у них началось?
7: Последние несколько лет, после того, как туда стали вливаться очень большие деньги, как пошли туда большие и известные фамилии, в том числе, ну, тот же самый Дэвид Бекхэм, да?
2: Ага. Ну, Дэвид Бекхэм, он уже просто скоро с палочкой будет ходить. Пчел разводит.
1: У него есть игра в команде. Оль, а теперь мы решили поддержать всех этих Бекхэмов и так далее.
7: Нет, на самом деле, чемпионат мира очень прибыльная вещь.
1: А вот ты мне скажи, вот хорошо, что вы перешли наконец-то к моей любимой теме. А ты как ты будешь смотреть этот чемпионат? Будешь ты его смотреть, во-первых? Тебе вопрос, вот извини. Тебе будешь смотреть?
7: Для меня это тяжелый вопрос. Ну, чтобы все понимали, там большинство игр — это 2-4 часа ночи.
1: А, вот,
7: в это время
1: вот
7: я точно
1: это
7: сплю.
1: Для тебя,
7: мне,
1: да?
7: Нужно...
2: Магнитофон на запись.
1: А то, что наших там нет.
7: Сейчас стриминговые сервисы, они позволяют посмотреть все,
1: что
7: угодно.
1: А то, что наших там нет. Зачем ты будешь смотреть этот футбол вообще?
7: Слушай, ну я все-таки спортивный обозреватель. Я должен смотреть за тем...
1: А побудь человеком немножко. Да, вот,
7: это не отменяет того, что я человек.
1: Не отменяет, думаешь.
7: Гомо сапиенс, я, как и ты. В принципе, как и все мы здесь собравшиеся.
1: Ну ладно, не надо так сейчас со всеми сравнивать, конечно.
7: То есть за стеклом у нас не особо гомо сапиенс.
1: Значит, Дим, давай не будем впутывать.
7: Я думаю, сейчас, знаешь, редактор, после выхода, вот как раз у тебя нос чесался не просто так.
1: В нашу историю мы не будем впутывать, редактор. Там и так далее. Ты скажи мне, пожалуйста, а вот как ты относишься к тому, что этот американский сокер мы будем развивать...
7: Чего американский сокер? Это футбол.
1: Ну, я говорю, американский
2: нет,
1: сокер.
2: Нет, интернешнл.
1: Да, нет, интернешнл футбол, американский сокер.
2: Интернешнл сокер in America.
1: Будем развивать его за счет наших денег, которыми мы заплатим за трансляцию. Зачем наша телекомпания, не будем ее называть из четырех букв, она решила...
7: Но у нас один спортивный телевизионный канал. Чего уж ты скромничаешь?
1: Зачем она будет транслировать...
7: Госмонополия, в конце концов.
1: Зачем она будет транслировать вот это вот? Зачем она мои деньги...
2: Игорь хочет спросить, зачем она будет кормить...
1: Моими деньгами, причем.
2: Нашими деньгами, да. Вот этих
1: нашими
2: вот
1: с Ольгой деньгами.
2: Причем. Отвратительных для Игоря людей.
7: А, да, ты знаешь, да, а я тебе сейчас дам, да, послушай. Вот, ты знаешь, даже не я буду отвечать. Все-таки есть понятие, как вид спорта номер один.
1: Так.
7: Мы не попали туда по одним причинам. Так. Есть многострадальная сборная Италии, которая мимо очередного чемпионата...
1: Господи, что, мне вообще вот на нее наплевать.
7: Я понимаю, на сборную Италии. Я понимаю, вот что у тебя все, что огорожено границами Российской Федерации, тебе дальше вообще не интересно.
1: Нет, мне это интересно только как культурные, культурные
7: вот тебе,
1: ценности.
7: Пожалуйста, культурный срез. Итальянская сборная тоже не попала.
1: Ну, слава
7: и ты,
1: богу.
7: Как ты думаешь, там будут показывать чемпионат мира по футболу?
1: Знаешь, вот вообще, я бы вообще в России завязал с футболом, потому что когда у тебя тут 8 месяцев из 12 зима, да, то...
2: Виталий, кстати, вчера твой коллега сказал, что у нас загибается футбол в России.
1: Да, вообще, уже не знаю, что он
2: придумал. Уже ходят на матчи только с большим интересом блогеров и... Блогеров и кого вчера еще
1: этих,
2: стримеров.
7: Виталик, наверное, не выспался.
1: Ну, как не выспался? Он как раз этот обсуждал вот именно вот это.
7: Виталик у нас стал адептом лучшей игры с мячом баскетбола.
2: Нет, он сказал, что он любит футбол нежно вчера.
7: Нежно?
2: Да.
7: Давайте послушаем. Италия. Там есть замечательный наш коллега Георгий Худинов, который шикарно рассказывает. Он, тем более, еще и с итальянской прессой сотрудничает, и для наших. Пишет, внимательно следит за нашими легионерами. Вот. Он расскажет тебе, как Италия, не попавшая на чемпионат мира, примерно в той же самой ситуации, да, будет смотреть на этот чемпионат мира. Георгий Кудинов.
1: Ну, давай, давай.
8: Сборная Италии, как известно, не попала на чемпионат мира. Это полный провал для страны, для ее футбола. В третий раз подряд это случилось. Футбольный мир Италии в шоке, но деваться некуда. В Италии приходится все равно следить за тем, как готовится команда к чемпионату мира, как команда собирается в Америке. Ну, я не могу сказать, что это вызывает какой-то там дикий интерес в Италии, как что происходит. Но, естественно, без шпилек не обходится, когда какие-то есть проколы организаторов. Итальянские обозреватели на этом акцентируют внимание, ну а в ответ получают, понятное дело, заряд иронии со стороны тех сборных, которые в чемпионате мира участие принимают, в отличие от итальянцев. В целом могу сказать, что из 104 матчей чемпионата мира лишь 35 будут показаны на общедоступных каналах, на государственном канале РАИ. Все остальные матчи будут показаны на платформе, на платной платформе, которая, к тому же, не самая популярная в Италии. Ну вот, делайте выводы, как говорится, была бы сборная Италии, было бы покрытие гораздо плотнее и интереснее, ее нет. Вот получается такая картина, поэтому вроде как полглаза присматривают итальянцы, но без особого энтузиазма пока. Надо понимать, что в Италии сейчас самое большое футбольное Италии внимание приковано к внутреннему трансферному рынку. Там происходят разные телодвижения, особенно по части перемещения тренеров внутри серии А. Поэтому для итальянских любителей футбола именно это является самым сейчас интересным и насыщенным, а не чемпионат мира без своей сборной. Лучшие годы, но, правда, это давно уже было, когда Италия играла на чемпионатах мира, то во всех пляжных местах стояли телевизоры, там ребята болели за своих, были очень горячие обсуждения. Сейчас все это будет спокойнее, кажется, гораздо, хотя Италия наполнена летом иностранными туристами, в том числе из тех стран, чьи сборные принимают участие в чемпионате мира, поэтому в любом случае экраны в курортных местах будут и смотреть футбол будут. Что касается, за кого болеть будет сама Италия, ну, здесь... Я думаю, что очень многие будут болеть за Бразилию. Ну, в первую очередь из-за того, что там Карло Анчелотти ее тренирует. А Анчелотти – это, наверное, самый сейчас раскрученный, самый, ну, точно титулованный из действующих итальянских тренеров. Ну и плюс Бразилия всегда вызывает дополнительную симпатию. Плюс какие-то отдельные сборные. В Италии очень много в последние годы тоже появилось, скажем так, иммигрантов из разных стран, в том числе экзотических. Все будут, каждый из них, диаспора будет болеть за свою. Поэтому я думаю, что в любом случае некое покрытие чемпионата мира будет обеспечена. Ну, будем надеяться, что обойдется без каких-то инцидентов на межнациональной почве. Ну, а сами итальянцы, повторяю, будут сглатывать слюну и жаловаться на то, что их сборная не принимает участие в чемпионате мира. Тем более, что уже целое поколение детей выросло без этого.
1: Ты смотри, о чем он говорит.
7: Вот, ну, да, давай я обращу внимание. Он сказал, что на общедоступном бесплатном порядка 40 матчей будет показано из там 200 с лишним. Все остальные матчи уходят на платную платформу. Вот у нас, в принципе, будет то же самое. У нас в прямом эфире Матч ТВ все показать не сможет, потому что будет куча матчей, которые будут идти в параллель.
1: Не, я просто не понимаю, зачем тратить деньги, если нас там нет. Давай если нас туда не пускают.
7: Ну, Италия же тоже потратила деньги.
1: Слушай, это проблема Италии. Это проблема Италии.
7: Слушай, там общий... Там Италия... Нет, подожди, я тебе условно говорю, там, условно говоря, Первый канал купил 40 матчей.
1: Еще раз я тебе говорю, ну, это Италия, она...
2: Что а проблема индейцев, шерифа,
1: абсолютно.
2: Не волнует.
1: И знаешь, мне вообще...
7: То есть мы хуже Италии, ты хочешь
1: что
7: сказать?
1: Что значит мы хуже Италии?
7: Мы другие, в отличие от Италии.
1: Италия,
7: у нас футбол не
1: Италия,
7: номер один.
1: Дорогой мой. Нет,
7: подожди, 50... У нас футбол не вид спорта номер
1: Италия,
7: один.
1: Италия за мои 50, за свои 50 последних лет никак не смогла свою экономику нормальную настроить. Именно потому, что тратит деньги непонятно
7: Игорь,
1: куда.
7: А как бы кто-то что, решил отменить хлеб и зрелищ? То есть
1: причем здесь хлеб и зрелища. И причем здесь футбол в северной стране.
7: А что футбол? А
1: футбол
7: это не
1: северной стране.
7: Футбол в
1: северной это не
7: стране,
1: футбол.
7: Согласно опросам, вид спорта номер один. Ты еще поспоришь с ВЦИОМом.
1: А хоккей и у нас где?
7: Это один из популярных видов. А так, по-хорошему, если по аудитории, которая наблюдает за хоккеем, вид спорта номер два.
1: Я рад за хоккей, конечно, да, что хотя бы два ты ему дал. Но мне кажется, здесь кто-то передергивает просто, понимаешь?
7: Нет.
1: Просто, я, просто понимаешь, ну не умеем, знаешь, не умеем мы делать автомобили, и не надо. И не умеем мы играть
7: в футбол. Да, ну закрой автобус.
1: Не умеем мы играть в футбол, и не надо. Давайте играть в хоккей и делать ракеты. То, что мы умеем. А вот тратить деньги на то, что мы не умеем, показывают людям, чтобы они что? Чтобы они ну, радовались чужим победам.
7: Игорь,
1: а?
7: Ты знаешь, ты напоминаешь мне сейчас с этого Шарикова. Вот взять
1: да
7: все и
1: поделить. Да хоть еще. Слушай, мне это абсолютно кому угодно. Да, понимаешь, я тебе напоминаю. Я не предлагаю делить, я предлагаю не тратить.
7: Отменить футбол. Вот я, просто, в том числе... ты предлагаешь взять и отменить
1: я
7: футбол.
1: Я предлагаю не тратить.
2: Игорь, ты против того, какого... чтобы тратить деньги на подноготную грязь
7: да много
2: в хоккее.
7: Много потратил.
1: Понимаешь?
7: Много было потратить.
1: Спроси, сколько матч потратил на это.
7: Ну вот, а они тебе, вот когда ты спросишь и узнаешь, тогда ты, наверное, будешь правильно говорить о том, что они потратили
1: не бесплатно в любом случае.
2: Я думаю, что завтра у нас будет повод продолжить эту тему.
7: Нет, без меня. Без меня.
2: С нами был Дмитрий Сухинин, а мы вернемся к москвичам ровно через минуту.
3: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: В эфире программа «Люди и песни».
10: Он родился в Провансе на берегу Южного канала, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном. Стоит ли удивляться, что большая часть юношеских стихов Шарля Трене была посвящена именно морю. Когда ему было 16, Шарль написал стихотворение под названием «Ля Мер» о пляже, море, солнце и девушках. Ну а через несколько лет, проезжая на поезде мимо красивой лагуны Этан-де-То в окрестностях Перпиньяна, он придумал мелодию, причем ноты записал на туалетной бумаге. Так и появилась песня под названием «La Mer».
11: La Mer, On va danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer des reflets changeants.

0: Люди и песни.
1: Шарль Трене записал песенку «Ля Мэр» в 1946-м, и она не только стала первым большим шлягером в послевоенной Франции, но и перелетела через океан, где американский поэт-песенник Джек Лоуренс написал к ней оригинальный английский текст. Он назвал композицию «Beyond the Sea» – «За морем», и она сразу получила огромную популярность. Наряду со шлягером Эдит Пиаф «La Vie en Rose» хит Трене является самой популярной французской песней за пределами этой страны. Ее записывали более 4000 раз. Она разошлась по всему миру тиражом в 70 миллионов экземпляров. Ну а американский хит-парад «Beyond the Sea» возглавил в середине 50-х в исполнении Бобби Дарина.

0: Люди и песни.
1: Песню «Beyond the Sea» особенно полюбили в Голливуде. Уже в 1948 году Кэри Грант исполнил ее в фильме «Каждая девушка выйдет замуж». Всего же композиция звучит более чем в 100 лентах самых разных жанров. В космическом фэнтези «Аполлон-13», комедии «Остин Пауэрс Голден Мембер», боевике «Славные парни», триллере «Черный дождь», драме «Мне привычнее жизнь», телесериале «Секретные материалы» и даже в популярной видеоигре «Биошок». Ну а Робби Уильямс записал «Beyond the Sea» специально для чудесного мультика «В поисках Немо».

0: kiss just like before. Happy we'll be.
1: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
2: Здравствуйте. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, предупреждают эксперты. Схема простая, но действенная. По сути, злоумышленникам достаточно создать сайты-клоны известных садовых магазинов, но с низкими ценами, и потребовать 100% предоплату. Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Вычислить аферистов можно. У них и сайт будет с ошибкой в адресной строке, хоть и малозаметной. Но главное, у них дешевле всего, и они требуют предоплату. А значит, велика вероятность, что никакого товара у них нет. Им просто надо заманить простачка, и, оплатив товар, вы его не получите. В магазине, в пункте выдачи заказа настоящего магазина, вы товар держите в руках. И только потом оплачиваете. Вот и придерживайтесь этого правила. Не давайте мошенникам шанса вас обмануть. Еще одна схема. Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля. Примерно с таким текстом. Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 рублей. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения. Что говорят эксперты? Оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификационного начисления, а не просто со ссылкой для оплаты. То есть оплачивайте штрафы через официальные ресурсы, госуслуги или сайт ГАИ, и не будет лишних фальшивых. МВД предупреждает, что мошенники используют для обмана и старые объявления, опубликованные на бесплатной площадке. Их авторам звонят под видом обычных покупателей. После того, как разместившее объявление отвечает, что оно давно не актуально, ему присылают ссылку, уверяя, что оно до сих пор активно. Но та ссылка ведет на сайт-клон торговой площадки, где пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проверить или удалить публикацию. И в лучшем случае вы отдадите свои личные данные аферистам, зарегистрировавшись на их сайте. А могут злоумышленники запустить свою изматывающую схему с фальшивыми правоохранителями, которые расскажут об утечке данных, о фальшивых кредитах, о деньгах, которыми вы якобы спонсировали врага. И потому надо спасать деньги на безопасных счетах, выкупать свободу или бежать выполнять задания этих лжесотрудников, чтобы получить призрачную надежду вернуть часть денег. По данным Европейского университета из Санкт-Петербурга, россияне все чаще становятся жертвами обмана злоумышленников, но вместо традиционных краж на первое место вышли киберпреступления. В полицию, по данным исследования, обращается только половина пострадавших. Да даже родным и близким о неприятном общении с мошенниками рассказывает только один из пяти. Стыдно признаться, что вас обманули, но этот стыд мешает найти и нейтрализовать мошенников. Сейчас есть просто в банковских приложениях кнопка или вкладка, где можно заявить о факте мошенничества. Хоть ее не игнорируйте, пожалуйста, так и банки, и полиция, и законодатели будут знать реальную картину, а не дорисовывать ее из головы. Не переходите по ссылкам, не разговаривайте о деньгах с незнакомцами. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Американские военные сообщили о завершении ударов по Ирану. И мошенники все чаще подделывают сайты маркетплейсов для обмана россиян. Все подробности далее. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами, управлениями и операторами БПЛА. В то же время расчеты противовоздушной обороны группировки «Запад» уничтожили управляемую авиационную бомбу и 3 баражирующих боеприпаса ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 78 тяжелых боевых гексокоптеров противника, а также 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада ВСУ. Мобильная огневая группа группировки войск «Север» в приграничном районе Белгородской области за сутки уничтожила около 15 FPV-дронов и 4 беспилотника ВСУ самолетного типа, в том числе с помощью дрона-перехватчика «Ёлка». Об этом сообщили в Минобороны. Расчеты мобильных огневых групп рассредоточены по основным маршрутам следования ударных и разведывательных БПЛА. На вооружении каждого расчета турели на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы, специализированные БПЛА и стрелковое оружие. Благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точный огонь по целям. Боевое дежурство ведется в непосредственной близости от государственной границы. Главная задача – предотвратить удары по мирным жителям Белгородской области. История – надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, отметил Мединский.
2: Люди, которые отдают подобные приказы, это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией Объединенной Европы. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
1: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Руба не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. США завершили нанесение ударов по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона. Из публикации следует, что американские военные нанесли удары посредством наблюдения, системам связи и объектам ПВО по всей территории Ирана, поскольку, по их оценке, они представляли опасность для американских войск и международных коммерческих судов в региональных водах. Операция продолжалась почти 4 часа. В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что штат намерены нанести масштабный удар по Ирану. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран нанес удары по 18 целям на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе по авиабазам Али-Ас-Салем и Ахмад-Аль-Джабер в Кувейте. Это следует из заявления пресс-службы Корпуса стражи Исламской революции. «Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии», заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос о том, готова ли страна к возможным пандемиям, которые могут оказаться серьезнее ковида. По ее словам, работа ведется с учетом возможного возникновения угроз в любой точке мира. «Принимаемые меры направлены на то, чтобы россияне чувствовали себя спокойно и были защищены в случае появления новых эпидемиологических рисков». Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом. Мошенники, используя тему маркетплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок. О попытках такого обмана сообщили 19% россиян, передает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков. Еще 14% рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из СМС-сообщения. А у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету через украденные учетные данные. Также с попытками продажи несуществующих товаров столкнулись 8% участников исследования, а еще 5% сообщили о мошеннических розыгрышах, акциях и предложениях получить бонусы от имени маркетплейсов. По данным исследования, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и СМС. Также опрошенные россияне рассказали, что мошенники пытались связаться с ними по электронной почте, телефону и в соцсетях. Соблюдение питьевого режима, светлая одежда и снижение физической нагрузки помогут справиться с жарой. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, с 11 до 18 часов не стоит находиться на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Физические нагрузки лучше снизить, а питаться рекомендуется более легкой пищей. Кроме того, нужно с осторожностью использовать кондиционер, так как многие люди простужаются из-за неправильно выставленной температуры. Ну а жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса и небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22 дождь. В Петрозаводске плюс 22-24 без осадков. В Вологде плюс 23-25 градусов. В Сыктывкаре плюс 24-26 градусов. В Великом Новгороде плюс 22-24 и кратковременный дождь. В Калининграде дожди плюс 12-14 градусов. В Перми плюс 18-20 и временами дожди. В Кирове без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге облачно, а вечером кратковременный дождь и гроза, днем плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 18, без осадков, безветренно, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть девятая.
1: Как только мы подошли к шлюпкам, стрельба прекратилась, и мы поняли, что битва кончилась. Две неприятельские шлюпки были захвачены

0: Сняли шлюпки на палубу. Как только пленники появились на шхуне, их немедленно отводили в кубрик под конвоем наших охотников. Я был поражен той готовностью, с которой люди, так долго и упорно ненавидевшие волка Ларсена за его жестокость, исполняли малейшие его приказания. Нужно было спешить. Выпуская из трубы клубы черного дыма, Македония мчалась на нас. Не обращая внимания на свои уцелевшие шлюпки, она переменила курс, чтобы отрезать нам путь и не дать скрыться в полосе тумана.
1: «Приготовьте винтовки, ребята!»
0: Вдруг на палубе Македонии показался дымок. Мы услышали выстрел, и посреди нашего грота образовалась круглая дыра. По нам выстрелили из небольшой пушки, которая находилась у них на борту. Вновь показался дымок, и последовал второй выстрел. На этот раз ядро упало в футах в 20 от нашей кормы. Но ружейного огня не было, вероятно, потому что все охотники Македонии находились на шлюпках или у нас в плену. Вслед за этим мы юркнули в туман. Он окружил нас со всех сторон, окутав своей густой влажной пеленой и скрыв от Македонии. Внезапность перехода была поразительна. За минуту перед этим мы плыли при ярком солнечном свете. Над нами было голубое небо. Море колыхалось и сверкало до самого горизонта. И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, седой туман осел на нас, как капли дождя. Ум отказывался признать существование другого мира за этой влажной пеленой, которая окружала нас со всех сторон.
2: «Ступайте на нос и приготовьтесь к повороту, чтобы ни звука.
3: Так точно, сэр.
2: Следите за морселями в первую очередь.
3: Да, сэр. Есть.
2: Пошлите людей к парусам, но чтобы не скрипели блоки и не было слышно никаких голосов. Тишина. Понимаете? Абсолютная тишина».
3: «Да, сэр».
0: Едва мы выполнили этот маневр, как туман вдруг рассеялся, и мы снова оказались под ярким солнечным светом на безбрежном море, волновавшемся перед нами до самого горизонта. Но океан был пуст. Проклятая Македония не бороздила его поверхности, и ее черный дым не коптил небо. Волк Ларсен направил шхуну вдоль края тумана. Теперь его хитрость была понятна. Он вошел в туман с наветренной стороны парохода, а когда пароход последовал за ним туда же, чтобы настигнуть его, он сделал оборот и выскочил из своего убежища, и теперь шел вдоль границы тумана, чтобы снова войти в туман и оказаться с подветренной стороны парохода. Мы мчались недолго. Мы вновь стрелой юркнули в туман. Но когда мы входили в него, я мог бы поклясться, что видел пароход, выползавший из тумана с наветренной стороны. Македония догадалась, в чем состоял маневр, но упустила момент, чтобы перехватить нас.
2: «Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван Вейден, и все время держитесь этого же курса. Назначьте вахту, потому что отдыхать сегодня ночью будет некогда. Я бы дал $100, чтобы оказаться сейчас на Македонии и послушать, как ругается мой братец».
4: «Есть, сэр!»
2: «Да, еще. Нужно угостить наших гостей. Выдайте охотникам как можно больше виски и пошлите несколько бутылок в кубрик. Держу пари, завтра же охотники будут на нашей стороне и станут охотиться с волком Ларсеном с таким же рвением, с каким они охотились со смертью Ларсеном».
4: «А они не убегут от нас?»
2: «Этого не допустят наши старые охотники. Я уже обещал им по $1 с каждой шкурой, добытой нашими новыми охотниками».
0: Я раньше видел, как пьют виски в клубе, но я никогда не видел, чтобы пили так, как пили эти люди. Из ковшей, из кружек и даже прямо из бутылок. Одного такого глотка достаточно было, чтобы охмелеть, но они не останавливались на одном или на двух. Они пили и пили, и новые бутылки непрерывно появлялись в кубрике, и этому не было конца. Пили все, пили даже раненые. Только один Луис воздерживался. Всего раз

0: сделал глоток или два, хотя в веселости не уступал другим. Все галдели, рассказывали друг другу о сражении, спорили о подробностях или же, размякнув, вдруг начинали уверять своих недавних врагов в искренней дружбе. Пленники и победители клялись в глубоком уважении и преданности друг другу. Они плакали горькими слезами, жалуясь на прошлое и на те обиды, которые им приходилось переносить под железной рукой волка Ларсена. И все проклинали его и рассказывали ужасы про его жестокость. В то время как все на шхуне были пьяны, капитан оставался трезвым. Он не выпил ни капли. Победа над смертью Ларсеном, казалось, произвела на него сильное впечатление. Накануне вечером он своими рассуждениями довел себя до меланхолии. И я ожидал одного из его припадков гнева. Но все обошлось благополучно. И он находился в превосходном настроении. В ожидании меня он вел оживленную беседу с Мот.
1: Судите сами. Каждый человек, по моему мнению, действует согласно своим желаниям. А желаний у него всегда много. Одни желания избежать страданий, другие получить удовольствие.
2: А если вдруг у него появятся два совершенно противоположных желания, и одно из них мешает удовлетворению другого? Между двумя такими желаниями должна проявиться душа человека. И если это благородная душа, она последует хорошему побуждению. А если нет, то это низменная душа. Все решает душа.
1: Вздор. Все решается одним желанием. Представим себе человека, которому в одно и то же время хочется выпить и не хочется быть пьяным. Что он должен делать? Как он должен поступить? Он просто игрушка. Он раб своих желаний. И, конечно, из двух желаний осилит то, которое будет сильнее. Вот и все. Его душа здесь ни при чем. А что вы думаете об этом, мистер Ван Вейден?
0: Что вы оба спорите о пустяках. Душа человека – это его желание. Или лучше, сумма его желаний составляет его душу. Поэтому вы оба не правы. Вы говорите об одних желаниях независимо от души. А на самом деле душа и желание одно и то же. Тем не менее, мисс Брустер права в том, что соблазн есть всегда соблазн. Побеждает ли его человек или попадает под его власть, соблазн раздувает желание и страсть. Он может быть не настолько сильным, чтобы человек поддался ему вполне, но как бы он ни действовал, он все-таки остается соблазном. И, как вы говорите, может толкать человека и на добро, и на зло.
3: Нельзя ли потише? Туман рассеялся, впереди виден пароход. Он пересекает наш курс у носа, будь он трижды проклят.
0: Волк Ларсен выскочил наверх так быстро, что мы не успели последовать за ним. Когда мы присоединились к нему, он уже закрыл люк в каюту, откуда неслось пьяное гоготание. Туман не исчез, но поднялся выше, заслонив от нас звезды и сделав ночь совершенно непроглядной. Прямо перед нами я увидел ярко горевшие красные и белые огни и расслышал пыхтение паровой машины. Несомненно, это была Македония.
1: Наше счастье, что у него нет прожектора.
0: А если я сейчас закричу?
1: Тогда все потеряно. Но вы подумали о том, что будет дальше? Я вас прикончу, не раздумывая.
2: А если закричу я, что тогда?
1: Вы мне слишком нравитесь, и я не причиню вам вред. Но все же не делайте этого, потому что я тогда немедленно задушу мистера Ван Вейдена.
0: В таком случае разрешаю мисс Брустер кричать.
1: Бросьте, вы не способны на такую жертву.
0: Больше мы не разговаривали. Когда красные и белые огни скрылись, мы вернулись опять в кают-компанию и принялись за прерванный ужин. Если волк Ларсен достигал когда-нибудь вершины своей жизни, то это было именно теперь. Время от времени я отрывался от своих мыслей, чтобы следить за ним, и поражался его изумительной интеллектуальной силе и его страстной проповеди бунтарства. Разговор коснулся мильтоновского Люцифера. И то остроумие, с которым волк Ларсен анализировал характер Люцифера, было для меня откровением его скрытого гения.
1: Люцифер защищал совершенно безнадежное дело и не боялся громовых стрел Бога. Низвергнутый в ад, он все-таки не был побежден. Треть ангелов он увел за собой, возмутил против Бога человека и приобрел для себя и для ада целые поколения людей. За что же, спрашивается, он был изгнан из рая? За то, что был менее храбр, чем Бог? Менее горд или менее честолюбив? Нет, тысячу раз нет. Бог был могущественнее, но у Люцифера был свободный дух. Служить значило покоряться. Он предпочел страдать, лишь бы сбросить рабство. Он не хотел служить ни Богу, ни кому-либо другому. Он не был пешкой. Он стоял на своих собственных ногах. Это была личность.
2: Первый анархист.
1: А разве плохо быть анархистом? Здесь, по крайней мере, свободны мы. Всемогущий прогнать отсюда нас не сможет. Здесь мы будем царствовать спокойно, а властвовать хотя бы и в аду на выбор мой достойней подчинения, и лучше быть властителем в аду, чем на небе рабом.
2: Вы и есть Люцифер. Доброй ночи.
1: Мистер Ван Вейден, я пойду сменить Луиса у руля, а вы смените меня в полночь. Я позову вас. А теперь идите и поспите немного.
0: Он надел перчатки, нахлобучил фуражку и поднялся наверх. А я последовал его совету и отправился спать. Не знаю, что меня разбудило, но я быстро вскочил на ноги с неясным предчувствием опасности. Я распахнул дверь. В кают-компании слабо мерцал свет. Я увидел Мот. Мою Мот в объятиях волка Ларсена. Она билась, вырывалась, тщетно боролась. Я бросился к ним. Я ударил волка Ларсена кулаком по лицу, но удар оказался слабым. Он зарычал, как дикий зверь, и оттолкнул меня рукой. Это был небрежный толчок, но так велика была его сила, что я отлетел, как мячик, и ударился о дверь каюты, которая разлетелась в щепки. Охватившее меня бешенство заставило меня забыть о боли. Я вытащил кортик и вторично бросился на Ларсена. Но что-то вдруг случилось. Капитан отшатнулся от Мот. Меня поразила в нем странная перемена. Он шатался, прижимая левую руку к колбу и прикрывая ею глаза, а правой рукой, точно слепой, шарил вокруг себя. Но я снова рассвирепел. Мне вдруг вспомнились все унижения. Все обиды, перенесенные мною от этого человека. Все, что выстрадал от него я сам и другие. Я бросился на него и вонзил ему нож в плечо. Я знал, что нанес ему легкую рану. Сталь скользнула вдоль лопатки и вытащил кортик, чтобы нанести второй удар.
4: Нет! Я убью вас!
5: Не надо! Умоляю вас, не надо! Ради меня!
4: Ради вас я и убью его!
5: Я прошу вас! Ну, пожалуйста, я прошу вас!
4: Что ж, только ради вас!
6: Ван Вейден! Ван Вейден! Где вы?
4: Я здесь! Что с вами?
6: Помогите мне сесть. Я болен. Я очень болен, Хэмп.
4: Что? Что случилось? Чем я могу помочь вам?
6: Мне нужно лечь в постели, Хэмп. Дайте мне руку. Я скоро поправлюсь. Опять эта проклятая головная боль. Я боюсь ее припадков. Я почувствовал сейчас, будто... Впрочем, не будем об этом говорить. Помогите мне лечь в постель. Я болен. Я очень болен. Как же мне плохо.
2: Что с ним случилось?
4: Не знаю. Он стал каким-то беспомощным и чего-то боится. Должно быть, первый раз за всю свою жизнь. Во всяком случае, мой удар ножом здесь не повинен. Я нанес ему поверхностную рану. Вы и сами видели.
2: Я ничего не видела. Он как-то внезапно выпустил меня и отшатнулся. Ну, а что мы теперь должны предпринять? Что? Что я должна делать?
4: Подождите, я сейчас вернусь.
0: Я вышел на палубу. Луис по-прежнему стоял у штурвала. Отправляйся к товарищам в кубрик, я постою у штурвала вместо тебя.
7: Вот это разговор!
0: На всей палубе призрака остался я один. Как можно тише я убрал Марселя и кливер, подтянул грот.
4: Доверяете ли вы мне настолько, чтобы предпринять со мной путешествие примерно в 600 миль?
2: Что вы хотите сказать?
4: Вы понимаете меня. Нам больше ничего не остается, кроме как бежать, уплыть отсюда на шлюпке.
2: Это вы затеваете для меня?
4: Нет.
2: Ведь вы здесь в полной безопасности.
4: Нет, для нас обоих здесь небезопасно. Оденьтесь как можно теплее и соберите вещи, которые вам могут понадобиться в дороге.
2: Угу.
4: И, пожалуйста, побыстрее.
2: Хорошо.
0: Кладовая находилась прямо под кают-компанией. Открыв люк, я спрыгнул вниз, зажег свечу и принялся отбирать консервы и другие необходимые запасы. Я запасся также одеялами, перчатками, кожаной одеждой, шапками. С лихорадочной поспешностью мы переносили всю эту добычу на палубу и складывали на шканцах. Необходимо было запастись еще и оружием. И я возвратился в каюту Волка Ларсена, чтобы взять у него винтовку и охотничье ружье. Мистер Ларсен! Мистер Ларсен! Что ж, тогда прощай, Люцифер. Нужно было запастись еще и патронами, но это было легкое дело, хотя нужно было отправиться за ними в кубрик. Здесь охотники хранили свои ящики с патронами, и из-под самого их носа, они уже храпели, я унес два ящика. Теперь надо было спустить шлюпку на воду. Нелегкое дело для одного человека. Я удостоверился, что весла уключены и парус были на месте. Запастись пресной водой было, пожалуй, важнее всего, и я обыскал каждую шлюпку. Всех шлюпок, как я уже упоминал, было 9, так что воды в них оказалось вполне достаточно. 2-3 минут хватило, чтобы закончить погрузку, и я спустил шлюпку на воду. Когда я помогал Мо перелезть через борт и почувствовал ее около себя, то еле-еле сдержался, чтобы не крикнуть: «Я люблю, люблю вас!» Да, Хэмфри Ван Вейден безнадежно влюблен, думал я, когда спускал Мот в шлюпку, и ее пальчики уцепились за меня. Я держался одной рукой за борт, а другой держал Мот за талию и гордился этим подвигом. Я почувствовал в себе силу, какой у меня не было еще несколько месяцев назад. Когда я простился с Чарли Ферресетом и отправился в Сан-Франциско на злополучном Мартинисе, шлюпка покачнулась, и ножки Мот коснулись ее дна. Я отрезал тали и прыгнул сам. Мне ни разу в жизни не приходилось грести, но я храбро взялся за весла и после долгих усилий отплыл, наконец, от призрака. Затем я принялся за парус. Я видел не раз, как ставили паруса матросы и охотники, но сам делал это впервые. То, что у матросов занимало 2 минуты, у меня потребовало 20. Но в конце концов я все наладил и, взявшись за руль, направил шлюпку по ветру.
8: Япония там, прямо перед нами!
2: Хэмфри Ван Вейден, вы смелый человек!
8: Нет, мисс Брустер, это вы, смелая женщина!
0: Точно сговорившись, мы оба обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на призрак. Его паруса казались черными в ночной темноте. Рулевое колесо скрипело, когда в него ударяла волна. Очертания шхуны становились все туманнее, звуки слабели. И вскоре мы остались одни посреди мрачного морского простора.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Сергей Фролов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня мы разучим вторую часть гимнастики для позвоночника и суставов. Напомню, что этот комплекс специально для слушателей Радио России разработал автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль. На прошлом занятии мы разучили первую часть комплекса, а сейчас приглашаем вас на второе занятие. Вам понадобится коврик. Гимнастика выполняется в положении лежа на спине. Сразу хочу предупредить вопросы. Все комплексы, прозвучавшие в нашей программе, можно найти на сайте Радио России. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, всем физкульт привет! Сегодня разучим вторую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на животе. Следите за дыханием, не задерживайте его. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Отрываем корпус от пола, смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

три. Раз. Два. Три. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем ноги и частично корпус от пола смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Следующее упражнение. Переворачиваемся на левый бок. Приближаем друг к другу правую руку и правую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем. Переворачиваемся на правый бок. Приближаем друг к другу левую руку и левую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем занятие. Переворачиваемся на спину и выполняем следующее упражнение в положении лежа на полу на спине. Подтягиваем пятки к ягодицам. Раз. Возвращаемся в исходное положение. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продолжаем заниматься в положении лежа на спине. Отрываем плечи и голову от пола. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. А теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите. И медленно, очень медленно вставайте.

0: Всем спасибо! С вами был Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления. Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
1: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамалашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Радио России. Главное радио страны.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
5: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
5: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
5: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
5: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного. Звездочка 2203. И узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
5: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22 03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Танец на саблях.
7: Музыка.
1: Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: МЧС информирует.
10: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
11: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В Краснодарском крае 3 человека пострадали в результате атак беспилотников. И в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива для прохода любых судов. Все подробности далее. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА, различное вооружение противника, в том числе радиолокационную станцию «Рада», боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М-101 американского производства в Харьковской и Сумской областях. Работали расчеты FPV-дронов. Об этом ТАСС рассказали в группировке. Общая численность потерь ВСУ составила более 20 солдат. В то же время силы ПВО Запада сбили авиабомбу и 3 баражирующих боеприпаса ВСУ. Также были вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада ВСУ. Обломки беспилотника попали в многоэтажный жилой дом в Краснодаре. Произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть 2 пострадавших. По словам главы региона, этой ночью атаке БПЛА подвергся также Северский район региона. Повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. По данным ЕДДС Краснодара, утром произошло аварийное отключение электричества на нескольких улицах Прикубанского округа города. Причина – повреждение линии. На месте работают аварийные бригады. В ответ на повторные удары Соединенных Штатов по всей территории Иран принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщили в Центральном штабе Хатам аль-Анбия иранских вооруженных сил. В публикации отмечается, что через Ормузский пролив запрещено проходить всем без исключения судам, даже танкерам, нефтяным и торговым судам. Приближение любого судна к Ормузу будет рассматриваться Ираном как сотрудничество с врагом. Военно-морские силы КСИР, в свою очередь, подчеркнули, что уже поразили два судна при попытке прохода через пролив. Операторам связи с сентября станет проще проводить интернет в малонаселенные пункты, в том числе в садоводческие товарищества. Об этом ТАСС сообщил первый зам предкомитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он пояснил, что в сентябре вступает в силу закон, устанавливающий единые правила доступа операторов связи к государственному и муниципальному имуществу, столбам, опорам, зданиям. Кроме того, по словам депутата, в сентябре вступает в силу закон, предусматривающий совместное использование радиоэлектронных средств операторами мобильной связи. Это касается населенных пунктов с населением менее 1000 человек и участков федеральных трасс, где работает только один оператор, отметил парламентарий. Количество мест в общежитиях колледжей России будет расти. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом ТАСС сообщил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин. Он также отметил, что в текущем году количество бюджетных мест в колледжах увеличится на 30 тысяч, и их общее количество составит около 880 тысяч. Это касается всех направлений, но в основном большая часть, почти 60%, это технические профессии и специальности. Качество воды в крупных реках Москвы за последние 10 лет значительно улучшилось по основным показателям. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева. По ее словам, в Москве насчитывается более 2000 водных объектов – крупных рек, притоков, прудов и озер. Как отметила эксперт экологического департамента, Москва вкладывает большие средства в очистку стоков и рек, а также мониторит ситуацию с состоянием воды. Водные артерии и русла рек становятся частью водно-зеленого каркаса, добавила Урожаева. Россиян будут поощрять за участие в обеспечении безопасности дорожного движения, в том числе за помощь в выявлении и пресечении нарушений правил дорожного движения и угроз безопасности дорожного движения. Такая задача поставлена перед регионами. Решить ее необходимо к 2027 году. Об этом говорится в правительственном документе, сообщает ТАСС. При необходимости местные власти могут принять соответствующие нормативные акты. Кроме того, МВД России совместно с регионами поручено распространять положительный опыт о вовлечении общественных объединений и граждан в борьбу с нарушениями ПДД. Сегодня в Москве плюс 28-31 градус, что на 8 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров лишь немного не дотянут до рекордных показателей, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, аномальная жара в столице продлится до выходных.
7: Жара действительно аномальная, даже порой рекордная, сменится в предстоящие выходные освежающими такими ливневыми дождями и грозами, которые, кстати говоря, существенно понизят температурный фон, но всего лишь вернут в рамки его климатической нормы. Поэтому само по себе похолодание будет, скажем так, нормальным и точно не таким, каким вот не хотелось бы видеть его в начале лета. Но обо всем по порядку. Столица нашей Родины вчера, кстати, был зафиксирован повтор рекорда жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30 градусов. В Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне, где воздух разогрелся до плюс 31,6, а прежний максимум тоже 28-летней давности был побит. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится сегодня влиянием высотного гребня антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточные румбы 1,6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 28-31, на этом на 8 градусов выше климатической нормы. Ну и напомню, что рекорд дня 31,3, тоже 1998 года.
12: По прогнозам, начало новой недели будет в столичном регионе облачным с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в понедельник днем составит плюс 20-25 градусов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
13: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Напомню, ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить лишь нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. «Ахмат» объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. Егор Корнев установил 2 рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климента Колесникова. А затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев дистанцию на 3 сотых секунды быстрее. Волейбольный «Локомотив» покинули 2 игрока. Новосибирцы расстались с болгарским связующим Семеном Николовым и центральным блокирующим Юрием Брожнюком, который отправился в аренду в «Динамо» из Ленинградской области. Это были новости спорта.
12: Погода. Сегодня в Перми плюс 18-20 градусов облачно, временами дождь. В Кирове плюс 23-25 градусов без осадков. В Уфе плюс 16-18 градусов кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 24-26 дождь. В Казани плюс 21-23 и также дождливо. В Самаре кратковременный дождь плюс 26-28. В Нижнем Новгороде плюс 25-27 градусов без осадков. В Ярославле и Пензе, а также Владимире плюс 27-29 возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, днем плюс 20-22 градуса, а вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков плюс 29-31 градус. Сейчас в столице плюс 20, облачно, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Орле перекрыли движение по переулку Николая Кузнецова. Более 3500 вакансий предложат орловцам на ярмарке вакансий. В День России в Орловской области ожидается 33-градусная жара. Далее подробности. В Орле до 30 сентября перекрыли движение транспорта по переулку Николая Кузнецова в связи с капитальным ремонтом дороги. Об этом информирует администрация Орла. Уточняется, что на участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Жители и гостей города просят заранее планировать маршрут с учетом действующих ограничений. Также в Орле с 10 до 30 июня будет ограничено

0: в транспортных средств посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 75 07 69 75 07 69. Код города Орла 4862. Более 3500 вакансий предложат орловцам на ярмарке вакансий. Она состоится 26 июня. Для жителей региона откроют 10 спецплощадок в Орле, Мценске, Болхове, Малоархангельске, а также в поселках Колпна, Глазуновка, Залегач, Кромы, Покровская и Нарышкино. Основной площадкой станет Орловский государственный аграрный университет. Там пройдет профориентационный фестиваль профессии, где гости познакомятся со специальностями будущего. Ознакомиться с полной программой можно на сайте Департамента соцзащиты, опеки и попечительства труда и занятости региона. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательнее относиться к сохранности своих гаджетов. О новом уголовном деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
1: Забытый покупателем в магазине во время оплаты товаров телефон стал предметом преступного посягательства. Мужчина обратился в отдел полиции номер 2 по заводскому району городского УМВД с заявлением. Он вспомнил, что мог оставить гаджет стоимостью порядка 10 тысяч рублей в торговом зале. Но когда вернулся, имущества там уже не было. Сотрудники подразделения уголовного розыска территориального органа внутренних дел изучили записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в магазине. В объектив попала другая покупательница, которая заметила оставленный потерпевшим недалеко от кассы телефон и забрала его. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Чужое имущество тайно похитила местная жительница 1980 года рождения. Полицейские изъяли у нее телефон потерпевшего. В отношении орловчанки следственным отделом отдела полиции номер 2 по заводскому району городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Телефоны достаточно часто становятся предметом преступного посягательства. Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость внимательного отношения к сохранности своего имущества. В людных местах не стоит оставлять телефон без присмотра. Носите гаджет под одеждой или в сумке, барсетке, карманах одежды. В каждом сотовом телефоне имеется функция блокировки. Заблокируйте доступ паролем.
0: Полиции напоминают, что также не стоит давать пользоваться устройством незнакомым или малознакомым людям. Орловские инспекторы ГИМС проверяют готовность пляжей. Эксперты вышли на пляж озера «Светлая жизнь», а также на территорию возле городского парка культуры и отдыха «Орла». О рейдах расскажет подробнее сотрудник пресс-службы управления МЧС по региону Антон Ухин.
2: Инспекторы ГИМС провели фотосъемку, подтверждающую отсутствие нарушений требований безопасности. Все собранные данные были загружены в мобильное приложение «Инспектор». Стоит отметить, что с 1 марта этого года данное приложение официально применяется для деятельности контролирующих органов, включая МЧС России, для проведения проверок в дистанционном формате. В ходе контрольно-надзорного мероприятия инспекторы обратили внимание на основные критерии готовности пляжей: наличие, укомплектованность и исправность средств спасения, стенды с информацией о правилах поведения и купания на пляже, телефонами экстренных служб, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубины и опасных мест. Также инспекторы ГИМС проверили наличие водного ограждения, обозначающего границу заплыва, в том числе детских купален. А на пляже озера «Светлая жизнь» еще и работают тревожных кнопок для вызова спасателей в случае происшествия на воде. А в ходе купального сезона соответствие мест отдыха на воде будет отслеживаться постоянно. Кроме этого, инспекторы ГИМС проведут дополнительные профилактические мероприятия: патрулирование мест массового отдыха, занятия, лекции и беседы с детьми в загородных оздоровительных лагерях, разъяснительную работу среди населения. Сотрудники МЧС России напоминают о соблюдении правил безопасного поведения у воды. А главное, не оставляйте детей без присмотра и будьте внимательны.
0: Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, срочно звоните по номерам 01-101 или 112. В День России в Орловской области ожидается 33-градусная жара. МЧС России напоминает: надевайте головной убор, носите светлую воздухопроницаемую одежду из натуральных тканей, избегайте физических нагрузок, чаще находитесь в тени, пейте больше жидкости, не бросайте горящие спички и окурки, не разжигайте костры в сухую ветреную погоду, купайтесь только на оборудованных пляжах. преддверии Дня России

0: Сотрудники спецавтобазы украсили Герценский мост кашпо с петуньями. В этом месте разместились 980 цветочных композиций. «Мы вкладываем в эту работу много сил, чтобы «Орел» радовал жителей ухоженными общественными пространствами», сообщили в учреждении. В городе продолжают проводить работы по озеленению. На клумбы активно высаживают цветы. Орловцев просят бережно относиться к зеленым насаждениям, не срывать растения и не повреждать кашпо. Продолжит выпуск новости спорта.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенский экипаж выиграл этап Кубка России по ралли-рейдам. Соревнования завершились в Ульяновске. Скоростной участок основного дня соревнований составил более 100 километров вместо заявленных 90. И спортсмены проехали его трижды. Отмечу, что это уже вторая победа в этом сезоне для наших спортсменов. Ливенский экипаж Александра Шатохина и Кирилла Гуляева дважды выигрывал Кубок России по ралли-рейдам в классе национальной в 2022 и 2025 годах. Юные орловские ориентировщики завоевали медали всероссийских соревнований. Турнир завершился в Псковской области. Борьба велась на 6 стартах, 3 из которых были эстафетные. В активе наших спортсменов 8 медалей: 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, температура воздуха днем от 27 до 32 градусов. Ветер в течение дня южный, скорость 6-11 метров в секунду. Давление атмосферное 748-746 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
1: Радио России «Орел». Реклама.

0: Это надо обсудить.
1: Я думаю, что это было бы справедливо.
2: Это же счастье!
1: А если с другой стороны, то уже не получается. Интересная мысль.
2: Я тоже так думаю.
3: Дети размышляют. В этом выпуске.
4: Я желаю всем хорошего лета.
5: Тихон, твой шанс.
1: Ну, сейчас опять какая-нибудь загадка.
5: А вы хорошо знаете русский язык?
1: Нет.
5: На сколько по 10-бальной шкале?
1: 5.
5: А иностранцы могут праздновать День России?
6: Ну, пусть присоединяются к России все свои страны. Ну, чтобы
5: входит
6: было...
5: в состав России?
6: Да.
5: Чего не хватает России?
7: России не хватает денег.
8: Первый раз День России отметили в 1995 году. С тех пор 12 июня – общенациональный праздник, о котором мы решили поговорить с юными экспертами. Но не только это стало поводом для новой встречи. Мы отмечаем юбилейный 20-й выпуск программы «Дети размышляют» и, конечно же, наступление долгожданного лета. В студии Ирина Мельникова, а также Марк Шестаков, Лиза Вдовина и Тихон Апостолов.
1: В первый же день гулять стал, наконец-таки, нормально.
5: Нормально это сколько часов?
1: Ну, 3-6 часов в день.
5: А если плохая погода?
1: Плохая погода, тоже гуляем. 3-5.
5: А у Марка какой план на первый день был?
6: Мы с Тихоном так-то выступали в первый день.
1: А, ну мы выступали, а потом я поехала гулять.
5: Лиза, а ты как лето встретила?
2: Должна была поехать в лагерь, но меня пригласили в Москву. Там все бесплатно было, и зоопарк бесплатно был, и планетарий, и прогулка по Красной площади, и еда бесплатно.
5: В общем, ты продуктивно провела день, да? Но ребята тоже, в принципе.
2: Ну да, но сегодня у меня такой. У меня на танцах каникул нет, я хожу на танцы до сих пор.
5: А у вас на танцах только девочки?
2: Да, слава богу.
5: Почему?
2: От мальчиков не проблема. Но мне кажется, они в танцах не способны.
5: Вам есть что возразить, молодые люди?
6: Есть, но не в бальном.
5: В бальном нет. А в какие ты танцы пошел?
2: В акробатику.
6: Ну, тоже неплохо, вот акробатика, уличная.
2: У нас там классический танец есть.
5: Тихон, как тебе классический танец?
6: Я вальс танцевал в первом.
5: А ты танцевал, Тихон? А ча-ча-ча?
1: Ча-ча-ча, я вообще
5: у
1: не...
5: У тебя так челка развивалась, представляешь?
1: А, у меня челка может и просто вот так вот развиться.
5: Ну, круто. Сейчас. Может, тебе в танце с сентября?
1: Да не-не, я не хочу, пожалуй. Откажусь.
2: Еще у меня разные выступления тоже, никто не отменял.
5: Ну, в общем, я поняла, вы люди занятые.
1: А у меня нет, а у меня гулять.
2: Так все у нее вот тут
1: вот
2: рука,
1: вот она вот так вот.
2: А почему?
6: Вот. Лиза, вот что подумала, пойти погулять или пойти на танцы?
2: Мы все танцы, не знаю.
1: Вот я точно.
2: Немного погулять, немного пойти на танцы.
1: Мы во второй...
5: Многозадачность, Марк.
1: Мы во второй или в первый день лета мы с другом ежика вообще-то встретили.
5: Ёжик. Какая у вас насыщенная жизнь, я просто удивляюсь. Второй повод какой, знаете? У нас с вами юбилейный выпуск 20-й.
1: Ну, с вами второй год уже.
5: Как вы изменились за эти 2 года?
2: Мне на велосипед подарили.
6: Я подрос. Я перешел в другой класс.
5: Тихо, но ты...
2: Между прочим,
1: два года назад я смотрел чемпионат Европы, а сейчас буду чемпионат мира смотреть.
5: Тихо, но все измеряется футболом, да? Все жизненные
1: вещи.
5: Не,
1: ну ладно, еще с виду изменился.
5: Ну, ноги длиннее стали, наверное, да?
1: Да я, в принципе, длиннее стала.
5: А третий повод какой у нас?
6: День России.
5: Но об этом мы чуть попозже поговорим с вами. А пока, поскольку лето, надо же веселиться, я вам предлагаю сыграть в фанты. Вот у вас бумажки с заданиями.
1: Мы в такой на истории играем.
5: Вот. Вот видите, как на ЕГЭ у нас. Но только у нас с вами будет поприятнее, у нас с вами будут подарки за правильный ответ. Ну, давай, Марк, ты взял уже, давай читай первый.
2: Еда будет.
5: Посмотрим.
6: Произнести вдохновенное пожелание в адрес слушателей в честь наступившего лета. Дорогие слушатели, поздравляю вас с началом лета. Желаю его провести весело, с жаркой погодой, а не с дождями, чтобы все было прекрасно.
5: Вы вдохновились?
6: Ну все.
5: Кивают. Ну все, значит, ну, тебе спасибо. Тогда приз. Подожди, сначала...
1: Очень вдохновенно.
6: А сейчас Москва.
5: В Москву, значит, скоро поедешь.
1: Разгадать загадку. Что принадлежит тебе, но другие пользуются этим чаще, чем ты сам?
2: Не знаю, это загадка.
1: Что принадлежит тебе?
2: В Машу и Медведь смотрела.
1: Но другие пользуются этим чаще, чем ты сам.
6: Я знаю.
1: Я не знаю.
6: Имя.
9: Какое имя?
2: Ну да, реально.
9: Какое имя?
2: Обыкновенное имя.
6: Ты своим именем не пользуешься особо.
9: Все, это Лизия. Это Лизия. Лиза разгадала.
5: Ты просто без приза пока остаешься.
2: Я хочу свое взять.
5: Да, конечно, давай свое.
6: Тебя-то чаще называют Тихон, чем ты.
2: Если бы каждый участник программы был животным, то каким?
9: Да у вас какие-то смешные задания, у меня какая-то загадка.
5: Ты сам вытащил.
2: Тихон бы был обезьяной. А Марк?
6: Второй обезьян.
2: Слоном.
5: Так, а ты?
2: Я бы была кошкой.
5: А я?
2: Нет, Марго была собакой. Нет, Марк бы был пуделем. А вы бы были жирафом.
6: Мы меня называли, кстати, дома пудели.
5: Не то, чтобы я счастлива, но ладно.
2: О, это моя любимая.
5: Марк, опять ты теперь.
6: Если бы ты мог что-то изменить в своей жизни прямо сейчас, что это было бы? Был бы конец лета, я бы сказал, чтобы оно заново началось. Я бы подготовился лучше к контрольной по физике.
5: Давай, Тихон, твой шанс.
9: Ну, сейчас опять какая-нибудь загадка. За 30 секунд назвать 7 слов на букву С.
5: Ну, 30 секунд это достаточно.
2: Радости, что не
5: готов? Раз, два, начали.
9: Слон, сурок, сережки. Суффикс, существительное.
5: Еще два.
2: Самосвал, самолет.
9: Самосвал, самолет.
5: Все, 26, молодец. Знаешь, как хорошо, когда команда есть, правда?
9: У меня такое даже нельзя.
5: Нельзя? Ну, отдай кому-то за ребят.
9: А у меня аллергия, скорее всего. Это же кислое что-нибудь, да?
5: Не знаю.
9: Хотя, нет, не должно быть такое.
5: Ну, ты не сразу ты ешь, а то аллергия пойдет, не сможет дальше говорить. Будет программа минус 1,6.
9: Так, не, у меня вздыхание начинается.
5: Мне, говорит, нельзя, и начал есть.
9: Это вздыхание начинается.
2: Вспомнить считалку и посчитать гостей. Тот, на кого выпадет жребий, тоже получит приз.
5: Давай.
2: Тогда конец немного выдумал, потому что я не знаю конец. Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки. Да, одну не досчитал и в Америку попал. А в Америке война. Пристрелили петуха. Вот петух в больнице. Думаю, это пицца. Ну, а пицца непростая, в ней застежка золотая.
5: Два приза нельзя заодно. Поэтому ну будет
2: да.
5: один.
2: Ну да.
5: Ну да, видите, не захотела она вам приставать, на себя насчитала. Кто там, Марк дальше? Давай.
6: Изобразить звук, как будто ты играешь на музыкальном инструменте.
5: Ничего себе.
6: Это скрипка типа.
2: Да, кстати, похоже.
6: Нет, это просто поешь, а я вот скрипка.
5: Пожалуйста. Лиза, у тебя появились конкуренты на эти конфеты. Смотри, она сожжет тебя взглядом сейчас. Тихон, давай свой шанс. Тихон, ты еще жив?
9: Пока что да. Быстро сказать фразу «пакет под поп».
6: Под попкорн.
9: Пакет под попкорн. Три раза без ошибок. У тебя есть только две попытки. Я это не скажу, все.
5: Ну так хоть попробуй.
9: Не, я даже пробовать не буду.
6: Пакет под поп.
5: Осталась одна попытка.
6: Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн.
5: Только это не быстро. Лиза, давай.
2: Пакет попкорн. Сейчас. Пакет поп.
5: Все, две попытки было.
2: В смысле? А что это?
5: А там написано только две попытки можно.
9: Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн.
5: Вы знаете, чем заняться этим летом, да?
9: Да,
5: скатворки. Лиза, твой ход.
2: Уже я еще не
5: делала. Да, подходишь.
2: Придумать короткое стихотворение со словами «Привет» и «Обед». Марк, привет, привет, привет. Приглашаю тебя на обед.
5: Все, Марк это считал. Это приглашение. Марк, дальше, давай.
6: Мое самое приятное летнее воспоминание – мой день рождения в Пицунде, когда мы поехали выступать со всем коллективом, и это выпало на мой день рождения. И ребята пришли меня поздравлять в 12, они накрасились там в губку Боба, кого-то еще. Подарки мне подарили, носки связанные. Очень было круто.
9: Написать одним прилагательным каждого участника этой программы, включая ведущую. Марк умный. А меня надо?
5: Да, конечно.
6: Тогда я умный.
9: Я сонный. Ирина высокая.
5: Капитан очевидность просто.
9: Да, я капитан очевидность. Посреди нас.
5: Ага.
9: Я сама очевидно подбираю.
5: Давай, про Лизу и поедем дальше.
9: Я не знаю, что про нее сказать.
5: Вообще ничем не выделяю.
6: Веселая.
9: Ладно, да, вот. Веселая. Лиза веселая.
5: Прости, мы, да?
2: Марк, спасибо. Проведи произнеси свое имя задом наперед. Азил.
5: А Елизавета, хочешь произнести?
9: Марк, храм.
6: Возьми короткое интервью из трех вопросов у своего соседа справа.
5: Марк, прям ты выбрал то, что тебе надо, да? Будущий журналист.
6: Да.
5: А Тихон будущий кто? Футболист у нас?
9: Возьми интервью.
6: Здравствуйте, уважаемый Тихон. Как мы все знаем, вы капитан нашей футбольной команды. Расскажите, сложно было или...
9: Груша, наконечник от микрофона и фикус.
5: Успел, 16 секунд. Что там тебе попало?
9: Я не люблю.
5: А, ты такое-то тоже не любишь.
2: Поздравь всех с наступающим летом голосом сказочного персонажа.
4: Я желаю всем хорошего лета, счастья, здоровья, хорошей жизни, чтобы вы побольше гуляли, чтобы сделали все уроки в начале лета, а потом оно было у вас все свободно. А еще я желаю прочитать больше книги и сделать все уроки.
6: Тихо, наш захрюкал.
5: Давай, ты за
9: сколочку.
5: Кто больше всех собрал призов?
6: Все одинаково видно.
9: Да, все одинаково.
5: Особенно Тихо, да?
9: Особенно я.
5: Ну, давайте тогда дальше поедем. Что такое День России?
2: День России – это такой праздник, когда поздравляют Россию.
5: Чем?
2: С юбилеем.
5: Сколько лет исполняется России?
2: Не знаю.
5: Ну, ты же сказал юбилей.
9: Много.
5: Ну, 70.
2: Примерно. Или 100. 100, наверное.
9: СССР распался во время правления...
6: В 91-м он распался.
9: Да, в 91-м. Это 9 и 26. Это будет у нас 35 лет.
5: Как празднуют День России?
9: Ну, всякие флаги вешают, гимн везде играет.
5: А вы дома празднуете?
9: Ну, в принципе, да.
5: Как?
9: Гимн.

0: ты встаешь утром и начинаешь же гимн.
1: Да, начинаешь гимн. А ты знаешь, зубы сушить.
0: Сколько куплетов в гимне?
2: Три.
0: Все знаешь?
2: Ну, там последний так все знают.
0: А можно в День России надевать футболки с иностранными надписями?
3: Нет.
0: Тихо.
3: Нет, вообще, это не патриотизм, это плохо.
2: А это вообще-то клевер, если что.
0: Ну, это же не русскими буквами написано.
2: Ну, это русская компания.
4: А сегодня День России?
3: Почти 12 июня.
0: А иностранцы могут праздновать День России?
2: Ну, если они... Ой.
3: Ну, пусть присоединяются к России все свои страны, присоединяются к России и пусть празднуют.
0: Присоединяются как?
3: Ну, чтобы было...
0: Входят в состав России?
3: Да.
0: Не на этот день, а навсегда, да?
3: Да. И пусть отмечают.
0: Какую ты страну первую присоединил бы к России?
3: Все.
0: Тихо. Что с иностранцами делать будем?
2: Ну, если они родились в России, или у них там корни какие-то русские, то пускай отмечают.
0: А если приехали учиться студенты?
2: Тоже могут отмечать. У них все будет, наверное, не так, как у нас, но они все равно как-то будут поздравлять.
0: Но они могут
2: всех.
0: Им нас спеть?
2: Ну, если знают хорошо слова, они будут их коверкать.
4: Мне кажется.
0: Если акцент, это считается за коверканье?
2: Для них это уже более как привычка. Им отвыкать, они там жили лет 20, приехали в Россию.
0: Простим, да?
2: Да.
0: Лиза, могут иностранцы отмечать День России?
4: Так это же наша страна.
0: А иностранцы не наши люди, да?
4: Но они же иностранцы.
0: Значит?
2: Иной страны.
4: Доверия к ним не надо.
0: Какие три самых важных слова или фразы им надо знать в первую очередь?
3: Россия, орел, вперед.
4: Мне кажется...
3: Россия, орел, победа. Пусть будет.
4: Флаг, гимн, герб.
0: Как им это поможет в жизни, Лиза?
2: Ну, вообще, да, согласен. 100% они знают Россию. Ну, название. Мы победим.
0: А можно выучить русский язык полностью?
2: Да. Нет, полностью,
3: полностью
2: нельзя.
3: Полностью нельзя.
0: Почему?
3: Полностью.
2: Я смотрю на своего брата, он уже два класса с репетитором занимается. Он ночью русский, математику, он все это ночью делает и говорит, что это ужас.
3: Русский познается во времени. Его сложно понять. Это является одним из самых сложных языков мира.
0: Вот давайте по 10-бальной шкале. 10 очень сложно, а 0 не сложно. Где русский язык находится? 8.
4: 9. 8.
0: То есть очень сложно.
2: На полное изучение это 9.
0: А вы хорошо знаете русский язык?
2: Нет.
0: Совершенно. Насколько по 10-бальной шкале?
2: 5. Это максимум.
3: 6.
4: Наверное, 6.
2: Ну, со всеми вот этими вот мелочами прям.
0: Ага, мелочами. Уже минус балл тебе.
2: Да, вот.
0: Мы поняли, тихо.
2: Ну, где-то, в общем, семерочка, шестерочка.
0: Вот мы сейчас проверим. У нас будет как на ЕГЭ три задания на знание русского языка.
2: А за это тоже сочинение будет?
0: Ну хорошо, будут призы.
4: Ура!
2: Сочинение, тестовая часть.
0: Нет, по-другому. Первая часть будет ударение. Звонит или звонит?
3: Тихо, уже проиграл.
0: Звонит или звонит?
3: Звонит.
2: Звонит на и ударение.
4: Звонит.
0: Правильно, молодцы. Торты или торты?
4: Торты.
2: Нет. На и ударение.
0: Ну ты произноси.
2: Хотя нет, торты. Торты.
4: Торты.
0: Нет, торты.
3: Торты.
4: Ну да, я знаю.
0: Дальше.
3: Я в ВПР в 5 классе писал.
2: Торты, банты, торты. Шарфы, краны.
0: Молодец. Завидно или завидно?
3: Завидно.
2: Это моя нелюбимая слово.
4: Завидно.
2: У меня там была ошибка. Завидно.
3: Завидно. Тихо, да, брав. Завидно.
0: Как правильно скажи, Тихон?
2: Завидно.
0: Запомните.
3: Ого.
0: Видно, мне завидно. Запомните теперь так. Грушевый или грушовый?
4: Грушовый.
3: Да, грушовый.
2: Грушевый.
0: Тоже. А вот теперь, Тихон, ты не прав.
2: Я думала, что тут с Е пишется.
0: Так, и самое сложное.
2: Оно с О пишется или с Е? Или с Ё?
0: Ну, с
2: Ё. Я думала, что с
0: Е. Красивее или красивее?
2: Красивее. На И.
4: Красивее.
3: Красивее.
0: Лиза, ты проиграла. Красивее. Первую часть прошли, ну, на семерочку. Где-то, как вы говорили, да. Дальше. Нужно произнести слово по буквам. Лестница.
4: Лес.
2: Лестница.
4: Ну да, лестница.
0: Молодцы. Дальше, на усложнение идем. Двуспальный или двухспальный?
2: Что это?
3: Двухспальный.
2: Нет, двуспальный.
3: А я бы написал двухспальный.
2: Я не знаю, кто прав.
0: А ты бы как написала?
4: Двухспальный.
2: Нет. Двуспальный. Нет,
0: дву, но и с одна тоже. Двуспальный.
4: Двуспальный.
0: Все провалились. Так. Экспериментальный. Какая после твоей буквы?
2: Экспериментальный.
0: Так, подождите. После П какая буква?
2: П.
0: Так.
2: Ве. Ментальный.
0: Две ошибки у тебя, Тихо.
2: А, экспере.
0: Нет.
2: Экспериментальный.
0: Да.
4: Экспериментальный.
2: А, я знаю.
0: Да. И третья часть называется с заковырочкой. Сколько букв Н? Две или одна? Значит, в слове стиранный.
2: А, я знаю, тут одна буква Н. Потому что это суффикс, а в корне нет. В корне буква Н не используется, а в суффиксе может быть только одна буква Н.
0: Дай пять. Правильно, с одной. Дальше, постиранный.
4: С одной.
2: Постирать.
0: Тихо, на чьей-то стороне.
2: Постиранный.
0: Нет, с двумя. Марк, молодец.
2: Это значит товарное слово.
0: Прожаренный.
2: С двумя. Ты точно с двумя.
0: Ага, жареный.
4: С двумя.
3: С одной.
4: И с одной.
2: С одной.
0: Лиза, как тебе легко переманить? Так со скольки?
4: С одной.
2: С двумя. С одной.
0: Марк, ты уверен в своем?
3: С одной.
0: С одной. С одной. Жареный.
4: Да, и с одной.
0: Но прожаренный. Вот какой сложный русский язык, да? Слитно или отдельно, в одиночку?
2: Раздельно.
3: Да, раздельно.
4: Мне кажется, раздельно.
0: Правильно. И последнее, поодиночке.
3: Просто слитно.
0: Нет, слитно. Но призыв всем за мучение.
2: Нет.
0: Чем богата Россия?
2: Людьми.
3: Своими ископаемыми.
0: Лиза, чем богата Россия?
2: Большим количеством слов.
4: Своими народами.
2: Да.
3: Своей силой воли.
4: А еще она богата...
0: Чем проявляется?
3: Не силой воли, а как? Своим характером более.
4: Своим размером.
3: Мужественным.
0: Точно. Чего не хватает России?
4: России не хватает денег. Реально, у нас в Орле даже аквапарка нет.
2: Вот, денег у нас нормально, просто надо их...
4: Жалко, что аквапарка нет.
3: В правильное русло направить.
2: Вот.
0: Например?
2: И на детский сад не 15 миллионов тратить. Ну, немного поменьше. Сколько там надо? Вот наш детский садик до сих пор стоит.
0: Вот мы говорили про символы России. Почему орел двуглавый?
3: Ну, что он смотрит в обе стороны, на запад.
2: Типа два материка используются.
4: Ну да,
3: он смотрит в обе стороны, чтобы защищать Россию.
2: Почему тогда не четырехглавый?
3: Тоже будет нарисовать.
4: А может, потому что две головы лучше, чем одна?
2: А вот четыре лучше, чем две.
0: То, что наш город совпадает с названием герба, это совпадение?
3: Да, самый главный. Надо столицы делать.
2: Да.
0: Что в итоге? Герб сделали по названию города? Или
2: герб
0: назвали?
2: Сделали по названию города.
3: Да? Орел должен герб быть раньше. Столицей.
4: А ты считается такой сильной птицей? А его нарисовали, как бы, типа он защищает Россию.
0: А наш город связан как-то с этим?
2: Нет.
4: Мне кажется, вот это совпадение.
2: Угу. Это совпадение, да.
0: Эх, какие символы вы бы еще добавили, которые с Россией ассоциируются? Вот есть береза, да, матрешка.
4: Например, известные почти какие.
0: Например, кто мог бы представлять Россию?
4: Чарли Чаплин.
0: Чаплин это певец?
2: Это русский, да.
4: Нет.
2: Это вообще русский. Это
0: русский просто... певец.
2: Это русский, это точно русский.
3: Любая, группа Любая.
0: Так.
4: Ну да, ничего.
0: Тихон, ты бы кого отправил?
2: Из певцов, я не знаю, ну, Басков, Лазарев. Филипп Киркоров.
4: Из певцов я бы или Пелагея выбрала.
2: Из певиц.
4: Ой, или Аида Гарифуллина.
0: Ух ты, ничего себе.
4: Это оперная певица.
0: Вот так. А
4: очень
0: что бы вы подарили России в честь ее праздника?
3: Патриотизм, гордость.
0: Из того, что ты можешь подарить.
4: Я бы ей подарила больше народу.
3: Ну как вот подарить России то огромное государство?
0: Если бы ты мог пожертвовать что-то в честь России.
3: Я бы принес флаг.
2: Вот.
0: Вот.
2: Сердце
0: твое?
2: Да, сердце.
4: Я бы подарила России...
2: От сердца.
4: России новых детей, которые
0: тоже...
4: У тебя
0: все впереди, Лиза.
4: Которые могут прославиться. Например, каких-нибудь певцов или певиц известных. Танцоров.
0: Что пожелаем России?
3: Процветания.
4: Мир, самое главное.
2: Дружбы, силы, мирного неба над Россией. Стать больше. И всем добра, счастья.
0: Творческие номера будут у вас сегодня?
3: Да. Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому что кровь не горяча, а потому что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда, по добродушью, иногда не сразу, возмездие вздымалось, это да. Но жажды крови не было ни разу, а коли вверх одерживали орды, прости, Россия, беды сыновей. Когда бы не усобица князей, то как же ордам дали бы по мордам. Но только подлость радовалась зря. С богатырем недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить вот это уже дудки. Ведь это было бы так же бы смешно, как, скажем, биться с солнцем и луною. Тому порукой озеро Чудское, река Непрядва и Братино. И если тьмы, тевтонцев и льботыя нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия сто крат еще прекрасней и сильней. И в схватках самой лютой войною она и ад сумела превозмочь. Тому порукой города, герои в огнях салюта в праздничную ночь. И тем сильней всегда моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война. Как бескорыстье действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки, нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
5: Я стал свидетелем беседы, присевших в парке на скамье. Два поколения, внук с дедом, в священный праздник День Победы заговорили о войне. Дед показал мальчишке фото. На нем семь молодых ребят. Гляди, внучок, моя пехота. Нет, не друзья, мне каждый брат. И обернулся внук на деда с недоумением в глазах. Ведь с фотографии смотрели грузин, еврей, узбек, казах. И украинец с белорусом, и молодой мальчишкин дед. Не понял внук, ведь ты же русский. И дед сказал ему в ответ: вам, молодым, представить сложно, и далеко не всем понять, что только сообща, возможно, страну нам было отстоять. И рядом с русским встал татарин, латыш, таджик и армянин. Большой семьей национальной мы поднимались как один и бились насмерть, если нужно, громя безжалостно врага. Вот от того-то наша дружба навеки стала дорога. Делили поровну махорку и ели кашу с котелка. Великолепную семеркой прозвал нас даже комполка. Мы спиртом раны промывали и обмывали ордена. А на привале мы мечтали о том, что кончится война. Писали письма, пели песни и вспоминали отчий дом. Всегда, везде мы были вместе, на отдыхе и под огнем. И если ранили кого-то, товарищ подставлял плечо, нес через степи и болота, и пули были нипочем. В разведку шли Вано и Костя. С собой их прикрывал Талгат. Когда-то вместе воевали, теперь в могиле братской спят. И в окружении бывало в атаку из последних сил плечом к плечу мы выступали. Я, Искандер, Тарас, Василь. Погибли все мои ребята. Теперь уже нету той страны, что защищали мы когда-то. Но братьев помнить мы должны, и память общая, ребята, убережет нас от войны. Лицо мальчишки изменилось, и я сидел ему под стать. И горько думал, как случилось нам эту дружбу потерять. Дед вспоминал, глотая слез. Но сколько было в нем любви. Задумайтесь, пока не поздно. А что расскажем внукам мы?
0: Молодец, Петя.

0: Дети размышляют. У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
1: Вести Орел.
0: Основные темы этого выпуска. Герценский мост в Орле украшают ко Дню России. Орловцев приглашают на день рождения Вячеслава Полунина. И в Орловской области может пройти финал чемпионата и первенства России по мотокроссу. Подробности далее. Для возобновления трамвайного движения на улице Пушкина в Орле выделили средства из резервного фонда. Гендиректор ТТП Игорь Афонин сообщил, что повреждено около 90% арматуры и узлов контактной сети. Для восстановления необходимо заменить много оборудования и материалов. Это обойдется более чем в 2 миллиона рублей. Средства из резервного фонда как раз и направят на закупку необходимых материалов. После завершения ремонта предприятие подготовит документы для взыскания ущерба с виновника ДТП в установленном порядке. Напомним, 16 мая контактная сеть на участке между улицами 3 и 1 Курской получила серьезные повреждения. Негабаритный грузовик зацепил элементы трамвайной инфраструктуры. 980 кашпо с петуниями украсят Герценский мост. В преддверии Дня России Орел преображается и наполняется яркими летними красками. Свой вклад в праздничное оформление вносят специалисты спецавтобазы, которые приступили к украшению Герценского моста. «Мы вкладываем в эту работу много сил, чтобы Орел радовал жителей ухоженными общественными пространствами. Просим орловчан бережно относиться к цветам и элементам благоустройства. Не срывать растения, не повреждать и не сбрасывать кашпо. К сожалению, подобные случаи уже происходили. Очень хочется, чтобы красота, созданная общими усилиями, сохранялась как можно дольше», – обращаются к жителям озеленители. В Орле молодежь вышла на уборку города. С утра в любую погоду они очищают улицы от мусора. О работе молодежного экологического десанта расскажет Стефания Басарева.
2: Чистота на улицах – это работа не только коммунальных служб. В Орле к уборке подключились и школьники. В заводском районе трудятся 40 ребят, каждый на своем участке. И несмотря на летнюю жару, в будние дни в 8 утра они берут метлы и грабли.
3: К работе не допускают без перчаток, жилетки и головного убора. К слову, жилетку и перчатки выдают здесь с собой. Главное – принести панамочку или кепку. Ведь все-таки, работая 2,5 часа на жаре, солнечный удар получить легко.
2: Несмотря на щадящий график, работу ребята делают большую. Подметают тротуары, убирают поросль и наводят чистоту там, где коммунальщикам не всегда хватает рук. За каждым движением следит опытный наставник. Любовь Костикова сопровождает юных трудяг уже 20 лет.
4: Идем с детьми туда, куда необходимо. Уже с опытом, да, я понимаю, где, сколько. Я объезжаю, смотрю так район приблизительно, смотрю, куда надо. Иногда мне руководитель что-то подсказывает, говорит, вот надо там сегодня сходить туда-то, вот сделать тут.
2: И для многих ребят такая работа, желание сделать Орел еще краше.
5: Очень много пластиковых бутылок, очень много стеклянных бутылок, много салфеток бумажных и всего всякого мусора, всяких отходов. Мне кажется, люди их бросают, они это делают, потому что не понимают, насколько это вредит окружающему миру, животным и растениям.
2: Некоторые уже не первый год зарабатывают на карманные расходы. Арсений пришел устраиваться уже во второй раз. В прошлом году ему удалось исполнить свою мечту.
6: Решил купить себе новый телефон, не стал просить у папы, у мамы. Решил, что пойду в ЭКО-отряд. У меня раньше там работал брат и получал карманные расходы, откладывал на свою мечту.
2: Молодежные отряды формируются летом каждый месяц. Выйти на работу могут ребята от 14 до 18 лет. Для этого необходимо обратиться вместе с родителем или опекуном в кадровый центр работы России.
7: Заработок рассчитывается пропорционально отработанному времени. Он зависит от минимального размера оплаты труда. Ну вот ребята сейчас в ЭКО-отрядах получают где-то 8,5 тысяч. Плюс финансовая поддержка от службы занятости, которая составляет 1863 рубля.
2: Такая работа, первый трудовой опыт, не только возможность заработать, но и развить навыки работы в команде. Всего в программе временной занятости для несовершеннолетних в этом году примут участие почти 2200 юных орловцев.
0: Ну а юные орловцы, которые отдыхают сейчас в пришкольных лагерях, узнали, как провести лето в безопасности. Вопросы обеспечения безопасности детей в летний период – приоритет в работе сотрудников МЧС России. Антон Ухин продолжит тему.
8: В летних лагерях школ номер 3, 5 и 37 города Орла сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области провели уроки, мастер-классы, на которых вооружили юных орловцев полезными знаниями и навыками. На познавательных занятиях ребятам рассказали о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на воде. Дети узнали, как защитить себя и своих близких при чрезвычайных ситуациях. Зашел разговор также и о том, как можно справиться с огнем подручными средствами. Ребятам объяснили, что ни в коем случае нельзя пытаться тушить бытовые электроприборы водой. Всегда при выходе из дома необходимо проверять, выключены ли газовые, электрические приборы. Также им напомнили телефоны вызова экстренных служб в библиотечно-информационном центре имени Юрьемина. Для учеников 5-й школы прошла интеллектуальная викторина. Также прошел мастер-класс по использованию огнетушителя. Ребята узнали, чем углекислотный огнетушитель отличается от порошкового, каков алгоритм применения этих средств пожаротушения. Кроме этого, в гости к школьникам пришли настоящие огнеборцы, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Они показали детям снаряжение пожарного, в котором работают, и рассказали об их назначении.
0: Уроки безопасности будут продолжены, отметили в МЧС. Орловцам предлагают вернуться в детство. Праздничное мероприятие в честь дня рождения нашего земляка, клоуна Вячеслава Полунина, состоится уже в эту пятницу в Новосиле. Льзя, парад, игры, различные задания, мыльные пузыри и много других сюрпризов ждут зрителей. Организаторы просят их добавить в свой образ элементы желтого цвета, это любимый цвет Полунина, и пройти предварительную регистрацию. А за хорошее детское поведение будут выдаваться красные клоунские носы. Мероприятие состоится 12 июня с 16 до 18 часов на Аллее Славы напротив здания администрации. Возрастная категория 6+. Ну а наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
1: Радио России «Орел». Спорт.
9: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орловской области может пройти финал чемпионата и первенство России по мотокроссу. Об этом накануне заявил губернатор региона Андрей Клычков. Местом борьбы за высшие награды должна стать строящаяся трасса в Сосковском районе. Чемпионат и первенство России по мотокроссу запланированы на конец августа. Ранее местом проведения финала крупнейших турниров страны анонсировалась подмосковная деревня Вильяминово. Орловские спортсмены – победители Кубка России по перетягиванию каната. Соревнования прошли в Твери. Медали были разыграны не только в классическом перетягивании каната в помещении, но и впервые прошел национальный турнир по перетягиванию каната на траве. По итогам состязаний орловцы трижды поднялись на пьедестал почета. Наша сборная завоевала золото в смешанной категории в перетягивании каната на траве. Кроме того, стали вторыми среди женщин в помещении и завоевали бронзу в мужской категории. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области малооблачно, днем до 29 градусов, ветер юго-восточного направления 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 748-746 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Реклама. Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть. Реклама.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ПВО за ночь уничтожило 330 украинских беспилотников на территории России. Страны Евросоюза рассматривают возможность лишить Каю Каллас полномочий главы дипломатической службы. И в общественной палате предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей. Все подробности далее. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами, управлениями и операторами. В то же время расчеты противовоздушной обороны группировки «Запад» уничтожили управляемую авиационную бомбу и три баражирующих боеприпаса ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 78 тяжелых боевых гексокоптеров, 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада противника. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 10 июня до 7 утра. Дроны самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА попали в многоэтажку в Краснодаре и вызвали возгорание. Два человека пострадали. На месте работают оперативные и специальные службы. Также атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек. По данным оперштаба, в поселке Афипском начался пожар на НПЗ. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Еще в одном доме взрывной волной выбито остекление и нарушена газовая магистраль. Предварительно жертв и пострадавших нет. По всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Схрон с натовским вооружением обнаружен под Красноармейском в ДНР. Об этом сообщили РИА Новостям в пресс-службе ФСБ России по ДНР. Тайник с иностранным вооружением был заминирован и оставлен ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, говорится в сообщении. Отмечается, что в тайнике было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкие и канадские пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за последнюю волну атак по Ирану американские силы выпустили 49 ракет «Томагавк», утверждает журналист Fox News после интервью с американским лидером. По его данным, некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана. По словам Трампа, над Ираном летают американские истребители, которые атакуют радары и системы ПВО в юго-западной части республики. Корпус стражи Исламской революции после ударов США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает иранское агентство МИЭХ. В среду президент США обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены нанести масштабный удар по Ирану. Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, в свою очередь сообщил Центральный штаб военного командования. Корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении ударов по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В операции были использованы 12 баллистических ракет. В настоящее время ПВО Кувейта уничтожает воздушные цели над страной. Временно закрыто воздушное пространство из-за атак Ирана. Находящиеся в небе рейсы будут перенаправлены на другие аэропорты. страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Газета отмечает, что Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие лишение полномочий главы дипломатического ведомства блока и самого ведомства, и возвращение их под контроль Еврокомиссии и государств-членов. По словам источников, ряд стран заявляли, что между Европейской службой внешних связей, национальными министерствами иностранных дел и управлениями внешних связей Еврокомиссии и Евросовета существует слишком много дублирующих функций и отсутствует координация. Практика бесплатных парковок для многодетных семей должна распространиться на все регионы России. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что бесплатная парковка является одной из самых востребованных мер поддержки многодетных семей в столице. Вместе с тем, эксперт считает, что для семей, воспитывающих пятерых и более детей, действующие меры поддержки в этой части можно расширить. Аномальная жара в Москве продлится до завтра, а на выходные придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Выпадет около половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу, 12 июня, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь. Ну а выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями и общим количеством осадков до 40 миллиметров или около половины месячной нормы. Поэтому в субботу днем посвежее до плюс 24-27 градусов, ну а в воскресенье до плюс 20-25. И температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.
1: Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спорт-экспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить лишь нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиан Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. «Ахмат» объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Напомню, ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами команд матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Это будет уже третий матч года в истории. Егор Корнев установил два рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климента Колесникова, а затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев эту дистанцию на 3 сотых секунды быстрее. Это были новости спорта.
1: Погода. Сегодня в Туле и Воронеже плюс 27-29 градусов, облачно с прояснениями. В Ростове-на-Дону кратковременный дождь и плюс 24-26 градусов. В Волгограде плюс 29-31, в Краснодаре плюс 27-29, кратковременный дождь. В Сочи дожди плюс 23-25 градусов, в Ставрополе плюс 21-23 дожди. В Нальчике плюс 24-26 градусов дожди, в Севастополе без осадков плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 20-25 22 градуса. Днем, а вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков плюс 29-31. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Шкатулка древностей.
1: Преображенский храм в Николо-Высоке. Там развалился большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам. Мы законсервировали этот объект. Теперь на нем есть противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. К нам приезжают студенты, специалисты.
0: Проект «Консервация» по сохранению архитектурного наследия России в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго

0: 35 секунд. Четверг, так и хочется сказать, конец рабочей недели, но это правда. 11 июня на календаре, а все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9-9-9-2, номер нашего эфирного мессенджера. Наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну и сейчас поговорим о наших с вами картах. Интересные новости приходят. Национальная система платежных карт Минцифры и Минтруд намерены запустить во втором полугодии этого года совместный пилотный проект «Моя карта МИР», который даст возможность гражданам получать льготы по привязанным госуслугам картам МИР. Запуск проекта анонсировали недавно. Пилот стартует в 3 субъектах, где карта МИР будет использоваться для льготного прохода в учреждения культуры, для оплаты проезда и получения коммерческих скидок.
1: Но и по-прежнему остается актуальным и открытым вопрос, а что будет с теми картами Visa и MasterCard, которые еще находятся в обращении, и у некоторых пользователей есть, будут ли какие-то для них ограничения. Хотя, как мне кажется, карта МИР уже есть практически у каждого совершеннолетнего взрослого жителя России, да, и она действительно чрезвычайно распространена, и вот то, что появляются такие новые сервисы, сервисы социальной направленности, тоже чрезвычайно важно.
0: Кстати, еще одно интересное нововведение с картами МИР. Карта МИР Ультра появится и пополнит линейку платежной системы МИР для пользователей сегмента приватбэнкинг. Это вот как раз на замену тем известным Visa Platinum, Gold, MasterCard, вот эти приватные...
1: И что же там, будет в таком продукте?
0: Пользователям будут доступны дополнительные опции в виде кэшбэка в наиболее популярных категориях трат, например, в путешествиях, в одежде, продуктах, спорте, красоте. Ну и очень много интересных других бонусов для владельцев таких подобных карт.
1: Да, и много говорили про универсальный QR-код, насколько банки готовы к нему и насколько вообще ритейл тоже готов. Все это хотелось бы обсудить. И давайте попробуем это сейчас сделать. И с нами на связи аналитик финансового маркетплейса, наш эксперт Алексей Лоссон. Алексей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, вот введение этих новых банковских продуктов, то есть мы говорим, вот появляется и...
0: Моя карта МИР, да, и Приватбанк.
1: Да, как карта МИР Ультра, да, будет появляться. Как это, в принципе, отразится на банковском рынке, и как это, в принципе, отразится, может быть, на технологическое, техническое состояние банковской системы?
2: В принципе, банковская система в России находится, конечно, на уникальном уровне развития. То есть даже если мы посмотрим на международные аналоги, то в России удалось создать действительно там суперудобную систему интернет-банкинг, вот это прекрасно, универсальные QR-коды, много-много всего. Но дело в том, что приходится развивать, по сути, в замкнутом контуре банковскую систему, где... только эти плюшки оказываются какой-то, привилегией владельцев этих карт, да, потому что у нас все платежи проходят внутри России, и, в принципе, это попытка как-то компенсировать невозможность подключения к международной системе, я бы так сказал.
0: Да, смотрите, давайте попробуем про мою карту МИР поговорить, да, которая станет заменой многим социальным картам, так называемым, да, это и карта жителя, и карта льготника, и можно будет проходить со скидкой в музей или бесплатно, да, сценарий получения льготы непосредственно на кассе, или... Вообще, каким образом можно будет пользоваться этой картой? Говорят, что даже она будет заменять полис ОМС, то есть выступать как цифровой медицинский полис и даже как скипас на горнолыжном курорте.
2: Это, конечно, очень, очень приятное начинание, потому что позволит людям не носить кучу документов, да, и использовать какой-то один носитель. В принципе, все идет у нас в стране к тому, чтобы у человека был один носитель. Другое дело, что не обязательно должна быть именно карта. Дело в том, что, в принципе, в мире банки развиваются в такую сторону, что пластиковые карты, по сути,

0: никому не нужны. Даже мы с вами, когда часто оплачиваем какие-то покупки, да, мы используем технологии, как там QR-код, да, мы используем стикер, мы используем какие-то переводы, там много-много всего. То, что, с одной стороны, у нас все движется в сторону такой вот универсальной карты, это, конечно, с точки зрения мировой банковской системы, как ни странно прозвучит, немножко регресс, потому что мы нагружаем носитель пластиковую карту дополнительными смыслами, хотя мир потихоньку от этого отказывается. Но, с другой стороны, за этим есть, конечно, и довольно высокий уровень комфорта. Просто вот во всем этом контуре нужно выбрать какой-то один носитель, который будет всю информацию предоставлять. Это может быть, по идее, что угодно. Да? Это может быть любой какая-то, не знаю, там, может быть, паспорт цифровой, может быть, карта тройка, что угодно. Вот у нас становится таким носителем карта МИР. Ну, в принципе, это довольно удобное начинание, да.
1: Виза и Мастеркард, что с ними? Уйдут ли окончательно или еще, как что называется, немножечко побарахтаются?
2: А мне кажется, что уйдут, потому что я вот накануне пыталась оплатить на одном из сайтов билеты, и у меня не получилось, несмотря на то, что официально они же продлены, карточки все, на несколько лет. Но почему-то платеж не проходил. Ни по одной из двух карт я пробовала. А МИР все оплачено.
0: Ну, вы знаете, тут как бы очень вопрос очень простой, потому что Visa и MasterCard в России просто больше нет. Они не просто вернули, их просто не существует больше в России. То, что у вас на карте написано Visa и MasterCard, не значит ровным счетом ничего. Потому что все платежи по этим картам проходят через национальную систему платежных карт, и это то же самое, что платите миром. То есть ваша карта, она конвертирована в платежную систему МИР. Продление вот, пользования этими картами происходит только по одной причине, потому что довольно много клиентов банков уехали из России, и они не готовы там, по каким-то причинам менять свои карточки на карты МИР. Вот и все. И они могут использовать поэтому где угодно. Поэтому все эти начинания на Visa и MasterCard как не отразятся, потому что для Visa и MasterCard российского рынка просто больше не существует, к сожалению. Вот. Но это дает, с другой стороны, возможность нашей платежной системе МИР достигать довольно необычных и новых высот. И с точки зрения там, мирового банкинга, это абсолютно уникальный опыт. То есть такого развития собственной системы нет ни у кого в мире. Есть такие примеры, например, в Иране, но все-таки российский рынок в этом смысле довольно далеко ушел вперед.
2: Да, спасибо, Алексей. Алексей Лосан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.ру был с нами на связи. Смотрите, у нас на конец первого квартала 2026 года выпущено уже почти 500 миллионов банковских карт. Несмотря на то, что эксперты долгие годы нам говорили, что скоро пластик никому не будет нужен, но спрос на них, если верить экспертам, остается по-прежнему достаточно стабильным, достаточно высоким, и карты остаются ядром платежных операций.
1: Да, именно так. Но вместе с тем мы видим, что все время банки и вообще банковские системы предусматривают какие-то новые дополнительные опции, вот как те, о которых мы уже говорили, новые финансовые продукты, вот как «Моя карта МИР», значит, стали появляться и новые варианты, которые предусматривают и private banking. И вот дальше вопрос, а как потребителю в этом разобраться? Как выбрать, может быть, тот набор услуг, который ему подходит. И самое главное, как в этой системе и на удочку мошенников не попасться, потому что иногда бывает, да, отправляешь ты заявку даже не на кредитную, а просто на дебетовую карточку. Мне тут нужно было дебетовую карту оформить в одном банке, в конкретном. Так мне, вот я сейчас специально посмотрел, мне прилетело 7 предложений непонятно от кого. То взять кредит, то взять какой-то займ, хотя я не собирался никакого кредита получать. Откуда? Как это все происходит?
2: Базы данных утекают, но тем не менее у нас же идет активная борьба с дропперами, и уже есть первые результаты, и в антидропперском пакете защиты граждан от мошенников, например, Госдума тогда ограничивала количество банковских карт у граждан до 20 штук. Ну, не нужны обычному гражданину 20 карт.
1: Ну вот, я просто
2: для чего?
1: Для чего? Для чего? Вот не будет ли еще каких-то дополнительных ограничений, а может быть, они и необходимы? Давайте попробуем с этим разобраться. И с нами на связи заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка РФ Народного фронта» Алла Храпунова. Алла, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Вот как вам кажется, в связи как раз с расширением банковского рынка, расширением числа финансовых продуктов и услуг, нужно ли, соответственно, и укреплять, и расширять, и систематизировать различного рода ограничения для потребителей?
3: Ну, к сожалению, да, приходится ограничивать количество банковских карт. Вы совершенно верно заметили, что на самом деле вот обычному человеку десятки карт ну, вообще вот не нужны. Почему? Потому что это в нашу жизнь вносит какой-то сумасшедший хаос. Согласитесь, когда выпущено много карт, ты банковское приложение открываешь и начинаешь, ой, именно ту карту сбросил, ой, извините, я сейчас переброшу, и стоишь на терминале, перекидываешь, повторюсь, этот хаос для финансов просто противопоказан, потому что как только твой контроль вот, размазывается, ты, соответственно, можешь не видеть какие-то списания, ты можешь, извините, потерять какую-то карту, ее и не заметить, и такое тоже случалось. Поэтому, в принципе, законодатель сейчас достаточно комфортный лимит определил 20 карт, причем 20 карт в принципе, да, вне зависимости от банка. До этого обсуждалось 10 карт, и вот почему-то этот лимит вызвал достаточно много дискуссий. Я слышала, что были дискуссии, что как же вот так мало карт. Я, например, выпускаю карту, отдаю ее родителю, там, мужу, ребенку. Вот хочу всем напомнить, что это нарушение системы пользования картами. У каждого человека должна быть своя именная карта. Если она выпущена на ваше имя, вы не имеете права ее передавать никому другому. Выпускаете к вашему счету просто карту на имя вашего родственника. Во многих банках это предусмотрено. Просто настаиваете у менеджера и там открываете семейный счет, которым будет выпущена карта вам и вашему супругу. По поводу борьбы с дроперами. Вы правильно сказали, что банковское сообщество и власти отчитываются о том, что снижение идет количество дроперов. Это прям позитивная тема. Особенно снижение дроперов среди молодежи, потому что вот мы на платформе «Мышеловка» в рамках нашей работы мы фиксируем, сколько наших детей втягивается вот эту схему жуткую. И учитывая, что стоимость карты дропера растет, мы видим, как наши дети вот идут на поводу у тех самых мошенников. И что? И дальше становятся фигурантами уголовного дела. Мы же вот родители должны понимать, что наших детей потом, извините, могут посадить. У нас даже родители, вот мамы пишут, мой ребенок 20-летний, не знал, не понимал, и теперь он в СИЗО. Да, наша с вами ответственность теперь тоже предусмотрена. С прошлого года родительский контроль, так называемый, внедрен, когда каждого родителя банки уведомляют, что ребенок открыл карту, и давайте, если наш ребенок открывает пятую карту, мы все-таки зададим вопрос, какими программами лояльности он пользуется, зачем ему пятая карта, для того, чтобы уберечь нашего ребенка. По поводу именно антидроперского, достаточно много уже введено. Это ограничение переводов, отключение от дистанционно-банковского обслуживания. Банковские карты выданы не будут. И база дроперов, да, мы про нее тоже часто с вами говорим. Вот в этом пакете антифрода как раз такая более, наверное, комфортная позиция внедрена. А сейчас четко определен срок, в течение которого информация о человеке находится в этой базе дропера. Если первый раз информация попала, то год, а если второй раз, то 3 года. И четко прописан механизм реабилитации. То есть если вдруг ошибочно вы попали в базу, чтобы не там ходить по кругу, да, то можно по алгоритму написать и опротестовать, и дальше уже там провести какой-то диалог с регулятором и с финансовыми организациями, чтобы вас исключили. Поэтому борьба с дроперами очень активно идет, и в принципе многие, наверное, тоже почувствовали, что блокируются какие-то платежи, ведутся диалоги, говорят, что там иногда и неумышленно становятся вот такими объектами перечислений, точнее инструментами перечислений люди. Мы должны быть все очень аккуратны и повторить, хаос в наших картах, в наших инструментах платежа просто недопустим.
1: Да, действительно, это важно, и как раз надо помнить о том, что никакого хаоса у нас быть не должно. А вот скажите, пожалуйста, а насколько банки сейчас готовы вот к такой просветительской работе с гражданами, чтобы некоторым образом, ну, рассказывать им о тех финансовых продуктах и, опять же, о том, как себя следует вести со своими картами, со своими счетами, предлагать, например, вот в одном банке открыто несколько карт, ну, закройте вы ненужные и все подведите к одному счету.
2: И вообще, насколько безопасно использование карты как карты социальной для льгот и для прохода в музеи? При ее потере нет ли страшных последствий?
3: Вот прямо вы попали в точку. Мне тоже кажется, что банки должны тут быть проводниками знаний. И сама столкнулась, например, у меня достаточно большое количество банковских карт, и когда я говорю, ой, давайте вот выпустим еще одну, банк мне не сказал, ну зачем, давайте тогда закроем какую-то, какая у вас есть. Но что мы сейчас наблюдаем, а сейчас некоторые банки начинают вводить, например, комиссии за карты, которые не используются, которые просто так лежат, мы с вами про них забыли. И я думаю, что это как раз тоже система, знаете, как почистить свои карты. И думаю, что в ближайшее время, когда будет создан какой-то центр, да, где будет храниться информация о картах, как по-другому банки могут узнать, сколько на человека выпущено карт, как раз будет проведена такая акция, я думаю, информационная кампания для того, чтобы карты минимизировать. И, конечно, люди тоже должны знать о тех возможностях, которые каждая карта, каждый банк предлагает. Вот, например, по карте МИР вы обсуждали сейчас. Я, например, фиксирую, что владельцы карты МИР далеко не все знают, какие преференции и опции скидки у партнеров предлагает карта. То есть это нужно ее зарегистрировать, провести определенные там телодвижения и действия. И, ну, не знаю, наверное, там 30% из тех, кого спрашиваешь, не в курсе этого. То есть тут надо комплексную историю делать и проводить, и рассказывать. Банки в обязательном порядке, как люди, как проводники, которые в нашей привычной жизни рядом с нами, они должны быть в первую очередь всеми проводниками знаний, умений, навыков и приучать нас к правильному пользованию финансовыми инструментами. И должна сказать, банки, конечно, ну, крупнейшие, так точно, стараются и делают в этом направлении
2: безопаснее для пользователей. Спасибо, Алла. Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта была с нами в эфире. Обсуждали мы карты, как безопасно использовать, как за ними следить и действительно, сколько кредитных карт вам необходимо.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
6: Всем привет! Я Станислав Муловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
4: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 11 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Доброе утро. Напишите нам, следите ли вы за ценами на продукты, как они меняются. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Либо напишите нам в Максе или в Телеграме, наши каналы Радио России. Ну, а сейчас поговорим как раз-таки о том, как будут будут по-другому следить за продуктовой инфляцией в нашей стране, по крайней мере, предлагают? И как будут мониторить цены на продукты через федеральную налоговую службу?
1: Да, в Госдуму внесен такой пакет законопроектов, который позволит федеральной налоговой службе передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, о поставщиках и сделках для мониторинга цен на продовольствие. Причем это не только цены реализации, но и вся структура финансовая деятельности участников рынка, их доходы, их расходы, их прибыль. В числе передаваемых сведений это и цены сделок, и объемы реализации продукции, и данные налоговой и бухгалтерской отчетности, и финансовый результат. То есть все прозрачно по запросу соответствующего органа.
2: Да, но пока незаконно. Вот как раз-таки предлагают скорректировать нормы налогового кодекса, чтобы передача таких данных ведомствам не нарушала режим налоговой тайны. Потому что доступ к ним внутри ведомства сейчас получают только уполномоченные должностные лица.
1: Ну, с одной стороны, понятно, зачем это собираются вводить, чтобы не допустить хаотичного роста цен и не допустить какой-либо даже...
2: Ну, чтобы быстрее выявлять, а кто же решил у нас подзаработать.
1: Да, или демпингануть на этих ценах. Вот, но, тем не менее, легко ли будет установить такие нормы, и как быстро это произойдет, и насколько действительно рынок готов к таким нововведениям, давайте обсудим с нашим экспертом. С нами на связи юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов. Роман, здравствуйте.
7: Доброе утро.
1: Вот как вам кажется, это предложение, насколько оно сейчас обосновано и насколько оно реализуемо из правовой точки зрения в первую очередь?
7: Да, ну, надо, наверное, сделать небольшую такую поправку, что сейчас речь идет о законодательной инициативе, которая, в общем-то, внесена сейчас на проработку комитетов. Это еще не окончательный законопроект, и вообще достаточно большой вопрос, увидит он свет или нет, потому что достаточно много ведомств между собой и, скажем так, налоговых кодексов, налоговый кодекс пересекается, с гражданским пересекается, потому что у нас на сегодняшний день действует защита, называемая налоговая тайна. То есть, когда вы сдаете свои декларации, у вас есть защита на то, что их никто не узнает, потому что вот эти данные, они могут быть не только объектом, как говорится, мониторинга, но они могут быть в недобросовестных, нечестных руках, они могут быть таким объектом торговли и раскрывать коммерческую тайну, которая может быть использована конкурентами. Поэтому это сейчас основная такая, как говорится, одно из основных препятствий, которое не дает возможности принять этот закон в том виде, в котором его хотели бы, наверное, видеть. А что касается самой идеи, ну, идея, она не нова. И дело в том, что сегодня технически как раз ее исполнить возможно, потому что Федеральная налоговая служба на сегодняшний день обладает всеми необходимыми механизмами для того, чтобы там, видеть всю вашу цепочку поставок, начиная, допустим, если вы импортер, то начиная от точки входа, когда этот товар пересекает границу, сразу вот с момента подачи декларации идут практически сквозные документы, в которых отражается не только там, стоимость товара, там, страна происхождения, но и в том числе транспортные затраты. Что все это действительно попадает в налоговую службу. И как раз идея состоит в том, чтобы вот эти данные, которые на сегодняшний день в автоматизированном виде уже сдаются и в налоговой, и находятся в такой некой базе, дать некоторым ведомствам доступ к этой базе, чтобы они могли мониторить. То есть речь идет именно о не о фискальных каких-то монетах, а именно о мониторинге того, как изменяется динамика цен на те или иные товары. В первую очередь речь идет о социально значимых товарах, которые вот последние несколько лет достаточно сильно потрепали нервы как и ритейлу, так и чиновникам, да и, в общем-то, простым гражданам, когда вот эти скачки цен на продукты, там, такие, как
2: яйца. Ну, а быстрее картошки, найдут огурцы. Виноватых, а дальше-то что? Разве этот мониторинг позволит снижать цены?
7: Речь не о том, чтобы найти виноватых. На сегодняшний день тот же там Росфинмониторинг, там, допустим, который запрашивает в случае роста цен, то есть идет дополнительная нагрузка на бизнес, то есть о чем идет речь. То есть идут постоянные сквозные запросы о том, вот, а раскройте, пожалуйста, а почему у вас яйца по такой цене, например, да? Там и в ритейл, и в том числе производители, и поставщики начинают давать объяснения, вот эти куча справок, которые отнимают время, силы и так далее. И как раз, в общем-то, идея состоит в том, чтобы не досаждать бизнесу вот этими запросами множественными, а получать эту информацию, статистическую информацию в таком сквозном автоматическом режиме и предугадывать колебания цен, которые возможны. То есть мы будем, условно говоря, лечить не последствия, а причины. И в данном случае еще также можно подключать Федеральную антимонопольную службу, которая может здесь выявлять картельные сговоры, что тоже, в общем-то, достаточно часто встречается по отдельным видам продуктов, когда ритейл просто договаривается, допустим, что вот давайте мы розничную цену оставим на такой-то цене, увеличим тем самым долю прибыли. Естественно, это все получается в ущерб простым гражданам. И как раз идея законопроекта состоит вот в этом. То есть получать в автоматическом режиме именно не для фискального контроля, а для статистики, предугадывания и предупреждения вот этих возможных колебаний, в первую очередь, на социально значимые товары.
2: Роман, вы знаете, смотрю данные Росстата за прошлую неделю, и меня немного пугает то, что все равно растут цены на продукты. Вот история с ценами на плодово-овощную продукцию в первую неделю июня. В среднем выросли цены на 2,2%, что традиционно влияет на общую инфляцию, да, и сильнее всего подорожали огурцы, цены на лук, картофель, капусту, морковь, свеклу, помидоры и так далее. А вообще это характерно для начала июня, хотя, казалось бы, лето, уже первые урожаи пошли, из теплиц пошли урожаи, цены-то должны снижаться, а они, наоборот, растут.
7: Ну, если говорить о российской продукции, то, допустим, вот, непосредственно о Подмосковье, да, у нас, вот, например, на даче еще огурцы не поспели. То есть речь идет о том, что та продукция, которая у нас представлена на сегодняшний день на прилавках, это либо тепличные, либо привезенные из других регионов, там, с южных регионов, либо там, из ближнего зарубежья. Как вы знаете, сейчас наложен был ряд ограничений на товары, в том числе из Армении, откуда традиционно поступает большое количество овощей. Вот сейчас, получается, торговые пути переориентируют от поставки с Азербайджана. Вот. Но это такой временной лаг. Плюс есть определенные проблемы с тем, что топливо у нас подорожало, и это все вызвало удорожание транспорта. Транспорт на сегодняшний день находится практически в основе там любого товара нашего. То есть, потому что без логистики невозможно там этот товар доставить. И плюс налоговая нагрузка, которая с Нового года выросла, она имеет такой, как говорится, характер, чем больше оборота, тем больше налоговая нагрузка. Это все, естественно, отражается в том числе на ценах. Но большая часть – это ежегодное такое сезонное колебание. То есть, как только урожаи начнут собирать вот в центральном регионе, вот в нашем регионе, в подмосковном, это уже приведет к тому, что цены пойдут вниз.
2: Ну, ладно, есть хорошие новости. Вот цены на яйца, например, снизились за прошлую неделю почти на 2%. На сливочное масло, вареные колбасы, сыры и соль. Свинина и молоко, овощные консервы для детского питания также подешевели. И разные полукопченые, варено-копченые колбасы, творог, кефир, рис и макаронные изделия.
1: Может, это сезонное явление?
2: Собрали урожай макарон. Роман, а с чем это снижение связано?
7: Дело в том, что в процессе того, как меняется температура за окном, у нас меняются вкусовые предпочтения. То есть мы стараемся отказываться от такой более тяжелой пищи, которая характерна для более холодных, для более холодного времени года. И летом хочется каких-то легких продуктов, поэтому и вот в связи с этими изменениями вкусовых предпочтений россиян в том числе и изменяется спрос. А спрос, как известно, вот в рыночной экономике влияет непосредственно и на предложение. Поэтому здесь, в общем, такая прямая составляющая. То есть любой товар, он подвержен сезонным колебаниям в большей или в меньшей степени. Там, ну, те же яйца, вот вы упомянули. Но на Пасху, наоборот, они росли, потому что спрос вырос там на 60%. И сейчас яйца находятся в таком среднем режиме по спросу. Плюс достаточно много предприятий нарастили производственные мощности по производству яиц. То же самое, кстати, касается вот мясной продукции. И, в общем, все это влияет на... То есть растет предложение, спрос падает, естественно, что снижается цена. Ну и в обратную сторону это также работает.
1: Да, логика, безусловная логика здесь есть, и мы не зря это все обсуждали. Мы говорили о законодательной инициативе, о пакете законопроектов, который позволит Федеральной налоговой службе передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, поставщиках и их сделках для мониторинга цен на продовольствие. Это вот такая важная вещь. И вот буквально у нас 30 секунд остается. Роман, вот короткий такой вопрос. А скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы сказали о шансах, будет ли принят такой законопроект. А вот можно ли говорить о том, что сейчас пока еще достаточно инструментов для мониторинга?
7: Ну, да, инструментов для мониторинга недостаточно, то есть используют ведомства до сих пор вот эту систему запросов сквозных, которые достаточно серьезно напрягают весь бизнес, и мы надеемся, что уже в новом созыве Государственной Думы будет принят вот этот закон, который, ну, существенно упростит, во-первых, вот эту отчетность в случае роста цен для бизнеса, а и улучшит жизнь наших жителей.
1: Спасибо большое. Роман Харланов, юрист и эксперт потребительского рынка, был с нами на связи. Ну, а у нас сейчас впереди совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
4: Совет дня. Глубоко копаем.
8: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления. Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Совет дня. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
4: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
9: Категория 6+.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
11: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
9: И каковы последствия?
11: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
9: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
11: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
9: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
11: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
9: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
11: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
9: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
11: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
9: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
11: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
9: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
11: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
9: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
11: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, Доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
9: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Радио России. Первое государственное. Радио России «Орел». Реклама.
12: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
13: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
14: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
15: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
4: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Пожар в здании музея панорамы в Севастополе, атакованном ВСУ, ликвидирован. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Включены дизельные генераторы. И вода на черноморских курортах прогрелась до 21 градуса. Все подробности далее. Пожар в здании музея панорамы в Севастополе, подвергшемся обстрелу со стороны ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. По ее данным, на месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе 36 специалистов и 11 автомобилей ведомства. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. ВСУ нанесли удар по панораме обороны Севастополя 1854-1855 годы, минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг сложности. Ситуация крайне сложная, ранее сообщал губернатор Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала удар ВСУ варварским актом. Российские силы ПВО за ночь сбили 330 украинских беспилотников в 12 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе и Крыму. После атаки БПЛА в двух квартирах многоэтажного дома в Краснодаре произошло возгорание, сообщил оперштаб региона. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА попали в многоэтажку в Краснодаре и вызвали возгорание. Два человека пострадали. Также атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек. Как сообщают утром украинские СМИ, в подконтрольном городе ВСУ в Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, в результате взрывов в Конотопе, Сумской области на севере Украины, были повреждены объекты инфраструктуры. Часть города осталась без газоснабжения. Запорожская АЭС полностью обесточена из-за отсутствия внешнего энергоснабжения. Задействованы резервные дизель-генераторы, сообщает пресс-служба станции. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ ферросплавная 1, которая обеспечивает собственные нужды за АЭС, была отключена накануне вечером в автоматическом режиме, сообщается на канале платформе «МАКС». После отключения внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне. В интервью газете «Берлин Зайтунг» Дмитриев отметил, что многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок, поскольку они вели очень успешно бизнес в России. Он также напомнил, что многие из них столкнулись со снижением торгового оборота на 30-40% из-за ухода из нашей страны. Впрочем, по его словам, многие по-прежнему ведут дела в России, только это не афишируют. Израиль намерен выделить более 350 миллионов долларов на создание 61-го поселения на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на постановление правительства. По его данным, план предусматривает финансирование временных жилых комплексов и объектов общественной инфраструктуры, что станет одним из самых значительных шагов по расширению поселений за последние десятилетия. Поселенческая деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы воспринимают это как политику закрепления европейского государства на их территориях. Россия уже в ближайшее время может получить разрешение на экспорт озимой пшеницы и ячменя из отдельных регионов в Китай. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он отметил, что 8 мая уже состоялись переговоры по этому вопросу. До конца месяца ожидаются проекты протоколов. Все заинтересованные стороны должны их согласовать. Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня.
2: Жара в Москве повторила рекорды почти 30-летней давности. В среду столбики термометра поднялись до 30 градусов. Действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Такая обстановка будет все ближайшие дни, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
17: Температура прогнозируется на уровне 30-32 градусов 11 июня и 12 июня даже 31-33 градуса. Очень теплые ночи. В Москве, в центре города, температура не ниже 20 градусов.
2: По прогнозам, начало новой недели будет в столичном регионе облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в понедельник составит до плюс 20-25 градусов. Вода на черноморских курортах Новороссийска и Геленджика прогрелась до плюс 21 градуса. На остальных курортах вода на 1 градус ниже. Об этом рассказала РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. Она отметила, что Азовское море мельче, поэтому вода там прогревается сильнее, чем на черноморских курортах. Максимальная температура воды на Азовском побережье составляет до 25 градусов. Праздничные выходные существенных изменений в температуре морской воды не предвидится.
4: Спорт.
18: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России в своей организации. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования КАС в установленные сроки выполнены не были. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Егор Корнев установил два рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климента Колесникова. А затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев эту дистанцию на 3 сотых секунды быстрее. Волейбольный «Локомотив» покинули два игрока. Новосибирцы расстались с болгарским связующим Симеоном Николовым и центральным блокирующим Юрием Брожнюком, который отправился в аренду в «Динамо» из Ленинградской области. Клуб из Соснового Бора, в свою очередь, не стал продлевать сотрудничество с финном Лаури Керменином. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Сегодня в Ялте плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь. В Симферополе дожди, плюс 26-28 градусов. В Севастополе плюс 23-25 без осадков. В Нальчике дожди, плюс 24-26. В Ставрополе плюс 21-23 градуса, кратковременный дождь. В Сочи плюс 23-25, также кратковременный дождь. В Краснодаре дожди, плюс 27-29. В Волгограде плюс 29-31 градус без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, а вечером кратковременные грозовые дожди. В Москве без осадков плюс 29-31. Сейчас столица плюс 22 градуса. Безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
4: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
19: 16+.
20: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
19: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
20: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
21: Сейчас.
22: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
23: Передаем сигналы.
24: Сигналы точного времени.
2: Передаем сигналы точного времени. 9 часов 12 минут и 22 секунды. Четверг на

0: восприятии современного человека, ну, съезжает, будем так говорить. Потому что вот сколько раз мы говорили о том, как люди верят в различного рода гадалок, предсказателей и прочее, прочее, прочее.
1: Причем... Технологии меняются, а старинные, древние желания знать, что будет, остаются.
0: Ты знаешь, ничего, мне кажется, не меняется. Я вспоминаю, лет 30 назад были такие, помнишь, газеты бесплатных объявлений. И их часто просто бросали к нам в почтовый ящик. И ты их достаешь оттуда, ну а для чего их использовали? Понятное дело, иногда кто-то действительно там искал, ну, средства от тараканов, еще чего-то, да. И там была обязательно эзотерическая страничка. Вот я это очень хорошо помню. Там потомственный маг, гадалка такая-то.
1: Как хорошо, что запретили рекламу.
0: Радуюсь безмерно, потому что самое лучшее, что я там видел, фотографию томного молодого человека на фоне гадательного шара и такой вязью под средневековые, не знаю, рукописи было написано «Ведьмец». Вот, и вот этот ведьмец, видимо, тоже кого-то как-то привораживал. Ну вот смотри, давай статистика. По данным социологов, многие наши современники, особенно женщины, ударились в гадания, которые генерируют в мессенджерах автоматические боты. И это приносит неплохой доход, собственно, создателям этого бота. Потому что за месяц общий оборот может доходить до 50 миллионов рублей. А человек просто просит, чтобы ему, не знаю, карту на удачу вытащили, не сказали, повезет ему сегодня на работе или не повезет.
1: Ох, а ты знаешь, как искусственный интеллект продвинулся в области астрологии и тарологии. В общем, можно гадать с помощью искусственного интеллекта. И многие, кстати, это делают, потому что это бесплатно.
0: Подожди, а они обращаются к искусственному интеллекту, потому что естественного не хватает. Я вот это попытаюсь понять.
1: Ну, вот... Люди верят во что угодно. Вот, например, сейчас завирусилось в социальных сетях в России. А, собственно, один из сайтов под названием «Проклинатор». В общем, кто-то сделал ради шутки, но россияне заходят и оставляют разные...
0: Проклинают своего, своего начальника Ивана Ивановича за то, что не поднял мне зарплату, да?
1: Да, желает вот, расстройства желудка. Ну, в общем, многое-многое шуточные проклятия оставляют. В общем, молодежь веселиться, зумеры смеются и активно выкладывают смешные ролики в соцсети.
0: Ничего не поменялось, потому что когда-то такой, на самом заре русского интернета был такой сайт, тоже назывался «Враги.ру», там можно было написать имя врага и что ты ему желаешь. Вот, и вот примерно такое же и было. Ну, в общем...
1: Меняются только способы, понимаешь?
0: Исключительно.
1: Вот ужасами.
0: Вот зачем люди этим занимаются, почему люди обращаются даже к этим автоматическим гадательным системам?
1: Почему они хотят в это верить? Самое важное.
0: Надо разобраться. Давайте выясним это у нашего постоянного эксперта, клинического психолога, доктора психологических наук Марии Киселёвой. Она с нами на связи. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну вот, мы уже
1: что
0: много...
1: Что нас отправляет на такие сайты? Почему мы в это верим? Почему мы хотим в это верить?
0: Даже уже не живой гадалки.
2: Ну, видите, внутри нас живет такое примитивное существо с магическим мышлением. Древние люди, не зная, как объяснить природные явления или какие-то социальные явления, действительно объясняли их с помощью каких-то магий, ритуалов придумывали различные, с тем, чтобы взять под контроль то, что сложно контролировать. И дети то же самое, да, у нас верят в сказки, в Дедушку Мороза с удовольствием. И мы, собственно, им это тоже предлагаем. И нам в детстве все это предлагалось в большом количестве. И вот такая часть живет в нашем, ну, до какого-то момента в бессознательном, но когда времена для каждого это свое время, может быть, становится таким более непредсказуемые, менее контролируемые, тревожные, то вот эта часть вылезает. И, собственно, когда на сознательном таком уровне взрослом нам сложно анализировать, или лень, я бы сказала, тоже лень анализировать какие-то многочисленные факторы собственной жизни, то, опять же, мы, может быть, не владеем, ну, как-то теряется предсказуемость, да, неопределенность такая в мире человека появляется, то, ну, мозгу необходимо заполнить вот эти такие пятна хоть чем-то. Хоть вот, понимаете, даже оказывается...

0: генерированным ботом каким-то предсказанием, потому что, ну, вот не терпит наша душевная жизнь пустоты. Мозгу нужно обязательно какой-то план, какая-то причинно-следственная связь. Да, и, ну, иначе, говорю, повторяюсь, это заполняется, в общем-то, чем угодно, вплоть до вот таких вот каких-то совсем примитивных вещей в плане сгенерированных искусственным интеллектом, но сразу становится легче, потому что вот эта линеечка причина-следствие нарисована, дальше нарисовано какое-то представление о будущем. Дальше вот эта сложная история с ответственностью, когда ты каждый день миллион раз на самом деле принимаешь на себя ответственность за каждый свой шаг. Начиная от того, во сколько ты должен проснуться, должен ты сделать зарядку, должен ты правильно позавтракать, кто отвезет детей, не опоздать, опоздать или не опоздать на работу. Ну, то есть это все автоматически, очень огромное количество. Мы принимаем решения, ну и, соответственно, несем ответственность и пожинаем последствия своих действий. И вот кому-то, наверное, очень сложно уже постоянно быть ответственным за собственную жизнь, особенно если есть какие-то развилки в жизни, ну, в смысле, нужно принять более важные решения, чем сделать зарядку или не сделать, разорвать отношения или, наоборот, начать отношения, уволиться или там пойти потребовать повышения. Ну, вот такие жизненно важные какие-то развилочные такие вещи нужно решить, и, соответственно, хочется с кем-то эту ответственность разделить. Не всегда можно разделить с близким человеком, там даже с другом, потому что мы знаем, что друзья тоже иногда не самые лучшие советчики, потому что не потому, что они там порчу хотят на нас навести, а потому что, ну, из личного опыта там очень много, то есть необъективная информация. Потом иногда мы видим, что близкое окружение само не самое успешное, скажем так, и что у них просить совет. Если у тебя там подруга в разводе, то смысл просить у нее совет, как мне поступить, потому что, в общем-то, ее жизнь там личная неуспешна. Или наоборот, подруга, у нее все хорошо, успешно, а, как говорится, сыт и голодного не поймет. Поэтому вот выход один. Тем более, видите, сейчас все намного проще. Это даже не нужно газету бесплатную находить с магами и чародеями, а просто нажал кнопку в своем телефоне, и у тебя уже такой вот агрегатор советов, в общем-то, есть. Ну, а дальше какая работает система? Один раз, смотрите, мозг у нас так тоже устроен, интересно, то есть он, первое, не терпит пустоты, не ненавидит просто, не переваривает неопределенность. А дальше он еще очень большой любитель, как сказать, ну, не подтасовывать факты, а выбирать те факты, которые вот ему для чего-то выгодны. И вот один раз там сгенерировали рекомендацию, там, она, может, не сбылась, там, да, два раза не сбылась, на третий сбылась. И человек обычно, что он же запоминает, повторюсь, да, мозг как бы фиксирует то, что он хочет зафиксировать. Вот мы зафиксировали. Там, в среду там, мне было рекомендовано сделать это, сделала и получилось. Потом опять, может быть, какая-то там мимо-мимо, потом опять зафиксировали то, что, ну, потому что вероятность, теория вероятности никто не отменял, как где-то будет попадание. И потом уже ты подкрепляешь, человек сам себе подкрепляет то, что это работает. Потому что ему хочется это подкреплять. То есть подружка, например, которая на это смотрит со стороны, будет подкреплять для себя и пытаться для вот такого товарища подкреплять неудачные, например, обращения. Но сам-то человек, ему не хочется же признавать, что ошибочно. Поэтому он будет подкреплять то, что выгодно подчеркивает правильность его решения. И в итоге вот такой замкнутый круг. Это, ну, как с вещами с нами. Мы ж, понятно, нам каждый день снится там энное количество снов, какой-то мы из них помним, но в течение всей жизни мы помним несколько снов, которые как бы вещи. И у нас общее представление, что сны сбываются. И вот то же самое здесь. То есть что-то попадет, но это зафиксируется, и будет ощущение, что это очень даже рабочая схема и полезная. Вот, поэтому такого удивительного нет, но вот так вот человек ввиду своей слабости вот придумал такие механизмы в виде магического мышления, в виде желания там снять ответственность, и все это, как говорится, на ловца и зверь бежит. Вот вам бот, который с удовольствием вам план на день составит. А в чем опасности, скажем так? Опасности в том, что вместо действительно анализа ситуации конкретной, индивидуальной, вместо работы над ошибками, вместо того, чтобы сесть и прислушаться к себе, а что я хочу, что мне нужно, и после этого какое-то решение принимать, человек, конечно, может иметь соблазн все доверить, все решения вот такому боту. Ну, повторюсь, какие-то будут в любом случае позитивные, но негативные тоже будут. И ну, такой уход от реальности ну, вот, может совсем увести не в ту сторону. И, ну, и иногда люди просто перестают что-либо делать, надеясь, что какой-то там искусственный интеллект или кто-то за них все решит. А вот в этом, наверное, основная опасность. Если это еще есть одна из мотиваций, это как некое развлечение, как некие эпизодические истории, то, собственно, ну, хорошо, развлеклись, в какой-то момент жизни обратились, но дальше вернулись на сторону какой-то реальной жизни и уже на себя больше ориентируемся, то, в общем-то, это, ну, как бы, ну, хорошо, такое тоже бывает, скажем так. Потому что в чем еще там история, что бот, что вот эти карты там какие-то, гадалки, они чаще всего, гороскопы, дают какую-то достаточно такую общую информацию. Сегодня вам было бы важно принять решение. Какое решение, что принять. Но если у человека уже интуитивно какое-то решение готово, то вот такая рекомендация может ну, какой-то вот столкнуть с мертвой точки, да, нашего бурдарного осла. То, опять же, может быть, в этом и нет ничего дурного. А лишь бы вот свой мозг действительно не отключить полностью и свою ответственность не переложить на вот эти боты, потому что вот тогда действительно уходишь от собственной линии жизни и какую-то вот усредненную ведешь. И главное, проблемы не решаются. Видите, они такие проблемы, вещь очень пакостная, потому что если они накопились, есть ощущение, что от них можно бегать, прятаться, как-то вот ставить между собой проблемы искусственный интеллект или какого-то бота, или что-то еще. И даже проблема может сделать вид, что она как-то рассосалась. Но, к сожалению, если реально накопленная какая-то есть проблема, она никуда не денется. И пока сам не засучишь рукава, не начнешь, в общем-то, все это разгребать, проблема не решится, будь то финансовая составляющая, будь то личные отношения, будь то воспитание детей. Вот обычно такие зоны жизни особо интересуют, ну, всех, любого человека. Без активного участия, без, опять же, анализа, разложения по полочкам, вот такой кропотливой внутренней работы, конечно, проблема не решится. Но, повторюсь, иногда бывает, она вроде как решена, нужен толчок, да, какой-то толчок. Ну, вот совет, что сегодня хороший день для принятия решений, может помочь на основании уже анализа какого-то, да, принять какое-то решение. Но какое, это действительно ответственность каждого человека. И точно не стоит доверять принятию решений кому-то. Да не то, что даже там ни искусственному интеллекту, ни товарищу, ни подруге, ни психологу, но психолог против как бы того, чтобы кто-то за человека принимал решение, но бывают разные специалисты. А поэтому только придется признать, что ответственность за собственную жизнь все-таки остается за каждым из нас. как бы сложно это ни было, как бы не хотелось бы впасть вот в эту детскую позицию, чтобы мама решила, в каких колготках мне идти, вот, и вообще идти ли там в садик. Не получится уже. Каждый взрослый человек несет ответственность за собственную жизнь. Вот, ну и, соответственно, ответственность за использование каких-то приспособлений, чтобы эту жизнь облегчить, как человеку кажется.
1: Скажите, а вот не кажется ли вам, что это как раз скорее показатель некоторой внутренней слабости, когда мы все это перекладываем на какого-то, тем более, робота, робота-гадалку?
0: Ну, слабости, инфантильности, ну, конечно, ну, в какие-то моменты жизни у каждого человека проседает, даже у сильного человека может просесть, ну, его сила. Батарейки разрядились. И, ну, поэтому иногда, повторюсь, многие эпизодически могут обратиться, ну, вот, как вот, да, опереться на какую-то там помощь. А главное, чтобы это не стало какой-то общей линией. Безусловно, это проявление вот инфантильности, слабости, невозможности выдержать неопределенность. Вот такие все эти параметры, конечно.
1: То есть то, что я иногда пасьянс на компьютере раскладываю, чтобы успокоиться, это нормально?
0: Это, конечно, нормально. Это такой способ справиться с тревогой. Но потом человек возвращается, как говорится, свою ответственность надевает на себя и топает дальше, да.
1: Ой, ну хорошо.
2: Неплохо. Спасибо, Мария. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами в эфире. Не прощаемся с Марией. Буквально через минуту продолжим обсуждать наиболее интересные психологические новости о нас с вами, о нашей жизни. А вернемся через минутку. Ждите, не переключайтесь.
3: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
9: Вас сейчас казнят. Опускай!
10: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
11: Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 11 июня, 9:31 и 11 секунд. Самое точное московское время. Тем утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. И, как всегда, по четвергам мы продолжаем, обсуждаем важные психологические вопросы и вопросы, связанные с нашим поведением. Вот сейчас за мужчин хочу сказать, не за всех. Оказывается, мы...
2: Так, давай, давай.
1: Да, и так мы врём. Я вот честно вам признаюсь...
2: Все люди обманывают.
1: И ещё иногда мужчины. Вот. И дело в том, что тут посчитали, по поводу чего чаще всего врут мужчины. Знаешь, по поводу чего? По поводу роста. Обманывают по поводу своего роста. Ну, мне, как человеку, в котором 1.91 м, мне сложно обманывать что-либо по поводу своего роста. А некоторые мужчины, они прибавляют себе немножечко рост. Непонятно, правда, почему. Что, женщина подойдет...
2: Особенно чаще обманывают мужчины, которые, наверное, меньше 180.
1: Вот непонятно. Ну что, женщина к ним подойдет и спросит, какой у тебя рост? Он скажет, 179, а у него 175. И вот, ну и что тут? Ну вот она его будет измерять рулеткой? Странно как-то.
2: Ты знаешь, это еще есть такой стереотип, что маленькие мужчины любят большие автомобили.
1: Это я
2: компенсация.
1: Мне кажется, это касается очень... Ну, не всегда коррелирует с маленькими мужчинами. Вот. Ну, я, например, в маленький автомобиль просто не помещусь. Вот. Ну, представь, где я и где какой-нибудь там, не знаю, мини. Вот. Ну как? Поэтому тут не всегда коррелирует. Но здесь вот почему-то врут по поводу роста. Мне казалось, что раньше врали по поводу размера кошелька, а теперь вот по поводу роста. Так ли это?
2: Не продолжение. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева присоединяется снова к нам в эфир. Мария, еще раз доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Объясните же нам, почему мужчины нас обманывают по поводу своего роста, почему они так зациклены на этом?
0: Ну, давайте не будем говорить, что прямо они обманывают или врут. Ну, вот немножечко так приукрашают. Да, приукрашивают реальность. Ну, для того, наверное, чтобы нам, женщинам, было приятно, как бы, прежде всего. То есть, опять же, то, что мы ожидаем услышать, то, в общем-то, нам и говорят. А потому что действительно существует, наверное, такая ассоциация с ростом, который, ну, ассоциация роста и силы, роста и способности защищать, такой вот богатырь рядом, который, несмотря на то, что уже там диких зверей особо не водится, ну, по крайней мере, в больших городах, но желание женщины быть под защитой никуда не девается. Опять же, видите, такие очень архаичные установки, которые очень глубоко в нас сидят. И несмотря на то, что женщины сейчас там и феминистки, и эмансипация, все равно в глубине души хочется, чтобы вот кто-то был рядом, реальный, настоящий, который мог бы защитить, спрятать. И понятно, что чисто в какой-то такой физиологический, ну, просто вот базово представляется, что это кто-то большой, большой, соответственно, высокого роста. Вот такая вот дремучая история, в общем-то, наверное, заставляет мужчин иногда какую-то приукрашенность в себе добавлять. Ну, давайте скажем, чтобы наших мужчин не обижать, что и девушки там много чего любят приукрасить, там какие-то свои размеры и параметры. Поэтому вот это, мне кажется, даже где-то мило и интересно, потому что если человек ну, хочет что-то приукрасить для того, чтобы быть интересным другому, это говорит о том, что действительно он ориентирован на вот эту вот социальную жизнь. Ведь есть люди, которым совершенно все равно, и какой у них рост, и какой у них вес, и вообще, что там происходит. Ну, на самом деле, иногда это даже более грустная история, потому что социальная жизнь для них не является какой-то ценностью, и ради нее они не готовы, ну, ни на что, скажем, да, даже на такое милое преувеличение, потому что, наверное, самое глупое преувеличивать свой рост, потому что он очевиден. Там, ты можешь скрыть правильно то, что у тебя в кошельке, какую-то зарплату преувеличить, потому что, ну, не НДФЛ, там вроде на знакомствах никто не требует, но рост, он очевиден сразу. Естественно, девушка скорее оценит не сколько там сантиметров и миллиметров, а просто, ну, насколько человек выше, ниже ее лично. Поэтому, наверное, преувеличивает в каких-то анкетах, на сайтах. Но потом, конечно же, стандарты такие мужской красоты, кроме как вот архаичных защитников, есть еще архаичные красавцы, вот, которые там, ну, на самом деле, по подиумам там такие достаточно специфические товарищи ходят, но с высоким ростом. А потом есть стандарты, не знаю, приемы какие-то войска там, тоже там от 180. И все, ну вот это как бы заставляет, наверное, ну, молодых людей, или не очень молодых, в каких-то анкетах указывать, ну, вот такой вот стандартный, идеальный рост от 180 там и выше. Потому что я знаю, кстати, высоких мужчин, которые тоже страдают от того, что там у них там 195. То есть не только низкорослые вот так вот что-то приукрашают, кто-то, наоборот, преуменьшает. Ну, понятное дело, что если это прям какой-то пунктик, то кроме базовых каких-то архаичных вещей, естественно, есть варианты детства, подросткового возраста. Мы понимаем, что подростки растут очень неравномерно, девочки растут раньше мальчиков, и рост прибавляют, естественно, значительно раньше. А может, какому-то вот молодому человеку нравилась девочка, она там вымахала за лето а он ей стал по плечо. Вот остался пунктик. Вот она его там обзвала как-нибудь. Может, он через пару-тройку лет уже вымахал и за 1,80 м, а пунктик остался. Поэтому такая история тоже может накладывать такой отпечаток, если это, ну, какая-то необъяснимая совершенно история, тяга такая, тяга, ну, человек же сам иногда не может объяснить, что-то там преувеличить. Плюс, естественно, ассоциация с другими частями тела, да, если здесь такой рост, то там другой размер, там, да, как бы все это взаимосвязано. Ну и показывает действительно, что мужчины тоже достаточно уязвимы к внешней оценке, потому что мы часто говорим про девушек, да, что они там озабочены своим внешним видом, его исправлением, приукрашением. А нет, понимаете, мужчины тоже, конечно же, очень озабочены, но они озабочены весом. Сейчас вот среди молодежи, кстати, и расстройства пищевого поведения, к сожалению, стали встречаться у юношей более часто, чем там, не знаю, 20 лет назад. То есть вот такая озабоченность внешним видом сейчас тоже выходит на первый план, что связано часто тоже с такой еще нарциссизацией общества. То есть вот я такой весь красивый. А что там за душой, не в плане кошелька, а в плане внутреннего мира, к сожалению, может уходить на второй план. Вот, поэтому, ну, относимся мы как девушки, ну, повторяюсь, давайте на себя посмотрим. Мы тоже приукрашаем. Если посмотреть фотографии там во всяких сетях, конечно, они...
2: Ой, а фильтры для кого сделали?
0: Да. Конечно, конечно, тоже улучшены. Но мы себе как-то прощаем эту историю, ну, как-то, знаете, так, нам можно, типа, а им нельзя. Им тоже можно, потому что все хотят, все что боятся? Отвержения, все чего хотят? Любви и признания. Вот. И есть ощущение, что пару прибавленных сантиметров приблизит нас к этому признанию, к принятию, к тому, что ты нужен, к тому, что ты любимый. А вот отвержение, конечно, переживать очень больно. Вот. Но, к сожалению, видите, если мы преувеличиваем, а потом реальность, то, что я говорила, догоняет, отвержение, к сожалению, может быть более даже болезненным. Поэтому, ну, сантиметр-два там никто мерить не будет, но, наверное, десяток прибавлять не стоит, чтобы... в общем-то, потом не разочароваться. Но еще какая надежда может быть? Вот в соцсетях написал там побольше рост, потом, ну, девушка уже, ты прошел через фильтр, общаешься, как раз показал свой внутренний мир, уже возникла привязанность такая душевная, и уже, собственно, честно сказать, все равно какой рост. Тоже же так бывает, правда? В общем-то, будем надеяться, что так и бывает, что рост не будет являться каким-то самым первым фактором для выбора партнера для жизни, да, на всю оставшуюся жизнь. Вот, поэтому лучше внутренний мир свой развивать, чтобы, в общем-то, не нужно было приукрашать какие-то другие параметры, потому что они будут вторичны по отношению с вашей интересной личностью.
1: Ну так если личность интересная, так, наверное, и про внешность-то врать нечего.
2: Да и неважно, какого роста, лишь бы человек был хороший.
1: Да, и было с ним спокойно и надежно. Вот мне кажется, именно это и ищут женщины в мужчинах в первую очередь. И рост здесь не играет никакого значения.
2: Ну, кстати, честность тоже важна.
1: Вот, а бывает, а не может быть такого, что вот потом признаться, скажи, пожалуйста, что я вот слукавил. Может быть, так и будет хорошо. Честно сказал и признался, и на душе стало легче. И она понимает, что ты человек-то хороший, просто, ну, чуть-чуть оступился. Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева была с нами на связи. Как всегда, по четвергам говорим про психологические вопросы, про психологические ситуации, про то, как нам облегчить отношения друг с другом и как нам порой разобраться в себе. На, у нас впереди праздники, День России, 3 выходных. А мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего самого наилучшего.
2: Поздравляем с наступающими праздниками. Всем желаем хороших выходных. Проведите это время с родными и любимыми.
1: Удачи и процветания.
2: Берегите себя.
11: Андрей Светенко. Хранитель времени.
8: 11 июня 1941 года Гитлер подписал документ под заголовком «Подготовка к периоду после плана операции «Барбаросса». Он начинался такой фразой: После разгрома вооруженных сил Советской России Германия и Италия будут доминировать на всем европейском континенте, исключая временно Пиренейский полуостров. Конец цитаты. Итак, фюрер решает для себя уже вопрос, к чему приступить после разгрома Советского Союза. Продолжим цитату. В результате победоносного завершения похода на восток в конце осени 41 года надо поставить вопрос перед Испанией, готова ли она содействовать нам в изгнании англичан из Гибралтара. Кроме того, появится возможность оказать силовое давление на Турцию, а также Иран для борьбы против Англии. Дальше Гитлер размышлял так. Видимо, необходимо будет бросить моторизованный экспедиционный корпус из Закавказья в Ирак, чтобы блокировать англичан на Ближнем Востоке. Вот интересно, если бы этот документ стал известен нашей разведке, произвел бы он впечатление на Сталина, не верившего в донесения о готовящемся нападении немцев на нашу страну? Кстати, в Москве в тот день в наркомате госбезопасности получили очередное сообщение от резидента под псевдонимом «Старшина». Ни капли не сомневаясь в нападении немцев, он уже, как бы между прочим, сообщая детали, Геринг переезжает в новую штаб-квартиру на румыно-советской границе, предлагает руководству страны, цитирую, провести следующие контрмероприятия. До начала войны занять Петсама на Кольском полуострове, занять шведский остров Ойланд на Балтике и договориться с Англией. В сопроводительной записке к этому донесению на имя Берии разведчики осторожно добавили, цитирую, «Это предложение старшины сообщается для оценки, поскольку предложение занять Красной армией указанные территории до начала войны звучат провокационно, но, возможно, старшина говорит от чистого сердца». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
11: Радио России.
10: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
12: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
13: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
14: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
12: Кто держит удар?
15: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
16: Мне тогда оборвалось.
12: Кто защищает родину до последнего?
17: Молодой пацан, он раненый.
18: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
19: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
20: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
12: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
10: Чувствуете себя командой Путина?
20: Я живу этой жизнью.
12: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
21: На правах рекламы.
22: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
23: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-5. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
22: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
23: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, Когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека Квинки.
3: А какие еще возможности лечения существуют?
23: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
3: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
23: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
3: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
23: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
3: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
23: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
3: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
23: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
3: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
23: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
3: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
23: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
5: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
3: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Радио России. Дети играют. Радио России «Орел». Реклама.
4: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: МЧС информирует.
9: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
11: Реклама. Московское время. 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство в московском регионе. В МАГАТЭ поступила информация об отключении линии «Ферросплавная-1». И в Кремле допустили возвращение зарубежных сервисов в Россию по примеру Roblox. Все подробности далее. Задержан иностранец, который по заданию украинских спецслужб должен был застрелить российского военнослужащего на территории московского региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным спецслужбы, установлен и задержан гражданин иностранного государства 1999 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить нападение с применением огнестрельного оружия на военнослужащего. В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского Союза, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помочь получить статус беженца для законного пребывания на территории ЕС. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Как передают сегодня утром украинские СМИ, в подконтрольных ВСУ в городе Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, в результате взрывов в Конотопе Сумской области на севере Украины были повреждены объекты инфраструктуры, часть города осталась без газоснабжения. Пожар в здании «Панорамы обороны Севастополя» полностью потушен. Как рассказали в МЧС, во время борьбы с огнем удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. Теперь предстоит оценить ущерб зданию и самой панораме. Все подробности у корреспондента ВГТРК Маргариты Семенюк.
0: Больше суток пожарные тушат возгорание в Музее обороны Севастополя. Очаг возгорания локализовали еще в час дня накануне. Сейчас идет проливка здания и ситуацию держат под контролем.
1: От густого дыма над зданием музея не осталось и следа. Пожар полностью потушен. О ночном и прицельном ударе 10 июня говорят только серьезные повреждения. Пострадала кровля, межэтажные перекрытия и сгоревшие помещения панорамы. Напомню, что накануне Музей обороны Севастополя атаковали беспилотниками. Один летел с кумулятивным зарядом, чтобы наверняка пробить медную крышу и, вероятно, с фосфорным распылением, чтобы сжечь здание дотла.
2: На данном объекте мы находимся уже более суток. Было задействовано 22 единицы техники, 83 человека РСЧС.
0: Ночью сложности не возникало, не было возгорания?
2: Ночью сложности возникали из-за беспилотных и ракетных опасностей.
1: Сейчас региональные экстренные службы, сотрудники МЧС России по-прежнему находятся на территории исторического объекта и контролируют обстановку. Эвакуированные фрагменты полотна, созданного советскими художниками в 1954 году, вскоре будут оценивать реставраторы. Маргарита Семенюк, Вести, Севастополь.
24: В МАГАТЭ поступила информация об отключении линии «Ферросплавная-1», которая обеспечивает внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Минувшей ночью объект в 19-й раз с начала вооруженного конфликта был полностью обесточен после атаки на электроподстанцию на другом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X. Энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование работает в штатном режиме. В МАГАТЭ напомнили, что инцидент произошел в то время, когда шла подготовка к ремонту основной линии внешнего электроснабжения Днепропетровской напряжением 750 кВт в рамках 6-го согласованного сторонами режима прекращения огня местного уровня. Таким образом, резюмировали в агентстве, угроза ядерной безопасности сохраняется постоянно. Главе дипломатической службы Евросоюза Кае Каллас удалось вывести всех из себя. Так считает спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области устойчивого развития глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что страны-участницы Европейского Союза прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешнеполитической деятельности и ее главы Каи Каллас. Отмечается, что европейские страны рассматривают возможность лишить Каллас и ее ведомства с бюджетом в 1 миллиард евро полномочий и передать функции дипломатической службы странам Евросоюза. Ранее Дмитриев заявил, что Каллас подталкивает мир к Третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для западной цивилизации. Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам, а также центру управления на авиабазе Муфавак Салти в Азраке в Иордании. Об этом сообщает телеканал Пресс ТВ. Ранее корпус стражи Исламской революции после атак США по югу Ирана объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА. В ходе двух волн операции были атакованы 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на 2 авиабазах в Кувейте и 1 в Бахрейне. Иранские военные, по данным СМИ, также атаковали американскую базу Харир на севере Ирана. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на четверг объявило об ударах по Ире по приказу президента Трампа. По данным журналиста Axios Барака Равида, американцы атаковали военные объекты на юге Исламской Республики. Как утверждает Трамп, всего было выпущено 49 ракет. Томагавк. Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства. История с Roblox наглядно это продемонстрировала, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, а игра снова стала доступна в России. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Кратковременный дождь и гроза ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ветер будет южный со скоростью 4,9 метра в секунду. Синоптик добавила, что в четверг температура воздуха приблизится к рекордным значениям. Может быть, даже будет повторен рекорд. Для 11 июня самая высокая температура составляет 31,3 градуса и была установлена в 1998 году. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
8: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его признали MVP и в регулярном чемпионате. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. Ахмат объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России в организации. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЭ отметили, что требования КАС в установленные сроки выполнены не были. Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами команд матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
13: Погода.
24: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса, небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22, небольшой дождь. В Петрозаводске без осадков плюс 22-24 градуса. В Вологде плюс 23-25, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 22-24, кратковременный дождь. В Калининграде дождь плюс 12-14. В Перми плюс 18-20 градусов дождь. В Кирове переменная облачность плюс 23-25 градусов. В Уфе плюс 16-18, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 24-26 и также дождливо. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков и плюс 29-31 градус. Сейчас столица плюс 24, переменная облачность, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она в первую очередь хороший человек, хорошая мама, хорошая дочь и только потом замечательная актриса и певица. И самое главное, что славу и успех ее совершенно не испортили. Я от всей души в нашей студии приветствую яркую и непредсказуемую Анастасию Стоцкую. Здравствуй, Настя.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Какое милое приветствие.
1: Я старался.
2: Мне нравится.
1: Это правда, что в детстве твой брат Павел Майков периодически засунул тебя в сумку и подвешивал в шкафу, чтобы ты ему не мешала общаться с одноклассниками?
2: Не то, что периодически.
1: Так.
2: Но один раз он точно так делал. Ему было неловко, что его оставляли с младшей сестрой сидеть дома, там или заставляли гулять. И, в общем, когда к нему приходили друзья домой, он засовывал меня в сумку, вешал в шкаф, и я, значит, благополучно там сидела, пока друзья не расходились по домам.
1: И что, и молчала?
2: И молчала. Да, вот такая вот я.
1: Это правда, что в школе... Да, это правда, что в школе тебя называли терминатором.
2: Да, терминатором и стоц-мутантом.
1: Как?
2: Ну, был период у меня такой в жизни, когда я жила в Мытищах 4 года.
1: Ого!
2: Вот, мы жили прямо около станции. Это как раз такой подростковый период, где-то с 11 до 14, угу. 15 лет я училась там в школе. Вот, и была вся прыщавая, носила брекеты. Тогда это вообще был нонсенс, что это такое на зубах непонятное железное. Это сейчас детям, сейчас это прям модно.
1: Это круто.
2: То есть старший ребенок поставил брекеты и прямо праздновал это. И младший у меня уже тоже говорит: мама, мне поставят брекеты? Я очень хочу. Для них это прям такой стиль.
1: Да.
2: Такой настоящий подросток, да. Так что меня там так обижали.
1: Ничего себе.
2: Был такой период. Откуда вы это узнали?
1: Это совсем другая история. Это правда, что своим ярким цветом волос ты обязана подземному переходу, где в 18 лет купила рыжую краску.
2: Да, так и было. Я вообще я родилась черная, смоляная черная.
1: Брюнетка.
2: Да, потом я посветлела, стала такая русая, вот. И где-то лет, по-моему, в 17 или 18 я решила отстричь челку и перекраситься в рыжий. Вот просто мне как-то пришла эта информация, хочу быть рыжей. Пошла вот в ближайший переход, мы тогда уже жили на Коломенской, и купила какую-то яркую, такую ядреную, ярко-рыже-красную краску и покрасилась сама.
1: Ну, тебе, кстати, хорошо было.
2: Да, ну, сейчас я выгорела. Вообще, ага. Вообще я все так же сохраняю так же, да? Этот стиль, да.
1: Хорошо.
2: Сейчас я практически блондинка.
1: Ну и напоследок это...

0: К делу. Значит, Анастасия Стоцкая пела с 5 лет, пела громко, мешала?
1: Ну, это брат мой вот в каких-то письмах своей бабушке писал, что Настя вот, значит, поет в соседней комнате и очень мне мешает, значит, делать уроки.
0: То есть доносы писала?
1: Я этого не помню, потому что вообще я очень была молчаливая, скромная, не любила привлекать к себе внимание. Пела я бабушке на подоконнике, садилась и пела там какие-то частушки, народные песни, мне все это нравилось. И когда меня ставили в первую линию, я переходила назад. Меня хотели сделать солисткой, я отказывалась. То есть я все время немножко как-то в себе сомневалась.
0: А
1: с самого детства. А вот я не знаю, в чем природа этого сомнения. Ну, там говорят, что вот родители, наверное, нет.
0: Не меня тебя все
1: всегда
0: любили,
1: обожали, хвалили, говорили, что я самая красивая, самая талантливая. Но вот что-то вот это вот во мне, ну, какое-то врожденное такое немножечко все время ощущение, что я, наверное, немножко недостойна. Я еще к этому не готова. Потом в какой-то момент, конечно, чуть позже мне снесло голову, а сейчас еще больше этот момент во мне прогрессирует. То есть,
0: скажем, скромность или...
1: Вот это какая-то неуверенность.
0: Подожди, Настя, я не могу понять, какая неуверенность?
1: Ну,
0: ты звезда.
1: Я думаю, что это... Ой, не надо.
0: Хорошо.
1: Я думаю, что это, наверное, хорошее качество. Это как раз то, что дает возможность развиваться, постоянно копаться, становиться лучше, смотреть на себя со стороны, анализировать, учиться, двигаться дальше, не останавливаться.
0: Ты знаешь, вот, в принципе, с тобой соглашусь, потому что сомнение – это грех, по большому счету, но для актера сомнение – это живительная влага, которая позволяет ему думать о будущем и не становится черствым. Наверное, согласен. А скажи мне, в семье кто был главный? Ты, папа, мама или Паша?
1: Интересный вопрос.
0: Да, кто крутил
1: в
0: семье?
1: У нас была бабушка главная. Бабушка Вера. Она была такая очень сильная, воспитавшая 2 сыновей, практически одна. Ее угоняли 2 раза в Германию.
0: Да ты что?
1: Она вообще такая из села и подняла вот 2 сыновей. Они закончили, получили высшее образование. И она была у нас самая главная. Она рулила всем.
0: А вы жили, то есть, вместе, да?
1: Мы жили, да, вместе.
0: А скажи, пожалуйста, а то, что ты назвала свою дочку Верой, ты
1: это
0: понимаешь?
1: Это в честь моей бабушки.
0: А ты понимаешь, что ты обрекаешь свою дочь? Она будет
1: а
0: таким
1: она уже,
0: же характером.
1: Она такая, вот, знаете, она даже спит, как начальница. То есть,
0: да ладно?
1: Да, то есть вот так. Если сынок у меня спит калачиком, свернувшись, он более такой, он очень такой чувствительный. Но он, конечно, и хулиган, все мужские качества такие правильные ему присущи, но при этом он очень такой ранимый, какой-то очень такой...
0: Трогательный.
1: Вера, она у нас такая атаманша. Она такая... Ее очень легко переключить. Она практически никогда не обижается ни на кого. То есть она как-то умеет перед собой строить вот эту стену, чтобы не разрушать себя.
0: У нас, конечно, такой интересный разговор получается. Почему? Потому что многие актрисы в угоду своей славе, продвижению, отказываются от семьи, от детей. А ты, наоборот, всю свою карьеру положила под ноги своим детям.
1: Интересно. Ну, я думаю, что это очень сложно, конечно, быть и актрисой, и быть мамой. Я вообще все актрисы, женщины, для меня это просто героини. Все равно ты вынужден вот как-то лавировать между работой, этим бесконечным недосыпом, гастролями, тем, что ты должен контролировать все равно какие-то домашние дела, быт, кружки, уроки. Дети любят очень либо мою еду, либо ресторанную.
0: Хорошие дети.
1: Вот, поэтому... Я стараюсь им готовить, конечно.
0: Ну, смотри, вот сейчас у тебя такой главный проект – это «Последняя сказка».
1: Да, он занимает у меня основную часть времени в месяце. То есть я играю примерно...
0: Сколько ты работаешь?
1: 10-15 спектаклей, у нас 3 состава.
0: Вечером, да?
1: Вечером, да.
0: Потом гастроли. Куда гастроли в ближайшее время?
1: Питер, Белгород, Курск, Орел, Нижний Новгород, Иваново, Кострома, Ярославль, Владимир, Ессентуки, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов.
0: То есть получается...
1: Воронеж.
0: Хорошо, хорошо.
1: Архангельск, Северодвинск. Северодвинск и так далее.
0: Подожди, значит, получается, Анастасия Стоцкая – мать-кукушка.
1: Я думаю, что в советское время мы еще меньше видели своих родителей,
0: ну,
1: и нас
0: да.
1: воспитывали бабушки, и многие ходили в детский сад. Хотя моя мама, кстати, практически не работала, поскольку она художница, она делала вот какие-то вещи своими руками дома.
0: То есть поделки такие.
1: Да, да. Она занималась нами. В этом
0: Но когда ты успеваешь, да, воспитывать Веру,
1: ну, смотрите,
0: и Сашу?
1: Вот я их обязательно укладываю, я их обязательно обязательно поднимаю в школу, да, там в 7:30 утра я встаю, я делаю им завтрак, я заплетаю там Верочке косички.
0: То есть после провожаю их в школу. Спектакля?
1: Да, но ложусь я очень поздно, и это моя проблема, но периодически где-то могу досыпать в машине, в гримерке, где-то по пути.

0: Кошмар.
1: Потом я встречаю их из школы, допустим, там, кормлю их обедом. Дальше я ухожу на спектакль, возвращаюсь домой примерно там в 11 часов вечера. Они еще не спят. Они у меня тоже такие товарищи очень ночные, не любят рано вставать, поздно ложатся. Мы с этим боремся, насколько это возможно. Ну, вот так и живем. Когда я уезжаю на гастроли, они остаются либо с няней, либо с моей мамой.
0: Мама, это хорошо. Скажи мне, а как папа поживает?
1: Папа замечательно. Папа до сих пор работает. Мой папа.
0: Да, твой папа, да. Конечно. А кем папа сейчас работает?
1: Папа врач.
0: Так же врачом и остался?
1: Да. Это его призвание. Он лечит всех наших друзей, всю нашу семью. Вот. Ну, я, пожалуй, только хожу к дантисту, а все остальные какие-то...
0: Манипуляции.
1: Я обращаюсь.
0: Скажи мне, у тебя в детстве были подружки?
1: Конечно, в детстве были подружки.
0: И в Мытищах были подружки?
1: В хореографической моей студии в Мытищах. Были какие-то там единичные девчонки, с которыми я общалась, но основные подружки были, опять же, в хореографической студии при театре «Лунный».
0: Ну да.
1: С некоторыми я до сих пор держу связь.
0: Я почему тебя спрашиваю, что, опять-таки, есть легенда, что ты в детстве ходила гулять... В пальто на балкон.
1: Это Павлик тоже, Паша, даже... рассказывает эту историю, что я гуляла на балконе. Может быть, он как-то застал меня за тем, что я вышла на балкон действительно подышать. Но неправда.
0: Это неправда, но слава богу.
1: Ну, на самом деле, гулять у меня особо времени не было, потому что я ходила в школу. После школы я садилась на электричку, ехала до станции Комсомольская, пересаживалась на метро, ехала на Маяковскую, шла пешком. И так каждый день.
0: В Театр Луны?
1: В Театр Луны.
0: Скажи мне, ведь ты такая была пластичная девочка. Тебе бы
1: я
0: в ансамбле
1: вообще,
0: Локтевы или
1: я
0: Моисеева.
1: Вообще, это была моя мечта, на самом деле, поступить в ансамбль Игоря Моисеева.
0: Серьезно?
1: Но мы не успели. Закончился набор. Я помню, что я тогда очень расстроилась и плакала. Потому что это была моя мечта танцевать в ансамбле Игоря Моисеева. Правда. Мне всегда это безумно нравилось. Ну, как-то надо было продолжать заниматься танцами. И мы увидели... Мама, у нас тогда все объявления были в газетах.
0: Ну, конечно,
1: мы увидели объявления там
0: да.
1: В какие-то разные. Ансамбль «Буратино», еще какие-то. И вот мы как-то выбрали студию при Театре Луны. Нам очень понравилось. Меня приняли. Там тоже как бы своего рода отбор. Не брали абы кого.
0: А кто сидел во главе стола?
1: Там просто наш педагог по хореографии.
0: А когда сам мэтр обратил внимание на девочек?
1: Ну, мэтр, наверное, чуть позже уже как-то. Когда у нас были какие-то показы. У нас там был и джаз-танец, и народный танец, и классический танец. У нас были какие-то открытые уроки. Приходил, смотрел.
0: И Сергей Проханов тоже показывал вам па свои...
1: Сергей Борисович потом сделал такой спектакль, и я еще училась тогда в школе, мне было, по-моему, лет 12, он сделал спектакль «Фанта инфанта», в котором играл с Женей Стычкин. А мы с девочками из нашей студии, мы танцевали в этом спектакле, но у нас такие были не просто танцы, а у нас были роли, мы были цыгане, черные звезды, мы были, значит, гусары,
0: феи. И вот смотри, Настенька.
1: Ездили с этим спектаклем на гастроли, тогда впервые я поехала, я помню, в Египет за границу. Это было просто что-то невероятное. Потом мы поехали в Голландию с этим спектаклем на фестивале. Вообще по России мы много ездили с этим спектаклем.
0: Ну, смотри, вот Сергей Проханов взял тебя в театр, потом взял тебя на курс. Ты училась, впитывала все это. А потом, бац, пришел Филипп Киркоров и забрал тебя в Чикаго. Я бы тебя убил.
1: Ну, слушайте, смотрите, никто меня никуда не забирал. Очень так тоже... Я так же, как и все... Он меня пригласил на кастинг.
0: Да я знаю.
1: Вот. Меня так же, как и всех, отсматривали американцы. И только они...
0: Американцы?
1: Ну, конечно. Конечно же. Американцы решали, кто будет участвовать в этом спектакле.
0: А потому ты же маленькая
1: список
0: была.
1: Был огромный. Я ведь, когда Филипп пришел на спектакль «Губы», это мой был первый дебютный спектакль по роману Набокова «Камера обскура» в Театре Луны, он пришел на этот спектакль, Марк Рузенштейн его пригласил, поскольку хотел сделать экранизацию этого спектакля. Пригласил, поскольку хотел, чтобы Филипп играл там Горна, насколько я знаю. И он пришел посмотреть этот спектакль. И он так в тот момент как раз шла подготовка к кастингу мюзикла «Чикаго» и весь подготовительный период, он впечатлился, зашел ко мне за кулисы, осыпал меня комплиментами, я вообще была в шоке, прибежала к маме домой и сказала: «Мама, Филипп Киркоров сказал, что я звезда». Дальше мне позвонил его, значит, администратор, Дима Бурлаков на тот момент был, и сказал: «Настя, вот я его знала, потому что он работал в мюзикле «Метро» с моим братом, в общем, он сказал, что Филипп хочет, значит, тебя приглашать на кастинг, на мюзикл «Чикаго». Я говорю: «Какое Чикаго, там будут одни звезды, а я вообще еще девочка, мне 19 лет». Или 18 на тот момент мне было, господи. Я вообще ребенок. И у меня уже, я понимала, что Сергей Борисович хочет, чтобы я работала у него в театре. У меня вроде как все тут на мази,
0: все хорошо,
1: уже сложено.
0: Да.
1: Вот. Но меня уговорили, честно говоря, пойти
0: Кто?
1: На этот кастинг. мама, потому что звонили ей. В общем, мама меня уговорила, я пошла на кастинг.
0: Мама.
1: И вот это, наверное, был единственный кастинг в моей жизни, когда я вообще не волновалась. Потому что, ну, кто я? Я никто. Я просто Настя Стоцкая, которую никто не знает. Девочка-студентка. И, в общем-то, никто от меня ничего не ждет. Но я была в прекрасной форме. Хореография Боба Фосса легла на меня просто каким-то невероятным образом. Потому что не каждого танцора утверждали в ансамбле. Слушай, потому что она особенная хореография.
0: А скажи мне, как ты нашла язык с Филиппом Киркоровым?
1: Я ничего специально не делала. Я просто... Во-первых, я... Ну, то есть я никогда не была фанатом Филиппа Киркорова.
0: Нет.
1: Но он настолько обладает каким-то этим даром. Вот в нем столько магнетизма, обаяния, харизмы. Он невероятно талантлив. Я там приходила на его концерты, и я поняла, почему он действительно...
0: Он действительно берет публику.
1: Берет публику, да. То есть от мала до велика люди просто в конце стоят, аплодируют, танцуют.
0: И смотри, и все-таки он тебя забрал в свой мюзикл, да. А Сергей Проханов, который вложил в тебя душу, сердце...
1: Ну, а что мне тут уже...
0: А тем более он мстительный, я знаю его.
1: Ну, в общем, ну там была проблема в том, что меня хотели отчислять. И я как-то вообще... не, ну, я об этом совершенно не думала, потому что я настолько
0: молодец
1: влюбилась в этот материал. Я ведь тогда вообще не понимала, что такое мюзикл «Чикаго». Филипп мне дал послушать музыкальный материал, дал мне какую-то там, может быть, ну, условную пьесу «Рыбу», ну, переведенную. Да. Я послушала, я поняла, что это абсолютно моя история, потому что я с детства обожала джаз. Помимо народного, да.
0: Знаешь,
1: там
0: мне вообще очень жалко этот мюзикл.
1: Фольклорных историй. Я очень любила джаз всегда. Лайза Минелли, Барбару Стрейзен, там, Элтон Джон, Джордж Бенсон. Все это я слушала с первым привезенным мамой магнитофоном из Швеции. К нему прилагались кассеты. И вот эта вся музыка, она настолько мне нравилась. Я просто влюбилась. Мне уже было, честно говоря, совершенно... Ну, конечно,
0: ну,
1: я
0: да
1: переживала. Мне потрепали нервы. Но это так уже далеко.
0: Слушай,
1: где-то.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а не кажется тебе, что вообще этот мюзикл был немножко не вовремя. Вот сейчас бы.
1: Вот сейчас бы. Это было бы здорово.
0: Это была
1: еще
0: бомба,
1: раз
0: да
1: вернуть. Ну, у нас было возвращение,
0: да,
1: триумфальное.
0: Да, да.
1: Было бы здорово еще раз его вернуть, потому что публика уже готова к этому черному юмору,
0: угу,
1: к этому, когда на хайпе делаются,
0: да,
1: какие-то,
0: да,
1: истории.
0: Да.
1: Артисты становятся талантливые люди или не очень талантливые, становятся звездами, популярными. Это очень актуально сейчас. Тогда это было, казалось что-то чем-то таким очень эстетским на какую-то узкую аудиторию.
0: Угу.
1: Но я там научилась, вообще, мне кажется, это была моя основная школа, где я научилась вообще многим вещам, как артистка,
0: ну, да,
1: мюзикла, вот
0: а
1: этой
0: потом,
1: подачи.
0: К сожалению, случился Нордост.
1: Да, это было страшно.
0: А ты не боялась после этого выходить на сцену?
1: Ну, было неприятно, это было очень страшно. Еще и потому, что в зале было очень мало людей.
0: Ты знаешь, Настя, я смотрю в твои глаза и понимаю, что ты стала не только большой, глубокой актрисой, но ты стала еще и...
1: А вот вы смотрите в мои глаза. А вы смотрели на меня на сцене?
0: Конечно.
1: А где, например?
0: По телевизору.
1: Так, нет, вот последний раз, где вы меня видели?
0: А сейчас тебе скажу, что последний раз я тебя видел. Юрмала, это проехали.
1: Хорошо. Видите, Чикаго вы меня видели.
0: Чикаго, я тебя видел, да.
1: «Поющие под дождем». Вы меня видели?
0: Нет, не видел.
1: Не видели. Вот это моя первая комедийная роль, где я пела мимо нот, это вообще, ну, я горжусь этой ролью. А мюзикл «Чайка», где я сыграла Аркадина.
0: Твоя.
1: У меня там есть моя любимая сцена, когда я перевязывала, накладывала повязку своему сыну. Мы там играли в паре с Никитой Пресняковым, он замечательно просто играл свою роль, трепливо, это было просто великолепно. Вот я очень горжусь. Хорошо, комедия о том, как банк грабили.
0: Нет, тоже не видел.
1: Шоу пошло не так.
0: Нет.
1: «Ничего не бойся, я с тобой».
0: Хотел пойти, не успел.
1: Мюзикл «Зорро».
0: «Зорро» тоже мимо.
1: «Кабаре». Мюзикл «В джазе только девушки».
0: Да что ж такое?
1: Ну, понятно,
0: все...
1: в театре «Российской армии» тоже вы меня не видели. Но так приходите на «Последнюю сказку». Ведь я там играю Шахерезаду. Это особенный сказочный персонаж.
0: Скажите,
1: здесь
0: Настя,
1: очень было важно.
0: А можно сейчас вот, пользуясь случаем...
1: Петь
0: люди,
1: не буду.
0: Ну что, ну монолог хотя бы какой-нибудь.
1: Ну не, ну нет. Приходите, ну это
0: хитрая.
1: Нет, это невозможно. В отрыве,
0: ну, бы...
1: от спектакля...
0: Ну хотя бы пару движений.
1: Ну их никто не увидит.
0: Я увижу, я расскажу.
1: Очень важно, какая пластика.
0: А поэтому, Анастасия Стоцкая, можно вас на секундочку прервать? Вот я смотрю на твои руки и думаю, где ты?
1: Руки очень важны.
0: Да-да-да. И вдруг вспоминаю шоу «Маска».
1: Шоу «Маска», да, было такое.
0: Там была такая ром-баба. Прости.
1: Матрешка.
0: Матрешка, да. Но у нее были такие руки. А как
1: это были единственные конечности, которые я вообще могла там двигать, потому что, в общем-то... Ну, я, на самом деле, специально специально выбрала такого персонажа. Ну, во-первых, это красиво, это как бы символ нашей страны, матрешка. И я понимала, что при моем графике хотелось бы очень, конечно, летать на каких-нибудь полотнах, на каких-нибудь там цирковых вот этих кольцах и так далее, делать какие-то сумасшедшие танцы. Но времени на это у меня не было. Поэтому я выбрала максимально статичную фигурку.
0: Скажи мне, а как тебе Филипп не разгадал сразу с первых аккордов?
1: Ну, тут уж я не знаю. Может быть, он...
0: Знал?
1: Лукавил? Сложно сказать. Я думаю, что в какой-то момент... Ну, слушайте, он меня видел на протяжении... Это был 6-й сезон или 5-й. На протяжении всех сезонов он во всех видел меня. Ему очень, видимо, хотелось, чтобы я
0: Конечно.
1: Была. Вот. Поэтому тут сложно сказать. Разгадал, не разгадал. Он сам, наверное, уже запутался.
0: Да, он запутался.
1: Вроде как уже просто наступило время, чтобы наконец-то уже действительно я пришла.
0: Настя, скажи мне, пожалуйста, все-таки этот вопрос, который я тебе задал в самом начале, как не испортиться, когда ты по локоть в шоу-бизнесе?
1: Я не знаю. Наверное, происходит все так, как должно. Ты и портишься, потом ты возрождаешься снова. Наверное, это зависит от воспитания в первую очередь. Я надеюсь, что я не испортилась.
0: Нет. И еще. У тебя, конечно, очень дерзкий брат Паша Майков.
1: Да, Паша у нас такой.
0: А ходит он на твои спектакли? Вот, например, хотя бы на ту
1: последний
0: самую последнюю сказку.
1: Последний раз он был,
0: сказку.
1: Кстати, на мюзикле «Шахматы».
0: Ага.
1: Вот, ему безумно понравилось. До этого он сходил на мюзикл «Чайка». А вот как-то не сложилось. У него очень много съемок. Мы вообще видимся крайне редко. Мы видимся только на днях рождения. Моем, его, мамы и папы. Ага. В основном вот так. Просто невозможно.
0: Я все время думаю, а как жить, а не быть и казаться?
1: Ну, это часть моей профессии. Когда я...
0: На сцене.
1: На сцене. Я изучаю себя, когда я прикасаюсь к какой-то новой роли. Для того, чтобы какие-то вещи сыграть, ты либо должен их представить, либо ты их когда-то проживал. И ты вспоминаешь себя в каких-то ситуациях.
0: Какая у тебя была жизнь непростая.
1: Вспоминаешь, как ты реагировала, как реагировали другие. Я вообще, ну, искусство актера – это постоянно наблюдать за собой. Ты постоянно немножечко за собой в жизни наблюдаешь, фиксируешь какие-то важные моменты в своей жизни, чтобы потом очень достоверно перенести это на сцену.
0: Когда ты последний раз плакала?
1: Плакала. Над фильмом. Сейчас, подождите. Я плакала последний раз, когда я провожала моего сына. Вместе с его классом в Карелию они сейчас уехали, вот они сейчас уже вернутся, и мы с моей дочкой пошли его провожать, и вот поезд... Ну, мы вообще уже с утра. Это первый раз, когда он один. Это смешно для кого-то.
0: Прости.
1: Это первый раз, когда он один без меня куда-то уезжает. То есть он никогда не ездил на какие лагеря и так далее. То есть всегда кто-то есть рядом. Я, либо бабушка, либо папа его. То есть для меня это схоже... Это как вот отлучение от груди у меня было такое в год и семь. Я рыдала. Потом, когда он пошел в школу, это этап взросления. И вот сейчас он у меня один поехал. Я понимаю, что это новый этап для него, где он наконец-то сам будет собирать свои вещи, складывать их на место. Он должен будет следить за тем, чтобы это не забыть, это не потерять, потому что постоянно кто-то рядом что-то контролирует. Я понимаю, что это как бы новый этап такого взросления для него. Ну, это смешно, наверное, но я плакала очень сильно. Мы с Верой бежали за поездом, а потом вместе обнялись и разрыдались. Ну, потому что нам очень хорошо вместе, нам очень весело. У Саши прекрасное чувство юмора. Они очень здорово ладят с Верочкой. То есть, например, я со своим братом так много времени не проводила вместе. У нас не были такие отношения. Возможно, это какое-то, вот, знаете, в крови. Поскольку папа армянин, это вот какая-то вот генетическая особенность, наверное, есть. Возможно. Они обожают быть друг с другом и что-то сидят, там играют во что-то, хохочут, у них какие-то есть свои секреты. И, конечно, когда он уехал, для нее это было как же, а что же, а вдруг с ним что-то случится? Вот так вот. Вот последний раз я плакала. Это было несколько дней назад.
0: Да, друзья, это была Анастасия Стоцкая. Прежде чем мы прощаемся, а скажи что-нибудь нашим слушателям?
1: Друзья мои, я всем, кто нас слышит, я желаю много радости в этой жизни. Ценить эту жизнь и учиться, развиваться, ценить тех, кто рядом, любить, наслаждаться, впитывать все самое прекрасное, столько всего удивительного: литература, живопись, музыка, кино, театр, близкие люди, любимые, дети, друзья. Просто наслаждайтесь этой жизнью. Она так, так скоротечна, так несправедливо быстро пробегает.
0: Не могу не согласиться.
1: Да. Я вас очень люблю, дорогие друзья, и надеюсь, что это взаимно.
0: Друзья, это была Анастасия Стоцкая. Спасибо за этот откровенный разговор, спасибо за настроение. Я тебя добавлю: ищи своего композитора. Тебе пора выходить на большую эстраду, потому что так не хватает искреннего голоса, искренней улыбки, ярких глаз и веры в то, что все будет хорошо.
1: Ну, возможно, я когда-нибудь создам что-то такое подобное моноспектаклю,
0: да,
1: где буду только я. Или, возможно, спектакль на двоих. Про взаимоотношения, например, матери и сына, или там мужчины и женщины. Что-то очень камерная, какая-то малая форма, где артист – это практически как в кино, существует по первому плану. Что-то очень глубокое, тонкое, такое щемящее и настоящее.
0: В общем, Анастасия Стоцкая, знаешь, что, по крайней мере, один зритель у тебя уже есть.
1: Спасибо.
0: А там и другие потянутся. Спасибо тебе за откровенный разговор.
1: Спасибо.
2: Всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И сегодня я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии хорошо знакомого нам с вами московского юриста и известного коллекционера часов Альберта Сердюка. Альберт Николаевич, здравствуйте.
4: Мое почтение, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Николай.
3: Уважаемые друзья, я позволю себе напомнить, что наш гость коллекционирует старинные часы с боем. Коллекция обширная, часы напольные, каминные, настенные и даже каретные из разных стран и разных эпох. Но начну я с другого. Я вижу, вот здесь гравюра лежит.
4: Да,
3: это
4: верно.
3: Старинная книга. Очевидно, это Кремль, потому что здесь ракурс какой-то другой, непонятный. Деревянный забор совершенно, значит, непонятный. И деревья какие-то растут. Это наш Кремль. Это
4: так точно, Кремль. Да, московский Кремль. Я собираю в первую очередь, конечно, часы, но у меня есть небольшая коллекция старинных гравюр. Вот не знаю, почему с детства они мне нравятся. И как-то был я в одной букинистической лавке, роюсь там в этих гравюрах, так от нечего делать, ни на что не рассчитывая, и глядь, попадается мне гравюра с видом Спасской башни Московского Кремля, вид двора со стороны самого Кремля, не со стороны Красной площади. На гравюре изображен Вознесенский женский монастырь. В Московском Кремле был на протяжении столетий, начиная с XIV века, женский монастырь, Вознесенский он назывался. Основала его жена Дмитрия Донского. Дмитрий Донской первый, как вы помните из школьных учебников истории, первый строит каменный Кремль. Кремль был тогда белокаменный, Москву называли, соответственно, белокаменной.
3: Москва белокаменная.
4: При большевиках в 29-м году монастырь сносят. Здесь вот две монашки видны.
3: Да.
4: Они вот идут.
3: Вот этот деревянный забор совершенно никак не укладывается.
4: Так вот эту церковь, что вы видите, куда вот монахи не направляются, это церковь Михаила Марлеона, вот так она называлась тогда.
3: Как понять, что, выражаясь языков коллекционеров, вам не впарили фуфло, да, что называется? Угу. На что нужно обращать внимание, покупая старинные антикварные часы?
4: У меня были случаи не раз, когда человек хотел купить часы, находил их где-то в антикварном магазине, например, или у продавца там через какие-то вот эти ресурсы. И я составлял ему компанию, мы приезжали, я осматривал часы и говорил ему, что это за часы, а решение покупать он принимал сам. По поводу того, чтобы не ошибиться при выборе, скажу вот просто вот из личной практики. Мне нередко приходится читать экспертизы искусствоведов уважаемых, которые оценивают те или иные часы, например. Читаешь, присматриваешься на фотографии, потому что там фотографируют общий вид часов и часто фотографируют и сам механизм, его видно. Ну и поскольку искусствоведы, они относят примерно все по стилистике, то есть вот в этот период времени, например, господствовали такая мода, там, на часы в частности. Но они могут забывать о том, что были повторы. То есть просто через 50 лет, например, производители берут и повторяют. Для чего? Ну, потому что у публики есть спрос. Позвольте сейчас сказать о таких часах, как часы в технике буль, например. Когда Людовик XIV строил свой Версальский дворец, это был 1661-1691 год, примерно 30 лет строили, и пришла пора отделывать внутреннее убранство комнат, интерьера и так далее, то мастеру голландского происхождения по фамилии Буль, Андре Шарль Буль, по-моему, звали, ему было поручено создать корпуса для часов. Часы как раз тогда вот научились уже делать более-менее с точным ходом, потому что изобрели маятник. Те же голландцы, кстати. Может, поэтому государь-то и обратился
3: к голландцам, да.
4: Голландцам, да. Так вот, Буль создает знаменитые вот часы в такой технике. Это были очень большие часы. Ну, не в человеческий рост, но поменьше, конечно, причем настольные, Николай. Нам даже их в ремонт приносили. Вот в начало XVIII века принесли. Я когда их увидел, первая мысль была не браться вообще. Первая мысль была позвонить, сказать, забирайте, мы не будем браться. Ну, потом я взял себя в руки, и в конечном итоге мы починили часы. По-моему, я в прошлый раз мог говорить о них. Это мастер Жюльен Леруа, французский часовщик первой и третьей XVIII века. Прекрасная инженерия, здорово сделано, ничего не скажешь. Так вот, Буль, значит, производит до середины 18-го, потом о нем благополучно на 100 лет забывают. При Наполеоне III, это 1851 год, 1870-й, вспоминают, начинают производить реплики. Их видно, их можно отличить. Если вы сами решили купить, конечно, могут что-нибудь подсунуть. Но если вот специалисты попросите, меня, к вашему сведению, антиквара, которого вы доверяете, то он, конечно, вас не станет, разумеется, обманывать. А потом происходит еще одно пришествие часов Буль. Производит их фирма «Хермле». Это 70-е, 80-е и даже 90-е годы. И сейчас их производят. Почему? Потому что люди ведь любят кидаться в разные крайности. То был минимализм от 60-х годов, да, потом от него стали отходить. И зачем что-то изобретать новое, если уже изобретено до нас? Делают реплики «Хермле». Кстати, очень хорошие, там неплохая механика стоит. Внешне они более компактны, уже приспособлены не для дворцов, для комнат. Здесь, конечно, опыт, больше ничего.
3: Под занавес программы вопрос, который я всегда задаю вашим коллегам, коллекционерам. А есть ли часы, которых еще нет в вашей коллекции, а вы хотели бы их видеть у себя? Если да, то что это за часы? Потому что я помню в одной из программ с вашим участием тоже задавал этот вопрос, но вопрос был какой-то такой общий.
4: Я вот, наверное, все-таки что-нибудь бы еще приобрел из часов первой и третьей 19 века. Наверное, все-таки французских, потому что Франция тогда был мировым лидером была, а Германия, к слову говоря, еще не производила часы. Позвольте вот рассказать одну историю, которая случилась со мной зимой. Речь пойдет где-то и о вас, и о организации, где вы работаете.
3: Интересно.
4: В прекрасном городе Шуя, это в Ивановской области, я нашел радиоприемник «Рассвет» Муромского радиозавода. Он 61-го года производства. Весит он 18 килограмм. Тяжеленные, да. Когда мне их там прислали транспортными компаниями, я, чтобы их забрать, взял тележку такую, вот, укрепил и повез их в сторону дома. Привез я их домой, распаковал. Зима была, напомним, да? Нельзя включать в розетку, когда вы зимой приносите электроприборы.
3: Да, он должен постоять какое-то время в тепле.
4: Точно. Я терпеливо ждал 3 часа. За это время я с радостью, любовью оглядывал этот радиоприемник. Почему, кстати, я его купил? Потому что на лицевой части, где вот радиоткань, туда вмонтированы часы Владимирского часового завода. Мастер, когда их привез, их чинить, вот я, собственно, весь этот радиоприемник ему привез. Мы их демонтировали, они там уже врослись буквально в этот радиоприемник, эти часы. Они 2-недельного запаса хода. Но не это даже главное. А главное то, что это будильник. Они в определенный час включат вам радиопередачу.
3: А вы что? Ну это чисто механика ведь там.
4: Я да, чистая механика, там да, нет ни одного электронного вот этого устройства, там платы это не одно.
3: Интересно, как.
4: И в нужное время выключат. Там в районе цифры 3 и 6, там еще 2 таких стрелочных как бы указателя, когда вам нужно включить часы и когда выключить. Мы все это потом починим, разумеется, и даже корпус этот я велел отреставрировать и так далее. Наконец, проходят эти 3 часа. Меня продавец уверял, что они работают.
3: Рабочие. Да.
4: Людям я привык доверять. Я включаю это все в розетку. Загорается зеленая лампочка.
3: Да, он же ламповый, да.
4: Точно. Это ламповый. Кстати, знаете, что ламповый звук, он, получше, на мой взгляд, чем звук транзисторный или как там сейчас называть.
3: Вот. Да, извините, перебью, наверняка они стоили тогда очень дорого, я так думаю, эти часы. Но этот прием.
4: А, радиоприемник. Да, радиоприемник. Я выяснил, да, хороший, отличный вопрос. Я выяснил, они стоили примерно 120 рублей.
3: Это по тем временам, когда по зарплата временам, была, да, там, скажем, 150-200. Да, да.
4: Нет, 200 в 61-м году еще мало у кого было. Зарплата была, едва достигала 100 рублей.
3: Даже так,
4: они,
3: да,
4: стоили от 90, по-моему, до 120.
3: Слушайте, как интересно.
4: В зависимости. Да. Я, кстати, приобрел за 10 тысяч рублей. Вот, включается вот эта зеленая лампочка. Меня уже умные люди научили, что это R6, по-моему, она называется. Надеюсь, правильно запомнил. Угу. Там нет, конечно, FM-диапазона. Вот, я начинаю там УКВ искать, какие там средние волны. Ни одной радиостанции. Тихо-тихо, как вот в лесу.
3: Или шипение, когда
4: или шипение, да-да. Наконец, вдруг забрежил какой-то вот... там. Я услышал голос. Я чуть ручку вот эту поднастраивал и слышу голос, ну, там радиопередача какая-то идет. В эфире радио России.
3: Единственная радиостанция,
4: которая... Единственная радиостанция, которая ловилась вот на приемнике «Рассвет». Да.
3: Приемник 61-го года выпуска.
4: Да здравствует радиостанция, да, России.
3: Здорово, если честно, другого я не ожидал. Только радио России, главное радио страны, самое большое радио, радио общего формата для всех возрастов, а как же иначе. И сейчас, кстати, нас с вами слышат по всей нашей огромной стране, замечательной стране, от Камчатки и до Калининграда. Альберт, спасибо вам за замечательный и очень интересный разговор. Я от души желаю пополнения вашей коллекции новыми интересными экспонатами.
4: Спасибо, что пригласили, Николай. Я, в свою очередь, хочу пожелать всем радиослушателям радио России процветания, хорошего настроения.
3: Это был Альберт Николаевич Сердюк, коллекционер старинных часов. Дорогие друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
5: 16+.
6: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
7: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
2: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
2: Главная комедия страны. «Холоп 3».
11: Что за цирк-то?
2: Уже в кино. Категория 16+. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
15: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
13: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
15: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка Ставил голобазник, для души и тела праздник. Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала, для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
13: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
15: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
13: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
15: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
13: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
15: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
13: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
15: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
13: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
15: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
13: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
15: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
13: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
15: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
13: Все это масло Таволги.
15: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
13: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
15: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12-12. Количество комплектов ограничено.
13: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
15: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
13: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
5: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
2: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника Минобороны. Задержан агент СБУ. В Иране назвали ложью заявление Трампа о разговоре с Тегераном. И в России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства. Все подробности далее. В московском регионе предотвратили теракт. В ФСБ сообщают, иностранец планировал покушение на военного. Для этого он забрал из тайника в лесу пистолет с глушителем и патронами, побывал возле дома и места работы будущей жертвы. Задержанный на допросе признал, что сам вышел на СБУ, проживая в Испании. Туда он сбежал, спасаясь от уголовного преследования на родине.
16: Сотрудник СБУ дал мне координаты, где я должен был забрать оружие. Приехал по адресу, забрал пистолет Макарова с глушителем и 16 патронами. Они находились в лесополосе за 150 километров от Москвы. Забрал ствол, приехал в Москву. На следующий день по заданию сотрудника СБУ я должен был поехать найти безлюдное место где-то в лесу и опробовать этот пистолет. На следующий день он мне дал фотографии человека, адрес, дал фотографии его машины, приметы, как он выглядит, с каким портфелем он ходит. Я поехал по адресу, сделал доразведку. На следующий день он меня отправил по этому адресу уже с целью устранения. Доложил сотруднику СБУ, что человека нет по этому адресу. Потом сотрудник СБУ сказал, что мне нужно спрятать пистолет и вылететь в Республику Молдову с целью, чтобы меня научить собрать взрывное устройство для устранения этого человека.
11: За выполнение задания мужчине была обещана помощь в получении статуса беженца для законного пребывания на территории Евросоюза. Украинские боевики сдались в плен на Донецком направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие. Об этом сообщили в Минобороны. Наши военные использовали для этой цели разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов. В ведомстве пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект. Этот метод уже доказал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих в ВСУ, пояснили в Минобороны. В оперштабе Кубани заявили о ликвидации пожара на Афипском НПЗ. Пострадавших нет. Сегодня ночью сообщалось, что возгорание произошло на территории НПЗ от падения обломков БПЛА. К его ликвидации привлекались 34 человека и 12 единиц техники. Ранее оперштаб региона сообщал, что обломки дронов упали в поселке Афипском. Произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки также обнаружили по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозподстройки. Кроме того, оперативный штаб опубликовал видео последствий ночной атаки украинских беспилотников на Краснодар, где был поврежден жилой дом. По данным властей, обломки сбитого дрона попали в дом в центральном районе. Вспыхнул пожар, 2 человека пострадали. Ранее Минобороны заявила о нейтрализации за ночь 330 дронов ВСУ над регионами и Москвой. Заявление президента Трампа о том, что он разговаривал с иранскими чиновниками, является ложью. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания ИРИП со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что по приказу Верховного главнокомандующего начало наносить удары по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Журналист Fox News после интервью с Трампом сообщил, что тот рассказал о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, в свою очередь, опровергло сообщения иранских СМИ об ударе Ирана по американским военным кораблям в Ормузском проливе. В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в газете «Известия». По его словам, финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее. Планируется, что в рамках программы работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, а затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и их приумножить. Выплаты с такого счета можно будет получать по достижении пенсионного возраста. По словам Белякова, если инициативу одобрят, она может стать новым стимулом для развития пенсионной системы, как это уже произошло после запуска программы долгосрочных сбережений. В Карелии завершили строительство одного из первых на северо-западе домов по новой программе расселения аварийного жилья. Новостройка в Беломорске рассчитана на 135 квартир. Они сданы с полной внутренней отделкой, сантехникой и электроплитами. Как заявил глава республики Артур Парфенчиков, жилье получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
17: Буквально на днях введен в эксплуатацию первый новый многоквартирный дом в городе Беломорске. Это наша Арктика. Причем первый на всем северо-западе. И уже в июне ключи от 135 квартир получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
11: Строительство дома стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В рамках новой программы расселения выделено 1,8 миллиардов рублей из федерального бюджета и 800 миллионов рублей из республиканского. Серьезное ухудшение погоды сегодня ожидается в Крыму. Возможны ливни, грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
18: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация лишила Россию членства в организации на 3 года или до исполнения решения спортивного арбитражного суда. Ранее КАС постановил, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования спортивного арбитражного суда в установленные сроки не выполнены. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить нюансы соглашения. Футбольный Оренбург расстался с нападающим Эмирджаном Гюрлюком. 22-летний турецкий форвард перешел в команду 3 года назад. За Оренбург он сыграл 80 матчей и забил 7 мячей. Хоккейный «Адмирал» представил тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером остается Олег Браташ, возглавивший дальневосточников в середине прошлого сезона. Помогать ему продолжат Денис Черепанов, Кирилл Легчаков и Валерий Кулебаба. К штабу «Адмирала» также присоединятся Дмитрий Кокарев из хоккейного клуба «Норильск» и Андрей Шайдулин из «Акбарса». ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В 4-м матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 176 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
11: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса и небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22, небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 22-24, без осадков. В Вологде плюс 23-25 градусов. В Великом Новгороде плюс 22-24, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 12-14, дождь. В Кирове плюс 23-25, переменная облачность. В Казани дожди, плюс 21-23 градуса. В Самаре кратковременный дождь, плюс 26-28. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, плюс 20-22, вечером дождь и гроза. В Москве без существенных осадков, плюс 21-31. Сейчас столица плюс 26, безветренно, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. На большей части Орловской области зарегистрирован третий класс пожарной опасности. Юным орловцам предлагают провести один день с полицией России. И орловец завоевал две медали чемпионата России по спорту глухих по спортивной борьбе. Ну а подробности прямо сейчас. Делегация Орловской области приняла участие в пленарном заседании Минсельхоза по вопросам повышения производительности труда в агропромышленном комплексе. Как было отмечено, она за 5 лет росла вдвое быстрее, чем в среднем по стране. К 2030 году показатель планируется увеличить на 12,6% к уровню 2023 года. Ключевые драйверы роста – механизация, цифровизация, роботизация, развитие генетики и плодородия почв, бережливое производство и подготовка кадров. Орловская область активно реализует обозначенные приоритеты. По итогам первого квартала 2026 года регион вошел в топ-10 рейтинга Минсельхоза по цифровой трансформации АПК. А у лесоводов области после завершения этапа весеннего лесовосстановления началась не менее ответственная пора – уход за молодыми посадками. О том, как ведутся работы, на аппаратном совещании в областной администрации рассказал руководитель управления лесами Орловской области Александр Насонов.
2: Начались работы по проведению агротехнического ухода за лесными культурами на площади 490 гектар. Проводится рыхление почвы с уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах и междурядьях. Этот вид работ позволит молодым сеянцам окрепнуть. Осенью нас ждет новый этап лесокультурных работ. Предстоит высадить оставшиеся сеянцы на площади 37 гектар и провести инвентаризацию уже созданных лесных насаждений. В мае проведена закупка трактора «Беларусь-1025». Трактор будет задействован в выполнении мероприятий по увеличению площади лесовосстановления. Подведомственные казенными учреждениями Орловской области, Дмитровское лесничество и Мценское лесничество проведена закупка 2 аппаратных комплексов автоматического распознавания лесных пожаров «Пожарный сторож». Приобретенные видеокамеры установлены в Дмитровском и Мценском районе и включены в комплекс региональной системы видеомониторинга за лесными пожарами. В рамках весенней акции «Сад памяти», проводимой с целью увековечения памяти защитников Отечества, сохранения и восстановления лесного богатства страны, реализовано 9 мероприятий на территории 9 районов области. Высажено 9 тысяч деревьев на площади 6 гектар.
1: Акция «Сад памяти» прошла во всех районах области, отметил Александр Насонов. В течение минувшего дня над Орловской областью было уничтожено 13 БПЛА. Об этом

0: всей площади. В результате пожара автомобиль выгорел изнутри. На месте работали 7 сотрудников МЧС России на 2 единицах техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В 15 часов 15 минут поступило сообщение о сгорании жилого дома на улице Заречной в Орле. На момент прибытия пожарных горел чердак. Кроме этого, существовала угроза распространения огня на смежные помещения. В результате пожара в жилом доме выгорело чердачное помещение на площади 10 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников пожарно-спасательных частей на 3 единицах техники. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. И в 21 час 1 минуту поступило сообщение о сгорании легкового автомобиля на улице Михалицына в Орле. На момент прибытия пожарных из-под капота шел дым. В результате пожара автомобиля в подкапотном пространстве имеются термические повреждения. Остальные части автомобиля спасены. На месте работали 7 сотрудников МЧС России на 2 единицах техники. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
1: По данным Орловского гидрометцентра, на большей части территории Орловской области зарегистрирован третий класс пожарной опасности. На территории города Ливны, Ливенского и Болховского районов установлен четвертый класс. В минувшие сутки пожарно-спасательное подразделение 14 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора, большая часть из которых зарегистрирована в Орле и Орловском округе. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва-Харьков». Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 4862. 12 июня в Орле и Орловской области пройдет много праздничных мероприятий. День России предлагают отметить в частности с 10 до 14 часов в детском парке. Здесь состоится масштабное мероприятие «Один день с полицией России». Зрители увидят выставку транспорта госавтоинспекции, в том числе и ретро, примут участие в спортивной разминке, конкурсе рисунков на асфальте. Эксперты и криминалисты покажут технику, с помощью которой проводят экспертизы. Кинологи и их собаки продемонстрируют розыск различных предметов и следов. Для юных орловцев будет работать лаборатория безопасности. Также в детском парке в дневное время пройдут игровые и интерактивные программы, танцевальные мастер-классы, а с 17 часов запланировано выступление творческих коллективов города. С 10 до 12 часов в городском парке состоится концертная программа «Россия единая и непобедимая». В вечернее время праздничный концерт начнется здесь в 18 часов. И в это же время в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии пройдет концертная программа в рамках акции «Поем двором». Ну а в Вятском посаде 12 июня орловцы смогут принять участие в утреннем богослужении в храме Сретения Господня, а с 10 часов утра начнется концертная программа, мастер-классы и игры, ярмарка мастеров народного творчества. Гости Спасково-Лутовиново в 13 часов смогут написать письмо солдату или нарисовать открытку, поучаствовать в чтении стихотворений о России и конкурсе пословиц о родине. Также желающих научат плести маскировочные сети для передовой. Пройдет лекция-экскурсия о партизанском движении в окрестностях Спасково-Лутовиново в годы Великой Отечественной войны. В течение всего дня в административном здании музея будет работать пункт сбора гуманитарной помощи, которую потом передадут бойцам СВО. Ну а в Новоселье с 16 до 18 часов на Аллее Славы широко и весело отметят день рождения клоуна Вячеслава Полунина. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Григорий Николаев. Орловский спортсмен Артем Платов завоевал две медали чемпионата.

России по спорту среди глухих по спортивной борьбе. Соревнования завершились в Калининграде. Наш спортсмен успешно выступил на соревнованиях, поднявшись на пьедестал сразу в двух дисциплинах. Стал вторым в вольной борьбе и завоевал бронзу в греко-римской. В Орле завершилась спартакиада муниципальных образований городских округов. Участники соревновались сразу в легкой атлетике, которая включала эстафету, бег на 60 и 1000 метров, а также они демонстрировали свою силу и выносливость в эстафете ГТО. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, днем до 29, ветер юго-восточный, южный 2-5 метров в секунду, атмосферное давление 748-747 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас за окном ясная погода, плюс 28 ощущается как плюс 30, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся снова в 13:45, ну а наш эфир продолжит Юрий Левин.

0: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. И да, мы работаем в прямом эфире. 43 51 87 номер, по которому нам можно звонить прямо в студию. А для смс-сообщений 8-920-80-84-00. И тема дня сегодня – инвазивные растения Орловской области. Или есть еще такое слово – инвазионные. По-разному используется это определение. Но суть в чем? Что инвазивные, а значит просто-напросто агрессивные, да, растения оккупируют наши поля, леса, дачные участки, наносят вред экологии и здоровью человека. А с недавнего времени еще и бьют по кошельку владельцев земли. Сегодня мы разберемся, кто эти захватчики, чем они опасны и как с ними бороться. С нами в студии «Радио России Орел» начальник отдела государственного земельного надзора и контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Сергей Николаевич Гришин. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Да,
2: всем добрый день.
1: И кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии растений Орловского государственного университета имени Тургенева Людмила Леонидовна Киселева. Здравствуйте, Людмила Леонидовна.
3: Здравствуйте.
1: Ну, как биолог, вы лучше всех знаете врага в лицо. Давайте мы в начале нашей передачи расскажем, что такое инвазионные, инвазивные растения и почему они опаснее обычных сорняков.
3: Ну, в нашей флоре, то есть совокупности всех видов растений, все виды можно подразделить на виды природной флоры, которые характерны для наших естественных растительных сообществ, леса, луга и так далее. Затем вторая группа – это так называемые адвентивные или заносные виды. И вот среди вот этих адвентивных видов выделяется группа инвазийных или инвазионных видов. Что это за виды? Это виды культурного происхождения, которые попали на нашу территорию, а потом стали очень активно распространяться, внедряться в естественные сообщества и вытеснять наши природные виды. И вот к таким видам у нас в Орловской области относятся 29 видов, которые внесены в черную книгу Европейской части России. Ну и вот из этих 20 видов на данный момент времени в области приняли решение бороться с тремя. Это борщевик сосновского, золотарник канадский и люпин многолистный.
1: Сергей Николаевич, вот ваше ведомство, как мы знаем, стоит на страже земли, следит за безопасностью, и как этот вопрос регулирует сейчас российское законодательство, в том числе, конечно, на уровне регионов и муниципальном уровне?
2: Да, действительно, что управление осуществляет государственный земельный надзор, и надзор за соблюдением требований в части борьбы с инвазивными растениями тоже подпадает под полномочия управления. Следует отметить, что с 1 марта 2026 года вступили изменения в федеральное законодательство, а именно в Земельный кодекс Российской Федерации и в отдельный законодательный акт Российской Федерации. И появилось название, новое наименование от опасных видов инвазивных чужеродных растений. Как уже было сказано, то есть это те растения, которые действительно обитают за пределами естественного своего ареала, и распространение и численность которых создает угрозу окружающей среде. А так как на управление осуществляет надзор в части сельскохозяйственных земель, и в том числе эти инвазивные растения могут причинить непоправимый вред сельскому хозяйству. Поэтому законодатель выделил в отдельный блок такие виды растений, тем самым определив, что важность борьбы с ними, потому что данная проблема, в том числе и на территории нашей области, стоит остро.
1: Людмила Леонидовна, а вот как получилось, что эти, на первый взгляд, красивые, довольно-таки считалось, по-моему, полезные даже растения, да, стали настоящим бедствием? Что произошло? Вот как началось это распространение? Они были на нашей территории, ну, возьмем пока Орловскую область, не всегда.
3: Да. Ну, вот из всех этих видов, конечно, наибольшую опасность представляет борщевик сосновского. Этот вид был завезен к нам в область в конце 40-х годов прошлого столетия.
1: Сравнительно недавно.
3: Недавно, получается. Да. И именно с целью выращивания на силос. Потому что огромная биологическая масса, вид может достигать 2,5-3 метров в высоту, и, соответственно, его стали специально выращивать. Родиной этого растения является Кавказ. Ну и вот когда стали выращивать поля вот этого вида, затем нужно было убирать. И столкнулись с первой проблемой. Вот эти огромные стебли забивали все машины для уборки, и, соответственно, люди, не зная биологических особенностей этого вида, стали руками вынимать эти виды, и уже тогда многие получали ожоги, и даже были смертельные случаи. А опасность вот этого вида состоит в том, ну, для человека именно, что в нем содержатся особые ядовитые вещества, фуранокумарины, которые при попадании на кожу человека, особенно в присутствии солнечных лучей, вызывают ожоги. И эти ожоги долго не проходят, а после того, как они пройдут, остаются коричневые пятна. Поэтому для человека из этих трех видов этот вид самый опасный.
1: Да, а какие у него главные биологические особенности, которые делают его вот таким, во-первых, живучим, его трудно уничтожить, и опасным для человека?
3: Ну вот после того, как в Орловской области поняли, что он может представлять опасность для человека, его выращивать перестали. Но он обладает такими биологическими особенностями, которые ему позволили быстро распространиться, а именно – у него образуется на одном растении от 20 до 100 тысяч семян. И эти семена разносятся ветром, талыми и дождевыми водами, прилипают к технике и одежде и примерно на расстоянии до 2 километров от материнского растения. Семена сохраняют всхожесть в земле примерно 5 лет. И вот когда они всходят, эти проростки, они практически вытесняют все рядом находящиеся растения. Когда растение становится довольно высоким, то оно затеняет другие растения, и в этих условиях эти растения расти уже не может. И если борщевик попал куда-то, через некоторое время, вот образуя такой огромный банк семян, и эти семена прорастают практически ежегодно, то вот эти проростки и взрослые растения вытесняют наши природные виды. И сейчас вот этот борщевик сосновского можно встретить во многих местах нашей Орловской области. В большей степени он характерен для запада и центральной части. Чуть меньше на юго-востоке, потому что там все-таки у нас зона луговых степей, а ему нужно достаточное увлажнение. Ну и вот в этих местах он образует огромные заросли по берегам рек, по склонам и днищам балок, около населенных пунктов. Ну, в общем, везде, куда попали семена этого борщевика, он приживается и вытесняет природные виды.
1: Мне кажется, может, я ошибаюсь, но какая-то мощная экспансия началась в 90-е годы. Так? Нет?
3: Возможно, потому что это как раз у нас переход от одного строя к другому. Да? Многие поля в то время забрасывались. И оказалось, что большая часть земли, она открыта для проникновения туда семян и, соответственно, прорастания этого борщевика. Вот часто, когда едешь по деревням, на одном каком-то месте была деревня, смотришь, и вот квадратный участок полностью заросли борщевика. То есть это брошенный огород, и вот туда попали семена борщевика, и они вот так прижились и распространились.
1: это прям маркирует, да, вот такое заброшенное место,
3: да.
1: Заросли борщевика, к сожалению.
3: Да.
1: А вот на своей родине, на Кавказе, он, да, не представляет такой опасности, он у себя дома?
3: Ну, он у себя дома. Там есть другие виды, которые вступают с ним в конкурентную борьбу и не дают, конечно, ему так сильно распространяться.
1: То есть получается, что борщевик как бы выжигает пространство вокруг себя и не дает другим растениям распространяться. В этом еще его дополнительная опасность не только для человека, но и для вот в целом.
3: Для,
1: да?
3: природы, для в природы в целом, да.
1: Сергей Николаевич, ну вот здесь уже Людмила Леонидовна этот вопрос отчасти осветила, подняла, да, насколько серьезно сейчас обстоят дела с борщевиком в нашем регионе. Вы же следите за ситуацией, мониторите, да, наблюдаете, какие районы, может, населенные пункты у нас лидируют по жалобам, обращениям граждан, и вообще, где ситуация внушает определенную тревогу, а где более-менее, скажем так, получше, поспокойнее в этом отношении.
2: С 1 марта, когда вступили в силу изменения, управлением был составлен определенный план, график выездов во все районы Орловской области, и мы такую работу начали проводить. Департаментом контрольно-надзорной деятельности, как я уже сказал, да, что в марте 2026 года был принят соответствующий приказ, и таким инвазивным растениям, которые распространяются в населенных пунктах, как правило, практика такое показывает, и наземных сельхозназначений, то есть это борщевик сосновского, золотарник канадский или пин многолистный. Есть практика уже выявления таких растений. У нас с марта 26 года было выявлено 17 очагов произрастания инвазивных растений, из них это 9 фактов произрастания борщевика в границах земель сельхозназначения, 3 факта произрастания люпина и 5 фактов произрастания золотарника. Эти очаги были выявлены у нас на территории 6 районов, площадь зарастания примерно на 110 гектаров, то есть это Залегочинский, Болховский, Крамской, Покровский, Имценский, в том числе Шаблыкинский район Орловской области. В любом случае работа в данном направлении продолжается, и управление будут проводиться мероприятия по выявлению таких случаев. А с учетом того, что федеральным законом определено, что ответственность за использование земельного участка и борьбу с такими чужеродными растениями лежит у нас на правообладателе земельного участка, то есть на собственнике либо арендаторе, поэтому управлением такие факты выявляются. И в дальнейшем будут приниматься соответствующие меры. Такие, как, например, это профилактика административных правонарушений, то есть это направление в адрес сельхозтоваропроизводителей соответствующих предостережений, а также направление предписаний об устранении нарушений, в случае неисполнения которых в дальнейшем может наступить административная ответственность, которая ударит действительно по кошельку сельхозтоваропроизводителей.
1: Сергей Николаевич, а куда вот обращаться гражданам, если они обнаружили опасные заросли этого растения, например, там, на пустыре где-то вдоль дороги, в чьей зоне ответственности находятся вот эти вот земли населенных пунктов, или в каждом конкретном случае нужно разбираться, а вот куда обращаться-то?
2: Да, все правильно вы подметили, действительно в адрес управления поступает много обращений, все эти обращения связаны зарастанием, произрастанием таких инвазивных растений на территории населенных пунктов. А в данной ситуации, в случае выявления таких случаев, необходимо обращаться в администрацию муниципального образования, на территории которой был выявлен такой факт.
1: Правильнее туда.
2: Правильно туда. Почему? Потому что управление осуществляет государственный земельный надзор только в отношении земель сельхозназначения, то есть это те земельные участки, которые находятся за чертой населенных пунктов. Поэтому здесь необходимо разграничивать. Для того, чтобы быстро и оперативно принять меры, необходимо обращаться в тот орган, который осуществляет надзор на соответствующей территории в отношении конкретной категории земель.
1: Ну, это уже зона ответственности муниципалитетов, но я знаю, что у нас есть уже муниципальные образования, которые предпринимают соответствующие меры по борьбе, да, в данном случае, верно, с борщевиком. Да, есть даже программа.
2: Есть программа, которая, да, у нас утверждены муниципальных районов, и они на официальном сайте также муниципальных образований размещены, и там прописаны те меры, которые должны предпринимать сельхозтоваропроизводители, это, в принципе, граждане, да, которые используют земельный участок с нарушением земельного законодательства и допускают такие нарушения. А это, как правило, естественно, те земли, по практике Россельхознадзора, те земли, которые не обрабатываются вот давно и, соответственно, заброшены.
1: Людмила Леонидовна, а вот вы говорили об опасности ожогов, да, об опасности солнечных ожогов после того, как сок от борщевика попал на кожу. Я думаю, что все-таки лишний раз мы напомним, что вообще в этом случае делать и куда обращаться, как себя вести. Потому что это вот то, что касается буквально всех. Мы вот этот вот такой листочек, многими уже хорошо узнаваемый борщевика, можем встретить на самом деле где угодно, чуть ли не в каком-то парке, да, даже где-то в центре города, там, населенного пункта. Вот что делать и как себя вести, если вот произошел вот этот контакт с кожей?
3: Ну, самый, конечно, лучший способ – это обратиться в медицинское учреждение, потому что там окажут квалифицированную помощь. Причем, вы знаете, даже были такие случаи, что не только при попадании эфирных масел на кожу, да, но и, например, вот сами студенты мне рассказывали, что рано весной выехали на шашлыки, там в ближайший лесок, да, и ребята пошли собирать хворост, а девчонкам сказали собрать что-нибудь травянистое, чтобы быстро разжечь костер. И они увидели старые побеги борщевика, а они высотой где-то 1.5 метра, потому что борщевик – это растение, которое цветет один раз в жизни. Оно долго готовится, розетка листьев, а потом, ну, где-то на 3-5 год жизни оно зацветает. И вот после того, как оно отцвело, оно полностью отмирает. И вот после того, как оно отмирает, остаются вот эти сухие побеги высотой 2.5-3 метра. Да? Ну и вот девчонки взяли, наломали этих побегов и стали разводить костер. И даже вот в мертвых побегах остаются эти ядовитые вещества.
1: Вроде бы, когда это считается и безопасным, да?
3: Небезопасным, да. И девчонок увезли в больницу, потому что произошел ожог верхних дыхательных путей. Поэтому вот это растение вообще следует обходить стороной, а при борьбе с ней, с ним нужно соблюдать, ну, всю технику безопасности. Это чтобы не было открытых элементов кожи, очки на глазах, головной убор и так далее, чтобы максимально…
1: Желательно костюм.
3: Такой, костюм химзащиты. Специальной химзащиты, да, потому что если попадут вот эти эфирные вещества на кожу, то, ну, это неизбежно, особенно в солнечную погоду. Но даже вот были случаи, что и при пасмурном небе все равно будут образовываться вот эти вот пузыри на коже.
1: Ну вот если исходить из того, что вы нам о нем рассказали, то и физическое уничтожение борщевика может не привести к нужным результатам. Все равно он, сохраняя семена в почве, рано или поздно взойдет на этом месте. Есть другие способы, более эффективные?
2: Да, конечно, есть. Это в том числе это химический способ, то есть это применение пестицидов. Помимо того, что вспашка и кошение, да, то есть это химический способ обработки, который дает свой результат. Но опять же, только в том случае, если это будет проводиться на постоянной основе. И непосредственно применяя такие препараты, да, которые представляют в том числе опасность и для человека, необходимо соблюдать меры защиты и, соответственно, соблюдать регламенты применения средств защиты растений. Потому что, опять же, обработка, да, не в черте там населенного пункта, да, это соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, с учетом ветреной погоды, и как бы применять только те препараты, которые зарегистрированы, включены в реестр пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены на территории России. Конечно, это нужно в первую очередь соблюдать, потому что это уже будет вторая мера ответственности, да, в части нарушения применения пестицидов.
1: Ну, люди у нас не очень любят даже эти слова, там, гербициды, пестициды, как известно, да, но в данном случае это все-таки меньшее зло по сравнению с тем, вредом, который может принести борщевик нам, да? Так получается?
3: Ну, да. Ну, и даже вот на дачных участках, если он где-то близко или на самом дачном участке начал прорастать, то рекомендуется аккуратно выкопать эти растения, да? Обязательно не доводить до цветения, да? Допустим, выпустил он свои соцветия, сложные зонтики, срезать их хотя бы, да? Чтобы не образовывался вот этот банк семян. А если это растение уже, которое образовало семена, и они осыпались на землю, то рекомендуется, например, верхний слой, там 5 сантиметров земли снять и этот слой закопать глубоко. Ну, сжечь, как мы видим, я бы не рекомендовала, потому что все-таки эти ядовитые вещества будут в дыме. Вот.
1: К еще сожалению, такие, да, чужой опыт нас тоже учит, что нельзя такие вещи делать. Сергей Николаевич, а вот поподробнее нельзя раскрыть тему ответственности, механизм наказания, вот как все это происходит, да? Как все-таки владельцу того или иного участка, скажем так, донести важность и необходимость тех или иных действий по уничтожению?
2: Забегая вперед, скажу, что штрафные санкции они есть, они достаточно серьезные.
1: Поэтому... Это еще не с этого начинается. Сначала предупреждают, да?
2: Да, все верно. Поэтому управление, естественно, проводит в первую очередь это профилактику. Мы выдаем предостережение, говорим о том, что есть определенные нарушения, и предлагаем принять меры для устранения выявленных нарушений. А потом, соответственно, управление, да, организовывает повторные выездные обследования, то есть там, где были у нас выявлены очаги. И алгоритм будет такой: либо, соответственно, материалы будут направлены в органы прокуратуры для согласования внеплановой проверки, а результатом такой проверки у нас будет это привлечение к административной ответственности виновных лиц, и второе – направление предписания об устранении выявленных нарушений. То есть это документ, который является обязательным, будет установлены конкретные сроки, и в случае неустранения установленный срок – будут также приняты меры административного воздействия, но эти меры административного воздействия будут уже налагаться судом по материалам управления. Как один из других способов борьбы и понудить собственника земельного участка устранить выявленные нарушения – это обращение с исковым заявлением в суд о понуждении предпринять определенные действия. И, соответственно, уже будет судебный акт, который в дальнейшем при неустранении, да, будет направлен уже в службу судебного пристава, которая будет заниматься уже принудительным исполнением и следить за тем, чтобы земельный участок был приведен в порядок. Что касается штрафных санкций, у нас Кодексом Российской Федерации административных правонарушений, часть 2, статьи 8.7, предусмотрена административная ответственность на физических лиц. Сумма административных штрафов составляет от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 700 тысяч рублей. Но опять же, это же не все. В случае, если по результатам проведенных мероприятий пройдет длительное время, то есть не использование земельного участка, то этот земельный участок может быть изъят у недобросовестного собственника и будет обращен, соответственно, в муниципалитет для его перераспределения.
1: Ну, то есть, меры вы не считаете, что избыточные, они строгие, но...
2: Они строгие, но действительно, важно. Да, это важно, потому что не всегда, к сожалению, та профилактика, которая проводится управлением, может дать положительный результат. А тем более, с учетом таких опасных видов, необходимо предпринимать меры, так сказать, здесь и сейчас.
1: Ну, борщевик – это увлекательная тема. Мы уже значительную часть передачи о нем говорим, мы не можем остановиться, потому что действительно, да, практически, ну, всех, кто... Вообще бывает на природе, это касается. Борщевик мы наблюдаем. Но мы должны все-таки рассказать и о других инвазивных видах, которые произрастают на территории нашей области и которые вот включены в официальный список инвазивных видов. И одним из них является золотарник канадский. Людмила Леонидовна, наверное, к нему перейдем. Я знаю, что вот дачники многие до сих пор считают, что это красивое декоративное растение, медонос, и не видят в нем угрозы. И на клумбах даже иногда можно наблюдать канадский золотарник. Это заблуждение, да?
3: Ну, действительно, это растение к нам в Европу, а потом в Россию попало как декоративное. И его раньше выращивали в садах, огородах. Именно как декоративное, потому что это красивое, высокое растение, где-то до 1,5 метра, с крупными такими метелками ярко-желтого цвета. Но образуется так же, как и у борщевика, огромное количество семян. И если борщевик далеко распространять эти семена не может, то у золотарника на семянках имеются еще и летучки. И поэтому они подхватываются ветром и могут разноситься на огромные расстояния. А попав на какой-то нарушенный участок земли, они прорастают и после этого начинают вытеснять все окружающие растения. Они образуют очень разветвленную корневую систему, которая практически высасывает из почвы все питательные вещества. Так как большой рост растения, достаточно диаметр большой, где-то до метра может образовывать побеги в диаметре, в общем. В результате растения затеняются, получают меньше света, меньше влаги и постепенно начинают вытесняться. То есть это тоже очень такой агрессивный, инвазивный вид, который вытесняет наши природные виды. И причем, вот если ехать по Орловской области, и мы видим заброшенные участки земли, заброшенные поля, там склоны какие-то, то они могут быть просто где-то...
1: Желтеют на
3: глазах,
1: да,
3: в конце августа, в начале сентября, они просто покрываются вот этим золотарником полностью. Ну и, соответственно, вот даже... Наша работа связана с посещением памятников природы. Даже на особо охраняемых территориях, вот если взять Балканепрец, лугово-степной памятник природы, который находится в пределах города Орла, то там этот золотарник сейчас тоже распространен очень широко. И не только по дну балки. Постепенно он идет на склоны и вытесняет наши редкие лугово-степные растения.
1: Сергей Николаевич, ну вот к вам вопрос. Вы отслеживаете золотарник, каковы масштабы его распространения, что по этому поводу можно сказать?
2: Ну, у нас уже было 5 фактов именно произрастания бурьяца золотарника канадского. Да, конечно, он выявляется в границах земель сельхозназначения не так, конечно, как борщевик, да, но вместе с тем угрозу в любом случае он представляет, и, соответственно, в данном случае управление направляет хозяйствующим субъектам соответствующее предостережение. Поэтому ситуация в любом случае, она идентична, мы не можем оставить без внимания и такой чужеродный вид растения, поэтому в любом случае работать будем по всем и направлять, и принимать меры, направленные на уничтожение таких опасных видов.
1: Ну, на него распространяется та же вот система штрафов,
2: да,
1: предписаний,
2: конечно,
1: что
2: да,
1: и на борщевик,
2: да? Да, конечно, да, все верно, да.
1: Ну, и я читал, что золотарник еще и для человека тоже опасность представляет, не только вот для окружающих растений, потому что он вроде как и такой опасен для аллергиков.
3: Да,
1: да, есть такой момент,
3: да.
1: Вот эта вот пыльца, которая летит.
3: Да. Ну, не пыльца, а ну, и семянки, и пыльца тоже может от золотарника вызывать аллергические реакции. И симптомы будут, это, например, зуд, глаз, носа, обильный насморк. То есть это растение еще и аллергенное.
1: Ну, я вот заметил, что золотарник очень так легко выдергивается, вроде бы, да. Вот дернешь, и он вышел, да, из почвы. А почва, что-то с ней происходит. Мне кажется, он и на почву как-то влияет, да?
3: Ну,
1: есть такие моменты.
3: Выдергивается побег отдельно.
1: Побег, да.
3: А вот корневая система, ее нужно просто выкапывать специально, если это на
1: своей. Она глубже залегает.
3: Она,
1: да?
3: Глубоко, корни расходятся в разные стороны, от них образуются боковые ответвления. То есть это только лопатой можно выкопать полностью это растение.
1: Это я вот к методам борьбы. Что с золотарником-то нам делать? Дадите какие-то рекомендации? Выкапывание, ну, вот если на дачных участках?
3: Выкапывание,
1: да?
3: Если на дачных участках. Причем лучшее время – это ранняя весна, апрель, май или осень. Нужно выкапывать растения целиком, стараясь не оставлять даже мелких кусочков корней. Затем скашивать, вот рекомендуют, дважды в год, в мае и августе, чтобы не доводить растения до цветения. Постепенно растение становится более слабым, но это нужно проводить вот в течение нескольких лет. Просто так это растение свои позиции не отдаст. Ну и, конечно, применение различных гербицидов, которые могут влиять как полностью на растения, да, опрыскивание листьев, например. Но тут нужно поступать очень аккуратно, потому что если гербициды попадут на соседние наши культурные растения, можно и их уничтожить. С гербицидами вообще нужно обращаться очень осторожно, полностью, но выполняя меры предосторожности и технику безопасности.
1: Ну, я читал, что по каким-то вот данным в каких-то регионах России, кажется, это не в Орловской области, все-таки золотарник даже превосходит борщевик по агрессивности, да? То есть это тоже такое растение, опасность которого для окружающей среды недооценивать нельзя, да? Рано или поздно, если это забросить, слава богу, вот на уровне даже и правительства применяются соответствующие, да, начинается соответствующее движение, вот, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Так ведь?
3: Ну, конечно, потому что мы видим, что действительно эти виды сейчас заняли такие стойкие позиции, даже вот на территории нашей Орловской области, занимают достаточно большие площади. И если мы с ними бороться не будем, то они будут только распространяться.
1: Ну и самое неожиданное, наверное, растение в этом списке наших инвазионных видов – это люпин многолистный. Вроде бы я знаю, что раньше его даже как сидорат использовали, чтобы обогатить почву азотом, чуть ли не специально высаживали, да? И растение-то красивое, в сущности, радует глаз, действительно, да? Люпин, который вот может такие очень красивые пейзажи на наших лугах образовывать. Но на самом деле с ним тоже не так все просто, да?
3: Ну да, это тоже инвазивный вид, с которыми борются во многих областях России. Ну и в том числе вот сейчас принято решение и бороться с ним на территории нашей Орловской области. Почему? Ну, действительно, это растение раньше использовали для, как культурное растение, очень красивое, вырастает на высоту до 50 сантиметров, имеет крупные соцветия кисти, которые могут быть разного цвета, это и фиолетовая, розовая, белая окраска, многолетнее растение, и вот если оно попало на почву, то, соответственно, имеет очень мощную корневую систему, стержневую, корень проникает достаточно глубоко, ну и это растение еще способно накапливать азот в почве, так как на корнях находятся азотфиксирующие клубеньки, которые снабжают растения азотистыми веществами. Ну и, соответственно, после отмирания растения почва также снабжается азотом. А вот для многих, например, луговых трав это не очень полезно. Они привыкли к среднему богатству почвы. И на таких повышенно содержащих азотистые вещества почвах выживать не могут. Вот выходят и разнотравья с лугов, и злаки. К тому же люпин сам является ядовитым растением. Угу. Если он попадается среди кормовых трав, овцы, телята, козы погибают. Ну и как он распространяется? Конечно, на сильно большие расстояния он распространяться не может, потому что у него образуются плоды бобы, но вот створки боба могут скручиваться спирально, и при этом семена разбрасываются от материнского растения на несколько метров. Ну и, конечно, вот если сравнить люпин с борщевиком и с золотарником канадским, Он у нас в Орловской области в основном распространен на нарушенных местообитаниях. Вот мы его можем встретить большими зарослями вдоль, например, автомобильных дорог. Вот сейчас как раз он начинает цвести, и если ехать по нашим асфальтовым дорогам в пределах области, мы прям можем видеть куртины по несколько десятков метров этого люпина. Но, естественно, он же занял место нашей природной растительности, поэтому вот он тоже относится к инвазионным видам. В естественное сообщество он не идет так активно, как первые два вида.
1: Но и надо сказать, что рядом с этими куртинами иногда останавливаются автомобили, выходят люди, собирают эти красивые цветы все-таки,
2: фотографируются.
1: Сейчас вообще люпиновый поток идет в соцсетях фотографий, да, потому что действительно растение-то красивое, что тут сделаешь, и, в общем-то, ну, привыкли мы даже с симпатией к нему относиться, но, оказывается, не все так просто. Вот спасибо вам за этот интересный разговор. Мы хорошо обсудили эту тему. Я думаю, дали нашим радиослушателям какие-то ориентиры хотя бы вот в этих трех растениях. Но на самом деле, я думаю, что вот эта проблема, она шире. И таких растений в нашем регионе, и здесь уже можно говорить и о древесных растениях, да, гораздо больше. Это вообще отдельная большая проблема, так, Сергей Николаевич?
2: Да, все верно. И, кстати, нужно заметить, что будем смотреть, как будет показывать практика, и все-таки у нас перечень инвазивных растений на территории России, он достаточно большой, и в случае выявления новых растений, да, мы в любом случае будем смотреть, и это возможные изменения в тот приказ, который сейчас утверждает три вида растений, но он, возможно, может и расшириться.
1: Ну, то есть, а есть кандидаты для расширения вот этого списка?
2: Ну, пока сложно говорить, почему, потому что все-таки это должно пройти определенное время, и работа в данном направлении, она ведется и будет проводиться, и в том числе это органы местного управления, да, в том числе управление Россельхознадзора. Если будет что-то новое выявляться, мы, конечно, будем, и то, что представляет действительно реальную угрозу для экономики, да, и который, а особенно если для жизни и здоровья граждан, конечно, мы будем уступать с инициативой о расширении данного списка и в дальнейшем принимать меры по уничтожению таких опасных видов.
1: Людмила Леонидовна, ну и как бы вы хотели завершить нашу программу? Вот ваше заключительное слово ученого, биолога, какие главные мысли вы хотели бы донести до жителей нашей области по итогам нашей встречи?
3: Ну, я бы хотела сказать, что очень отрадно, что в нашей Орловской области борьба с инвазивными видами началась. Вот в этом году принято решение бороться с тремя видами, но их, конечно, гораздо больше. Ну, например, вот вы вспомнили древесные растения.
1: Да.
3: Вот я бы из древесных растений на первое место поставила клен американский. Вот этот вид в прошлом столетии, в 60-х годах, специально сажался лесниками по опушкам лесов, по лесополосам. И оказалось, что он настолько прижился у нас, а родина этого вида – Северная Америка, что ему так хорошо. Он образует эти плоды крылатки, которые легко подхватываются ветром, распространяются. И сейчас этот клен американский где только мы не можем встретить. Вдоль берегов рек, вдоль дорог, в лесах этот вид вытесняет наши аборигенные древесные растения. И вот, конечно бы, я думаю, что и на комиссии, вот когда обсуждались инвазионные виды, было сказано, что это только начало. Мы будем детально рассматривать этот вопрос, и, конечно, скорее всего, список этот увеличится.
0: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 12 часов. Радио России. Главное
4: Радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России геранью поразили склад беспилотников ВСУ в Харьковской области. Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД России. И глава ЦИК Памфилова рассказала о нарушениях на выборах в Армении. Все подробности далее. Российские военнослужащие с помощью герани уничтожили склад беспилотников ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры. Ранее стало известно, что спецслужбы ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Как сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР, он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны. Между тем, на Донецком направлении украинские боевики сдались в плен после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие. ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны. За выполнение задания кураторы обещали готовившему покушению иностранцу оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС. Об этом рассказал сам задержанный на допросе. По его словам, до заброски в России он 3 года проживал в Испании, так как находился у себя на родине в розыске и поэтому сам инициативно решил работать на СБУ.
6: Сотрудник СБУ дал мне координаты, где я должен был забрать оружие. Приехал по адресу, забрал пистолет Макарова с глушителем и 16 патронов. Они находились в лесополосе за 150 километров от Москвы. Забрал ствол, приехал в Москву. На следующий день по заданию сотрудника СБУ я должен был поехать найти безлюдное место где-то в лесу и опробовать этот пистолет. На следующий день он мне дал фотографии человека, адрес, дал фотографии его машины, приметы, как он выглядит, с каким портфелем он ходит. Я поехал по адресу, сделал доразведку. На следующий день он меня отправил по этому адресу уже с целью устранения. Доложил сотруднику СБУ, что человека нет по этому адресу. Потом сотрудник СБУ сказал, что мне нужно спрятать пистолет и вылететь в Республику Молдову с целью, чтобы меня научить собрать взрывное устройство для устранения этого человека.
5: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пожар в здании «Панорамы обороны Севастополя» 1854-1855 годов тушили более 29 часов. Об этом рассказал директор музея Михаил Смородкин. По его словам, в тушении памятника были задействованы сотрудники МЧС, спасательной службы города и Черноморского флота. В общей сложности более 80 человек. На данный момент пожар ликвидирован. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью ликвидировать пожар к 8 утра и исключить риск повторного возгорания. Специалисты музея начали обследовать уцелевшие при пожаре фрагменты панорамы. В ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный киевским режимом, нанес удар по панораме обороны Севастополя. Вспыхнул масштабный пожар 4-го ранга сложности. Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России, где встретятся с заместителем министра. Об этом сообщает ТАСС. Главы дипломатических представительств прошли в здание МИД без комментариев. По данным ТАСС, их примет заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Ранее глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. В Смоленской площади готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают. В Европе все чаще стали звучать призывы начать диалог с Россией. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. Об этом она заявила, выступая в Нижней палате парламента. Мелони считает, что Европа должна сыграть важную роль в сценарии мирного урегулирования между Россией и Украиной, определив ряд условий, которые зависят от нее. Члены ЦИК России, наблюдавшие за выборами в Армении, сообщили о многочисленных нарушениях, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, в рамках наблюдения за прошедшим в Армении выборами работали 2 члена ЦИК России, а также 24 члена региональных избирательных комиссий. Ранее представитель предвыборного блока и партии «Сильная Армения» заявила о сотнях выявленных случаев, когда в домах избирателей во время прошедших парламентских выборов были зарегистрированы посторонние граждане. Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Депутатов избирали на 5 лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Европейские страны намерены на предстоящем саммите G7 во Франции добиваться поддержки президентом США Дональдом Трампом инициативы с организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Великобритания, Франция и Германия считают, что нынешние условия создают хотя новые возможности для переговоров. Лидеры этих стран хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров, а также на надежные гарантии безопасности для Украины, включая размещение многонациональных сил. Работа Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае восстановлена в штатном режиме после произошедшей накануне аварии на подстанции, из-за которой была прекращена подача воды всем абонентам. Об этом ТАСС сообщили в компании «Кубаньводокомплекс». Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Крымского района, поселки на побережье Черного моря. И последняя 30-градусная жара в Москве и Подмосковье начнет спадать только в конце недели. Прогнозы синоптиков гидрометцентра указывают на то, что начало новой недели будет в столичном регионе облачным, с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, и днем плюс 20-25 градусов.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Саранске стартовала Всероссийская летняя универсиада. Соревнования примут 3 разных региона – Мордовия, Башкортостан и федеральная территория Сириус. В 16 видах спорта будут соперничать 3500 студентов из 130 вузов России. Завершится универсиада 17 августа. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро – 700, за бронзу – 500. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы. Есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе Калининградской Балтики к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой ЮАР в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. Мира Андреева призналась, что эмоции после победы на Ролан-Гаросу улеглись быстрее, чем она думала. «Казалось, будто эта эйфория точно продлится несколько дней, а сейчас я уже думаю, так, через 2 дня опять тренироваться», — сказала Мира. После победы на турнире «Большого шлема» Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. С вами был Юра Геворкян. Погода.
5: Двенадцатого июня в Петропавловске-Камчатском плюс 13-15 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 20-22, в Магадане плюс 8-10 градусов, временами дождь, в Хабаровске плюс 25-27 градусов дождь, во Владивостоке плюс 16-18 градусов, переменная облачность, в Екатеринбурге плюс 20-22, преимущественно без осадков, в Челябинске плюс 19-21, дождь, местами сильный и гроза, в Санкт-Петербурге по области гроза плюс 20-22. В Москве переменная облачность, плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 28, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
0: Премьера на Радио России.
5: Знакома ли вам сила отлива?
6: Нет.
5: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
7: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
8: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
9: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь – капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
9: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Слушаем.
10: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Магадана, Тамбова, Новосибирска, Донецка, Белгорода, Курска, Севастополя, Темрюка, Дубны, Пскова и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. И во втором часе нашего радиоканала продолжим говорить на самые актуальные и важные темы. Конечно же, общаемся с экспертами, конечно, все это в прямом эфире. Не забывайте, что программы в записи сохраняются на платформе «Смотрим», а послушать нас можно в том числе в онлайн-формате с помощью приложения «Радио России». Заходите на сайт вести.ру. Не забывайте присоединяться к нашим социальным сетям и особенно к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? Регионы России получили право запрещать розничную продажу вейпов на своей территории с марта 2027 года. Обсудим эту тему. В России могут ввести бесплатную медиацию при разводе. Кого это коснется и о ком именно в качестве медиаторов идет речь? 10% предложений о продаже недвижимости в России являются недостоверными. К чему приведет такая фейковая информация и как избежать вот такого взаимодействия с мошенниками? Жара в городе. Как провести эти дни без вреда для здоровья? Расскажем о правилах поведения на водоеме и вообще как сохранить свое здоровье в такую достаточно жаркую погоду. Но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
10: Итак, закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. И, кроме того, принят закон о введении с марта 2027 года уголовной ответственности за розничную торговлю табаком без лицензии. В общем, все эти нормы так или иначе направлены на сохранение здоровья наших граждан, но обратить внимание в большей степени мы хотим как раз на запрет розничной продажи вейпов. И вообще вейп, вот эта продукция, насколько она

0: разные способы курения.
1: Вот смотрите, здесь сказано, что запрещена розничная продажа вейпов на своей территории. А может быть, стоило тогда, ну, что называется, по всей стране покрыть этим законом, покрыть всю страну, да, чтобы вот нигде не могли продавать?
0: Да, мне кажется, это была, наверное, правильная история, потому что к этому закону шли очень потихоньку, да, запрещали до 18 лет, запрещали старше, детям и так далее. Но у нас такие полумеры, конечно, не работают. И вот сейчас, как вариант, да, это вот уже такое локальные какие-то запреты будут, понятно, что не все регионы сразу запретят продажу вейпов, потому что это и экономические, да, какие-то аспекты могут здесь играть роль. Вот. А так, по-хорошему, вообще, мы знаем примеры международные, где у нас теперь уже 39 стран, где полностью запретили. И, наверное, здесь вот локально, как пилотные проекты будут запрещать, а по-хорошему, мне кажется, наверное, скоро будет законопроект, что запрещать уже везде. А сейчас пока вот на откуп мест администрациям регионов.
1: Павел Вячеславович, может быть, мы не до конца еще понимаем, ну, взрослые люди в том числе не до конца понимают, потому что являются не специалистами. В чем опасность вейпов? Как влияют вейпы на организм?
0: Да, ну, большинство людей думают, что вейпы – это только поражение легких, потому что пациент парит. Да? Да. Но на самом деле, в первую очередь, больше всего поражается поджелудочная железа. Постоянное парение вейпа – это большое количество углеводородов, сладкого, вкусного, это пропиленгликоль, глицерин. Они заставляют поджелудочную железу постоянно работать, и это, по сути, она изнашивается. Это фактор риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета. На втором месте страдают легкие, на третьем месте страдает иммунная система местная, потому что клетки, там, макрофаги, фагоциты, в общем, наша иммунная система перестает работать и развивается вторичный иммунодефицит. Ну и, к сожалению, уже давно доказано, что употребление, как раз курение вейпов, вот этих веществ, пропиленгликоля, глицерина, влияет на репродуктивное здоровье. И в основном это у мужчин репродуктивное здоровье.
1: Еще один фактор, ну, насколько я слышал, читал, что вызывает быстрое привыкание, а вот отказаться от этой вредной привычки довольно сложно.
0: Ну, здесь, наверное, больше это психологическое привыкание, потому что если это вейп без, не никотин содержащий, это больше такая психологическая зависимость. И физической такой зависимости с точки зрения того, что организм хочет прямо попарить, такого нет. А если это никотин содержащий, да, просто быстрее, потому что это более доступно, это удобно, это носит в руке, постоянно держит. Это удобнее использовать, чем тлеющие сигареты. Если только никотин содержащий. Не никотин содержащий, это все от лукавого. Они не вызывают зависимость, только сила воли.
1: Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а если человек, ну, в силу, ну, может быть, своей силы воли или под каким-то влиянием, ну, позитивным, естественно, отказывается от этой вредной привычки, как быстро или как долго, наоборот, может организм восстановиться, прийти в норму?
0: Да, здесь возникает проблема. Если мы говорим о подростках, о молодых взрослых, если говорим о легких, например, легкие растут до 21 года. И все, что происходит до 21 года, оно легкие самоочищаются, восстанавливаются, функция восстанавливается. Но после 21 года это все происходит ну, в крайне малом количестве случаев. Поэтому все, что случилось после 21 года с легкими, практически на всю жизнь останется человеком. Но и здесь проблема, что молодость, в принципе, болезни не замечает. Да? Но приходим мы к возрасту 35-40 лет, и вот эти все пациенты, они как раз становятся теми самыми пациентами с хронической обструктивной болезнью легких. А это уже заболевание хроническое, и оно, к сожалению, ведет и к инвалидизации, и к другим проблемам. Поджелудочная железа также не восстанавливается. Вот иммунная система, она восстановится в любом возрасте в течение 2-3 месяцев после того, как человек закончил парить.
1: Угу. Пожалуйста, берегите себя. Спасибо вам большое, Павел Вячеславович, за такие вот рекомендации и за такой, ну, что называется, профессиональный подробный рассказ. Доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский был с нами на связи. Сейчас слово моему коллеге Алексею Гвоздеву. Традиционно рубрика «Вас не обманут».
2: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Прокуратура Москвы сообщает, что мошенники стали использовать видеоконференции вместо привычных телефонных звонков. Сначала аферисты отправляют электронные письма с приглашением присоединиться к видеоконференции. После подключения встречи человека убеждают в том, что он оказался

0: стал участником серьезной проверки. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов сообщают о якобы выявленном переводе денег от его имени на финансирование противоправной деятельности или о попытке использования банковских счетов преступниками. В любом случае собеседники настаивают, что для защиты накоплений необходимо срочно снять все деньги со счетов и передать их специальному представителю, который якобы обеспечит сохранность денег до окончания проверки. Это так называемая схема «положите все на безопасный счет», да еще и курьер приедет, заберет, упакует, оформит. Но злоумышленники предлагают не просто безопасный счет, которых, кстати, в принципе не бывает в природе. Они предлагают больше. Преступники уверяют, что после завершения необходимых финансовых процедур деньги вернут вместе с дополнительными процентами. Кажется, что предложение от таких приятных сотрудников из органов правопорядка просто соблазнительное, и уголовной ответственности предлагают избежать, и деньги собираются сохранить, да еще и приумножить, вернуть с процентами. Но, увы, это просто красивый обман. В прокуратуре Москвы говорят, что использование видеоконференции делает обман более убедительным. Эксперт обращает внимание на сочетание современных технологий и методов социальной инженерии. Преступники создают атмосферу срочности, запугивают человека возможным уголовным преследованием и предлагают единственный, якобы безопасный способ решения проблемы. Но настоящие правоохранители не требуют по телефону или через видеосвязь снимать деньги со счетов, передавать их курьерам или участвовать в специальных финансовых операциях. И не угрожают посадить за разглашение, если рассказать о спецоперации родным или друзьям. Помните, что главные признаки мошеннической видеоконференции – это электронное письмо со ссылкой на встречу от незнакомого отправителя, это собеседники, которые представляются сотрудниками силовых структур, это рассказы о якобы выявленных переводах на финансирование преступной деятельности, это требование снять наличные и передать их курьеру или представителю и обещание вернуть деньги с процентами после завершения проверки. В этой схеме просто собрана комбо, комбинация самых часто встречающихся ловушек. Не стоит открывать сомнительные электронные письма, переходить по неизвестным ссылкам и перезванивать по телефонным номерам из сообщений, полученных от незнакомых отправителей. И не стоит бояться прерывать звонок, если с вами разговаривает правоохранитель. Настоящий телефон используют только для того, чтобы пригласить в отдел полиции, а не для проведения допросов, не для финансовых операций и не для инструкций по переводу денег. Не дайте мошенникам заработать.
1: В России необходимо ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. С таким предложением выступили в Госдуме, в частности, Нина Останина. И она обратила внимание, что часто решение о разводе принимается сгоряча. Сейчас супругам дают 3 месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время муж и жена просто ожидают развода и не получают какой-либо помощи. Действительно ли нужен медиатор и может ли он здесь помочь? Вообще, как работает институт медиации в России? Давайте попробуем выяснить. Юрист, медиатор, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот как вы к такой инициативе-то относитесь, что нужен вот бесплатный медиатор при разводе?
2: К этой инициативе отношусь прекрасно, потому что сама являюсь медиатором и являюсь юристом, который в том числе и ведет дела в судебных инстанциях. И к процедуре медиации, в принципе, уже давным-давно мы шли. Федеральный закон у нас был принят в 2010 году о медиации. Но, к сожалению, активно развиваться она начала вот только, наверное, последние несколько лет. И инициатива, которая была выдвинута Ниной Александровной Останиной, она уже не нова. О ней уже в кулуарах давным-давно вели речь. И о том, что медиация необходима при бракоразводных процессах, соответственно, тоже уже давно говорилось, потому что эта процедура, это строго регламентированная процедура, и она не то, что, как у многих обывателей, в головах до сих пор сидит информация о том, что медиация — это вот пришел медиатор, мирись-мирись.
1: Не больше не делись, да?
2: Рассказал вам, что нужно делать, как правильно делать, как приходит к юристу за советами, да, и вот он говорит, нет, это совсем не та история, медиация, это наоборот, при помощи третьего лица, который нейтрален ни к супругу, ни к супруге, он помогает прийти к какому-то взвешенному решению, которое устроит обе стороны.
1: Ну вот смотрите, да, даже есть вот такое пояснение, что медиатор — это независимый профессиональный посредник, который помогает конфликтующим сторонам найти решение для без судебного разбирательства. И задача медиатора — создать условия для конструктивного диалога, чтобы стороны сами пришли к соглашению. Должен ли быть медиатор обязательно юристом?
2: Нет, медиатор даже скорее лучше, чтобы медиатор был не юристом, потому что у юристов мышление немножечко иное. То есть все равно юристы начинают рассуждать, как это было бы по закону, потому что юристы знают, как это будет в суде, какие возможные варианты исхода событий, как нужно разделить имущество, поделить все совместно нажитое и так далее. А медиатор... В идеале, чтобы не был ни юристом, ни психологом, чтобы он не ставил каких-то там диагнозов, почему это все произошло, и не думал о последствиях, как это все будет в суде, а наоборот помог нейтрально прийти паре к какому-то итоговому решению, которое устроит всех.
1: Значит, вот смотрите, тут ключевой момент. Итоговое решение, которое устроит всех. Представляется мне, что это будет очень сложно, потому что раз уже сам возник вопрос развода, значит, что-то в этой жизни, вот этой пары не устраивает. И тут мы обращаем свое внимание к великому, могучему русскому языку и великим нашим пословицам и поговоркам, одна из которых гласит: «Насильно мил не будешь». И если люди пришли уже, может быть, не эмоционально, то есть тут по-разному бывает. Либо эмоционально, но эти эмоции уже настолько накалены, что вот, ну вот, знаете как, врозь легче, чем вместе. Я сейчас, знаете как, не хочу ни в какую сторону никуда не провоцировать ничего, но очень много экспертов и специалистов говорят, если пара постоянно ссорится и ругается, и это видят несовершеннолетние дети, возможно, развод здесь будет наилучшим вариантом. Вот в данном случае медиатор как может помочь?
2: В данном случае у нас определяется пул проблем, потому что при разводе, когда действительно есть эмоциональный накал, это всегда процедура медиации должна проходить не в стадии обострения конфликта, потому что иначе она будет бесполезна.
1: Так.
2: Также мы не можем исключать такие ситуации, когда спор в принципе не медиабелен, но в большинстве случаев, почему мы говорим именно о семейных спорах, людей что-то связывало. И вот задача медиатора — найти вот это вот зерно, которое людей связывало, за него зацепиться и вытащить основные проблемы, которые требуют решения, и привести людей к более рациональному, то есть отстранить эмоции и привести людей уже к более рациональному подходу к своему бракоразводному процессу, в том числе рассказав, как бывает, что суды могут затянуться там на многие-многие годы, процедуры медиации у нас позволяют сэкономить время, в том числе и их, что в судах они получат решение, которое принял, соответственно, судья, да, по закону там условно все пополам разделили, а здесь они более гибкие в принятии каких-то решений, в том, что процедура медиации также положительно сказывается на дальнейших взаимоотношениях, если их дети присутствуют в семье. И, в принципе, вот история о том, что медиатор нейтрален и беспристрастен,
1: она, наверное, ключевая здесь, да? Скажите, пожалуйста,
2: да,
1: Валентина, а институт медиации вообще растет? И хотят ли люди, ну, юристы, не юристы, не знаю, просто специалисты быть медиаторами?
2: Вот хотят ли юристы быть медиаторами, я вам не отвечу. Но вот лично я захотела, получила повышение квалификации, да, потому что мне, в принципе, близка эта теория. Но я сейчас замечаю в последнее время то, что, общаясь с коллегами, с адвокатами, они говорят такую статистику, что большинство, которые не являются медиаторами, но знают о том, что такое медиация, что большинство...
1: 15 секунд споров, у нас.
2: Которые, большинство споров, которые они сопровождают на той или будут, будучи представителем той или другой страны, можно было бы разрешить путем медиации.
1: Юрист-медиатор Валентина Бачурина была с нами на связи. Прервемся на минуту.
3: Самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
4: Категория 6+.
5: В центре внимания специальная военная операция.
6: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
5: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Слушаем!
1: Каждое 10-е предложение о продаже недвижимости в России не соответствует действительности. Ложными могут быть цена или состояние объекта. Например, в Краснодарском крае доля фейковых объявлений достигла 15% в преддверии летнего сезона. Около 89% потенциальных покупателей учитывает не только метраж и район, но и цену при выборе недвижимости. А для 76% цена – это вообще решающий фактор. Важная тема. Давайте обратим на нее ваше, ну и, собственно, и наше внимание. Независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев с нами на связи. Никита, здравствуйте.
7: Доброго дня.
1: Да, Никита, но здесь речь идет о продаже недвижимости или все-таки речь идет о там, аренде недвижимости на какой-то короткий промежуток времени? Как вы эту ситуацию оцениваете?
7: Ну, ситуация происходит следующая, что сегодня там те же самые рекламные объекты, которые выставляются на разных платформах, они выставляются для того, чтобы поймать, собственно говоря, того интересанта, который хочет купить квартиру, это дешевый лид. Соответственно, выставляются заниженные цены для того, чтобы просто поймать того интересанта, там неважно, это аренда, продажа и так далее. Соответственно, риэлторы, они получают звонок от вас, и уже понимают, что вы что-то хотите. Начинают вам предлагать уже какой-либо другой объект, который, собственно говоря, вас может заинтересовать.
1: Ну, такая социальная инженерия действует, да? То есть вначале вас на крючок, а потом уже раскрутиться.
7: Конечно, да. То есть здесь основная задача поймать того интересанта. Это же бесплатная реклама, условно говоря. Реклама стоит денег. А вы размещаете фейковую какую-то информацию, на которой ведется покупатель, приходит к вам, и он уже тепленький, горяченький у вас в руках. И вы уже начинаете говорить, ну, мы можем предложить вам это, этот объект и лот уже ушел, мы вам предлагаем как бы вот такой вот, но он лучше, ну, чуть-чуть подороже, ну, чуть-чуть там где-то он в другом месте находится. Ну, и начинает, собственно говоря, уже с вами там взаимодействовать и предлагать какие-то другие, иные, более дорогие или некомфортные объекты.
1: Угу. То есть, на самом деле, какой должен быть здесь алгоритм у человека или на что нужно обратить внимание, чтобы на такую вот удочку всяких ушлых товарищей не попадаться?
7: Да, ну, понятно, что визуально это не отличить. То есть, он как бы все одинаково или там какой-то там информации прочитать, которая не соответствовала бы там действительности, ну, такого нет. Но прежде всего, это, конечно, цена. Когда вы видите, что с этим... Цена очень уж дешевая и прям там такая вкусная, отличается сильно от других объявлений, которые вы смотрите, конечно, это такой некий признак первый, да, что как бы, ну, может ли быть такая цена в сегодняшнем рынке. Uh-huh. Это первый признак. Второй признак, конечно, когда вы уже там созваниваетесь, вам говорят, ой, этот объект или ушел, или его сейчас нет, или вот мы можем предложить другой. Этот 100% уже такой сигнал, что вас хотят поймать, так сказать, на удочку.
1: Да, значит, ну, такие распространенные истории, они случаются, но вот сейчас ситуация показывает, что лидером в таких уловках и лидером таких фейковых предложений стал Краснодарский край. Это связано с летним курортным сезоном?
7: Ну, вообще, Краснодарский край, такие курортные регионы, они всегда славились, так сказать, в кавычках, своими вот такими вот историями. И там на протяжении долгого времени все и застройщики боролись, и риэлторы, и сами платформы боролись с этими фейковыми объявлениями. Но пока никто не может побороть. А дело в том, что там очень, скажем так, то есть в Краснодарском крае и в Сочи там продают и сдают в аренду все, даже таксисты, продавцы мороженого и так далее. И поэтому там как раз это сильно очень распространено. То есть таксист там 50 объявлений разместил и всем продает мороженое и так далее. Потому что там в основном покупатели в Краснодарском крае из регионов идут. И, соответственно, региональные покупатели, которые не знают местности, не знают, там, что внутри происходит, конечно, они лакомый кусочек, лакомый клиент для, скажем так, вот этих вот фейковых риэлторов. Угу. Соответственно, и там мы видим, что доминируют как раз такие вот истории, объявления.
1: Вот смотрите, хорошо. Никита, а что тогда нужно, обращаться в официальное бюро недвижимости или агентство недвижимости, чтобы не вот на каких-то, может быть, ну, условно, там, маркетплейсах, сайтах?
7: Да. Да, да. Ну, конечно, там, если вы идете там самостоятельно в эту пучину недвижимости и хотите сами разобраться, то можете сами разобраться. Конечно, есть специалисты, проверенные специалисты, которые могут за вас это сделать, соответственно, они уже понимают, там, фейковый, не фейковый, то есть они подберут вам, будут делать некую подборку по вашему запросу. Да, там специалисты такие есть, очень много, как бы, и качественные, и, соответственно, вы не будете, скажем так, уловкой для других псевдоспециалистов. Вот. Ну и, конечно, как бы агентство, которое себя зарекомендовали, обращаться к ним, то есть можно. Но это будет стоить денег.
1: Это всегда тогда. Спасибо большое. Независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев был с нами на связи.
5: Слушаем.
1: Лето – время не только отдыха, но и подработки. Например, для подростков более 90% от как раз-таки молодых людей или подростков в России заявляют, что хотели бы подрабатывать в летнее каникулярное время. Ну, знаете, заявлять это еще не значит подрабатывать, но, тем не менее, желание такое есть. Ну, а на самом деле некоторые эксперты говорят, что порядка 7,5 вообще миллионов человек – относительно большой запрос. Это именно вот эти самые дети и подростки, которые готовы заработать копеечку. Но что касается родителей, которые поддерживают подработки ребенка в летнее каникулярное время, их меньше, таких порядка 70%. Мол, мы вам на карманные расходы самим дадим. Независимый HR-специалист Зулия Лойкова с нами на связи. Зулия, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Ну хорошо, а возможности-то есть у подростков подработать?
4: Конечно, есть условно. Их можно разделить на три типа. Официальная работа по ТК РФ, неформальная подработка и волонтерство с выплатами. Если говорить про официальную работу, через центры занятости это самый безопасный вариант. А с 24 года у нас действуют новые правила. Центры занятости, биржа труда, они активно субсидируют работодателей, которые берут на работу подростков. И при этом дети получают тоже зарплату от работодателя плюс материальную поддержку от государства, обычно в размере МРОТ, пропорционально отработанному времени. То есть можно найти по месту жительства центр занятости населения и посмотреть вакансии на сайте «Работа России». Также школьники у нас обычно работают в школьных и муниципальных трудовых отрядах, то есть летом при школах, при молодежных центрах и ДК организуют бригады по благоустройству. Это официально, это безопасно, но работа часто не квалифицирована. Уборка листьев, полив клумб, помощь в библиотеках. Плюс не нужно искать работодателя самому и, в общем-то, быть в безопасности. Ну и третье – это крупные компании, сетевой ритейл, это IT, это общепит. Да? То есть у нас есть крупные работодатели, вкусные точки, KFC, например, Магнит, Пятерочка и так далее. Те же самые ПВЗ имеют программы стажировок для школьников 16-17 лет. И, как правило, это должности промоутера, курьера, пешего, на велосипеде, сотрудника зала, комплектовщика заказов. Работа официально, но часто требуется медосмотр за свой счет. Часто его тоже работодатели компенсируют. Но есть неформальный такой рынок с высоким риском. Это репетиторство младших школьников, выгул собак, присмотр за квартирами, расклейка объявлений, курьеры в каких-то небольших сервисах. И зачастую здесь нет трудового договора, а значит нет защиты от обмана и травм. И Госдума как раз борется с тем, чтобы такие доходы уходили в белую зону.
1: Угу. А кто имеет право вообще взять на работу? То есть любой работодатель может устроить подростка к себе на работу?
4: Ну, безусловно, работодатели всегда тоже тщательно, знаете, подходят к этому моменту, особенно сейчас, в моменты кризиса, потому что за школьниками, да, там достаточно серьезный такой прям перечень нужно соблюдать самому работодателю, чтобы предоставить рабочее место, и закрепить нужно уже опытного сотрудника, который будет водить в должность, объяснять, наставник.
1: Такой наставник, да?
4: И так далее. Угу. Да, да.
1: Да, то есть, ну, на самом деле это тоже определенный фронт
4: это
1: работы, или, да, ответственность, конечно.
4: Конечно.
1: Да. Ну, хорошо, а чаще всего подростки какую для себя выбирают работу в летний сезон? Потому что вот в моем представлении это где-то там в кафе подработать, да, летом и заработать денег, а на самом деле широкий спектр возможностей.
4: Общепит, да, безусловно. А в СММ, в IT, например, ребята создают, снимают ролики, монтируют при помощи искусственного интеллекта, создают какой-то контент, помогают в офисе, документооборот, курьеры, да, пешие. Вот, ну, опять же, все, что связано и то, что доступно, так скажем. Да, мы должны понимать, что подработка, она возможна у нас в 14 лет при письменном согласии одного родителя плюс разрешении органов опеки, если работа вне учебы. В 15 лет уже требуется, да, согласие родителя, можно работать без опеки, если работа свободна.
1: Да, Зулия, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Независимый HR-специалист Зулия Лойкова была с нами на связи. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
5: Кино по четвергам.
8: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели. Когда 5 лет назад на экраны вышла комедия под названием «Холоп», никто не ожидал столь большого ее успеха. Фильм с Милошем Биковичем о том, как богатый папа перевоспитал мажора Гришу, отправив его с помощью реконструкции во времена крепостного права, собрал около 3 миллиарда рублей, поставив абсолютный рекорд российского проката. Естественно, после этого не могло не появиться продолжение. В комедии «Холоп 2», а ее премьера состоялась в 2024-м, уже лично Гриша занимался исправлением характера своей знакомой девушки Кати, особо капризной, скандальной и избалованной. Ну а сегодня в кинотеатрах стартует «Холоп 3». На сей раз Гриша и его команда будут перевоспитывать Павла Прилучного и Кристину Асмус, точнее их персонажей, супругов, которые желают развестись, чем категорически не согласны их дети. Так что придется им отправить в эпоху Петра Первого.
5: Фантастика.
8: Книги немецкой писательницы Маргит Ауэр из серии «Школа магических зверей» о дружбе детей и волшебных говорящих животных вот уже много лет пользуются большой популярностью во многих странах Европы. И, естественно, привлекли внимание кинематографистов. За 5 лет вышло 3 фильма с элементами игрового кино и анимации, созданные по мотивам этих книг. С 11 июня в наших кинотеатрах 4-я серия «Школа магических зверей. Хранители чуда».
5: Триллер.
8: Этот фильм прибыл к нам из Кыргызстана, точнее, прямо с гор Тянь-Шаня, поскольку именно там живет провидица-шаманка, которая обращается к главной героине фильма по имени Кассандра. Она чувствует, что кто-то забирает ее силы. Как выяснилось, девушка стала жертвой Албасты, древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Ну а киргизский психологический триллер «Кассандра» сегодня выходит в России.
5: Мелодрама.
8: Каждый борется с хандрой и дурным настроением по-своему. Героиня этого фильма, преподавательница Кембриджа Хелен, после смерти отца берет на воспитание ястреба. И, как ни странно, между ними возникает таинственная, почти мистическая связь. Ленту «Я, значит, ястреб» она уже на наших экранах сняли по одноименному роману Хелен Макдональд. Ну а в главных ролях звезды британского кино Клэр Фой и Брэндон Глисон.
5: Для детей.
8: Мама девочки Зои – знаменитый ученый, специалист по внеземным цивилизациям. Как-то в ее лабораторию доставляют инопланетное растение. Зои пробует ягоды с него и угощает своих домашних животных, после чего те обретают человеческую речь и разум, а сама Зои – острые когти, звериную силу и дикий нрав. Ну а испанский анимационный фильм «Зверолюция» сегодня выходит в России. Приятного просмотра и счастливо!
5: Кино по четвергам. Радио России. Главное радио страны.
9: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
10: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
11: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
12: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
10: Кто держит удар?
13: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
14: Мне тогда оборвалось.
10: Кто защищает родину до последнего?
15: Молодой пацан, он раненый.
16: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
17: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
18: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
10: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
19: Чувствуете себя командой Путина?
18: Я живу этой жизнью.
10: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
5: На правах рекламы.
20: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
21: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
20: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
21: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
20: То есть так все просто?
21: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
20: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
21: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
20: Да.
21: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
20: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
21: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик глазной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата радгопрозрения показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытая угольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2533.
0: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
21: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат радугопрозрения – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
0: Нет, конечно, помню.
21: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Но это такие энергетические станции тканей. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
0: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
21: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
0: Да, да, да.
21: Вот эта задача и стояла перед аппаратом радугопрозрения. Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
0: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
21: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
0: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
21: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Олег Михайлович, ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор радугопрозрения?
21: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты, большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
20: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
21: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
20: Да, конечно.
21: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
20: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
21: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
20: Конечно,
21: вопрос
20: да, да,
21: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
20: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радио России. И все это. Радио России «Орел». Реклама.
2: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
3: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
6: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
5: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. В Кремле прокомментировали незаконные санкции Евросоюза в отношении российских банков. И на госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. Все подробности далее. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников, 10 управляемых авиационных бомб и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер противника. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки 1220 военных. Нахождение под санкциями не мешает российским банкам сохранять абсолютную устойчивость и получать большую прибыль и развиваться. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза ввести новые санкции против российской банковской системы.
23: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
22: И, как сообщает РИА Новости, Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопрос дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки к выборам в Госдуму. Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим политическим событием в жизни страны. Минтранс и Народный фронт передали сегодня бойцам спецоперации 19 современных внедорожников. Церемония прошла в Российском университете транспорта, который за все время СВО собрал и отправил на передовую 320 тонн оборудования и грузов, необходимых для нашей победы. Сегодня же глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов подписали соглашение, по которому в транспортных вузах страны будут готовить операторов беспилотных авиасистем.
1: Наши ребята, наши студенты наших университетов сегодня идут в беспилотные войска, формируя нашу будущую армию. И мы тоже ими гордимся и ждем их обратно с победой.
4: Хочу поблагодарить всех наших граждан, миллионы людей, вот уже пятый год, объединились для того, чтобы помогать фронту, для того, чтобы быть надежным тылом.
22: В ходе церемонии особо отличившимся сотрудникам транспортной отрасли вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Все для победы», учрежденные по поручению президента за личный вклад и в поддержку участников СВО и мирного населения. ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет в обычном режиме без серьезных изменений. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ 2026 года стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. Школьников ждет еще 4 дня ЕГЭ. Ранее Музаев рассказал, что искусственный интеллект выявляет подозрительное поведение участника экзамена, ставит метку, метка проверяется человеком, после чего запрещенный предмет предъявляют на камеру, а затем начисляется составление протокола. Окончательное решение об удалении принимает организатор, а не искусственный интеллект. Глава Рособорнадзора подчеркнул, что система контроля многоуровневая, но искусственный интеллект не принимает решения, а лишь помогает человеку. В России уже есть два ГОСТа на безглютеновую продукцию – на макаронные и хлебобулочные изделия. Это позволяет обеспечить достоверность информации о продукции и защитить здоровье и жизнь людей, рассказал РИА Новостям глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, внедрение таких стандартов позволяет выявлять недобросовестных производителей, использующих различные заявления в маркировке в маркетинговых целях и пресекать оборот продукции с недостоверной информацией. ГОСТы в этой сфере уже существуют. На портале Госуслуг появился сервис по организации туристических поездок по 36 уникальным маршрутам, заповедникам, национальным паркам и заказникам. До конца года планируется расширить список до 60 маршрутов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник на личном транспорте, ознакомиться с уникальными маршрутами и приобрести льготное разрешение. Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления – для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». 12 июня в Москве жара местами будет сопровождаться грозами, кратковременными дождями и порывами ветра до 17 метров в секунду. Такой прогноз дала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, максимальная температура в столице составит 31-33 градуса. И по данным Института прикладной геофизики, 11-12 июня на солнце возможны мощнейшие вспышки класса X.
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро 700, за бронзу 500. Мира Андреева призналась, что эмоции после победы на Ролан-Гаросу улеглись быстрее, чем она думала. Казалось, будто эта эйфория точно продлится несколько дней, а сейчас я уже думаю так, через два дня опять тренироваться, сказала Мира. После победы на турнире «Большого шлема» Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16 место. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой ЮАР в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. С вами был Юра Геворкян.
5: Погода.
22: 12 июня в Красноярске плюс 26-28 градусов, переменная облачность. В Иркутске плюс 21-23, дождь. В Новосибирске плюс 29-31 градус, дождь и гроза. В Омске дождь, плюс 26-28 градусов. В Сургуте плюс 26-28, дождь и гроза. В Ханты-Мансийске плюс 24-26 градусов, грозовые дожди. В Тюмени плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве плюс 30-32. Сейчас столица без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
1: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
3: Это какое-то волшебство или только технологии?
4: Это волшебство технологий.
2: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
5: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
6: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Наука.
2: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы снова отправляемся в мир ядерной медицины. Это наш проект Курчатовский. И мы будем говорить о тех уникальных изотопах, которые нужно произвести для того, чтобы использовать их в детекторах, в медицинских приборах, везде и всюду. Но эти изотопы отличаются коротким сроком жизни. Вообще, как это все организовано в нашей стране? Мы поговорим с нашим добрым другом, доктором химических наук, заведующим лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов Курчатовского комплекса Национальный исследовательский центр Курчатовский институт Рамизом Автандиловичем Алиевым. Здравствуйте, Рамиз Автандилович.
9: Здравствуйте.
8: Рамиз Автандилович, мы с вами в предыдущей беседе подробно говорили о том, как люди пытались и старались использовать свойства радионуклидов для лечения людей, для вообще создания новых детекторов, для того, чтобы увидеть невидимое, проникнуть туда, где сложно проникнуть вглубь нашего организма и понять, как он работает, как взаимодействуют различные клетки, как устроена жизнь вообще в основе всего. И вы говорили о том, что здорово для развитых стран иметь сеть центров, производящих короткоживущие радионуклиды, для того, чтобы обеспечивать вот эту логистику. Они живут часы, и вот доставлять их в медицинские центры, в научные центры очень важно. Но для этого сначала нужно иметь возможность их произвести и уметь их произвести. И вот здесь вопрос уже к вам, как радиохимику. Каким образом вы выбираете эти радионуклиды для производства? Как вы придумываете, планируете, где какие радионуклиды производить? Ведь это сложнейшая система, которая потом разрастается в своей сложности, как снег.
9: Ну, с точки зрения физики процессов, они здесь, в общем-то, не такие уже сложные, как могло бы казаться. Ну, вот мы знаем, да, что ядро атома, оно состоит из нейтронов и протонов, да. Допустим, у нас какое-то ядро, оно устойчивое, оно стабильное. В нем вот это вот сочетание числа нейтронов и протонов, оно плюс-минус оптимальное. Если мы туда добавим нейтрон, то, соответственно, оно с большой вероятностью станет радиоактивным. Либо наоборот, если мы добавим протон, то есть как бы нарушим вот этот баланс, опять-таки оно снова станет радиоактивным. И поэтому для того, чтобы получать радиоактивные вещества, у нас есть два способа. Да? Мы добавляем либо нейтрон, это делается в атомных реакторах, либо добавляем протон, это делается с помощью ускорителей заряженных частиц. То есть физика, она такая достаточно несложная сама по себе. Соответственно, нам нужны вот эти установки.

войной, с другой стороны. Нашлось очень много мирных способов применять ядерную энергию. И одно время очень активно радиоактивные вещества применялись и в промышленности, и в медицине сейчас применяются. Применений было, в принципе, гораздо больше, чем сейчас. Сейчас как-то постепенно люди начинают со все большей осторожностью относиться к радиоактивным веществам, все жестче становятся регулирующие нормы, но, опять-таки, это в результате, в том числе, и нескольких тяжелых аварий, да, и многочисленных мелких инцидентов. Сейчас применяют радиоактивные вещества, в общем-то, только там, где без этого обойтись невозможно. И одно из таких основных применений – это, собственно, ядерная медицина. Те установки, которые были созданы после войны, многие из них продолжают, как ни странно, работать и сейчас. Вот мы, например, наш циклотрон, на котором мы ставим значительную часть экспериментов, он 47-го года выпуска. Конечно, он модернизировался с тех пор, но с 47-го года он бесперебойно работает, да? Реакторы строились активно в 60-е годы. Это специальные реакторы. То есть те реакторы, которые используются для наработки изотопов, это не нужно их путать с теми, которые работают для производства электроэнергии. Это другие отдельные установки. Есть, в принципе, исключения. Есть, как бы сказать, планы использовать в том числе и реакторы типа РБМК для наработки изотопов. Но это скорее исключение, а не правило. То есть то, с чем мы работаем, это отдельные специальные исследовательские установки. И в течение длительного времени вот эти установки работают долго, то есть они работают, в принципе, десятилетиями. И сейчас одна из основных проблем в том, что большинство реакторов, которые во всем мире установлены, они имеют очень большие сроки жизни, то есть они работают лет по 60 очень многие. И это серьезная проблема, потому что новые реакторы активно не вводятся исследовательские. Особенно, как ни странно, они не вводятся в первую очередь в развитых странах. То есть страны, скажем так, Азии, Африки, они как раз-таки с удовольствием, в общем-то, приобщаются к вот этим вот достижениям цивилизации, а в Западной Европе, в Штатах существует определенный такой, как бы сказать, скепсис общественности, да, то есть люди как-то побаиваются всего, что связано так или иначе с ядерной энергией. Поэтому вот это сейчас серьезная проблема, это во всем мире существующая, это устарение вот этого парка ядерных реакторов. С ускорителями ситуация чуть лучше в мире, потому что, ну, ускоритель – это установка, как бы сказать, менее дорогая, менее сложная в эксплуатации, менее опасная, потому что ты как бы включил ускоритель, да, в нем есть пучок, выключил ускоритель, пучка нет, эта установка, она безопасная. В отличие от реактора, в котором топливо все время находится, оно, ну, в общем-то, представляет некую потенциальную, ну, потенциальные риски ядерные, они существуют. Поэтому сейчас как-то намечается тенденция к переходу больше на ускорительные системы для производства радионуклидов, тем более, что ускорительная техника очень сильно продвинулась за последние десятилетия. Это и по интенсивности пучка, по легкости управления этими установками. То есть они становятся такими все более и более, как бы сказать, удобными для пользователя. То есть фактически по нажатию кнопки некоторые ускорители начинают работать. И такие ускорители уже можно размещать прямо в медицинских учреждениях. То есть и таких учреждений, в общем-то, я думаю, что сотнями уже измеряется в мире количество. В России я подозреваю, что больше десятка, я вот боюсь назвать неправильную цифру, но наверняка больше десятка, я думаю, таких центров сейчас есть. Просто эта цифра очень быстро меняется, потому что новые клиники, они вводятся в эксплуатацию. Обычно вот этот ускоритель, вот скажем, у нас в институте такой есть, его там запускают несколько раз в сутки, раза 3-4 он работает в день, с тем, чтобы наработать определенную активность на определенное количество пациентов. То есть, грубо говоря, он ну, работает, выдает столько активности, сколько можно успеть ввести, да, потому что с чем вот у нас работают в корпусе, это фтор-18 диагностический радионуклид с коротким, очень коротким периодом полураспада, 110 минут, если не ошибаюсь, то есть меньше 2 часов. И надо успеть провести синтез вещества, да, глюкозы, меченной вот этим фтором. Это должно делаться автоматически, естественно. Никто ручками это не делает, потому что, ну, как бы активности слишком высокие, чтобы с этим можно было работать руками, да, то есть это полностью в закрытых боксах, полностью автоматическая система синтеза. А потом пациенты заранее, естественно, готовятся к
введению

0: вещества, потом, ну, там это уже какая-то определенная медицинская процедура, потом им вводят эту глюкозу радиоактивную, и какое-то время они опять-таки ждут, пока распределится по организму, потом, соответственно, человека кладут на томограф, потом еще некоторое время его держат, чтобы, ну, активность чуть-чуть поуменьшилась, потом его выпускают наружу, что называется, со справочкой о том, что ему была введена активность, потому что, конечно, детекторы на входе, на выходе, естественно, радиоактивность работают, и чтобы его, как говорится, выпустили, то это, конечно, ну, в сопровождении медицинского работника проводится. То есть вот такая система, она работает повсюду, да, то есть таких центров довольно много. Но это диагностика. Есть и более простые варианты диагностики, когда либо привозят радионуклид в учреждение, да, то есть там нет ускорителя, либо иногда с помощью таких как бы установок, которые называются изотопные генераторы, то есть это, ну, скажем так, это некое медицинское изделие, в принципе, да, в котором находится пара радионуклидов, то есть радионуклид один, из которого образуется второй, то есть материнский и дочерний, как мы это называем, да, то есть материнский радионуклид, скажем, там, молибден, допустим, 99-й, из него получается дочерний технеций 99-й М. И вот их можно разделить с помощью вот этой вот системы, да, он дочерний постоянно образуется, его можно выделить, соответственно, ввести пациенту, через какое-то время он снова накопился, его снова можно ввести пациенту. То есть здесь система сильно упрощается. То есть вопросы с генераторами, они сильно упрощают работу клиник, но генераторы, они тоже не вечные. Вот тот генератор молибдена, он там недели две может работать. Ну вот молибден технециевый, плюс-минус. Есть генераторы, которые работают дольше, месяцы. Ну вот, тем не менее, это достаточно дорогое, сложное, высокотехнологичное изделие, которое, за которое надо, как говорится, клинике платить и очень немаленькие деньги. С терапией ситуация обстоит немножко по-другому, то есть там обычно используются радиоизотопы, которые живут чуть-чуть подольше, то есть все-таки здесь же задача не просто посмотреть, да, картинку в томографе, а нужно, чтобы в течение какого-то времени радионуклид оказывал воздействие, да, на пациента. Поэтому, как правило, речь, периоды полураспада измеряются днями. То есть, ну, скажем, там 7-8 дней, иногда больше, иногда меньше. Но это вот оптимальные периоды полураспада для терапевтических радионуклидов. Почему они такие? Потому что здесь, конечно, тоже вмешивается логистика, потому что их вот так вот в клинике непосредственно получить, как правило, сложно. Дозы очень высокие, ну, количество, которое вводится для терапии, они гораздо более большие, чем для диагностики, то есть это на порядке, ну, поскольку должно быть воздействие на организм. Соответственно, получать их нужно уже на специализированном производстве. А вот такое уже производство в клинике, как правило, не поставишь, потому что это должен быть квалифицированный штат радиохимиков, дозиметристов. Ну, в любом случае он нужен, но если это получение там мелкомасштабное, то все сильно упрощается. Крупномасштабный – это фактически такой мини-завод получается, да, по производству. Поэтому здесь дальше нужно как-то обеспечивать логистику, то есть обеспечивать доставку по медицинским центрам. Все это должно делаться, естественно, в стерильных условиях, то есть как бы радионуклиды, из которых дальше получаются препараты. Препараты дальше обычно делаются, ну, либо тоже на производстве, либо в так называемых ядерных аптеках, то есть это тоже своего рода производство, но такое менее масштабное и не на продажу, а для собственного потребления.
1: Абрам Исафтандилович, я уже услышал много новых для себя терминов, но вот ядерная аптека меня просто потрясла. Ну, смотрите, какая история получается. Мы в предыдущей беседе говорили о том, что все, чем мы занимаемся в мире, это, по сути дела, следуем периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева. В то же время вы сказали, что наша жизнь, она определяется гораздо меньшим количеством основных элементов, которые и составляют и ту первооснову жизни, которая, как вы сказали, вышла из-под земли, и я, привыкший к старой школьной формуле, что мы где-то когда-то побулькивали в лужице рядом с каким-то вулканом, а вышли из-под земли, это для меня была новация, особенно для человека православного, когда Господь сделал человека из глины. Но все-таки получается, что все вот эти действия, манипуляции в определении источника болезни, для этого определенные детекторные нужные радионуклиды или терапевтические радионуклиды, их номенклатура, если так скажем, их ассортимент, он определенный для определенных болезней, для определенных технологий определения источника там, или участка болезни, для лечения и так далее. Получается, всякий раз нужно, ну, производство запускать разных радионуклидов, определенных, с определенным периодом полураспада. То есть это не то, что мы вот такие творческие личности, что хотим, то и сварим в нашем реакторе, условно. А получается, что очень это все заранее планируется, это определяется, эти методики определение и терапии заранее согласовываются, отрабатываются. То есть здесь сплав фундаментальной науки и уже прикладной науки. И вот здесь нужно понять, а какие радионуклиды производить, в каком количестве. Вот эта радиохимия, она уже, это не просто производственный план, это все время производственный план на стыке нескольких наук, да еще на переднем крае наук. Всякий раз вводятся разные радионуклиды, у них оказываются все более там интересные свойства. Как вот это движется? Вот эта граница человеческого знания, какими радионуклидами, что лечить, как это выходит из лабораторий и передается в дальнейшем уже в опытное производство и потом в клинике.
0: Это вопрос, как говорится, очень интересный, тема такая широкая, и в том числе, и несмотря на это болезненная тема для нас. Почему? Потому что вот вы очень справедливо сказали, да, что вот все это развивается в лаборатории, переходит в клинике, но здесь же проблема в том, что кроме физики, химии и инженерных проблем, сюда вмешиваются еще вопросы экономические. Вот это как раз-таки для меня, как для ученого, вещь более сложная, да, поскольку, ну, мы-то что, мы-то вот наше дело там терби с гадолинием разделять или там альфа-частицами облучать там Европе, да, вот это мы умеем, да. А вот, что называется, бизнес-планы, вопросы регистрации, продвижения препаратов и так далее, вот это тема сложная, в которой участвуют и государство с одной стороны, и коммерческие интересы с другой стороны. И вопросы интеллектуальной собственности здесь, имеют определенное значение, да, потому что не все можно и не всегда можно делать, какие-то вещи защищены патентами, да, скажем, зарубежными. Ну, в общем, вариантов, сложностей здесь возникает очень много. Поэтому по факту на сегодня где-то вот набор радионуклидов, которые используются, ну, наверное, их можно даже во всем мире, я сейчас не про Россию, их можно, наверное, по пальцам двух рук пересчитать, плюс-минус, то есть до десятки. Это то, что используется достаточно интенсивно. А часть ушла в прошлое, поскольку, ну, как бы развивается наука медицинская, да, там что-то одно приходит на замену другому, и поэтому часть радионуклидов уходит тоже в прошлое. Иногда они возвращаются, иногда появляются какие-то новые. Но проблема в том, что реально в клинику идет то, где можно обеспечить крупномасштабное производство. Причем не просто крупномасштабное производство, а по приемлемым ценам. И более того, понимаете, ведь тут всегда есть вторая сторона. Вот в медицине есть всегда, как говорится, кроме врача, есть еще и пациент. И вообще-то говоря, кто-то за все должен платить. Реактор стоит дорого, на нем работают в три смены люди в большом количестве. А топливо атомное, его специально надо делать под эти реакторы, оно стоит очень дорого. То есть технологии выделения очень сложные. То есть, условно говоря, это очень дорогое, очень сложное производство. Для того, чтобы это функционировало, люди должны, очевидно, получать зарплату. За топливо надо платить и так далее. То есть это значит, что кто-то должен платить за лекарства. Если за лекарства платят пациенты, это как бы одна история, но мы не найдем столько пациентов, которые готовы там заплатить сотни тысяч рублей, например, за инъекцию, да? А курс он может состоять из нескольких, допустим, таких вот введений. Соответственно, должны быть страховые компании здесь должны работать, да, то есть должна быть определенная государственная политика о том, чтобы возмещать, скажем, из средств вот этих вот страховых фондов, да, чтобы возмещать вот это высокотехнологичное лечение. Сейчас многое для этого делается, и скажем, вот те же самые ПЭТ-сканирования, которые с фтором-18. Я могу, опять-таки, неправильно назвать цифру, но порядка 80 тысяч – это стоимость сканирования рублей на весь организм. Но, к счастью, по направлению онколога это делается бесплатно. Ну, бесплатно для пациента. Бесплатно не бывает. Бесплатно – это значит, страховая компания платит, да, из налогов. То есть именно благодаря тому, что появилась возможность финансировать вот эти процедуры стали массовыми. Соответственно, тоже, если бы они не финансировались страховыми фондами, много ли людей найдется? Я понимаю, что когда вопрос жизни и смерти, то люди готовы отдать последнее, но, во-первых, нельзя злоупотреблять этим, очевидно, да? Во-вторых, у людей может просто физически не быть этих денег, да? Ни в какой форме. Поэтому, при том, что терапия, она уже сильно дороже, да, естественно. Поэтому вот как-то нужно, чтобы за это бралась в том числе и большая фармацевтическая промышленность, да, вот эта самая Big Pharma, и во всем мире это работает. То есть подключаются такие гиганты, там, как там Bayer, а потом кто там еще, Novartis и так далее. То есть вот такие вот фармгиганты, они сейчас все входят в ядерную медицину, у них есть зарегистрированные препараты, они сейчас во всем мире, да, то есть они сейчас будут входить на российский рынок тоже. То есть, в принципе, вот, соответственно, создание новых препаратов, оно возможно только при финансировании очень серьезном, очень большом. И это финансирование кто-то должен делать. И, по большому счету, те радионуклиды, которые мы сейчас используем, это... С одной стороны, это вот такие прорывные разработки довольно ранние, 60-х, 70-х, 80-х, на которые тогда, в общем-то, не поскупились довести эту технологию до того, чтобы она стала простой и удобной. Это вот, скажем, технология с технецием и технология с фтором. Сейчас это две самые массовые диагностические технологии, но если посмотреть на них глазами, что называется, физика и химика, да, если не знать все, что было потом, то на начальном этапе, если проанализировать эту технологию, то можно сказать, ребята, вы с ума сошли, да? Это сделать невозможно. Потому что невозможно в каждую клинику поставить циклотрон с двухчасовым изотопом, проводить трехстадийный органический синтез, потом регистрировать какие-то аннигиляции позитронов, да, каких-то античастиц. Ребята, это научная фантастика, да? То есть никогда этого не будет. А сейчас, пожалуйста, у нас эти пациенты там в коридорах, как говорится, сидят и ждут своей очереди или наоборот после клиники. И то же самое с технецием, потому что, чтобы получить технеция, это надо облучать высокообогащенный уран в больших количествах, да, потом его перерабатывать. То есть это адские, запредельные активности. То есть и проблема в том, что образуется огромное количество осколков деления. То есть это чрезвычайно сложная химическая задача. И тем не менее ее решили, нашли способ, довели генератор до медицинского изделия, и он работает. Поэтому, когда я постоянно вот от людей, я вот регулярно слышу то, что то, чем вы занимаетесь, это фантастика, это чистая наука, это никогда не дойдет до практики, я представляю, что пришлось выслушать тем, кто продвигал в свое время, я думаю, вот эти идеи с фтором и с технецием. То есть тут, как бы сказать, наша задача ученых – это предложить какую-то работоспособную концепцию. Дальше задача инженеров и бизнеса сделать так, чтобы это превратилось в изделие, в масштабное производство. И задача, как говорится, тех, кто занимается там государственным управлением, сделать так, чтобы это стало доступно людям, ну или регулированием. То есть это как бы цепочка, она вот чрезвычайно сложная, понимаете? Не только наука, к сожалению, в этом всем работает.
1: Рамизат Танделович, получается, что наука перестает быть магией для всего общества, когда мы понимаем, как каждый член общества, вот все мы, уважаемые сограждане, понимаем, для чего мы платим налоги, для чего мы работаем, что физики будут работать совместно с химиками, рядом подключатся медики, обязательно нужны экономисты, которые будут организовывать экономические цепочки, обязательно будут нужны инженеры, которые это все сделают, материаловеды, прибористы. И получается, что такими технологиями, которые нам сейчас или предыдущим поколениям казались магией, чтобы они стали реальностью, все общество должно десятилетиями работать. Это должно быть высокоразвитое общество. Общество с десятками научных школ и сотнями там научно-производственных, экономических и так далее. И получается, вот тогда, когда каждый на своем месте, магия становится реальностью. Ну, такая фантастика становится.
0: Золотые слова. Почему фантазия? То, что вы говорите, это абсолютно справедливо, то прекрасные слова.
1: Это для... Да, для для развитых обществ действует вот эта вся история. И если мы говорим о вот этой радиохимии, которая сейчас, собственно говоря, и является, ну, достижением высокоразвитой цивилизации, все-таки, когда мы говорим о вот этих вещах, уже вот фтор работает, вот технеция работает, вы сказали там тербий гадолиний, ведь в принципе эти все вещи, которые вы нащупываете как радиохимик, они же потом будут определять, фактически ставить задачи перед теми людьми, которые как раз вот эти цепочки, гигантские цепочки будут организовывать на уровне страховой медицины, на уровне сбора налогов, обоснование перед политиками, почему мы должны затратить сотни миллиардов на вот организацию вот этого всего, а потом уже следующее поколение будут наслаждаться достижениями тех людей, которые сначала в лаборатории, там, не знаю, тербий с гадолинием разделили. Все-таки, если мы будем говорить об этом, с чего начинается цепочка? Как вы, радиохимики, все-таки с чем вы колдуете, если будем говорить таким магическим языком? Почему не ограничиться вот этими 10 радиоизотопами? Почему нужно искать новые? В чем преимущество? Потому что это потом запускает вот этот каскадный процесс.
0: Ну, смотрите, ответы на это есть. Они для нас, ученых, они очевидные. А для, кстати, медиков, для людей, которые, для пациентов, они могут быть неочевидными. А логика следующая. Да? У нас очень сильно продвинулись как минимум две отрасли за последнее время. Это молекулярная биология. Ну, я, как говорится, могу немножко путаться в терминологии, да, я не специалист, но все, что связано с исследованием процессов на клеточном, на генетическом уровне, да, субклеточном, вот это вот продвинулось очень сильно. Когда, понимаете, изобретали первое, применяли радионуклиды в медицине, еще понятие о ДНК не существовало, понимаете, не знали, что оно вообще существует и является носителем генетической информации. То есть наши знания продвинулись очень сильно. Продвинулись знания в биологии, это что значит? Это значит, что у нас создаются новые молекулы, биомолекулы, которые способны более адресно доставлять те или иные лекарственные агенты не просто в клетки, допустим, да, в определенные там органы клетки. То есть вот это вот сильно все развелось. А раз так, то значит меняются и требования к радионуклидам. Да? Если, например, раньше можно было применять, допустим, там, радионуклиды там, с большими пробегами, то есть, ну, там, вылетающих частиц, то сейчас стараются применять радионуклиды, которые испускают все более низкую энергию, потому что действуют на все более точечном уровне, да, на более локальном. То есть переход там на альфа-излучатели, с бета-излучателей, переход там на излучатели низкоэнергетических электронов. То есть как бы вот с одной стороны вот эта вот отрасль развивается сильно. С другой стороны довольно сильно развивается вот такая классическая химия. Большинство людей, наверное, не в курсе вообще, что там происходит в современной химии. Да, там учебникам школьным в лучшем случае ограничиваются их знания, это в самом лучшем случае. Отдельная больная тема, я не хочу про это разговаривать, но как преподается химия в школе и что люди потом знают на выходе, это боль. Значит, но идея какая, что способы получения молекул, да, сборки их из фрагментов, они тоже очень сильно продвинулись. И они очень сильно продвинулись, скажем, за там, последние десятилетия. Да, вот буквально там пару лет назад была Нобелевская премия получена группой ученых за разработку новых методов синтеза молекул. То есть, грубо говоря, вы можете две молекулы соединить там, при комнатной температуре, в низких концентрациях, эффективно, легко, да, то есть то, что казалось, там, не знаю, десятилетиями назад фантастикой, тоже научной, но не столь впечатляющей, конечно, но все-таки фантастикой, а сейчас это химиками делается. Это значит, что новые классы соединений мы можем использовать как препараты в том числе, да. Соответственно, если раньше какие-то радионуклиды вы использовать не могли, потому что, допустим, были ограничения по периоду полураспада, и вы просто не могли их применить, то сейчас с применением вот этих вот новых методов, то есть, скажем, препарат можно собирать, например, прямо в организме, да, из фрагментов. То есть вы препарат лекарственный можете разбить на несколько кусочков, то есть вводить сначала один фрагмент, потом другой, чтобы они уже в организме, например, соединились. То есть раньше это было, допустим, невозможно, но сейчас над этим уже работают. То есть это еще не применяется в клинике, но возможно, что будет применяться. То есть а раз так, то мы там уходим от ограничений, связанных с периодами полураспада, да? Потому что проблема в чем, да, что многие вещества, они долго циркулируют в крови. Скажем, те же самые антитела, да, они вот там, им чтобы по своим местам, да, найти свои мишени, свои цели, им там нужна неделя. Это значит, что вы должны вводить избыточную активность и так далее. Да? А если вы этот препарат разбили на две части, сначала вводите нерадиоактивную часть, которая там нашла свои мишени в организме, а потом добавили радиоактивную, то вы можете использовать, скажем, нуклиды с короткими периодами. То есть вот эти вот вещи, они как бы меняют жизнь. Потом ведь меняются технологии, меняются ускорители, появляются новые, да, скажем, там ускорители, допустим, там фотонов сейчас, простите, источники фотонов на основе ускорителей электронов очень мощные сейчас стали появляться, промышленные. То есть, вот эти вот установки, они развиваются, развиваются подходы, связанные, там, не знаю, с разделением изотопов там физическим. То есть вот мало кто знает, да, но на том же самом ускорителе вот в Швейцарии в ЦЕРНе есть группа, которая занимается там ядерной медициной. И они вот фрагмент этого ускорителя, как бы, ну, предварительный, скажем так, ускоритель, используют для наработки изотопов. Очень редких, очень сложных, которые иначе получить невозможно. Да? Но их технологии это позволяют, потому что, как бы сказать, потому что очень много было вложено именно в фундаментальную науку, а сейчас эта фундаментальная наука стала приносить вот такие вот, скажем так, побочные эффекты, но уже прикладного совершенно характера и полезного. Поэтому, когда нам говорят, что вот там, ну или не нам, а кому-то еще говорят, что то, чем вы занимаетесь, это вообще непонятно кому и зачем нужно, да, ну это, в общем-то, нам это очень странно слышать, особенно странно слышать, когда, не дай Господь, происходит что-то вроде вот того же ковида, который был там несколько лет назад, да, и сразу вдруг все, как бы сказать, стали интересоваться, чем занимаются ученые, а какие у них есть результаты, а какие бывают вакцины, а какие успехи. То есть пока как бы не произойдет что-то вот такое нехорошее, как-то вот к науке, ну, как-то не всегда обращаются, да, там.
1: Ну, возможно, так. Это потому, что люди просто не осознают, с одной стороны, важность фундаментальной науки. Эти головастики умные что-то там у себя делают, и вообще непонятно, чем занимаются, то ли дело блогер, который вам все понятно расскажет. Да, у нас вообще времена блогеров, которые где-то что-то услышали, где-то что-то пересказали, ученый такой, мама родная, что он несет? Да? И все уходят с головной болью, а блогер получает свои денежки. Здесь же строго наоборот ситуация. Здесь, в Российском радиоуниверситете, как раз площадка, где сами ученые рассказывают о своих исследованиях, и это абсолютно принципиально для Российского радиоуниверситета. И возникает вот тогда вопрос, когда мы говорим о постоянном создании новых технологий, ведь это же, я уже сбился со счета, сколько нужно иметь научных школ. То есть это не просто так создается, как вы упомянули, новые источники излучения за счет того, что на источник фотонов ударили пучком электронов, а поскольку фотоны всегда движутся со скоростью света, они не пойдут, не полетят быстрее, но они станут гораздо более яркими, а это совсем новые эффекты, это нужно понимать, как применить. И получается, что вам, радиохимикам, постоянно нужно быть в контакте с десятками представителей других специальностей. Я правильно понимаю?
0: Да, это так. Мы действительно в контакте с представителями других специальностей. Более того, ну, хорошему радиохимику и вообще хорошему ученому, мне кажется, самому надо быть в значительной степени, как сказать, представителем других специальностей. То есть немножко понимать из биологии, немножко из медицины, немножко из физики, потому что когда у него есть объемный взгляд на проблему, пусть даже не в каждой области специальный, он добивается гораздо лучшего результата. И таких примеров была тьма, когда люди делали очень серьезные открытия в смежной области, а не в той, в которой они специализировались.
1: А вот давайте об этом свете во тьме мы как раз поговорим после небольшого перерыва о практических результатах, то, что сейчас работает в радиохимии, в нашей ядерной медицине, какие сейчас конгрессы собираются проводиться. Вообще, как идет обмен знаниями, навыками, умениями между ученых. Через несколько секунд, уважаемые радиослушатели, мы говорим о самом переднем крае науки, который спасает нам жизни на самом деле. И это все делаем мы, наш народ. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. Орловская область вошла в межрегиональный туристический автомаршрут «Россия Льва Толстого». В июне орловцы получат отдельную квитанцию за газ. И в Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Подробности далее. В Орле продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Филиал РИР «Энерго» Орловская генерация приступил к реконструкции второго участка магистральной тепловой сети на улице 60 лет Октября. Общий объем инвестиций в проект, включая последующее благоустройство территории, составит 61,5 миллионов рублей. Его реализация позволит повысить надежность теплоснабжения Советского района, обеспечив стабильную подачу тепла и горячей воды для 268 многоквартирных домов и 137 социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации Орла. В рамках работ специалисты заменят 588 метров изношенных трубопроводов большого диаметра. Новые сети будут оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая позволит в режиме реального времени отслеживать их техническое состояние и своевременно выявлять возможные неисправности. Завершить модернизацию участка планируется до 1 сентября. Напомним, в 2025 году в рамках первого этапа реконструкции здесь было обновлено 450 метров тепловых сетей. В Орле продолжаются временные отключения горячего водоснабжения. Об этом также сообщили в городской администрации. Самое длительное отключение ждет жителей домов на улицах Максима Горького 44 и 8 марта 8. Здесь горячей воды не будет все лето, до 31 августа, из-за реконструкции подземного участка тепломагистрали. В июне орловцы получат отдельную квитанцию за газ. «Газпром Межрегион Газ Орел» переходит на новый формат расчетов, чтобы сделать оплату проще и понятнее для жителей Орловской области. Об этом сообщает «Газпром Газораспределение Орел». С июня плата за потребленный природный газ будет выставляться в виде отдельной квитанции, отдельно от прочих коммунальных платежей. В ресурсоснабжающей организации отмечают, что нововведение позволит видеть прозрачность начислений. В отдельной квитанции будет содержаться подробная информация о тарифах, показаниях счетчиков и произведенных перерасчетах. Это позволит быстро понять, за что именно вы платите, и оперативно проверить корректность начислений. Меньше ошибок при оплате. Отдельный платеж исключает риск случайного распределения средств между поставщиками услуг. Оплата газа сразу идет на лицевой счет потребителя без задержек и недоразумений. Быстрая идентификация документа, обновленный дизайн квитанции с фирменной символикой поможет легко находить нужный документ среди другой корреспонденции. И, наконец, удобные способы оплаты. Оплатить без комиссии можно привычными способами через личный кабинет «Мой газ», мобильное приложение, в кассах компании и в отделениях банков. Однако в связи с переходом на новый формат возможны временные отключения автоплатежей в банковских приложениях. Рекомендуется проверить настройки банка и при необходимости заново подключить автоплатеж. «Газпром Межрегионгаз Орел» сообщает также, что с июня единый QR-код в правом верхнем углу старого единого платежного документа для оплаты газа работать не будет. Орловская область вошла в межрегиональный туристический автомаршрут «Россия Льва Толстого». Соответствующее соглашение подписано на 6-м международном туристическом форуме «Путешествуй». Многосторонний договор по автомаршруту, приуроченному к 200-летию со дня рождения писателя, заключен между профильными ведомствами Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Реализация нового межрегионального проекта позволит привлечь внимание общественности к знаковому событию и диверсифицировать туристический поток благодаря объединению усилий по продвижению под единым брендом. Автомаршрут также будет способствовать развитию внутреннего туризма как одной из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По словам руководителя Департамента по проектам развития территории Орловской области Андрея Карпова, за истекшие 8 лет уровень интереса интернет-пользователей к наследию Льва Толстого заметно превысил любое другое литературное имя России. В районах Орловской области сохраняется жара, местами до 33 градусов. О правилах безопасности напомнит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: В ближайшие дни в Орловской области сохранится жаркая погода. Так, по прогнозу орловских синоптиков, 12 июня максимальная температура воздуха будет достигать 33 градусов, при этом безветренная и солнечная погода. В таких погодных условиях необходимо помнить о правилах безопасности. В связи с жаркой погодой не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышенной физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом. Необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости, контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей. Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности с 12 до 16 часов лучше совсем воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Купаться разрешается только на благоустроенных пляжах, официально открытых. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Также необходимо помнить и о правилах пожарной безопасности.
1: Подробный прогноз погоды слушайте сразу после спортивных новостей.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Лучшие будут определены в 5 возрастных категориях. За медали борются спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет. 5 наград завоевали орловцы на окружных турнирах по конному спорту. Накануне в Брянской области состоялись чемпионаты первенства ЦФО по троеборью, а также чемпионат Центрального федерального округа по троеборью среди молодых лошадей от 4 до 5 лет и параллельные физкультурные соревнования. По итогам 3 дней соревнований орловцы завоевали 5 наград – 2 золота и 3 серебра. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, возможен небольшой дождь, ночью плюс 20, днем местами до 30 градусов. Ветер преимущественно восточного направления 3-5 метров в секунду, атмосферное давление 747-745 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в вечернем эфире.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России «Орел». Реклама.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
1: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске в МИДе рассказали послам стран Евротройки об оценке деструктивной политики их государств. Российские ПВО сбили около 800 украинских дронов, заняты два села в ДНР и Харьковской области. В Кремле назвали контролируемой ситуацию в банковском секторе России. И теперь подробнее. Замглавы МИД Михаил Галузин принял послов Великобритании, Франции и Германии по их просьбе, сообщили на Смоленской площади. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которое направлено на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой поддержке помощи западной коалиции желающих, говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Посол Франции после посещения МИД России вместе с послами Германии и Великобритании заявил, что сегодня будет опубликовано совместное заявление. Николя де Ривьер заявил, назвал встречу с главой МИД России Михаилом Галузиным хорошей дискуссией, сообщает РИА Новости. Минобороны сообщает, что под российский контроль перешли поселок Раскушное в ДНР и село Ахримовка в Харьковской области. Средствами ПВО за сутки сбито 10 управляемых авиабомб ВСУ, 3 реактивных снаряда залпового огня «Хаймарс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 украинских беспилотников. По данным ведомства, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Кроме того, российские войска нанесли удары по используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения, подготовки и запуска украинских беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Таким образом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
2: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
1: Также Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвира Набиуллина не должен быть поводом для теории заговора. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В Центробанке объяснили ее отсутствие больничным.
2: Ну, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье Набиуллиной. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее.
1: Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия готовится к проведению выборов в Госдуму. Они пройдут в полном соответствии с законом. Алюминий и сырье для его производства, глинозем, не попадут под санкции ЕС против России в рамках 21-го пакета, несмотря на скандал в Ирландии. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Шивон Маггари на брифинге в Брюсселе. Ранее в Ирландии разразился громкий политический скандал в связи с сообщениями о крупных поставках местного глинозема в Россию, несмотря на то, что торговля этим сырьем не подпадает под санкции. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Оглашение решения ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона. В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на страховые компании за отказ покрыть ущерб после взрывов. Речь идет о выплате в размере 580 миллионов евро. По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, а значит, инцидент не выходит за рамки страхового покрытия. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают причастными к взрыву нескольких граждан Украины. В российском МИДе при этом заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Риск повторного возгорания в здании панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов, где после обстрела со стороны ВСУ произошел пожар, исключен. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, на данный момент пожар ликвидирован. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью потушить пожар сегодня к 8 утра. Специалисты приступили к обследованию фрагментов панорамы обороны Севастополя, уцелевших при пожаре. Как рассказал Смородкин, удалось спасти фрагменты полотна. Сейчас ведутся работы по их обмеру и составлению описания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Каждый игрок Ак-Барса получил примерно по 20 миллионов премиальных за финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16 место. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние 2 недели наша национальная команда провела 3 игры, уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 13-15 градусов, в Южно-Сахалинске от 20 до 22 тепла. В Магадане 8-10 градусов выше нуля, временами дождь, в Хабаровске 25-27 градусов дождь. По Владивостоке плюс 16, плюс 18 без осадков. В Екатеринбурге преимущественно без осадков 20-22 градуса. В Челябинске от 19 до 21 тепла, дождь, временами 7. сильная гроза. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 29 градусов.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть девятая.
1: Начал накрапывать дождь. И Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне. Не успели они проехать по ней и полмили, как Дон Кихот увидел вдали всадника, голова которого была покрыта какой-то странной шапкой, сверкавшей, словно золото.
2: «Взгляни, Санчо, если я не ошибаюсь, навстречу нам едет всадник, у которого на голове шлем Мамбрина. Тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть».
3: «Право, ваша милость, если бы вы разрешили мне говорить с вами так же свободно, как я говорил раньше, я бы, наверное, привел такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь».
2: «Да в чем же я ошибаюсь, трус и предатель? Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади, и что у него на голове золотой шлем?»
3: «Я вижу какого-то человека верхом на осле. Осел его такой же серой масти, как мой. А на голове у этого человека что-то блестящее».
2: «Но ведь это и есть шлем Мамбрина! Отойди-ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз. Ты увидишь, как, вступив в поединок с этим неизвестным рыцарем, я своим мечом добуду шлем, о котором уже давно мечтал».
3: «Отъехать-то мне нетрудно, но прошу вас, ваша милость, будьте осторожны. Не попадите снова в историю вроде истории с валяльными молотами».
2: «Я уже 100 раз говорил вам, братец, чтобы вы не смели напоминать мне об этих молотах. А не то провались я на этом месте, я из вас душу выколочу».
1: И Санчо замолчал, опасаясь, как бы его господин действительно не привел в исполнение свою клятву. Однако следует объяснить, кто такой был этот загадочный всадник с блестящим шлемом на голове. Поблизости от большой дороги лежали 2 села. В одном из них не было ни аптеки, ни цирюльника, и цирюльнику из другого приходилось обслуживать 2 села. Случилось так, что как раз в это время одному жителю из села поменьше понадобилось пустить кровь, а другому побриться. Они вызвали себе цирюльника, и тот отправился в путь, захватив с собой медный таз. Но судьбе было угодно, чтобы в дороге его застиг дождь, и, желая спасти свою новенькую шляпу, цирюльник надел себе на голову тазик, который был тщательно вычищен и горел, как жар. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, а Дон Кихоту сразу почудились и рыцарь, и золотой шлем, и серый в яблоках конь. Едва цирюльник приблизился к нашему рыцарю, как тот со всей быстротой, на какую был способен Росинант, устремился прямо на него с копьем наперевес.
4: «Защищайся, жалкое создание, или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне!»
1: Увидев, что на него нежданно-негаданно налетело какое-то привидение, цирюльник с испугу свалился со осла.
4: «О, Пресвятая Дева Мария!»
1: А тазик соскочил у него с головы и отлетел в сторону. Едва коснувшись земли, цирюльник с резвостью оленя вскочил на ноги и бросился бежать с таким проворством, что и ветер бы его не догнал. Увидев, что таз остался лежать на дороге, Дон Кихот не стал преследовать беднягу.
2: «Видишь, Санчо, как легко досталась мне эта победа. Мой враг-язычник поступил благоразумно, как ящерица, которая оставляет свой хвост. Подними-ка шлем, Санчо».
5: «А тазик-то, ей-богу, не дурен. Стоит не менее 8 реалов.
2: «Дай мне его, Санчо». «Должно быть, у этого язычника, для которого ковали этот шлем, была громаднейшая голова. Но хуже всего то, что у этого шлема не хватает забрала и на затыльника». «Ты чего смеешься, Санчо? Я тоже думаю, какая же большая голова была у этого язычника, шлем которого, как две капли воды, похож на бритвенный таз.
6: Это от того, что этот волшебный шлем попал в руки никчемного человека, который, видя, что шлем сделан из чистого золота, обломал, забрал и на затыльник. А из шишака смастерил то, что тебе представляется бритвенным тазом. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем.

0: Кто захочет со мной подраться, я удеру без оглядки. Правда, может случиться, что меня еще раз покачают на одеяле, но ведь от такой беды никуда не спрячешься.
1: Ты плохой христианин, Санчо, ибо не забываешь обиды, которые нанесли тебе в заколдованном замке. Или, по-твоему, в трактире. Знай же, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Ведь, в конце концов, это была только шутка.
0: Ладно, пусть это будет шуткой. Только что-то она не выходит у меня из памяти, да и спина моя ее не забудет. Лучше скажите, ваша милость, а что нам делать с этим серым в яблоках конем, который, как две капли воды, похож на моего серого?
1: Нет, не в моих правилах грабить побежденных. Да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком. Так что, Санчо, оставь в покое этого коня. Или осла, если уж тебе так хочется, чтобы это был осел. Потому что хозяин, я уверен, вернется и заберет его, когда мы удалимся.
0: Уж очень стеснительны рыцарские законы, ваша милость, раз они не позволяют, скажем, одного осла поменять на другого. Ну, а позвольте узнать, ну, сбрую поменять можно?
1: Насчет этого я не вполне уверен. Случай сомнительный. Впрочем, я разрешаю тебе это сделать, раз ты так нуждаешься в новой сбруе.
0: Уж так нуждаюсь, что будь это сбруя для меня самого, то и тогда бы я не так в ней нуждался.
2: Получив разрешение от своего господина, Санчо тотчас же переменил сбрую и так разукрасил своего осла, что тот стал красавцем хоть куда. Затем наши искатели приключений остановились в роще, позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе погребальной процессии, и напились воды из ближайшего ручья. Немного отдохнув, они двинулись дальше, предоставив выбор пути Росинанту и Серому, который послушно следовал за лошадью, не отступая от нее ни на шаг. Наконец они вышли на проезжую дорогу, по которой они и продолжали двигаться на удачу, не зная, куда она их приведет.
0: Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного поговорить с вами? С тех пор, как вы наложили на меня суровый запрет молчания, у меня прокисло в желудке, по крайней мере, 4 вопроса, а теперь и 5-й вертится на кончике языка, и мне не хотелось бы, чтобы и он тоже пропал.
1: Ну, говори, только будь краток. Многословие всегда неприятно.
0: Я только хотел сказать, сеньор, что вот уже несколько дней я все раздумываю о том, как мало прибыли принесли наши странствия.
1: Интересно, а какой же это прибыли, рассуждает мой оруженосец?
0: Сдается мне, что было бы гораздо лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, если бы мы поступили на службу к какому-нибудь императору. Или к другому великому государю. Тогда у вашей милости было бы где показать вашу великую доблесть и еще более великий разум. А уж государь сумел бы, конечно, вознаградить по заслугам нас обоих. К тому же при его дворе уж точно нашелся бы добросовестный историк, который записал бы все деяния вашей милости, чтобы память о них сохранялась вечно. Ну, о своих деяниях я не говорю, хотя должен вам сказать, что если бы существовал обычай записывать подвиги оруженосцев, так, смею вас уверить, и мои оказались бы не на последнем месте.
1: Да, ты неплохо рассуждаешь, Санчо, неплохо. Но прежде чем попасть на такую почетную службу, рыцарь должен постранствовать по свету в поисках приключений. Он должен заслужить всемирную славу, должен добиться, чтобы его имя было на устах у всех. Тогда, лишь только он подъедет ко дворцу какого-нибудь именитого монарха, первые же встречные мальчишки оповестят всех о его прибытии. Вокруг него тотчас соберется несметная толпа народа. И раздадутся восторженные крики: «Вот рыцарь солнца!» Или «Рыцарь змея! Вот тот, кто рассеял злые чары, под властью которых великий мумилюк Персии томился целых 900 лет!»
2: Много чудесного услышал Санчо от своего господина, который поведал и о прекрасной дочери короля, чудесной нежной инфанте, о безобразном карлике у ее ног, о том, как инфанта будет, не отрываясь, смотреть на рыцаря, а Турбин

0: ее честь, победителем которого, конечно же, станет рыцарь, а инфанта протянет ему ночью сквозь решетку ограды свою руку, а рыцарь, пообещав вернуться, поспешит выигрывать битву за битвой и, наконец, попросит руки принцессы. Но король не согласится сначала, мол, он не знает, кто такой этот рыцарь, а потом узнает, что этот рыцарь не просто рыцарь, а сын могущественного короля, и даст согласие на брак и умрет счастливым, и когда король умрет, престол перейдет к инфанте.
1: И когда король умрет, престол перейдет к инфанте. И вот тогда рыцарь делается королем. Тут-то и наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, помогавших рыцарю достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорее всего, на той самой, которая была посредницей в свиданиях. А она окажется дочерью могущественного герцога.
2: Этого-то мне и надо, скажу вам прямо на чистоту. И я уверен, что все так и произойдет, как вы сказали. Недаром же ваша милость зовется рыцарем печального образа.
1: Можешь в этом не сомневаться, Санчо, ибо странствующие рыцари всходили и восходят на королевский или императорский престол именно так, как я тебе сказал. Но об этом у нас еще будет время подумать. Ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться приключениями. А уж потом я стану королем, и вот тогда я возведу тебя в графское достоинство, Санчо.
2: Раз так, то нам остается только поручить себя Господу Богу и довериться судьбе, а уж она поведет нас по верной дороге.
1: А раз ты станешь графом, так ты уже и рыцарь. Пусть люди говорят, что им угодно, все же каждому придется величать тебя сеньором. Вот только тебе придется частенько брить бороду. Уж очень она у тебя всклокоченная и нечесанная. Если будешь скоблить ее бритвой хотя бы через день, всякий с расстояния мушкетного выстрела увидит, что ты за птица.
2: Да за этим дело не встанет. Его стоит только вон нанять цирюльника и держать его при себе на жаловании. Понадобится, так я велю ему ходить за мной по пятам, как конюшие ходят за грандами.
1: А откуда ты знаешь, что за грандами ходят конюшие?
2: Да видите ли, ваша милость, несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице. Там мне случалось часто встречать на улице одного сеньора. Он постоянно гулял, а за ним, куда бы он ни повернулся, ехал какой-то всадник, ну, точь-в-точь, словно его хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поравняется с этим сеньором, а держится позади него. Мне ответили, что верховой — это его конюший. И что у грандов такой обычай, чтобы их всюду сопровождали конюшей. Я так крепко запомнил это, что уж никогда больше не забывал.
1: Да, ты прав, ты прав, ты можешь водить с собой цирюльника. Ведь обычаи не были установлены все сразу и навсегда. Так что вполне допустимо, чтобы ты стал первым графом, гуляющим в сопровождении цирюльника.
2: О цирюльнике я сам позабочусь, а уж вы, ваша милость, позаботьтесь стать королем и произвести меня в граф.
1: Не беспокойся, все устроится хорошо. Постой-ка, Санчо, ты видишь, что там впереди?
2: Это каторжники, королевские невольники, которых ведут на галеры. Так вот, а мое...
1: Как невольники? Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?
2: Я этого не говорил. Я только хочу сказать, вашей милости, что они за свои преступления приговорены к принудительной службе на галерах.
1: Одним словом, эти люди идут на галеры не по своей доброй воле, но подчиняясь насилию.
2: Именно так.
1: Тогда мой долг повелевает мне восстать против насилия и помочь несчастным.
2: Ваша милость, король и суд не совершают насилия, а только наказывают людей за их преступления.
1: Так-так.
0: В это время цепь каторжников приблизилась, и Дон Кихот обратился к старшему из конвойных, комиссару.
1: Не будете ли вы так любезны, сеньор-стражник, объяснить мне, почему эти несчастные закованы в цепи?
3: Это каторжники, сеньор. Люди, принадлежащие его величеству королю, и отправляются они на галеры. Вот и все, что могу сообщить.
1: Позвольте мне поговорить с ними.
3: Пожалуйте, сеньор Кабальеро.
0: Рыцарь подъехал к цепи и спросил первого каторжника, парня лет 24, за что он попал в беду.
4: О, сеньор, во всем виновата любовь.
1: Как? Всего-навсего любовь? Да если за любовь отправлять на галеры, так я уже давно должен был выгрести на них.
4: Ваша милость не про ту любовь говорит. Моя любовь была особая. Я горячо полюбил корзину с бельем и так страстно прижал ее к своей груди, что если бы правосудие силой не отняло ее, я бы по сей день не расставался с ней. За эту-то любовь и влепили мне 100 ударов кнутом, да в придачу дали 3 года галер.
1: А за что наказан этот человек?
4: Он вам не ответит, сеньор.
1: Отчего же так?
4: Он свое уже сказал, сеньор. Вернее, спел.
1: Спел?
4: Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой. Иначе говоря, за музыку и пение.
1: Неужели певцов и музыкантов тоже ссылают на галеры?
4: Да, сеньор. Ничего не может быть хуже, чем петь с горя.
1: Ничего не понимаю.
3: Сеньор Кабальеро, на языке этих нечестивцев петь с горя означает признаться под пыткой. Он воровал всякую скотину, и за это его приговорили к 6 годам галер, да вдобавок всыпали 200 ударов кнутом. Теперь остальные мошенники презирают его и поносят за то, что у молодчика не хватило духу вытерпеть пытку. Они ведь как говорят? В слове «да» столько же букв, сколько в слове «не». Так что твоя судьба зависит не от свидетелей и улик, а от твоего собственного языка. По-моему, они рассуждают правильно.
1: И я того же мнения.
0: Дон Кихот стал расспрашивать одного за другим всех остальных каторжников, за какие преступления те попали на галеры. И рыцарь услышал, что одного погубило малодушие во время пытки, другого – недостаток денег, третьего – отсутствие покровителей, четвертого – пристрастное решение судьи. Словом, истории были самые разные. Последним был статный и красивый человек лет 30, немного косивший на один глаз. Скован он был иначе, чем остальные каторжники. Длинная цепь обвивала все его тело с головы до ног. На нем было 2 железных ошейника. Один прикован к общей цепи, а от другого спускались к поясу 2 железных прута, прикрепленных к ручным кандалам, отчего преступник не мог двигать ни головой, ни руками.
1: Отчего у этого человека такие тяжкие оковы?
3: А потому, что он один совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые. К тому же он такой дерзкий и ловкий, что, несмотря на оковы, мы все же опасаемся, как бы он не удрал. Это знаменитый Хинес де Пасамонте, это будет вам известно.
5: Сеньор! Если вы собираетесь что-нибудь нам дать, так давайте скорее и отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах. А если вам угодно узнать обо мне, так вот. Я вот этими самыми пальцами написал свою историю.
3: Это он правду говорит, сеньор. Он действительно описал свою жизнь, да еще так, что лучше описать невозможно. Только книга осталась в тюрьме. И под залог ее он получил 200 реалов.
5: А я ее выкуплю. Хотя бы мне пришлось заплатить 200 дукатов.
1: Что ж, разве она так хороша?
6: Скажу только, что все в ней, ваша милость, правда. Она такая увлекательная и забавная, что никакие выдумки с ней не сравнятся.
1: А как ее заглавие?
6: «Жизнь Хинеса де Пасамонте». В книге описано все, что со мной случилось со дня моего рождения до нынешней отправки на галеры.
1: А вы не впервые отправляетесь туда?
6: Уже провел на галерах 4 года и знаю вкус сухарей и плети. Но я не огорчен, что снова отправляюсь туда. Там я смогу не спеша закончить свою книгу. Ведь у тех, кто работает на испанских галерах, пропасть свободного времени.
1: А ты не глупый человек.
6: И несчастный. Ибо несчастье всегда преследует людей с головой.
3: Несчастье преследует негодяев.
6: Сеньор комиссар, вам поручено доставить нас на место, назначенное королем, а не оскорблять нас, бедолаг. Поэтому помалкивайте, ибо кто знает, быть может, вы и сами угодите на галеры.
3: Ах ты, негодяй! Давно плетки не отведывал, а вот получи!
1: Я прошу вас, остановитесь. Что за важность, если у человека с крепко связанными руками чуть-чуть развязался язык? Остыньте, сеньор. Дорогие братья, из ваших рассказов я понял, что хотя вы и наказаны согласно суду и законам, но, возможно, правда была на вашей стороне, и вы только не могли доказать этого на суде. Но справедливость должна торжествовать. Я, Дон Кихот Ламанческий, примкнувший к ордену странствующих рыцарей, дал обет защищать обездоленных, но я знаю, что не следует прибегать к силе там, где можно все уладить миром. Поэтому я прошу сеньоров конвойных снять с этих бедных людей цепи и отпустить их с миром.
3: А, я не понял, в чем дело?
1: Да, я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными.
3: Да это же преступники и негодяи!
1: Но перед вами лично эти несчастные ни в чем не провинились? Пусть каждый из них даст ответ за свои грехи перед Богом. Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
7: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора: Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, комиссар Дмитрий Писаренко, парень Денис Сарайкин, Хинос Александр Груздев. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр Радио России.
8: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
9: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. У него не было актерского образования. Его не принимали ни в один московский театр и говорили, что он абсолютно не подходит для кино. Иннокентий Смоктуновский «От Гамлета до Деточкина». Удивительно, но один из самых тонких, интеллектуальных и изысканных актеров в истории отечественного кино и театра родом из очень простой крестьянской семьи. Иннокентий Смоктунович, такова его настоящая фамилия, появился на свет 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, что в Томской губернии и был вторым из шестерых детей. Впрочем, вскоре семья переехала в Красноярск, где жили родственники отца.
7: Из интервью Иннокентия Смоктуновского. Образования у родителей никакого не было. Это были простые, хорошие русские люди, что называется, от земли. Мать Анна Акимовна – маленькая, добрая и очень тихая женщина. Отец Михаил Петрович – во всем ее прямая противоположность. Двухметрового росту, невероятно сильный, рыжеволосый, залихватского характера. Жили бедно. В юные годы я и не слышал о карманных деньгах. Заслужить мороженое – редкостная радость. С переездом в город мне открылось ранее неведомое – театр. Каждое посещение становилось праздником, хотя ничего особенного там, разумеется, не было.
9: После окончания школы устроился статистом в Красноярский театр. Впрочем, проработал там недолго. Шла война. После того, как отец погиб на фронте, в 1943-м призвали его. 18-летний парень сразу же угодил в пекло сражения на Курской дуге. «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Страшно всегда», – вспоминал он впоследствии. В ходе наступления на Киев воинская часть, где служил Смоктуновский, угодила в окружение, и он оказался в плену. Побывал в лагерях для военнопленных в Бердичеве, Шепетовке, Житомире. Хорошо понимая, как мало у него шансов уцелеть в плену, попытался бежать. Месяц бродил по лесам, прятался от немцев, пока в конце концов не вышел к деревне. Здесь умирающего от истощения солдата подобрали местные жители. Выходили, поставили на ноги, партизанил, воевал в регулярной армии. Войну окончил в Германии, на его счету две медали за отвагу. После демобилизации мечту стать актером не оставил. Посещал актерскую студию в Красноярске. Потом перебрался в Заполярный театр музыкальной комедии и драмы в Норильске, где, кстати, познакомился с Георгием Жоновым, с которым дружил всю жизнь. Потом были театры Сталинграда, Махачкалы, а затем Москва, где 30-летний человек, без актерского образования, да еще побывавший в плену, тщетно пытался устроиться в театры. В театр киноактера его все же взяли. Через знакомых жены удалось заручиться рекомендацией директора Мосфильма Ивана Пырьева.
10: А вы что, тоже артист, да?
11: Да, начинающий.
10: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия, а?
11: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
10: Ну, все-таки скажи, пожалуйста.
11: Смоктуновский. Ну, что?
9: Через много лет Смоктуновский сыграл, как нынче выражается, камео самого себя, молодого и никому неизвестного в фильме «Москва слезам не верит». В то время в театре киноактера ему дали роль в пьесе «Шоу», как он лгал ее мужу. Его партнершей стала жена прославленного режиссера Михаила Рома, Елена Кузьмина. Она-то и порекомендовала Смоктуновского своему супругу, снимавшему в то время фильм «Убийство на улице Данте». То был его дебют в кино. Ну а затем в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» он сыграл лейтенанта Фарбера, интеллигента-математика, ушедшего на фронт.
12: Вы кем до войны были?
13: МГУ кончил, математический. А что толку? Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономию. Никогда никому не давал. Я в детстве не любил драк. Любил математику, вот и все.
12: Разве это плохо?
13: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
9: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинградского большого драмтеатра. Он работал над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», и великий режиссер никак не мог отделаться от мысли, что у Смоктуновского глаза князя Мышкина. Так актер сыграл роль, которая принесла ему славу. Сначала в театре, а потом и в кино стали приглашать на большие роли. Началось все с киноленты «9 дней одного года» Михаила Рома. Одного из героев, физика Куликова, должен был играть Юрий Яковлев. Однако перед началом съемок он попал в аварию. Потребовалось срочно найти замену.
7: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Соавтор Михаила Ильича Рома по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой «Да вы с ума сошли! И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети. Давайте работать, у нас и без того времени в обрез».
9: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Линьяне» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
7: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа. «Папа, вставай, дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался. Реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой. Тоже простой-простой. «Здравствуйте, Кеша. Ну, что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Придя, наконец, в себя, я понял, что сын ошибся. Приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия». Он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное – честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
9: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
14: «Простите, а вы не псих?»
15: «Нет, у меня и справка есть».
9: Или еще эта знаменитая.
16: «Здравствуй, Люба. Я вернулся».
9: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
7: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».
8: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
17: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
8: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
18: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
8: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
17: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
8: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
19: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
20: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
21: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
20: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
21: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
20: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
21: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
20: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
21: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
22: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
20: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
21: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления с собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
20: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
21: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
22: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
20: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
21: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
22: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
20: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
21: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
20: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
21: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
22: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
21: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
0: Давайте подведем итог нашей беседы.
21: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
22: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГМ 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
19: Радио России. Танец на саблях. Радио России «Орел». Реклама.
2: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
23: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
24: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
19: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное
1: Радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске президент провел совещание с постоянными членами Совбеза. МИД указал послам Евротройки на недостатки их подхода к теме Украины. Российские войска заняли 2 села. Министр обороны Великобритании подал в отставку. И теперь подробнее. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
5: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня на брифинге напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной.
6: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов. В любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам. И они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
3: Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября в единый день голосования. Замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании, ФРГ Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александру Ламбсдорфу на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи в ведомстве по запросу западных дипломатов. Кроме того, замглавы российского МИД разъяснил главам западных дипмиссий принципиальный подход ходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Встреча длилась 1.5 часа. Позже посол Франции назвал разговор хорошей дискуссией и анонсировал совместное с коллегами из ФРГ и Британии заявление по итогам визита в МИД России.
10: У нас состоялась хорошая дискуссия. Сегодня позже мы опубликуем заявление.
3: Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об их просьбе встретиться с его заместителем. Он отметил, что в ведомстве готовы выслушать дипломатов, но большого оптимизма не испытывают. В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог. Глава Евросовета Антонио Коста заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока, а президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать с Москвой, также не раз высказывался финский президент Александр Стуб. Российские военнослужащие в период с 7 утра до 14 часов перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями и Краснодарским краем, заявили в Минобороны. Дроны также нейтрализованы над Крымом, Черным и Азовским морями. Под контроль российских войск за последние сутки перешли поселок Роскошное в ДНР и село Ахримовка в Харьковской области. По данным Минобороны, штурм поселка проведен подразделениями 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района, говорится в сообщении. После установления контроля над поселком Роскошное, подразделения Южной группировки войск продолжают уверенное продвижение в ДНР, сообщили в министерстве. В преддверии Дня России государственные награды получили участники специальной операции и медицинский персонал госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Ордена мужества, медали за отвагу и Суворова бойцам, которые проявили героизм при защите Отечества, вручила замминистра обороны Анна Цивилева.
25: Те ребята, которые здесь присутствуют, это те, кто встал на защиту национальных интересов государства. как истинный патриот, как истинный защитник. И особые слова благодарности, конечно же, хочу сказать медикам. Спасибо вам. Это такое же служение, это такой же огромный вклад в восстановление лечения наших героев.
3: Цивилева также проверила условия лечения бойцов и ознакомилась с новейшими методиками реабилитации. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку со своего поста из-за отсутствия обещанных инвестиций в оборонные проекты. «Вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», написал Хилли в письме на имя премьер-министра Кира Стармера и опубликовал его в соцсети. Глава Минобороны признал, что пошел на такой шаг с глубоким сожалением и большой неохотой. Народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии в области литературы и искусства. Также премия присуждена одному из ведущих российских востоковедов Алексею Васильеву, Татьяне Москальковой за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Должность омбудсмена по правам человека она занимала 10 лет. В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом ТАСС сообщили в московском главке МЧС. Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких обгонов, перестроений и опережений. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграют на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Каждый хоккеист Акбарса получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает Спортэкспресс. В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние две недели наша национальная команда провела 3 игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе «Б» второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16-е место. Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет его срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. Полузащитник Лечо Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». С вами был Юра Геворкян.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: В пятницу 12 июня в Екатеринбурге ожидается 20-22 градуса, преимущественно без осадков. В Челябинске 19-21 градус выше нуля, дождь, временами сильные гроза. В Тюмени от 23 до 25 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Ханты-Мансийске 24-26, тепла, дождь и гроза. В Сургуте плюс 26, плюс 28, дождь и гроза. В Омске также дождь, 26-28 градусов. Новосибирске 29-31 градус, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге временами дождь, днем 20-22 градуса. В Москве без осадков, ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 30 градусов без осадков.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, Илья Ильин, художественный руководитель театра «Геликон-Опера».

гения Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, это совершенно невозможно. Огромное количество оперных произведений создано по сюжетам Александра Сергеевича Пушкина. «Руслана Людмила» Михаила Ивановича Глинки, «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Русалка» Александра Сергеевича Дрогомышского, «Скупой рыцарь» Сергея Васильевича Рахманинова, Эдуард Францевич Направник написал оперу «Дубровский», «Кавказский пленник», «Капитанская дочка», «Пир во время чумы» Цезарь Антонович Кюи. Да, кстати, не только русские композиторы обращались к творчеству Пушкина. Можно вспомнить француза Фарманталя Галери, который в 1850 году написал оперу «Пиковая дама». А балеты? Вроде бы и слов нет. А сюжет пушкинский? Интересно. А сегодня я хочу поговорить об операх, которые написаны на тексты Пушкина, которые идут в «Геликон-опере». «Геликон-опера» как театр, как институция, как организация, как сотворчество молодых талантливых людей начался со спектакля «Мавра» Игоря Федоровича Стравинского на сюжет «Домик в Коломне» Пушкина.

это произведение написано для небольшого количества исполнителей. Геликон на заре своей истории был действительно маленьким театром, который был организован студентами ГИТИСа, только что выпустившимся из его стен. И, конечно же, молодые ребята искали оперный материал, которым нужно задействовать большой хор, оркестр. Хотя, надо сказать, что Стравинский Мауру написал для большого симфонического оркестра. Но в Геликоне такового не было. Поэтому Поволоцкий, молодой композитор, написал новую оркестровку. Как тогда мы называли, в нашем оркестре были скрипка, бубен и утюг. Совсем небольшой состав оркестра. И вот таким составом Геликон начал играть спектакль «Мавра».

Своими словами, Пушкин открыл Геликон. Открыл путь Геликону в светлое и красивое будущее. Одним из самых красивых залов театра Геликон-Опера является зал княгини Шаховской. Это исторический белоколонный зал. В этом зале идут произведения, которые тоже написаны на тексты Пушкина. К примеру, «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова.

Исторический факт. Сергей Васильевич бывал в этом зале, давал концерты. И вот именно в этом зале, по прошествии многих-многих лет, режиссер Ростислав Протасов и дирижер Валерий Кирьянов поставили спектакль «Алека». Удивительная вещь. «Алека» было написано композитором как спектакль выпускника Московской консерватории. То есть это фактически студенческая работа. Но он много лет не сходит с подмостков большинства театров нашей страны, но очень, кстати, с большим успехом идет и за рубежом.

0: А он целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре, по гражданским мирным людям и никак не может остановиться. И в этом плане вот эти атаки, они с каждым днем приобретают все большую какую-то, не знаю, жестокость. И, конечно, надеемся, что, скажем так, отпор будет достойный и ответ на все то, о чем мы говорим в последних наших эфирах. Ольга, мы также хотели с вами сегодня затронуть еще одну тему, которая тоже связана с югом России. Безусловно, наступает лето, оно уже наступило, да, и период отпусков. Конечно же, люди все равно планируют, несмотря ни на что, свои отпуска на море, и всем хочется в Анапу. Увидели новость, что в Анапе открыли для туристов 4,5 километра песчаных пляжей, то есть отдых есть, и можно отдыхать безопасно.
1: Да, хорошо, что можно и хорошими новостями поделиться с вами. Купальный сезон у нас стартовал 1 июня, правда, вот он пока официальный, но море-то еще холодновато.
2: Да.
1: И вот в центральной части курорта открыли действительно 4 километра песчаных пляжей, те, что отсыпали свежим песком, пока еще остальные закрыты. То есть я объясню, почему вот так поэтапно. То есть те пляжи, которые открывают, их полностью проверяют, проверяют сам песок, проверяют морскую воду у побережья и проверяют, самое главное, на индекс токсичности. Вот сейчас полностью всю Анапу будут проверять по этим показателям. Но вот в этих пляжах индекс токсичности равен нулю. Поэтому там можно купаться, там поменяли всю инфраструктуру, то есть новые лежаки, кафе, все постройки, все новое. И идет работа на соседних пляжах по разрыхлению и пересыпке песка, потому что привезли его все-таки, он больше как речной, привезли его с дельты реки, и он такой должен быть рыхлый, конечно, консистенции. И вот об этом нам тоже рассказал руководитель компании курорта Анапы Николай Заливин. Давайте послушаем.
3: Сделаем участок лечебный пляж лаунж-зона, и уже сейчас параллельно ведутся работы по подготовке аэрации песка, просушки так называемой. Это уже от речки Анапки в сторону пляжного поселка и далее. То же самое будет происходить на последующих участках. В полной боевой готовности. В ближайшее время, скорее всего, мы уже перейдем на наш обычный стандартный летний режим. Это с 4 утра, поэтому мы полны позитива и готовы работать и работать.
2: Ольга, но это речь идет о пляжах, которые сейчас закрыты к посещению после как раз-таки выброса мазута. Мы правильно понимаем?
1: Да, ну у нас всего 49 пляжей получили разрешение на открытие пляжного сезона. То есть вот 4 километра уже полностью готовы, мы сейчас только про песок говорим, потому что галечные открытые, они работают. А остальные пляжи, там идет работа по разрыхлению песка, и параллельно собираются пробы. И, соответственно, оценивается экологическое состояние. Туристов будут информировать, где можно будет купаться. То есть в течение июня каждый пляж пройдет обработку, пройдет экспертизу Роспотребнадзора, и вот уже будет понятно, откроется он или нет. И будет, ну, я думаю, что там таблички будут появляться, какие-то информационные табло, скорее всего. И вообще обещают, что этим летом уровень токсичности будут постоянно мониторить. Будут работать водолазы, они уже перед 1 июня провели, собственно, рейд, так сказать, да, смотрели морское дно у Анапы, пока никаких загрязнений нет, все работы показывают, что дно чистое, ну и вот у нас шторм был, я начала с того, что да, море холодновато, как-то вот у нас в этом году июнь прохладный, море 20 градусов, ветер, шторма вот у нас ту неделю были, и выбросов никаких нет, то есть пока просто прохладная погода, можно погулять, можно на пляже посидеть, купаться, конечно, не очень комфортно, хотя есть те, кто купается.
0: Купается, это я. Буквально на прошлой неделе, да, 2 числа я открыла как раз Витязево купальный сезон. Могу сказать, что море очень бодрящее.
2: Ольга, ну а много ли сейчас у вас уже туристов на данный момент?
1: Да, я вот, кстати, тоже в начале июня была, но только на галечных пляжах в Анапе. И мне тоже показалось, что неплохое море, чистое, прохладный ветер, лучше, чем жара для меня.
2: Освежает.
1: Ну, туристов, вы знаете, туристов пока не слишком много, и вообще бронирование, конечно, не очень большое. Отельеры говорят, что рассчитывают догнать в июле и в августе, когда будет настоящая летняя жара. Уже откроются все пляжи, уже люди будут информированы, ну и как-то меньше опасаться, да, вот этой всей ситуации. Но, тем не менее, на 20% все равно бронирование выше, чем год назад, когда у нас, в общем, была патовая ситуация.

0: вообще было запрещено купаться. Ну, а так ждем жару и ждем хорошую погоду.
1: Ну, надо сказать, да, что это был хороший опыт. Мы часто, ну, практически каждый год отдыхали в Витязево. Пожалуй, мне кажется, пропускали только в прошлом году. Море бодрящее, чистое. Пляжи я видела, которые отсыпали как раз этим самым песком. Все там чисто, хорошо и благоустроено. И слушатели призываю, если вы уж намерились и как-то уже нацелились на отпуск на море, пожалуйста, приезжайте, там хорошо на самом деле. Что на песчаных пляжах, что на галечных. Поэтому главное хорошо подготовиться к самой дороге, тем более, если вдруг вы планируете ехать на машине, потому что ремонта в дороге, конечно, там много
2: вот
1: на трассе.
2: И дорога по М4, если ехать от Каменска-Шахнинского до Ростова, там сейчас делается ремонт дороги очень обширный, примерно 100 километров, и вот да, тоже будьте готовы к тому, что потратите значительное время, когда будете подъезжать к Ростову, но после уже это вас минует, но так или иначе нужно быть бдительным в этом
1: случае.
2: Да,
1: в общем-то мы всех радиослушателей подготовили, мы благодарим нашего корреспондента, Ольга Тимохина была у нас на связи, напоминаем, дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992, пожалуйста, оставляйте свои сообщения, а мы переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
2: Мария Тарабаева, Иван Фурсов продолжают для вас программу «Разное время». Ну вот как раз сейчас мы затронули тему купания, но, к сожалению, есть и печальная сторона, обратная сторона медали. Вот хотим обратить внимание на то, что, к сожалению, нам нельзя, даже не к сожалению, а будьте бдительны в тех местах, где нельзя купаться, потому что вот в Курганской области юноша утонул на необорудованном пляже. 18-летний юноша утонул во время купания на необорудованном пляже в Долматово. Вот сейчас в очередной раз напомним нашим радиослушателям о том, чем это может обернуться, и поговорим об этом с экспертом. У нас на связи Сергей Ковалев, спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван.
2: Сергей, ну давайте напомним про базовые советы по безопасности на водоемах. Как нам их придерживаться?
4: Ну, конечно, самое главное, вы уже упомянули, да, что даже вот этот случай произошел на необорудованном пляже. Конечно, большинство таких случаев происходит именно в местах, которые не предназначены для купания. Если купаться на пляжах специально для этого как бы подготовленных, это в разы безопаснее. Там обычно бывают спасатели, там ограничена зона безопасности. И надо понимать, что буйки, которые стоят на пляжах, это не попытка ограничить вашу свободу, а это предупреждающие знаки, что за этой территорией вам не смогут помочь. Да. За этой территорией может быть глубоко, судовой ход и еще что-то, да, то есть какие-то опасности. Это не вас пытаются ограничить, а вас пытаются обезопасить.
2: Уберечь, скажем так.
4: Да, в первую очередь, конечно же. Потому что на порядок меньше людей погибает на оборудованных пляжах, которые для этого специально подготовлены.
1: Ну, мы же понимаем, что все равно, не знаю, дачный летний отдых. Я не думаю, что в каждом селе и в каждой деревне есть какое-то именно оборудованное место для купания, хотя речка или какой-то водоем присутствует практически везде в той или иной доступности. Какие еще правила есть, которых стоит придерживаться?
4: Ну, в первую очередь стоит упомянуть, что, конечно же, не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения, потому что, ну, почти 80% утонувших – это вот люди, сильно уже отдохнувшие.
2: Да.
4: К сожалению, мы вообще воспринимаем воду, как она у нас ассоциируется с отдыхом, расслаблением и беззаботностью. А надо понимать, что вода – это опасная среда, в которой мы совершенно не приспособлены существовать. Мы там не можем нормально двигаться, слышать, видеть, согреваться. А самое главное, мы не можем в ней дышать.
2: Поэтому, да, мы, к сожалению, ни рыбы, жабр у нас нету.
4: Да, поэтому очень важно понимать, что хоть и как бы хочется вот это расслабиться и все, что вода очень опасная среда. Поэтому надо выбирать места для купания. Если вы живете в этом месте, то уже какие-то традиционно понятные, где нету каких-то стремнин, нет глубин, нет незамусоренное дно.
2: Ну да, и каких-нибудь течений, например, подводных.
4: Нет, течений каких-то, да, нет, а вот очень часто там на море бывают отливные течения, очень коварные, которых надо знать. То есть в местах, если вы живете, то надо хорошо знать тот водоем, где вы отдыхаете.
2: Сергей,
4: это прям залог безопасности.
2: Да, ну а вот если вдруг все-таки вот там юноша или девушка пошли купаться в необорудованном месте, да даже если в оборудованном, но у них, например, резко свело ногу, и человек не может полноценно, самостоятельно добраться до берега. Что делать в таком случае?
4: Ну, как у нас следует вообще из определения, то утопление – это у нас нарушение дыхания в воде, ну или в жидкости. Поэтому самое главное – это контроль за дыханием. Угу. То есть не сбить свое дыхание, дышать глубоко, лечь на спину, максимально расслабиться. Плотность человека чуть больше, чуть меньше, чем воды. И если не паниковать, то, в общем, можно отлежаться вот так на воде, отдохнуть, дождаться, чтобы отпустила судорога, и как бы вот так переждать эти вот какие-то неприятные вот эти события. Ну и если есть это оборудованный пляж, и есть кого позвать, надо, конечно же, обращаться за помощью, звать на помощь, чтобы спасатели среагировали и помогли.
1: Сергей, сейчас, конечно же, период морских все-таки отпусков, да, и многие берут для детей различные надувные игрушки, матрасы и так далее. Можно ли таким пользоваться, если мы говорим о море?
4: Вы вот упомянули детей, это очень важно. Да. Надо понимать, что, к сожалению, основной контингент тонущих – это, к сожалению, дети или вот молодые люди. Дети тонут очень быстро, это прямо считанные секунды, поэтому надо понимать, что детей в воде нельзя оставлять без внимания ни на секунду, практически, ну, грубо говоря, не сводить с них глаз, пока они находятся в воде. Все вот эти матрасы, там, спасательные какие-то средства, обычно часто приобретающиеся на месте и всегда не... может быть, не очень хорошего качества, то есть они свою плавучесть могут в любой момент потерять. Да? Плюс все вот эти матрасы, спасательные круги надувные могут привести к тому, что, например, ветром или отливным течением может унести достаточно далеко от берега.
1: И если человек... Соблюдаем бдительность. Сергей Ковалев был у нас на связи, спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST.
5: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
6: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
7: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
8: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
6: Кто держит удар?
9: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
10: У меня тогда оборвалось.
6: Кто защищает родину до последнего.
11: Молодой пацан, он раненый.
12: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
13: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
14: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
6: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
15: Чувствуете себя командой Путина?
16: Я живу этой жизнью.
6: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
3: Большая страна, разное время.
2: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И мы пока все еще остаемся на юге нашей страны, но плавно переносимся в Крым. И, к сожалению, сейчас там не очень благоприятная ситуация с топливом, дефицит. Его выдают по талонам. И на фоне этих активных обсуждений в Крыму злоумышленники запустили новую мошенническую схему. Они начали продавать фальшивые топливные талоны в Крыму. Вот сейчас поговорим с Денисом Марининым, как решается эта проблема и как не стать жертвой мошенников. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Денис, слышите ли вы нас? у нас какие-то проблемы со связью. Я думаю, что сейчас мы ее наладим. Так или иначе, мы понимаем, что и Крым, и Севастополь у нас сейчас живут в режиме топливной экономии. В четверг ситуация на полуострове раскололась на две реальности. С одной стороны, в Крыму есть свободные продажи бензин. В Севастополе губернатор Михаил Развожаев прямо заявил, что в очередях на заправках стоять сегодня бессмысленно, потому что сегодня бензин будет отпускаться только для экстренных служб. На фоне всего этого мы понимаем, что ситуация с QR-кодами — это всегда такая ситуация, на которой мошенники любят спекулировать. Да, да. Мы можем вспомнить и буквально пандемию, которая была, когда тоже продавали некие QR-коды там, на въезд куда-то, на выезд и так далее, и на свободное передвижение. Сейчас ситуация, к сожалению, здесь не меняется. Как только появляется какой-то инфоповод, мошенники тут как тут, и вот, пожалуйста, мы уже видим, что эти QR-коды, во-первых, пытаются продавать, во-вторых, понятно, что это не настоящие QR-коды, а действуют аферисты, которые хотят нажиться.
2: Да, никакого топлива просто можно банально не получить, да еще и плюс ко всему цены могут достигать там 250-300 рублей за литр, что, конечно же, вообще ни в какие ворота не лезет. Ну и вот в мессенджерах массово появляются каналы, где неизвестные предлагают приобрести топливные талоны, которые якобы по сниженной стоимости, либо там нужно набрать минимум на 5000 рублей этих талонов, чтобы в последующем получить этот бензин. Вот как Маша уже сказала, очереди действительно очень большие, в интернете очень много роликов, где они достигают эти очереди нескольких километров, и в таком случае действительно вы потеряете и время, и деньги, и нервы, и можете даже не получить бензин, но при всем при этом бензин спокойно отпускается для транспорта спецслужб.
1: Да, ждут, конечно же, в Севастополе бензовозы, которые должны вот-вот доехать и каким-то образом изменить эту ситуацию. Как же дела обстоят с бензином в Крыму? Мы пока пытаемся наладить связь с нашим корреспондентом, пока не знаем, получится это или нет. Есть, да, ряд ограничений тоже в плане безопасности, которые действуют на полуострове. Тут мы, к сожалению, дорогие радиослушатели, никак не можем на это повлиять, но попробуем связь восстановить. В Крыму ситуация с бензином выглядит гораздо спокойнее, и если посмотреть на интерактивную карту Минэнерго, то 11 июня, вот сегодня, в свободной продаже работает не менее 28 автозаправочных станций. Лимиты, конечно же, к сожалению, никто не отменял. Более 20 литров на одно, не более 20 литров на одно транспортное средство. По-прежнему запрещена заправка в канистре. По-прежнему в большинстве АЗС используется только наличный расчет, но так или иначе по всему полуострову на разных заправках бензин можно купить, и список адресов есть в интернете. Если вы вдруг отдыхаете на данный момент в Крыму, вы можете легко этот список найти. И в Минтопливо уточнили, что опубликованная информация актуальна на вот текущий момент. Завтра может, конечно, все поменяться, нужно следить. На прошлой неделе я была в отпуске в Краснодарском крае. Могу сказать, что на тот момент никакого дефицита топлива не было.
2: Но это именно в Краснодарском крае.
1: Да, мы спокойно заправлялись и в Ростовской области, и везде. Везде 95-й был в наличии. Не было никаких очередей, ажиотажа или что-то такого. То есть никаких...
2: То есть те, кто едут вот в Ростов или в Краснодар, им этого бояться не стоит.
1: Да. Ну, нужно мониторить ситуацию, конечно же, потому что мы понимаем, что вот на прошлой неделе она была, в конце недели даже вот одна, сейчас может быть другая, но так или иначе, есть какие-то сообщения, что на некоторых АЗС в Краснодарском крае сейчас могут тоже быть какие-то проблемы с 95-м бензином, задержки поставок, но никакой ажиотажной ситуации нет, поэтому, дорогие радиослушатели, если вы планируете свой отдых на нашем юге, то, пожалуйста, мониторьте ситуацию. Сразу же посмотрите все ресурсы, где есть интерактивная карта заправок, чтобы для вас это не было неожиданностью. Ну и, конечно же, не оставляйте заправку автомобиля на самый-самый последний срок.
2: Да,
1: лучше так не делать. В принципе, лучше так не делать. Ну и в этой ситуации, конечно, это тоже может быть
2: плачевно.
1: Скажем так, да, критично. Поэтому просто просто нужно как-то спланировать весь свой маршрут, спланировать, где вы будете заправляться, заранее посмотреть, есть ли какие-то ограничения в том регионе, куда вы едете или нет, и тогда ваш отдых точно не будет испорчен.
2: Ну вот, кстати, еще говоря, да, хочется добавить под конец про бензин, про памятку. Вот если вы уже нацелились, или, например, вы сейчас нас слушаете в машине, вы едете в Крым, если ваша поездка уже запланирована, вам все-таки нужно знать некоторые правила, потому что через Крымский мост разрешено провозить топливо в канистрах. И помимо топлива в баке, общий объем всех жидкостей, привозимых в автомобиле, он не должен превышать 100 литров. Это вот сообщает российская газета. То есть это касается и топлива, и бутылок с водой, и других жидкостей. К сожалению, если объем превышен, то машину могут развернуть. Но при всем при этом не стоит подвергаться панике, потому что ситуация под контролем, и она будет решаться. И мы будем, конечно же, за этой ситуацией следить в наших следующих эфирах и обязательно будем вам обо всем рассказывать. Двигаемся дальше.
3: Большая страна, разное время.
1: Идем дальше. Десятки тысяч паломников приняли участие в одном из самых ярких религиозных мероприятий. У нас на связи корреспондент Ольга Пестова. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
17: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Все так, наш Великорецкий крестный ход по праву можно назвать уникальным. Это один из самых продолжительных крестных ходов нашей страны. Протяженность пути составляет 150 километров, примерно 90 километров в одну сторону и 60 обратно. И ежегодно он проходит с 3 по 8 июня в честь Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца. Кстати, существует на Вятской земле предание, что в 1383 году крестьянину Семену Агалакову на высоком берегу реки Великой явился образ святителя Николая. И вскоре от иконы начались чудесные исцеления людей. И молва об этом быстро разнеслась по округе. Люди приходили на место явления иконы и получали исцеление и духовное утешение. А на месте явления иконы крестьяне построили часовню, а позже начали возводить храм. Вот такая существует замечательная легенда. И, кстати, в 1392 году вятчане, беспокоясь за святыню, перенесли образ с берегов реки Великой в город Хлынов, так назывался раньше наш город. Верующие дали обет ежегодно возвращать икону на место ее явления. Так зародилась одна из самых древних православных традиций Вятской земли. Великорецкий крестный ход вот уже более 6 веков ежегодно совершается на Вятской земле. И, кстати, даже в год Великой Отечественной войны он не прерывался, и это радует. А в 2000 году он получил статус всероссийского. Но вот и в этом году 31 тысяча паломников из многих регионов России отправилась Великорецкий крестный ход.
1: Но для наших слушателей еще скажу, что 31 тысяча человек и прошли не 150 километров в течение 6 дней. Маршрут, мы так понимаем, что остается также неизменным уже несколько веков.
17: Да, все верно. Маршрут все тот же. Паломники совершают омовение в водах реки Великой и святого источника, любуются храмами Великорецкого града, как мы его называем. Очень красивые храмы, построенные в 18-19 веках. Колокольня замечательно открывается, с нее потрясающий вид. Все верно. Радует то, что с каждым годом молодых людей становится все больше. И больше идут прям целыми семьями, малыши в колясочках везут. И это вообще потрясающее такое зрелище единения людей.
1: Ольга, скажите, пожалуйста, вот есть ли какая-то информация для тех, кто первый раз хочет принять участие в этом крестном ходе? Каким образом нужно готовиться?
17: Ну, готовиться нужно в первую очередь обязательно желание, зов души. Конечно, это нелегкое испытание. Да. Представьте, 6 дней нужно пройти, 150 километров. ночевки могут быть в поле, в палатке, в спальном мешке. Но, кстати, вот много существует веков традиция, что жители тех населенных пунктов, где останавливаются паломники, они приглашают к себе домой на ночлег, и существует поверье, что если ты пригласил в дом на ночлег паломников, то в течение всего года семья будет жить в достатке, будет у всех крепкое здоровье, и вот старается пригласить в дом всех верующих участников крестного хода.
1: Ну, то есть проблема не возникает, да, с ночевками, несмотря на то, что достаточно большое количество человек, и, в общем-то, это большое
17: это
1: событие.
17: Но это самое большое количество. Было и 90 тысяч, и люди из других стран приезжали, когда он носил статус даже международного. Но чтобы отправиться в крестный ход, это главное, чтобы было желание. Но подготовиться — это вот элементарные вещи: удобная обувь, одежда, дождевичок, рюкзак, вода, аптечка. В принципе, работают полевые кухни, жители угощают населенных пунктов, где останавливаются паломники, какими-то домашними вкусностями, есть вода.
2: Ну вот хочется...
17: Дежурят МЧС, врачи.
2: Да, хочется еще отметить, что паломник должен взять благословение своего духовника на труд по силам.
17: Да, это обязательно. Да. Это обязательно.
2: И если кто-то хочет присоединиться или выйти из крестного хода, он также должен получить это благословение предстоятеля на присоединение или, опять же,
17: верно,
2: на выход из него. Ольга, скажите, вот вы упомянули, но все-таки хочется еще раз обратить внимание, много ли в этом году паломников приехало с детьми?
17: Но вы знаете...
2: Как дети переносят это?
17: Достаточно. Ну, наверное, с детьми не весь путь идут до Великорецкого, но какую-то часть пути. Но с каждым годом вот с детьми все больше и больше. Удивляет, что вот в колясочках дети, как они переносят, но тем не менее. Хотя бы какую-то часть пути они проходят.
1: Ольга, скажите, пожалуйста, если мы сейчас немножко абстрагируемся, да, от этой замечательной новости, тем не менее, Киров много паломников посещают?
17: Да. Да, и ведь не только во время крестного хода можно приехать в любое время,
1: да,
17: источник святой, полюбоваться вот этим великолепным архитектурным ансамблем. Круглый год можно приезжать, там есть купель. То есть это не обязательно, это просто вот такие более торжества увидеть.
1: Да, да.
17: То есть в любое время люди приезжают на машинах. Нет никаких проблем добраться до Великорецкого.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо,
1: у нас на связи была наш корреспондент из Кирова Ольга Пестова. Говорили мы о том, что десятки тысяч паломников приняли участие в одном из самых ярких религиозных мероприятий – Великорецкий крестный ход. Прошли больше 150 километров в течение 6 дней. Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
18: На правах рекламы. Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
19: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
18: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
19: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
18: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
19: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
20: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
18: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
19: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
18: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью. В общем, просто плохим самочувствием.
19: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
18: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
19: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
18: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
19: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
18: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
19: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнавайте, как это сделать.
18: И как же это средство изобрели?
19: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
18: И как же работает Пилорис?
19: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать.
18: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
19: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72.
20: Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
0: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
20: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
0: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
20: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22/03 и узнать, как это сделать.
21: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121 770 009 31 59.
3: Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
22: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
23: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
24: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
25: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Меры безопасности на выборах в Госдуму обсудил президент Путин с постоянными членами Совбеза. Российские войска заняли два села в ДНР и Харьковской области. Переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на обмен ударами, заявил Трамп. Россельхознадзор запретил ввоз из Армении свежих фруктов и овощей, орехов и сухофруктов. И теперь подробнее. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, голосование может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Лидеры Великобритании, Германии и Франции в своем заявлении по урегулированию на Украине делают вид, что призывают к миру, а на деле выдвигают заведомо неприемлемые условия, наращивая производство дальнобойных вооружений для Киева. И в целом предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. О противоречивости позиции Франции, Германии и Великобритании говорил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, заявили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Средства ПВО за сутки уничтожили 798 беспилотников, 10 управляемых авиабомб и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Суммарно армия Украины потеряла за сутки 1220 военных. В преддверии Дня России новые люди отправили большой гуманитарный конвой для бойцов СВО. На передовую по запросу военных будут переданы автомобили УАЗ, дроны, радиостанции, ноутбуки и маскировочные сети. Кроме того, российские бойцы получат автономный комплекс с генераторами и аккумуляторными блоками, который предназначен для зарядки раций, тепловизоров, компьютеров и беспилотников. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
4: День России – это праздник, который надо встречать не только словами, но и делами, общими делами. Мы сегодня отправляем гуманитарный груз батальону, который находится в группировке «Север» и работает на Курском направлении. Еще 4 тонны медикаментов мы отправляем в Ростовскую область, в город Новочеркасск.
25: Американские налогоплательщики не хотят, чтобы их деньги тратились на финансирование конфликтов по всему миру. Об этом в эксклюзивном интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия» заявила бывший член Палаты представителей США Мэрджори Тейлор Грин. По ее словам, система здравоохранения в Штатах на грани катастрофы, а госдолг приближается к 40 триллионам долларов. При этом власти тратят деньги на свержение лидеров независимых стран и поддержку коррумпированных режимов, в том числе на Украине.
5: Мне казалось, что Зеленский приезжал к нам, чтобы призвать членов Конгресса голосовать за выделение ему денег. А Украина – одна из самых коррумпированных стран на Земле. Она известна своей коррупцией, и некоторые люди обогащались за счет средств американских налогоплательщиков. Наш государственный долг приближается к 40 триллионам долларов. Система здравоохранения находится в катастрофическом состоянии. Наши ветераны нуждаются в помощи. И поэтому, да, когда я увидела, как Зеленский приехал и пытался манипулировать членами Конгресса США, избранными американским народом, требуя, чтобы мы дали ему больше денег, я отказалась аплодировать ему.
25: Переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на обмен ударами минувшей ночью. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Также президент США сегодня пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Трамп написал в соцсети, что Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры
7: диктатуры Венесуэлы. Вслед за этим мировые цены на нефть перешли к росту. На фоне заявлений Дональда Трампа относительно Ирана они прибавляют 1%, следует из данных торгов. До заявлений американского президента цены на нефть марок Brent и WTI снижались в пределах 1%. Россельхознадзор с завтрашнего дня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. Как отмечается, решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Добавлю, к подкарантинной продукции относятся растительная продукция, тара, упаковка, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов. То есть под ограничение подпадают все свежие фрукты и овощи, а также орехи и сухофрукты. 11-12 июня на Солнце возможны мощнейшие вспышки класса X, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. В ближайшие двое суток вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейный «Акбарс» на два сезона продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В клубе заявили, что за два года работы Гатиетуллина «Акбарс» прибавил во всех аспектах и напомнили, что ранее наставник казанцев был признан лучшим тренером сезона в континентальной хоккейной лиге. А каждый хоккеист «Акбарса» получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Хоккейный «Спартак» подписал 5-летний контракт с Евгением Якуниным. 17-летний форвард в прошлом сезоне играл за команду красно-белых в молодежной хоккейной лиге. Якунин был признан лучшим новичком в финальной серии Кубка Харламова, несмотря на поражение команды от «Лока» со счетом 2-4. В регулярке Евгений набрал 47 очков за 58 матчей, а в плей-офф 12 очков за 21 игру. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве, сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Полузащитник Лечо Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. А за последние две недели наша национальная команда провела три игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. С вами был Юра Геворкян. Погода.
7: В пятницу 12 июня в Сыктывкаре ожидается 25-27 градусов, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде 22-24, преимущественно без осадков. В Калининграде 16-18 градусов, дождь. В Перми плюс 18, плюс 20, временами дождь. В Кирове 23-25 градусов, без осадков. В Уфе 20-22 градуса, кратковременный дождь. В Оренбурге 24-26, без осадков. В Казани и Самаре будет сухо, 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе 27-29. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22.
9: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
10: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
11: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
12: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Время детских пластинок.
13: Здравствуйте, ребята. Я Колобок.
14: Да ты русским голосом заговорил.
15: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
12: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
15: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
14: Вот это здорово!
12: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
14: Вот еще вот такую же книжку.
26: Прямо сейчас.
27: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
28: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
29: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
30: Из древней столицы Руси, города Владимира.
26: Большая страна. Разное время.
2: Разное время продолжает свою работу. В студии сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. Приветствуем всех тех, кто только подключился к нашей радиотрансляции. Ну и, конечно же, рады вещать для тех, кто слушает нас с первого часа программы.
1: Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где идет видеотрансляция нашего эфира. Ну и мы также представлены в мессенджере Макс, ВКонтакте, Одноклассники. Поэтому выбирайте, пожалуйста, платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. В начале второго часа мы с вами отправимся в Тверскую область. В мае в Тверской области было открыто свыше 6 тысяч новых вакансий. Все подробности у нашего корреспондента Андрей Собынин уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
31: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, Андрей, ну поделитесь, пожалуйста, какие это новые вакансии и чем вообще это привлекательно для региона?
31: Ну, вы знаете, что вакансий у нас, конечно, очень много в регионе.
2: Да.
31: И если говорить про те сферы, которые требуются, ну, это, конечно, в первую очередь, это различные обрабатывающие производства, которые требуются инженеры, намотчики, техники, операторы. В здравоохранении у нас требуются, конечно же, врачи, узкие специалисты, младший, средний медперсонал. Много требуется сотрудников в сельском и лесном хозяйстве. Ну, и, конечно же, в сферу общепита и в сферу отдыха, потому что сейчас, конечно, летний сезон, тоже требуется огромное количество специалистов. И, кстати, многие молодые кадры, люди, которые еще без опыта, могут, или только опыт набирают, могут как раз этот опыт получить. Ну, хочется сказать о том, что именно лидерами по зарплате, то есть по тому, сколько готов работодатель предложить, у нас, например, что интересно, это сварщики, различные инженеры, то есть как раз именно то, что в сфере производства. Их предложение на рынке труда выросло где-то на 50 и даже местами до 100 тысяч вообще рублей. И с чем это связано, давайте мы послушаем Елену Зеленову. Это опытный специалист по кадрам, который вот работает менеджером в издании «Краун Ярмарка», который как раз и размещает множество вакансий. Давайте послушаем.
0: В этом году, как и в прошлом, сохраняется дефицит именно рабочих специальностей, операторы станков с ЧПУ, наладчиков различных автоматизированных линий. Современные рабочие должны обладать многими качествами. Это и техническое мышление, знание технологий современных, умение работать с различными инструментами. На фоне такого высокого спроса работодатели как-то немного смягчают свои требования к кандидатам, чтобы получить больше откликов. Например, они готовы пойти навстречу и обучать людей без какого-либо профильного образования, причем за свой счет. Средний электрик или слесарь получает где-то от 55 до 75 тысяч рублей. Надо обратить внимание на крупных представителей промышленного сегмента. На данных предприятиях можно найти зарплаты отметкой 100 тысяч и выше.
2: Андрей, продолжайте, пожалуйста.
31: Да, ну хочется сказать еще о том, что у нас, например, сейчас идет строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, и много требуется сотрудников туда. Это и постоянные сотрудники, и временные сотрудники. Если посмотреть как раз, сколько им предлагают, там есть, конечно, суммы и под 150 тысяч, и под 200 тысяч. Ну, понятно, что это водители различные большегрузные техники, это те же самые сварщики. У нас в регионе Тверской вагоностроительный завод, у него там тоже достаточно высокая планка по зарплате. Ну, плюс, когда завод получает новые заказы, он набирает новых персонал. То есть именно постоянно требуются такие профессиональные компетентные сотрудники. Но есть еще одна особенность летнего сезона, это в целом по России, не только в Тверской области, что люди многие как раз берут большой отдых на летний период. И поэтому, что интересно, как раз Елена Зеленова в беседе рассказывала о том, что именно в мае, потом уже в июне, самый большой спрос на персонал. То есть начинают активно очень искать. То есть спрос на персонал повышается. И давайте мы как раз послушаем Елену, пусть она расскажет о том, вот с чем это связано еще.
2: Слушаем.
0: В сегодняшних реалиях достаточно сложно здесь в регионе закрыть те или иные свободные вакансии, потому что Москва, Подмосковье, Петербург, они на себя перетягивают квалифицированный персонал и в рабочем сегменте в том числе. Если зима, весна спокойно,

0: работодателя. И таким образом, соответственно, борьба за эти кадры начинается еще задолго до выпуска. Ну, плюс те, кто выпустился, еще не нашел своего будущего работодателя, битва за них, безусловно, идет очень активно. Потому что привлечь молодого специалиста, который отработает у тебя не один год, что очень важно, работодатели ищут не просто закрыть время на вакансию, а найти того, кто будет работать достаточно продолжительное время и готов вкладывать его в обучение, создание каких-то необходимых условий. Так что, на самом деле, это очень связано и студенты, которые вот сейчас получат диплом, ну, особенно техникумы какие-нибудь, различные СУЗы, они тоже, да, вот выйдут на рынок труда.
1: Андрей, если мы говорим об абитуриентах, которые только поступают, допустим, в этом году, у них есть из чего выбрать в Тверском регионе?
0: Ой, да, конечно, у нас огромное количество различных вузов, ну и самых, например, у нас есть сельхозакадемия, у нас есть ТВГУ, у нас есть политех Тверской, и там огромное количество технических у нас направлений. Так что выбрать, конечно, им есть еще. Главное, чтобы они выбрали работу по душе, потому что когда они выпустятся лет через 5-6, рынок труда опять очень сильно изменится, и как мы не знаем. Поэтому нужно, самое главное сейчас, ценится навык умения учиться вообще. То есть ты получаешь базовые свои знания, да, профессии и умение вообще ее каким-то образом наращивать. Хотя многих, наверное, интересует вопрос денег, но вот по разным данным, вот, например, по Тверьстат говорит о том, что средняя зарплата в Тверской области сейчас где-то в районе 77 тысяч. Но что интересно, самая частая зарплата, которая фигурирует в вакансиях, ну, особенно начального уровня, это где-то 50 тысяч. Вот. А на самом деле есть, допустим, средняя по тому, которое предлагают на разных сервисах, она может там быть до 80 до 100 тысяч. То есть таким образом человек, в принципе, даже который только выпустился, может рассчитывать как минимум на 50 тысяч, а если он опытный профессионал, то 100 тысяч плюс, как Елена рассказывала, вполне можно рассчитывать даже в Тверском регионе, не уезжая в Москву.
2: Ну и при всем при этом наверняка работодатели заинтересованы в том, как вы уже тоже сказали, чтобы студенты были подготовлены к работе и наверняка предлагают различные практики для того, чтобы полностью погрузиться в рабочий процесс. Мы благодарим нашего корреспондента из Твери Андрея Сабынина, но мы не уходим от темы. Сейчас поговорим как раз-таки о студентах, которые стали чаще работать по специальности. Я вот тоже один из примеров таких студентов. Я еще учусь, но, как можете слышать, работаю по специальности, чему я очень-очень рад, но речь вообще о другом. Сейчас поговорим с экспертом. У нас на связи Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Гарри, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вообще хорошая новость, да, согласитесь. Студенты стали чаще работать по специальности. Это уже не тот случай, когда учишься на одну профессию, работаешь по другой, засматриваешься на третью, думаешь, как дальше строить свою карьеру, да, да, и так далее. Как вы считаете, с чем связано вот именно подобное, скажем так, подобный перелом? Гарри, слышите ли вы нас? У нас какие-то проблемы со связью сейчас есть. Дорогие радиослушатели, напоминаю, мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены на платформах Макс, ВКонтакте, Одноклассники. Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы сейчас говорим о том, что студенты стали чаще работать по специальности. Дорогие радиослушатели, вопрос к вам. 8-925-222-9992. Вы работаете по специальности? Работаете по той, на которую вы учились? 8-925-222-9992. Ну а что, мы сейчас как раз и узнаем у наших радиослушателей.
2: Тема актуальна, потому что студенты очень часто ищут какую-то подработку, где это можно совмещать с учебой, чтобы это не мешало, и в общем графике. Ну вот сейчас продолжим обсуждение с экспертом. Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Гарри, здравствуйте, слышите ли вы нас?
1: Здравствуйте, слышите ли вы нас?
3: Здравствуйте снова.
1: Да.
3: Да, слышу хорошо.
1: Да, как на ваш взгляд, почему вот такой перелом ситуации, студенты стали чаще работать все-таки по специальности? Кропотливо выбирают, на кого учиться?
3: Не совсем. На самом деле это заслуга центров развития карьеры, служб содействия трудоустройства, служб занятости, самих вузов, СУЗов, а также городских центров, которые оказывают содействие. Плюс сами работодатели начали больше денег, сил и ресурсов инвестировать в создание бесшовного карьерного трека,

0: когда они сами приходят с именем колледжа, учебным заведением, и предлагают различного рода коллаборации, когда на втором, третьем курсе бакалавриата либо специалитета ребят уже отправляют на практику, на стажировку. Это, в конечном счете, приводит к тому, что целевых ребят становится больше.
1: Ну а на каких условиях сейчас вот могут работать студенты, чтобы это не мешало и не учебе, и при этом можно было действительно получить полезный рабочий опыт?
0: Смотрите, если мы говорим про вечернюю форму обучения, тут ограничений никаких нет, устраивайся, работай сколько хочешь. Uh-huh. Если мы говорим про очную форму обучения, то это формат стажировки либо практики. Они могут быть оплачиваемые, могут быть неоплачиваемые. Но если мы говорим про любую форму оплаты, платить меньше, чем МРОТ, в зависимости от региона, он разный, да, но меньше МРОТа платить нельзя. Так что в целом ребята от 37 тысяч копейками рублей точно получают.
1: Ну, то есть вузы в том числе могут адаптироваться под такие условия?
0: Вузы уже адаптируются под такие условия. Бюджетные учреждения, которые выпускают бюджетников, обязаны отчитываться Минобру о том, куда они трудоустроили ребят и на какие зарплаты. И рейтинг вуза в том числе зависит от того, насколько крутые места они трудоустроили ребят и сколько денег они получают. И обязали всех вузов создать центр развития карьеры и продвигать своих студентов.
2: Ну, так или иначе, получается, что у нас работодатель стал бороться за кадры, готовиться заранее к тому, что эти кадры будут подготовлены, и участвовать непосредственно в процессе обучения.
0: Тут надо отметить две вещи. Первое. Да, действительно, работодатель понял, что отрыв, условно говоря, обучения в вузе, СУЗе от реальной работы настолько велик, что проще брать сырого и дорабатывать под себя. А второй фактор, он больше относится, правда, к линейным воротничкам, это вот сварщики, электрики, монтажники. Там история такая, что дефицит этих кадров настолько велик, что готовы самых ранних, условно говоря, обучающихся еще лет забирать к себе на работу.
2: Ну, то есть дефицит все-таки у нас решает, да, в определенном смысле и влияет на эту ситуацию.
0: Дефицит подталкивает к тому, чтобы работодатели проявляли инициативу, сами проходили в учебные заведения в поиске ребят еще с ранних лет.
1: Но при всем при этом у нас так или иначе присутствует какая-то определенная доля работающих студентов в сервисах, имею в виду, в сервисах, где курьеры или... Не знаю, там, к примеру,
2: где не требуется высокая квалификация.
1: Да, квалификация, да, сфера услуг, вот, сфера услуг.
0: Тут я отвечу очень просто. Надо признать, что у нас то ли 46, то ли 53, надо будет посмотреть свежую статистику на март месяца, то ли 46, то ли 53% выпускников только работают по профессии. Что касается ребят, которые студенты, все очень просто. Когда ты работаешь курьером по 12 часов, и тебе за это платят 170 тысяч рублей там, в Москве, конечно, ты выберешь работать с курьером. Или там пойти, условно говоря, стажером студента за 30, 40, 50. Просто кто-то выбирает деньги здесь и сейчас, потому что нужно, а кто-то готов инвестировать в карьеру в долгую.
2: Если мы говорим про дефицитные специальности, да, которые пользуются спросом уже с ранних курсов обучения, каким образом можно все-таки совмещать работу и учебу? Тут идут на уступки и образовательные учреждения, и работодатели, или каким образом вот этот вопрос решается?
0: Если мы говорим про подработку, есть формальная сторона, есть реальный рынка. Формальная сторона заключается в том, что если ты где-то работаешь, стажируешься, практикуешься, никаких преференций ты не получаешь. Понятное дело, что в рамках обучения ты обязан где-то проходить практику, предоставить документ, либо учреждение само принимает решение, куда тебя отправлять. По факту, когда ты идешь работать и совмещаешь с учебой, в целом тебе дают облажки в учебе, потому что понимаешь, что ты на практике все это отрабатываешь.
1: Но а вдруг происходит такая ситуация, что студент, он вроде бы и прошел практику, и это не повредило учебе, но вот себя он не зарекомендовал, а курьером ему идти не хочется. Но и при этом он после университета, после его окончания, он долгое время не может найти работу по специальности. Вот как ему поступать в таком случае?
0: Тут есть... Два пути. Первый такой, знаете, воспользоваться государственными сервисами, второй – частными сервисами. Если мы говорим про государственные сервисы, то есть такие центры содействия занятости, называется «Моя карьера». «Моя карьера», «Моя работа», они есть по всей России. Приходишь, обращаться, тебе дают бесплатного карьерного консультанта, тебе помогают сделать резюме и поискать работу. целом надо понять, что Роструд еще в апреле месяце этого года заявил, что если ты офисный специалист, тебе на поиск работы придется потратить 5,5 месяца. Если ты руководитель высшего звена, 9-12 месяцев. Поэтому студенты, которые сейчас хотят найти работу, условно говоря, там летом, им надо было чуть раньше об этом думать. Но в целом, если найти хороших карьерных консультантов, которые помогут выбрать отрасль, написать резюме, сопровод, соцсети, подготовить к собеседованиям, рассказать, показать, как искать вакансии, то этот срок, конечно, можно снизить до 6-8 недель.
2: Гарри, а скажите, пожалуйста, почему, откуда такие сроки? Ведь все-таки это, ну, мне кажется, как-то очень долго, нет? Это вопрос подготовки?
0: Это достаточно долго. Если мы, опять же, все эти сроки относятся к офисным специалистам, они не относятся к линейным специалистам. И тут очень важно понимать причину. У нас большое количество малого и среднего бизнеса сейчас закрывается. Крупные компании, экосистемы проводят ряд сокращений. И на рынок труда высвобождается большое количество высококвалифицированного офисного персонала, которые готовы демпинговать, падать в деньгах и конкурировать за низкооплачиваемые профессии, потому что кредиты, рассрочки, ипотеки никто не отменял. Вот. И на рынке сейчас излишек классных, крутых, умных кандидатов, которые борются. В целом, если посмотреть на майский индекс HeadHunter, это 9,4. Было 11,4, стало 9,4. Это значит, что 9,4 кандидата прямо сейчас реально борются за одну вакансию. Не просто откликнулись, а реально проходит отбор.
1: Ну, то есть отбор действительно серьезный, и конкуренция тоже высокая. Мы благодарим нашего эксперта Гарри Мурадяна, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Уважаемые радиослушатели, вот как вы поняли из нашего разговора, что действительно готовить сани лучше летом и позаботиться о своей работе лучше пораньше, чтобы найти классное, хорошее место, где тебя будут ценить, и ты получишь реальный полезный опыт. А мы после небольшой паузы вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Шкатулка древностей.
4: Преображенский храм в Николо-Высоке. Там развалился большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам. Мы законсервировали этот объект. Теперь на нем есть противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. К нам приезжают студенты, специалисты.
3: Проект «Консервация» по сохранению архитектурного наследия России в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Большая страна, разное время.
1: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И сейчас, уважаемые радиослушатели, мы с вами отправляемся на Алтай. Там, в Тегерекском заповеднике, завершилась первая в этом году добровольческая смена. Волонтеры из городов Алтайского края и из Москвы обустроили пешую тропу на гору Шляпное. Ну вот сейчас узнаем у нашего корреспондента из Барнаула, Марии Рудаковой, как это происходило. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Да, волонтерские смены в Тегереке – это уже традиция. И интересно, что девушки, вот с которыми я познакомилась, участницы смены, в основном они уже во второй раз приехали. В общем, как рассказали организаторы волонтерской смены, примерно 80% участников смены – это ребята, которые приехали уже во второй раз. Ну, хотя вот я так говорю, ребята, кажется, что все волонтеры, наверное, прям совсем-совсем юные, но нет, люди самого разного возраста. Я хотела бы рассказать о девушках как раз в москвичках, с которыми я познакомилась буквально сразу после смены. Вот они только-только спустились, что называется, с Алтайских гор, приехали в Барнаул. И мы с ними встретились у офиса заповедника. Четыре подружки, три из них уже бывали в нашем заповеднике, одна приехала впервые. И они нашли время поговорить, рассказать, как прошла смена, что они делали. Да, вы все верно сказали, они обустраивали пешеходную тропу на гору Шляпная. Это не очень высокая гора, но очень красивая, в самом деле похожая на шляпу, и на многих фотографиях из заповедника ее можно увидеть, например, в социальных сетях. Ну, а вот девушкам довелось и на нее подниматься, и, в общем-то, еще и тропу там обустраивать. Ну вот, например, одна из моих собеседниц, Мария Агаркова, в обычной жизни она художник, а в заповеднике научилась пользоваться киркой и косой. Ну вот я предлагаю послушать ее впечатление.
5: Очень интересно находиться в месте, в котором нет связи, есть возможность побыть в диалоге с самим собой и с человеком напротив. Это сейчас роскошь. Ну и классно поработать. Я в основном косила
8: траву.
5: Я сооружала из поддонов мебель для костра, для костровой зоны, беседки для отдыха. Стоит сказать, что все-таки это не Мальдивы. Это не отдых, это вообще очень суровые обстоятельства. Вы находитесь в очень сжатом пространстве жизненном, то есть у вас нет вообще личного пространства. Кровати очень близко стоят. Такая тоже проверка на социальную адаптивность. То есть нужно быть очень отходчивым, нужно быть очень терпимым, веселым, смелым и умелым.
1: Ну, как будто такие спартанские условия.
2: И много качеств, да, нужно, чтобы отважиться.
7: Ну, условия на самом деле, правда, спартанские, хотя вот те волонтеры, которые бывали, например, на Байкале, на строительстве Большой Байкальской тропы, говорят о том, что там вообще приходилось в палатках жить, потому что нужно было быть максимально к тропе. А в Тегереке все-таки живут в домике, в деревянном домике, но, как пишут в объявлениях, с удобствами на улице. Однако на улице есть замечательная баня, которую все волонтеры очень хвалят. И в домиках даже есть стиральная машина.
1: Неплохо.
7: Что, в общем-то, да, что, в общем-то, конечно, важно. А что еще, вот на какие качества нужно обратить внимание? Есть дежурство, нужно готовить на весь лагерь. То есть продукты предоставляют организаторы, а вот готовят волонтеры уже самостоятельно. Но на весь лагерь звучит немножко страшновато. На самом деле волонтерская смена – это 10 человек. Ну, как на большую семью нужно приготовить. Бывает в день двое дежурных. Но нужно понять, а для чего вообще все это делается и для чего преодолеваются такие, в общем-то, как Иван сказал, спартанские условия. Я предлагаю послушать вот тоже еще впечатление Марии и ее подруги Екатерины Якушевой о том, что им удалось увидеть в заповеднике.
9: Я видела рысь 2 раза. Мы ездили, называется это место Дунькин Пуп, это середина между Чинитой и заповедником. И по дороге туда мы как раз видели рысь. Она прям была, наверное, ну вот меньше, чем в 10 метрах от нас. Скакала по дорожке.
5: Рассветы или закаты – это особое время, когда животные выходят для того, чтобы остыть от жары. И в этот раз было очень много маралов, косуль. И даже были медведи, но конкретно вот наша четверка медведей не видела.
1: Мария, но при всем при этом есть же и приятная сторона, это, конечно же, красоты Алтая. Мне кажется, вот все то, что мы о чем говорили, о спартанских условиях и палатках.
2: Это все мелочи,
1: конечно,
2: по сути.
1: По сравнению с тем, что люди могут увидеть и насладиться этими видами, мне кажется, это стоит того.
7: Да, я бы вам посоветовала найти в социальных сетях заповедник Тегерекский или, например, группу «Едем в Тегерек и на Слоиры» посмотреть потрясающие фотографии. Вот те же тегерекские туманы, о которых говорят девушки. Совершенно потрясающие снимки удается сделать на восходе, на закате солнца. Ну и смена завершилась, однако, в общем-то, в Тегерек и в национальный парк Салаир, который тоже находится на территории Алтайского края, еще можно приехать. Ближайшее событие 18-19 июля будет сплав по реке Чумыш, а в конце июля гостей приглашают на фототур в Тегерекский заповедник.
1: Замечательно, просто прекрасно. А вы, Мария, пробовали в таких мероприятиях подобных участвовать?
7: Ну, честно говоря, в волонтерском лагере я не пробовала участвовать, но я бывала в Тегереке на несколько дней, приезжала погулять, посмотреть, пообщаться с местными жителями. И на территории Салаира я тоже бывала. Это, конечно, потрясающие, очень интересные места, и, что поразительно, совершенно разные. То есть Тегерек находится на юге Алтайского края, там высокие горы, настоящие высокогорье, это один из самых труднодоступных заповедников в стране. Салаир – это восток Алтайского края, это тайга, древняя реликтовая тайга, но еще и в горах.
2: Мне кажется, что это отличный опыт, когда делаешь и что-то полезное, и наблюдаешь заповедную природу, которая вокруг тебя, практически становишься ее частичкой.
1: Единым целым.
2: Да, и возможность наблюдения за дикими животными, это тоже прекрасно. И будем надеяться, что эти волонтерские смены будут так же популярны, как и сейчас, и будут приносить радость и самим волонтерам, и, конечно же, пользу заповеднику. Мы благодарим нашего корреспондента. Мария Рудакова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Тегерекском заповеднике завершилась первая в этом году добровольческая смена. И переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
1: Теперь отправляемся в Новосибирск. Там, в Новосибирской области, инженеры создали уникальные вездеходные коляски для инвалидов. И вот основной продукт компании, которая это предоставляет, это электроколяска «Ступенька-ход». То есть она предназначена для мест, где нет пандусов или подъемников. Ну, по-моему, звучит просто замечательно, и тема, конечно же, насущная, актуальная. И будем надеяться, что это распространится и на другие регионы. Но сейчас поговорим с нашим корреспондентом Светланой Лешко, как это происходило, как вообще пришла эта задумка, как проходит эта работа. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Рада вас приветствовать, коллеги. Первый в России вертикализатор начали выпускать в Новосибирске. Уникальность этой коляски в том, что она помогает телу человека принимать вертикальное положение. А это крайне сложно делать тем, кто не может сам стоять и тем более ходить на своих ногах. Так вот, с помощью этой коляски можно передвигаться именно вертикально. На ней удобно ехать в тесных местах, узких коридорах или улицах и общаться с другими людьми не снизу вверх, а на уровне глаз. Устройство запоминает до 8 индивидуальных положений, от вертикального до горизонтального, то есть оно может превращаться даже в кровать. Экзоколяска устойчивая и безопасная. Для нее не нужно использовать дополнительные опорные ролики. Это позволяет уверенно двигаться в вертикальном положении на улице, благодаря большим колесам. А в помещении она хороша еще и тем, что на ней можно маневрировать, объезжать углы и мебель, разворачиваться на месте. Еще она помогает в реабилитации, то есть сохраняет здоровье костей и мышц внутренних органов, потому что люди, которые сами не могут стоять или ходить, им тяжело выдерживать в вертикальном положении вес собственного тела. А эта коляска позволяет комфортно и безопасно менять положение одной кнопкой. Вот что говорит об этом заместитель генерального директора компании-разработчика Константин Мигаль.
2: Давайте послушаем.
10: Выбираем положение стоять, коляска начинает трансформироваться. Когда человек пытается вертикализироваться, у него падает давление, он начинает терять сознание. Поэтому вертикализация происходит медленно, и она контролируемая. То есть в любой момент можно остановиться и вернуться в исходное положение. Отдохнуть, полежать, перевести дыхание.
8: Сегодня новосибирская компания выпускает 15 видов инвалидных колясок для передвижения по снегу, песку, бездорожью и даже по ступенькам. Нижняя часть конструкции – разработка исключительно новосибирских инженеров. С такими возможностями чувствуешь себя свободно и уверенно, говорит Юрий Ларин. 10 лет назад он привез к этим мастерам ремонтировать свою электроколяску. Познакомился с тогда еще только начинающими производителями и остался работать пилотом-испытателем. Сегодня он технический специалист компании-разработчика, и вот что он рассказывает о том, как его увлекло производство умных колясок. Давайте послушаем.
11: Скажем даже так, частичка души, потому что в испытание ты вкладываешь все. Там и страх, и адреналин, потому что ты не знаешь, что это за коляска, что можно делать на ней, что нельзя делать. То есть в каких случаях она может перевернуться, в каких нет.
8: Но это еще не все. Дело в том, что компания создала еще одно уникальное изделие – коляску для игры в футбол. Отличается она легкостью в маневрировании и высокой скоростью. Есть бампер, чтобы бить специальный мяч. Футбол на колясках – дисциплина, признанная официальным видом спорта, и в России сейчас 30 команд, которые играют в такой футбол. И 4 из них, конечно же, новосибирские. Вообще весь цикл производства колясок, кроме электромоторов, новосибирский. Более 80% всех составляющих, комплектующих делают именно здесь. Это действительно наша отечественная новосибирская разработка. С гордостью говорит об этом заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануилова. Давайте послушаем.
12: И не только в железе, не только в комплектующих, но еще и в программном обеспечении. И это тоже результат сотрудничества с нашими наукоемкими производителями подобных технологий. Это наследие нашего академгородка.
1: Слана, ну мы очень рады за вас, что вот в вашем регионе такие свершения инженерные происходят, и в том числе поздравляем вас с этим.
2: Скажите, пожалуйста, а Новосибирская область в принципе поддерживает инновационные компании? Есть ли специальные гранты, господдержки и так далее?
13: Ну, конечно же, безусловно, это так, и с помощью правительства Новосибирской области это происходит, поэтому наши компании имеют возможность делать такие уникальные вещи. И в планах вот у этих производителей заменить электромоторы на отечественные, чтобы свобода передвижения не зависела от границ и поставок. И добавлю, что компания «Резидент Сколково» разработки новосибирцев уже применяют по всей стране. Один из главных лозунгов сибирских кулибинов – это личная доступная среда, чтобы у каждого человека была возможность свободно перемещаться. Так считает генеральный директор компании-разработчика Артем Василенко. Коллеги?
2: Да, замечательные новости, и замечательно, что поддержка оказывается инновационным компаниям. Благодаря этому, мне кажется, как раз мы и видим появление подобных разработок и внедрение их в серийное производство. И будем надеяться, что так же будет происходить и впредь, и не только в Новосибирске, но и в других регионах нашей страны. Мы благодарим нашего корреспондента. Светлана Лешко была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Новосибирской области инженеры создали уникальные вездеходные коляски для инвалидов. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Все видим, все читаем с удовольствием. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Прямо сейчас там идет видеотрансляция нашего эфира. Вы еще успеете присоединиться. У нас осталась еще одна интересная тема на концовку нашей программы. Ну и, пожалуйста, выбирайте платформу по душе. Мессенджер Макс, ВКонтакте, смотрим, Одноклассники, любую платформу. После небольшой паузы вернемся. Оставайтесь на волнах Радио России.
3: Радио России.
14: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
15: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
16: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
17: Приключения All Inclusive.
18: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
19: Мы не готовы!
16: А это не считается издевательством над родителями?
17: Главная комедия страны. «Холоп 3».
20: Что за цирк-то?
17: Уже в кино. Категория 16+.
3: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Да, это одна из наших постоянных рубрик «Отдыхаем в России». Вот мы стараемся с каждым разом привнести в нее что-то новое и по-разному показать, как можно отдыхать в нашей стране. И вот сегодня мы поговорим о таком деле, как фестиваль тракторов. Вот я в свое время был в Ярославле, так, еще маленьким, и там раньше был завод самосвалов, зарубежный, правда, но не суть, самосвалов и экскаваторов. И зрелище, конечно, поразительное, когда огромные гигантские машины там подъезжают, в том числе ты можешь попробовать поуправлять ими, там они и танцуют, и двигаются. Я думаю, вот в Вятском будет что-то подобное, потому что там и выставка сельской техники, и экскурсии на тракторе, и там и баянисты-трактористы. В общем, много-много всего нам
2: но
1: сейчас...
2: Надо сказать, вот фестиваль тракторов, это вот анонс в Вятском, самый зажигательный деревенский фестиваль этого лета с характером, юмором и настоящим драйвом. Узнаем все подробности у нашего корреспондента. Ольга Шалаева у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
21: Здравствуйте.
19: Здравствуйте, здравствуйте. А вы готовитесь побывать у нас на фестивале тракторов? Мы так готовимся. Дело в том, что фестиваль этот... Вот на моей памяти его не было. Я стала спрашивать, выяснять. Оказалось, что да, проводилось что-то подобное еще во времена СССР. Как мне сказал Евгений Жардо, с которым я общалась, арт-директор Филовятской русский сезон, еще при моей бабушке, когда она была молодая, такое было. А сейчас вот он это у нее услышал, и они решили это возродить. Именно в Вятском проводилась вот подобная такая встреча, наверное, да, с техникой знакомства. И тогда, он говорит, многие смотрели и, возможно, выбирали путь себе в будущее, что я хочу быть трактористом, как классно, тут такие штуки, тут такой руль, рычаги и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, здесь, наверное, вот эта традиция возрождается, есть возможность увидеть воочию, прикоснуться к настоящему сельскому трактору. Вот. Ну и сделано все для того, чтобы... Всем было интересно, и маленьким, и взрослым. Программа насыщенная. Вообще она нацелена на то, чтобы можно было прочувствовать все прелести сельской жизни тем, кто приедет на этот фестиваль. Начнется все утренним переполохом, как они сказали. То есть вы узнаете, как же происходит, как же встречают утро в селе Вятском. Уже на себе все это прочувствуете. Потому что у каждого, наверное, представление о том, как же начинается утро в деревне или в селе, совсем разное. Ну, а дальше огромное количество активностей, о которых и рассказал арт-директор Силовятской русские сезоны Евгений Жардо.
1: Слушаем.
20: Те старые традиции, которые были раньше, мы решили возобновить, потому что людям это надо. Игры, которые были давно-давно забыты, мы решили возродить и показать нашему новому поколению, что раньше умели развлекаться не только с нашими смартфонами. У нас будут гонки на тракторах, тракторные мини-бои, воздушный тир, в котором мы разыгрываем поездку на тракторе. Будет фотосессия в стиле деревенского лета. Вас ждет пресс-вол, сено и, конечно же, тракторы. У нас есть трактор, на котором будем рисовать. Это будет более старое оборудование, но мы решили прибегнуть, потому что у нас будут гонки на тракторах, к новому оборудованию, которое делает наш автопром. Гонки невозможно устраивать, к сожалению, на старой технике, потому что не все моторы так долго работают. Мы каждый день делаем полностью новые. И каждый день новые мероприятия.
19: На так. Протяжении 3 дней будет вот этот фестиваль, поэтому если вы на все 3 дня решите к нам отправиться, то я думаю, что не разочаруетесь, но хотя бы 1 день тоже можно будет посетить и узнать вот это вот все. Кроме вот того, о чем рассказал Евгений, здесь можно будет на сене посмотреть, кинотеатр на сене у них так называется.
1: Это вообще романтика, прям такая деревенская.
19: Один из уголков, да. Можно будет посмотреть любимые советские фильмы, можно будет в сельском караоке песни спеть. Детей можно, дети могут на своей специальной программе повеселиться. Вообще, я спросила гонки на тракторах, что это такое, да, и кто сможет принимать участие. Ну, здесь, конечно, да, здесь только те, кто заявился, только профессионалы, потому что трактор — это вам не самокат, собственно говоря, простой и не велосипед, и не скейт. Вот, нужно иметь определенные навыки. И все гости фестиваля могут выбрать себе понравившегося участника и, собственно, за него болеть. И я думаю, что это тоже будет драйв. Все это будет
2: зрелищно, конечно.
19: Да, все это будет проходить на большой поляне, которая находится за селом Вятское. То есть там место, оно природой создано, такое удобное, что можно будет наблюдать. Всем будет удобно, всем будет комфортно. Вот про песни я вам сказала. Можно будет попробовать и, в общем-то, отведать, продегустировать то, что там будет предложено гостям. А мы знаем, что Вятское издавна славилось своими огурцами. Сейчас, правда, не сезон, но лето у нас набирает обороты. И, пользуясь случаем, могу сказать, что в начале августа будет день огурца в Вятском.
1: Так.
19: А огурцами, да, наше село славилось, и их поставляли даже к императорскому двору. Более того, консервированные огурцы отправляли, экспортировали в Швецию и Швейцарию даже. И вообще, вот в среднем урожай доходил до 30 миллионов штук в начале 20 века. То есть мы такие были...
2: Рекордсмены.
1: Лидерами по экспорту огурцов.
19: Весомые, да, участники рынка огуречного. То есть вот здесь можно с этим будет познакомиться.
1: Ну, Ольга, мы обязательно вас в августе пригласим в эфир, чтобы вы нам вот рассказали про День огурца.
19: Обязательно, с удовольствием расскажу, потому что много вкусных историй на эту тему как раз есть. Ну а здесь, конечно, хочу еще сказать, что фестиваль, я так думаю, будет намного насыщеннее, интереснее, ярче, нежели это было во времена СССР, потому что здесь и технологии современные, и возможности есть, и звук будет ярче, ну, наверное, и костюмы ярче. Ну, в общем-то, вот
2: и баяниста вот такая... тракториста будет лучше слышно наверняка. Нас очень заинтересовал пункт, который звучит так в расписании. Сельский трип с экскурсиями на тракторе в сопровождении баяниста тракториста.
1: То есть он еще и на баяне вам сыграет.
2: И экскурсию проведет на тракторе.
19: И экскурсию проведет, да, и можно будет с ними песен попеть. Конечно, обязательно сначала инструктаж. Конечно, дети без взрослых, ну, допущены не будут. Но я думаю, такая сельская романтика, она многим понравится, и многие захотят принять участие в этом. Вообще можно будет и по селу погулять. Село очень красивое.
1: Ну, вот, кстати, да, вообще... вот хотелось еще расспросить вас. Это же историческое место, село Вятское. Вот помимо этого...
2: А почему именно эта локация
1: выбрана? Да, можно будет и ансамбль его рассмотреть.
19: Ну, почему? Потому что изначально именно в Вятском проходил фестиваль тракторов в Советском Союзе.
2: А, вот поэтому вот и место... оставили.
19: Да, это такая красивая история, которую как раз и возрождают сейчас вот именно там же, где все когда-то и начиналось, собственно. Ну, а на самом деле Вятское очень красивое село. Оно ведь стоит за первым в списке, да, самых красивых деревень и городков России. Просто по нему ходить, прогуливаться очень интересно. Потом там живет всего 843 человека, ну, прописано, да, но там 15 музеев. Много локаций красивых, которые можно посетить. Там жили замечательные люди, о которых мы, в принципе, все знаем. Ну, я так думаю, многие знают, но не догадываются, что это именно уроженцы Вятского. Угу. Это и первый промышленный альпинист Петр Телушкин, который в свое время шпильную Петропавловскую колокольню восстанавливал в Санкт-Петербурге. Это и автор памятника Пушкину в Москве Александр Пикушин, тоже он с Вятской земли. Это и Александр Верещагин, знаменитый в свое время кровельщик. Он монтировал купола и возводил кровлю на храме Спаса на Крови, тоже в Санкт-Петербурге, ремонтировал крышу Зимнего дворца. Собственно, вот такие вот яркие люди. Здесь же можно познакомиться, и вот меня заинтересовало, есть выставка клеменных кирпичей, там вы узнаете, почему ярославские кирпичи славились, и почему... Ну, в общем-то, клеймо ставили, и за это было не стыдно, это было гарантией качества. Вам все это расскажут. Ну, здесь можно гулять. На самом деле, не один день здесь можно провести, но я думаю, что вот эти продолжительные выходные, они как раз и способствуют тому, чтобы там задержаться подольше.
1: Да, обязательно.
2: Это действительно так.
1: И, кстати, вот 25 июля будет вообще день самого красивого села Вятское. Тоже можно будет приехать еще раз посмотреть. Ольга, спасибо вам большое. Ольга Шалаева была у нас сегодня на связи из Ярославля. Говорила вот о таком необычном досуге, который пройдет на этих выходных, а именно фестиваль тракторов. Мы, уважаемые радиослушатели, вас приглашаем. Если у вас есть время и возможность, пожалуйста, приезжайте. Но мы, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, прощаемся и поздравляем вас, конечно же, с наступающим праздником, Днем России.
2: До новых встреч в эфире. Ну а мы пошли собираться на День тракторов.
1: Поехали.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
21: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
22: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
23: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
24: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: У микрофона Кирилл Лушников
5: и Юлия Содикова.
4: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
6: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
4: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
7: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
5: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
14: 30 июня. Москва.
0: Радио России. Орел. Реклама.
9: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
25: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
26: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
27: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Меры безопасности на выборах в Госдуму обсудил президент Путин с постоянными членами Совбеза. Российские ПВО сбили около 800 украинских дронов. Суд по делу о северных потоках завершился в Великобритании. И теперь подробнее. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
28: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
27: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября в единый день голосования. Лидеры Евротройки Великобритании, Германии и Франции в своем заявлении по урегулированию на Украине выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, таким образом европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. 28 мая глава европейской дипломатии Кая Калас заявил, заявила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что она на стороне Украины и защищает свои собственные интересы безопасности. Таким образом, Каллас призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России, добавила Захарова. Армия России, группировки войск «Север» установила контроль над Ахримовкой в Харьковской области. Южная группировка войск заняла село Роскошное в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1200 военнослужащих. Средствами ПВО сбито 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотников. В течение суток российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, говорится в сводке военного ведомства. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Оглашение решения ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новости. Восстановить поврежденный при взрывах газопровод «Северный поток» можно почти за 3 года при условии, что работы будут вовремя финансироваться. Такой прогноз приводится в материалах Высокого суда Лондона. В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что одна из веток Северного потока полностью готова к эксплуатации и поставкам газа в Европу. Однако поставки невозможны из-за запретов со стороны ЕС. Если правительство Германии разрешит запустить оставшуюся нитку газопровода, это можно сделать по нажатию кнопки, заявлял Владимир Путин. Начать подготовку к новому отопительному сезону распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, прошлый сезон, несмотря на морозную и снежную зиму, удалось значительно снизить количество аварий, и необходимо продолжать добиваться надежного снабжения россиян теплом и горячей водой.
8: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
27: Мишустин отметил, что ряд субъектов федерации получили дополнительную поддержку – более 7 миллиардов рублей на приобретение блочно-модульных котельных, закупку мазута, другие технологические инструменты. Трагедия произошла с молодым игроком клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егором Едыкиным. Находясь в отпуске в родном Салавате в Башкирии, вместе с дедом спортсмен отправился на рыбалку. Тот взял с собой ружье и решил показать внуку, как нужно из него стрелять. Ружье в руках деда выстрелило, дробь попала в челюсть хоккеисту. Ранение оказалось смертельным. Молодой человек скончался на месте. Дедушка не перенес гибель внука и покончил с собой, предварительно оставив в телефоне голосовое сообщение, в котором рассказал о случившемся. Тела обоих были обнаружены в гараже. Официально в правоохранительных органах сообщили, что выстрел произошел из-за того, что хоккеист задел курок ружья. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти, сообщили в региональном управлении СКР. По предварительным данным, прощание и похороны Егора Едыкина состоятся в Салавате 13 июня. Лето в московском регионе дарит разнообразную погоду. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в День России в столице будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
10: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
27: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани сегодня завершается чемпионат России. В последний день соревнований Егор Корнев установил очередной рекорд страны. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. А вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу следующее. Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров на спине. У женщин на этой дистанции победила Варвара Филиппова. На 200-метровке комплексным плаванием у женщин золото выиграла Яна Шакирова. Полузащитник футбольного «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев – одна из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». «Ахмат» готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В минувшем чемпионате РПЛ на счету Садулаева всего один гол и две результативные передачи в 28 матчах турнира. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила о том, что если Элиаш не сохранит свой пост, то лыжному спорту вообще и лыжным гонкам в частности придет конец в ближайшие 5 лет. Хоккейный «Акбарс» до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером «Анвайром» Гатиетуллиным. 50-летний специалист возглавляет «Акбарс» с 2024 года. В минувшем сезоне казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». И пока это все новости спорта.
11: Погода.
27: В пятницу 12 июня в Казани и Самаре ожидается 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде и Пензе 27-29 без осадков. В Ярославле возможен кратковременный дождь 27-29 градусов, во Владимире 29-31 без осадков. В Туле плюс 30, плюс 32 сухо, в Воронеже также дождя не ожидается 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге временами дождь, днем 20-22. 2 градуса. В Москве без осадков. Температура ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 26.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер. В студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. И сегодня мы поговорим о защите прав потребителей. Коснемся походов в магазин, путешествий и ответим на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 43 51 87. Начнем после выпуска новостей.

0: «Вести Орел».
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Добрый вечер. В этом выпуске. В преддверии Дня России в администрации Орловской области наградили орловцев, внесших большой вклад в развитие региона и страны. В Орле провели третью научно-практическую конференцию о Судьбищенской битве. И в областном центре завершилась спартакиада муниципальных образований и городских округов. Подробности прямо сейчас. В преддверии Дня России в администрации Орловской области состоялось традиционное награждение орловцев, внесших большой вклад в развитие региона и страны. Каждая награда – заслуженная оценка труда и искренняя благодарность за вклад в развитие Орловщины, поддержку защитников Отечества. Об этом в соцсетях написал губернатор Андрей Клычков. В этом году наши земляки впервые удостоены новых региональных наград. Так, почетным учителем Орловской области стала педагог средней школы номер 2 поселка Нарышкина Валентина Николаевна Озерова. Медали за храбрость второй степени удостоен лейтенант запаса, депутат Орловского областного совета Андрей Фролов. Медалями за труды в культуре и искусстве награждены артистка театра для детей и молодежи «Свободное пространство» Нонна Исаева и артист академического театра Тургенева Андрей Царьков. Благодарность президента Российской Федерации объявлена директору муниципального ансамбля танца «Славица» Наталье Кирдеевой. Ряд орловцев были отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства культуры, знаками отличия за заслуги перед Орловской областью и другими наградами. В числе награжденных и директор нашей телерадиокомпании Николай Куревин. В Орле провели третью научно-практическую конференцию о Судьбищенской битве. Она была посвящена 5-летию открытия места исторических событий и 460-летию Орла. Тему продолжит Даниил Матюшин.
2: События тех лет определили безопасность будущих поколений. В 1555 году отряд воеводы Ивана Шереметьева сумел сдержать 60-тысячное войско хана Девлет-Гирея. Битва при Судьбищах стала одной из важных вех в истории защиты русского государства от угрозы с юга. В честь этого в Орле вновь собрались ведущие ученые и историки страны.
3: Знаковые события. Мы уже проводим третью всероссийскую конференцию, посвященную обороне южных рубежей России. И, конечно же, эта конференция связана с двумя такими юбилейными датами. Это 460-летие основания города Орла и 5-летие открытия поля Судьбищенской битвы.
2: Долгое время подробности Судьбищенской битвы оставались загадкой. В 2021 году дайверы клуба «Дива» обнаружили первые артефакты на дне реки Гоголь в Новодеревеньковском районе. В ходе раскопок удалось найти множество наконечников, стрел и копий, реже мечи и доспехи. Об этих исторических событиях наш телеканал снял документальный фильм «Судьбищенская битва. Река времени». Обычно на полях сражений находят 10-20 артефактов. Здесь их более 1000.
4: Важно, что по археологическим находкам можно каким-то образом определить масштабы, так сказать, территорию, на которой все это происходило. В этом отношении археология дает нам подчас гораздо больше даже, чем письменный источник. Он не всегда точно. Здесь топография места.
2: Выступить на конференции с докладами приехали и эксперты из Москвы. Художник Владимир Неделин рассказал о городках и острожках.
5: В 1634-36 годах здесь были построены городки и острожки. Всего 11 городков и острожков. Ну, что такое городок? Это небольшая крепость, обнесенная срубной стеной. А острожек – это крепостица, обнесенная стеной из поставленных вертикально бревен.
2: Они служили убежищем для местного населения. Наиболее известные – Волконские и Быковские. Даже сейчас от них сохранились высокие земные валы. Их в будущем использовали для постройки оборонных крепостей. Олег Радюш раскопки на местах Судьбищенской битвы называет одними из самых интересных. Говорит, там действительно много артефактов.
6: Открытие этого у нас было, естественно, случайное. Да, и мы не ожидали, в общем, масштаб этого, так скажем, открытия. Когда в 21-м году мы в апреле туда первый раз выехали, и когда оно начало разрастаться, когда количество находок просто увеличилось там на 100-200 каждый день, особенно первые дни, да, были, ну, стало понятно, что это, конечно, уникальное открытие.
2: Археологические работы еще не закончены, и, как говорят специалисты, находок будет еще немало.
1: Социальный отдел Орловской епархии проводит выдачу вещей первой необходимости. Отдел церковной благотворительности и социального служения на регулярной основе осуществляет выдачу гуманитарной помощи нуждающимся семьям. В настоящее время им передаются новые чулочно-носочные изделия от производителя. детские колготки для мальчиков и девочек, детские и взрослые носки, а также леггинсы для девочек. Выдача гуманитарной помощи осуществляется при храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость по адресу Орловская область, поселок Знаменка, улица Советская, дом 99. Получить помощь можно ежедневно с 10 часов по окончании утреннего богослужения, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. В Орловской области 64 тысячи работающих граждан пользуются электронной трудовой книжкой. За последний год к цифровому формату подключились еще почти 7 тысяч человек. Тему продолжит руководитель пресс-службы отделения Социального фонда России по Орловской области Виктория Юркова.
7: Электронная трудовая книжка представляет собой цифровой аналог традиционной бумажной книжки. Все сведения о трудовой деятельности работника хранятся в информационной системе Социального фонда России. Работники, выбравшие ЭТК, получают ряд существенных преимуществ. Удобство доступа. Сведения о трудовой деятельности можно запросить в любое время через портал госуслуг. Сохранность данных. Информация хранится в защищенной цифровой среде, что исключает риск утери или порчи документа. Быстрота оформления. При трудоустройстве не нужно передавать бумажный документ. Работодатель получает данные напрямую из системы СФР. Прозрачность истории. Работник всегда может проверить внесенные записи и оперативно выявить возможные неточности. Упрощенное оформление пенсии. Автоматизированный сбор данных сокращает сроки назначения пенсии и минимизирует ошибки при подсчете стажа. Электронная трудовая книжка ведется с 2020 года. Переход на ЭТК – это добровольный процесс. Для этого необходимо подать работодателю письменное заявление, после чего бумажный документ выдается на руки, а данные о стаже начинают фиксироваться в цифровом формате.
1: Тем, кто начал свой трудовой путь после 31

0: «Орел Тамбов» в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 4862. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Григорий Николаев. Орловский спортсмен Артем Платов завоевал две медали чемпионата России по спорту среди глухих по спортивной борьбе. Соревнования завершились в Калининграде. Наш спортсмен успешно выступил на соревнованиях, поднявшись на пьедестал сразу в двух дисциплинах, стал вторым в вольной борьбе и завоевал бронзу в греко-римской. В Орле завершилась спартакиада муниципальных образований и городских округов. Участники соревновались сразу в легкой атлетике, которая включала эстафету, бег на 60 и 1000 метров, а также они демонстрировали свою силу и выносливость в эстафете ГТО. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.
1: Радио России «Орел». Погода.
0: Завтра в нашем регионе облачно, возможен небольшой дождь, ночью плюс 20, днем местами до плюс 30. Ветер преимущественно восточного направления 3-5 метров в секунду, атмосферное давление 747-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова, до встречи в эфире.
1: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Доброго вечера вновь желаем всем нашим слушателям. Меня зовут Ирина Мельникова, и сегодня вместе с нами председатель Орловского областного общества потребителей Альбина Сотникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Лето, пора отпусков, и на эту актуальную тему предлагаю поговорить с самого начала. Хорошо, что люди планируют куда-то поехать, и если это сбывается, то отлично, но бывают всякие форс-мажоры, непредвиденные ситуации, как со стороны самого покупателя, так и со стороны компании. Поэтому первый вопрос такой: как вернуть деньги за тур, если вдруг он не состоялся по каким-то причинам?
4: Ну, поездки срываются по разным причинам, конечно. Проблемы со здоровьем или на работе что-то изменилось. Это что же может быть? Вот. И здесь закон на стороне туриста. Нужно перед тем, как вообще обратиться к турагенту, туроператору, если напрямую, нужно, конечно, изучить, все же немножко ознакомиться с правовой базой. Это об основах туристской деятельности. Вот. Можно познакомиться с статьей 32 закона о защите прав потребителей, который закрепляет право потребителя отказаться от услуг в любое время. Вот. Также 782 статья Гражданского кодекса тоже дублирует это право нашего потребителя.
3: То есть можно я здесь сразу вклиниться?
4: Да, конечно.
3: Если мы даже отменяем за сутки, нам должны вернуть всю стоимость. Потому что бывает такое, что пишут даже турагентства, да, некоторые, что если вы отказываетесь там менее чем за 7 дней, например, там вам возвращаем 50%, за 3 дня уже ничего не возвращаем.
4: Ну, здесь есть уважительные причины для расторжения договоров. В статье 10, кстати, о чем я говорю, об основах туристской деятельности, указаны уважительные причины для отмены. Это если заболел близкий родственник или сам потребитель, получивший эту турпутевку. Потом, либо у вас какая-либо судебная тяжба идет, и вам выслали повестку, это тоже будет считаться уважительной причиной. Военкомат вызывает. Это тоже уважительное. Вот. Либо вы ждали визу, а вам в ней отказали. Это тоже уважительная причина. То есть выросли цены даже. Это тоже уважительное.

0: положительная причина будет. Вот, поэтому все зависит, конечно, от конкретного случая. Нужно знакомиться, как говорится, с тем договором, который у вас будет заключен, и условия расторжения как раз оговаривается статьей 32. Но здесь один момент, что при вынужденном отказе туроператор может свои затраты не востребовать с потребителя, а если будет по вине туроператора, то тогда здесь туроператор не имеет права востребовать с потребителя его затраты, если туроператор виноват. А если наш потребитель отказывается от путевки сам, ну, по какой-либо причине просто, здесь уже, конечно, нужно читать договор условия расторжения.
1: Бывает такое, вот мне кажется, каждое лето мы видим в новостях, что компания разорилась, деньги покупателей пропали. Вот в этой ситуации можно ли, как говорят, найти концы, с кого-то взыскать свои потерянные средства, или все, тут уже ничего не поделаешь?
0: Нет, здесь у нас как раз тоже защищает закон, и здесь можно обратиться к страховщику. То есть в случае невозможного исполнения туроператора, во-первых, он должен вывесить объявление на своем сайте о том, что он не может выполнять свою функцию. Вот. И при этом можно обратиться к страховщикам, то есть кто обеспечивает страхование данной услуги, и востребовать определенную сумму. Причем туроператор может быть, заметьте, застрахован в различных страховых компаниях. Поэтому, если в одной страховой компании это массовое пойдет обращение, не хватит финансовых средств, то можно воспользоваться другой страховой компанией.
1: То есть все компании застрахованы?
0: Обязательно. Обязательно. Это условия деятельности именно туристической.
1: Если отменился сам тур по каким-то причинам или рейс самолета, иногда бывает такое, возвращают милями, да, не деньгами, вот в следующий раз полетите, или вот вам, значит, заморозим ваши деньги, а потом какой-нибудь тур из нашего каталога выберете, мы вот вам эту стоимость пишем. Имеет ли право на это? Вот если я хочу, чтобы вернули деньгами, не хочу больше с ними никуда лететь и ехать.
0: Понятно. Только с согласия потребителя. То есть данное, если письменное предложение поступило, и если в будущем периоде потребитель, возможно, воспользуется данным авиаперевозчиком, то тогда, может быть, и можно так согласиться на данные условия, но только с согласия потребителя. Навязывать данные условия нельзя.
1: Если это случилось, куда нам обращаться?
0: Если случилось нарушение прав, во-первых, письменное обращение, обязательно, вот всем потребителям говорю, если возникает какой-либо спор вообще любого характера, да положительного, отрицательного, неважно, любое обращение после того, как вы заплатили финансовые средства, нужно делать в письменном виде. Не просто приходить на переговоры, а и обращаться в письменном виде. Это первое, то есть с претензией к туроператору, либо... И турагент, он несет только свои проценты, он же это продавец, промежуточное звено, в основном именно то лицо должно быть, которое записано в договоре. Вот почему я говорю, надо знакомиться с договором. В договоре написано, кому нужно обратиться, кто продает вам данный продукт. Вот, и к нему обращаться. Потом выдерживается 20 дней. Если ответ поступает неудовлетворяющий вас, вы можете обратиться к Роспотребнадзору, можете обратиться к нам в Барловское областное общество потребителей. Вот. Первое обращение можно сделать по телефону, а потом уже согласовать встречу.
1: Сегодня мы виртуально отправимся в продуктовый магазин, в супермаркет. О чем должен знать покупатель? Вот какой бы вы свод рекомендаций дали тем, кто, я думаю, каждый день, что пару раз в неделю посещает продуктовый магазин?
0: Вы знаете, в продуктах для нас что главное? Свежесть товара, правильно? Поэтому необходимо обратить на дату изготовления и также обратить внимание на сроки годности. Причем замечу, что сроки годности наступают с момента изготовления и до дня окончания. Здесь еще, если смотря, что вы покупаете, конечно, если вы покупаете салат, и у него 24 часа срока изготовления, то будем говорить, сегодня у нас с вами 11 июня. Вот сегодня мы с вами приготовили салат. Время 18:30. Следовательно, если у него будет срок годности 24 часа, то получается, прибавляем 24 часа, сегодня вы там 18:30, то есть до 18:30 должно проходит этот карантинный срок. Как только 18:30 наступило, через 24 часа, все, он не годен к употреблению.
1: Угу. А если мы видим на полке, например, товар уже с истекшим сроком годности, надо нам говорить об этом? Ну, понятно, мы не берем продавцу, да, кому-то, консультанту.
0: Почему бы нет? Почему бы нет? Не обратить внимание продавца о том, что он не усмотрел товар с истекшим сроком годности. Об этом надо говорить. И, ну, я знаю, что иногда так делают потребители. Вот такая была акция, по-моему, в каком-то из магазинов, что если потребитель находит товар с истекшим сроком годности, ему меняют его и бесплатно отдают.
1: Угу.
0: Такое было.
1: А бывает такое, что ты покупаешь с хорошим сроком годности, а дома приходишь, открываешь, а там какой-нибудь там или сыр плесенью, да, пошел, или еще какие-то, видно, что уже процессы нехорошие. Вот что делать? Ты уже дома, уже все?
0: Ну, здесь один момент. Мы действительно, когда покупаем, будем говорить, йогурт мы покупаем, да, мы же не видим, что там под крышечкой первое. Второе, мы покупаем торт, мы тоже не видим, какого он будет содержания. Вот, здесь не нужно откладывать в долгий ящик, как говорится. И нужно как можно раньше обратиться к продавцу. И если он не, ну, то есть не пойдет вам навстречу на возврат товара, либо замену, что ваше желание должно быть, то, соответственно, вы можете также обращаться и в Роспотребнадзор, вы можете обращаться к нам, и у нас будет общественный контроль по этому вопросу.
1: Фотографировать надо?
0: И можно сфотографировать, конечно. Причем нужно, опять еще раз говорю, обращаемся письменно.
1: Угу.
0: И чтобы на вашем экземпляре поставили отметку о том, кто принял претензию и по какому вопросу. Они, вы знаете, продавцы, они могут даже ответ сделать на вашем экземпляре. То есть в двух экземплярах подается претензия. Один остается для руководителя, ну, вы на руководителя пишете, а второй экземпляр у вас с росписью получения данной претензии. И в этой же претензии, там же остается место, естественно, на листе, и можно было сразу написать ответ тому же администратору, что придите к такому-то времени.
1: А для возврата товара обязательно нам нужен чек с собой?
0: Нет.
1: А как доказать, что я не в соседнем магазине это купила?
0: Во-первых, вот вы знаете, у нас сейчас современные условия оплаты, во-первых, очень часто мы все же оплачиваем картой.
1: Угу.
0: Правильно? Телефоном, улыбкой, там, как угодно. Вот, поэтому у вас вы можете спокойно взять в банковскую распечатку, что у вас были платежи. Это первое. Второе. Вы, если наличными вы рассчитались, да, у вас могут быть свидетели. Я приведу пример даже из своей практики, когда я купила этот лак для волос. Ну, любитель покупать с запасом. Купила два. Один использовала, беру второй. Естественно, через какой промежуток времени прошло, да? Вот. А оказалось, там не работает вот пульсатор. Вот. Ну, я посмотрела, что делать. Я помню, где покупала, помню, в каком магазине. Прихожу, на полках стоит данный товар. Обращаюсь к администратору магазина, говорю, так и так, вот такая неприятность. Вы мне не замените его, мне не нужны были финансовые средства, мне нужно было просто лак для волос. Ну, конечно, было не очень приятно со стороны администратора магазина это услышать, но пошел навстречу, взвесил этот баллон, посмотрел, действительно не работает пульсатор, и заменил мне на новый. И еще один момент. У потребителей есть право, есть в законе о защите прав потребителей такое право, статья 14, по-моему, что если потребителю продан товар некачественный, то он может через лицо, то есть другого продавца, имеющего в продаже похожий товар, обратиться к поставщику или к изготовителю, потому что у него более прямой выход на данное лицо.
1: А есть ли категории товаров, которые действительно нельзя вернуть?
0: Есть.
1: Например?
0: Вы знаете, это все описано. Я весь список, наверное, вам перечислять не буду. Это, вы знаете, аж сейчас вам даже скажу, сколько. Правила торговли. 14 пунктов. Это, ну, чулочно-носочные, понятно, да, что они возврату не подлежат. Потом ювелирные изделия тоже не подлежат. Но в случае надлежащего качества. И здесь я бы потребителям говорю не о том, что, вы знаете, говорят иногда, когда приходят, говорят, не понравился. Нет слова «не понравился» в законе. Есть определенная причина для возврата качественного товара. Обращаю внимание, качественного. То есть, когда товар не подошел по фасону, расцветке, комплектации, размеру. То есть там 5 причин всего. А если не качественный товар, здесь совершенно другое урегулирование вопроса. Поэтому вот я назову, я говорю, товары для профилактики лечения, там, например, одноразовая посуда, естественно, потом предметы личной гигиены, зубные щетки, понятно тоже, да, что они не будут возвращаться. Товары бытовой химии тоже не могут возвращаться. Но я говорю, это 14 пунктов. Кстати, я бы хочу предупредить, у нас лето. У нас сейчас идет покупка новой, это, детей готовим, будем готовить в школу. И нужно очень внимательно относиться к покупкам печатных изделий. Не периодические издания, книги, брошюры, альбомы.
1: Канцтовары всякие, да?
0: Не канцтовары, а именно книги.
1: Так. Почему?
0: То есть они обмену не подлежат. И если вам преподаватель скажет, например, в апреле, что у него будет программа одна, и им нужны будут книги одного характера, да, а через к сентябрю вдруг что-то изменилось или еще, и эти книги, например, не нужны стали, а мы их купили, они возврату не подлежат.
1: Так что ближе к сентябрю.
0: Так что нет, просто внимательнее нужно относиться к тому, что нужно покупать. Поэтому вот это я, так сказать, для всех.
1: Ну, это спасибо, это важное действительно замечание. Ну, самый, наверное, популярный вопрос и ситуация, с которой многие не раз сталкивались, когда отличается стоимость товара на ценнике, и на кассу приходишь, пробивают совсем другую цену. Что нам делать в этой ситуации?
0: Ну, требовать, чтобы продали по цене, которая указана на ценнике.
1: А если уже поменяли незаметно?
0: Я, вы знаете, говорю, сфотографируйте, что было предложено. А еще может быть такое, что они не успевают. И у меня у самой, я тоже потребитель, я прям беру за руку продавца или там кассир остается на месте и веду к той полочке, где я увидела этот ценник. И они по заявленной цене, естественно, продают. Они тут же меняют. Для следующего покупателя, естественно, это будет изменение. Но я имею право, как потребитель, купить товар по той, которая заявлена на ценнике.
1: А что делать, если на ценнике крупно стоит одна цена, а потом очень мелко внизу, что вот эта цена действует по скидке, или при покупке трех товаров, а на самом деле в два раза дороже, потому что очень много и пожилых людей, да, с этим сталкиваются. Ты видишь крупную вот эту сумму, и очень тяжело прочитать все условия. Как поступать?
0: Ну, здесь, увы, у нас нет законодательно закрепленного определенного шрифта. Вот, есть только рекомендательные действия, вот рекомендательный характер. То есть самое главное, чтобы была та важная информация представлена, вот, указана. А каким шрифтом вам представить на ценнике, этого нигде не указано, понимаете? Поэтому да, я с вами согласна, что иногда идет для заманивания там. Например, сегодня 200 рублей, внизу там мелко перечеркнуто, чтобы человек уже знающий присмотрелся, а там 1000 с лишним будет.
1: Это... Да, при выполнении списка условий, да?
0: Так что, увы...
1: Но отказаться мы можем на кассе, если нас это не устраивает.
0: В принципе, ваша собственность наступает тогда, когда вы оплатили товар. Если вы товар еще не оплатили, то это собственность магазина.
1: А вот тут тогда у меня еще вопрос. Многие же, знаете, я вот замечаю сейчас в магазинах жара, и люди видят там очередь, например, на кассу. Они берут воду, и до кассы уже там полбутылки выпили, потом оплачивают.
0: Слава богу, что полбутылки.
1: Можно,
0: как я говорю,
1: так?
0: Отпить можно, отпить. Это называется, наверное, все же отпить от бутылки, от содержимого. А, конечно, если полностью вы выпьете, то уже мы будем говорить воровство, если не оплатим.
1: А если оплатим, если мы все равно в очереди стоим, это нормально.
0: Да, ну это, в принципе, ваш будущий период, но нежелательно, лучше отпить.
1: А должен ли покупатель платить за товар, если он его случайно разбил? Например, зацепил сумкой, чем-то еще?
0: Ну, здесь, вы знаете, такая есть, бывает спорная ситуация, то есть смотря где вы. Если вы в большом магазине, товар выставлен по нормам, и есть корзинки, есть такие колясочки, да, и вы ими не воспользовались, и как-то вот, то это будет ваша какой-то степень вина. Но опять по договоренности будет, скорее всего, решен вопрос. А так я могу сказать, что потребителю нельзя предъявлять требования об оплате разбитой бутылки воды там, или еще чего-либо, потому что это ответственность у продавца все равно. Это риск случайной гибели товара до тех пор, пока мы его не оплатили. Так что здесь разные вопросы могут быть. То есть я говорю, бывает такое, вы знаете, зайдете в магазин, а там настолько ассортимент, ассортимент большой, но они стараются, молодцы, стараются нам продать как можно больше товара, все. Но площадей не хватает. Площадей не хватает, вы идете, боитесь как бы к этой корзинкой, поэтому сзади, спереди. Ну, в общем, понятная ситуация, но требовать, если что, лучше тогда, если вас заинтересовал какой-либо товар, да, подозвать администратора или продавца, чтобы вам там, например, с той полочки, пожалуйста, снимите.
1: Можно ли в магазине проводить фото и видеосъемку?
0: Можно.
1: Потому что мы знаем, некоторые там обзоры для
0: блогов
1: делают.
0: Можно, потому что это если... Это описано также в правилах торговли о том, что потребитель имеет право информацию получить о товаре любым способом. Это написано, по-моему, в Конституции тоже. Так что, если у вас случилось такое, что вам не разрешили фотографировать... А, кстати, вы знаете, я частенько вижу, как соседние друг с другом магазины друг другу приходят и фотографируют цены.
1: Даже так?
0: Даже бывает так, да. Видимо, они конкуренция там или еще что-либо. Ну, таким образом работают. Или, может быть, ассортимент смотрят, у кого чего есть.
1: Держат руку на пульсе.
0: Да, ну, это торговля.
1: Да.
0: Здесь нельзя по-другому.
1: Если ты оставил вещи в камере хранения в магазине, возвращаешься, а их уже нет, можно ли взыскать с магазина ущерб?
0: Можно.
1: Как это
0: можно
1: сделать?
0: Можно однозначно. Почему? Потому что если выставлены, ну, будем говорить, ящики для хранения, да, то они берут на себя ответственность за хранение. Это уже совершенно другой договор. И если у вас, например, вы поставили, у вас из вашей ячейки пропали деньги, это пропал ваш товар, с которым вы пришли, и вам неудобно с ним ходить. Здесь либо вы предупреждаете продавца, что у вас, извините, уже лежит в вашей сумочке, поэтому чтобы с вас не спросили двойную цену, да, и предупредить. Либо, если вдруг случилось такое, что все же вы ее оставили в камере хранения, ну, это как камера хранения, понимаете, то и случилось это, ну, нужно составлять акт, составлять, что пропало.
1: То есть вот это бывает объявление на вот этих как раз камерах хранения, что магазин не несет ответственности за то, что вы тут оставили, это фикция, да? Мы на это обращаем внимание.
0: Конечно.
1: Все равно можно взыскать.
0: Да, все равно, даже однозначно.
1: А вот охранник может в магазине досмотреть покупателя?
0: не имеет права никто вас досматривать, кроме правоохранительных органов при возбуждении какого-либо дела.
1: Угу. То есть доказывать, потому что я с этим батоном и пришел сюда?
0: Ну, это я говорю, что заранее предупредить нужно при входе в магазин о том, что у вас это лежит в сумочке ваш батон, угу, который уже куплен ранее в другом магазине. Вот такое тоже может быть. Еще вот один момент. Вы знаете, как потребители тоже защищают. Например, если уложили плитку, у нас было судебное такое дело, положили плитку в магазине, не очень удачно, видимо, и плитка отошла, и женщина была с маленьким ребенком на коляске, вошла и ногой зацепила эту плитку, которая гуляла, ну, понятно, движимая была, вот, и порезала ногу. Там вызвала скорую, потому что с ребенком все. Ну, вот возместил моральный вред магазин.
1: Даже такое бывает.
0: Да, было такое у нас.
1: Мы многие переходим сейчас на онлайн-платформы, онлайн-покупки, поэтому предлагаю немного затронуть и эту тему маркетплейсов. Какие здесь действуют правила и на что имеет право покупатель?
0: Ну, здесь, ну, так, наверное, это можно целую программу посвятить. Почему? Потому что с 1 октября у нас утвержден, вступает в действие. Сейчас, минуту, где-то я так немножко готовилась к нашей встрече, потому что это такой один из наших сегодняшних вопросов больших. Вот, с 1 октября 2026 года вступает в силу федеральный закон номер 289 об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации. Это впервые разработан закон. Вообще этого закона не было. У нас же очень много вопросов возникает и споров с ПВЗ. Именно. Вот. То не принимают товар назад, то еще какая-то причина. И вот сейчас как раз в этом законе увязаны взаимодействия Marketplace, то есть вот того же Wildberries, Озона и пункта выдачи заказов. Они как бы в систему будут входить. Сейчас ПВЗ само по себе, Marketplace как бы может быть сам по себе, и поэтому возникало очень много вопросов, и разрабатывался этот закон долго, и далее... Видите, он принят это еще 31 июля 2025 года, то есть год назад. И дали целый год, больше года для того, чтобы маркетплейсы все привели свою деятельность вот в соответствии с этим законом. Вот. Так что я надеюсь, что с 1 октября будет вопросов поменьше у потребителей.
1: Ну вот с чем сама часто сталкиваюсь, если ты заказываешь какую-то одежду, то теперь ты не можешь сразу зайти в примерочную. Ты должен сначала все свои пакетики открыть, вещи под камерой смотреть, сказать о том, что вот брака нет. А если ты померил и вышел и сказал, вот тут у меня брак, то ты уже должен выкупить.
0: Вот неправильно. Я вам говорю, что это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, вам ПВЗ должен предъявить акт о том, что он смотрел и был ваш товар без каких-либо нюансов и недостатков. Поэтому первое, то, что нужно просматривать под камерой, в этом ничего страшного нет. То есть это все же предохраняет спорные вопросы, которые могут возникнуть. Но бывает такое, что вы осмотрели, а, извините, пятно какое-либо не увидели. Такое тоже может быть. Там то ли освещение плохое было, то ли еще. И вы зашли, а увидели, что пятно. И... Ну, что нужно делать? Актировать. Нужно не покупать. Вы еще не купили этот товар. Вы его не забрали. То есть вы примерочные, это как, ну, как механизм продаж. Вот. Поэтому можно настаивать на том, чтобы у вас товар приняли. Ну вот, знаете, у нас спор был недавно. У ПВЗ, по-моему, там, я точно не знаю, не могу точно прям сказать, там есть номер, который получения заказа, и какой-то еще. И не дай бог путаница возникнет. То есть вы можете забрать товар, например, да, а в пакетик положить у вас много заказов, да, и вы попутали пакеты.
1: Да.
0: Вы приходите домой, померили, не подошло, вы имеете право в течение 7 дней по закону вернуть данный товар в пункт выдачи. А принесете, а у вас там код будет другой. Поэтому очень внимательно нужно относиться к тому, с каким, в каком пакете вы забираете данный товар. Вообще, вот обратить внимание на это нужно.
1: А что делать, если маркетплейс в одностороннем порядке отменил заказ? Вот я ко дню рождения, например, просчитала, да, что успеет прийти, жду, а он такой, оп, все, закончился товар, я вам отменяю.
0: Нет, не имеют права. Во-первых, вы можете обращаться с претензией сразу к магазину, потому что у нас тоже жалобы такие поступали, когда женщина купила стиральную машинку, ну, зафотографировала, все ее устроила и ждала к определенной дате, а ей отменили заказ в одностороннем порядке. В одностороннем порядке продавец не имеет права отменять заказы. Поэтому, но самое интересное, что эта же машинка продается уже та, по более высокой цене.
1: Да.
0: Поэтому, если вы несете убытки в связи с односторонним отказом, вы имеете их требовать восполнения.
1: То есть мы делаем скриншот, что был заказ,
0: конечно.
1: И пишем вот опять же.
0: И опять претензию. Я говорю, все.
1: Претензию мы куда направляем?
0: Претензию можно отправить. Ну, ПВЗ, пусть можно по этот сам маркетплейсу, потому что их тоже, у них все равно какая-то связь есть, и не какая-то, а какие-то договорные отношения с ПВЗ, и их могут даже оштрафовать, эти ПВЗ. Поэтому они тоже несут ответственности, но нужно здесь грамотно поступать.
1: Я думаю, что эту тему подробнее мы рассмотрим уже в октябре, когда вступит в силу закон,
0: я
1: и
0: согласна.
1: Мы более предметно сможем все рассмотреть. Да. А пока я хочу вам спасибо сказать за то, что нашли время ответить на актуальные вопросы, ответы на которые, я думаю, точно пригодятся нашим слушателям, поскольку в повседневной жизни мы и маркетплейсами пользуемся, и в супермаркеты ходим. Я напомню, в студии была председатель Орловского областного общества потребителей Альбина Сотникова. Меня зовут Ирина Мельникова. Звукорежиссер Галина Черных. Всем желаем отличных наступающих выходных. До свидания.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
2: Вести Орел.
3: Основные темы этого выпуска. Орловская область вошла в межрегиональный туристический автомаршрут «Россия Льва Толстого». В июне орловцы получат отдельную квитанцию за газ. И в Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Подробности далее. В Орле продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Филиал РИР «Энерго» «Орловская генерация» приступил к реконструкции второго участка магистральной тепловой сети на улице 60 лет Октября. Общий объем инвестиций в проект, включая последующее благоустройство территории, составит 61,5 миллионов рублей. Его реализация позволит повысить надежность теплоснабжения Советского района, обеспечив стабильную подачу тепла и горячей воды для 268 многоквартирных домов и 137 социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации «Орла». В рамках работ специалисты заменят 588 метров изношенных трубопроводов большого диаметра. Новые сети будут оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая позволит в режиме реального времени отслеживать их техническое состояние и своевременно выявлять возможные неисправности. Завершить модернизацию участка планируется до 1 сентября. Напомним, в 2025 году в рамках первого этапа реконструкции здесь было обновлено 450 метров тепловых сетей. В Орле продолжаются временные отключения горячего водоснабжения. Об этом также сообщили в городской администрации. Самое длительное отключение ждет жителей домов на улицах Максима Горького, 44, и 8 марта, 8. Здесь горячей воды не будет все лето, до 31 августа. из-за реконструкции подземного участка тепломагистрали. В июне орловцы получат отдельную квитанцию за газ. «Газпром Межрегион Газ Орел» переходит на новый формат расчетов, чтобы сделать оплату проще и понятнее для жителей Орловской области. Об этом сообщает «Газпром Газораспределение Орел». С июня плата за потребленный природный газ будет выставляться в виде отдельной квитанции, отдельно от прочих коммунальных платежей. В ресурсоснабжающей организации отмечают, что нововведение позволит видеть прозрачность начислений. В отдельной квитанции будет содержаться подробная информация о тарифах, показаниях счетчиков и произведенных перерасчетах. Это позволит быстро понять, за что именно вы платите, и оперативно проверить корректность начислений. Меньше ошибок при оплате. Отдельный платеж исключает риск случайного распределения средств между поставщиками услуг. Оплата газа сразу идет на лицевой счет потребителя без задержек и недоразумений. Быстрая идентификация документа, обновленный дизайн квитанции с фирменной символикой поможет легко находить нужный документ среди другой корреспонденции. И, наконец, удобные способы оплаты. Оплатить без комиссии можно привычными способами через личный кабинет «Мой газ», мобильное приложение, в кассах компании и в отделениях банков. Однако в связи с переходом на новый формат возможны временные отключения автоплатежей в банковских приложениях. Рекомендуется проверить настройки банка и при необходимости заново подключить автоплатеж. «Газпром Межрегионгаз Орел» сообщает также, что с июня единый QR-код в правом верхнем углу старого единого платежного документа для оплаты газа работать не будет. Орловская область вошла в межрегиональный туристический автомаршрут «Россия Льва Толстого». Соответствующее соглашение подписано на 6-м международном туристическом форуме «Путешествуй». Многосторонний договор по автомаршруту, приуроченному к 200-летию со дня рождения писателя, заключен между профильными ведомствами Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Реализация нового межрегионального проекта позволит привлечь внимание общественности к знаковому событию и диверсифицировать туристический поток благодаря объединению усилий по продвижению под единым брендом. Автомаршрут также будет способствовать развитию внутреннего туризма как одной из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По словам руководителя Департамента по проектам развития территории Орловской области Андрея Карпова, за истекшие 8 лет уровень интереса интернет-пользователей к наследию Льва Толстого заметно превысил любое другое литературное имя России. В районах Орловской области сохраняется жара, местами до 33 градусов. О правилах безопасности напомнит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
4: В ближайшие дни в Орловской области сохранится жаркая погода. Так, по прогнозу орловских синоптиков, 12 июня максимальная температура воздуха будет достигать 33 градусов, при этом безветренная и солнечная погода. В таких погодных условиях необходимо помнить о правилах безопасности. В связи с жаркой погодой не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышенной физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом. Необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости, контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей. Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности с 12 до 16 часов лучше совсем воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Купаться разрешается только на благоустроенных пляжах, официально открытых. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Также необходимо помнить и о правилах пожарной безопасности.
3: Подробный прогноз погоды слушайте сразу после спортивных новостей.
2: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Лучшие будут определены в 5 возрастных категориях. За медали борются спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет. 5 наград завоевали орловцы на окружных турнирах по конному спорту. Накануне в Брянской области состоялись чемпионаты первенства ЦФО по троеборью, а также чемпионат Центрального федерального округа по троеборью среди молодых лошадей от 4 до 5 лет и параллельные физкультурные соревнования. По итогам 3 дней соревнований орловцы завоевали 5 наград – 2 золота и 3 серебра. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.
2: Радио России «Орел». Погода.
3: Завтра в нашем регионе облачно, возможен небольшой дождь, ночью плюс 20, днем местами до плюс 30. Ветер преимущественно восточного направления 3-5 метров в секунду, атмосферное давление 747-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны заявила о полном контроле над восточной частью Константиновки. Евротройка выступила за прямые переговоры России с Украиной при участии Европы и США. Президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу. В Карельском Беломорске построили жилой дом для расселения граждан из аварийного жилья. И теперь подробнее. Минобороны заявила о полном контроле над восточной частью Константиновки и выходе на северо-восточные окраины города. В городе Константиновка в ДНР идут уличные бои, говорится в сообщении военного ведомства. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, сообщили в министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, заявили в ведомстве. Там также сообщили, что в кварталах города, перешедших под контроль России, ведется поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. Замглавы МИДа Михаил Галузин сегодня принял послов Великобритании, Франции и Германии по их просьбе, сообщили на Смоленской площади. Главам дипмиссии были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование Киева к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих, говорится в сообщении МИДа. Были разъяснены принципы подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Позже появилось совместное заявление Великобритании, Франции и Германии. Его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты осудили недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву и усилившиеся дезинформационные кампании. В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам, говорится в заявлении Евротройки. От европейских дипломатов отдельных комментариев не было. Только посол Франции Николя де Ривьер, покидая здание МИД, сказал на ходу, что состоялась хорошая дискуссия, пообещав опубликовать совместные заявления. Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние недели его заинтересованность в заключении соглашения с Ираном снизилась. «Сейчас я хочу заключить сделку меньше, чем 3-4 недели назад», сказал он в эфире телеканала Fox News. При этом ранее сообщалось, что стороны продолжают контакты по поводу урегулирования конфликта, несмотря на обмен ударами минувшей ночью. По словам Трампа, Соединенные Штаты в ходе последней волны ударов по Ирану задействовали боеприпасов на общую сумму в 250 миллионов долларов. Также президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Он написал в соцсети, что Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Владимир Путин завтра в День России проведет в Большом Кремлевском дворце церемонию награждения граждан, которые внесли особый вклад в продвижение страны вперед. Как анонсирует пресс-служба Кремля, будут вручены госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной, благотворительной деятельности за 2025 год. Также президент вручит золотые звезды героям труда. Сегодня в Москве были объявлены имена лауреатов госпремии. Премии в области науки и техники удостоен коллектив российских ученых, создавших новые методы лечения тяжелых заболеваний центральной нервной системы, сообщил на брифинге помощник президента России Андрей Фурсенко.
2: Владимир Викторович Крылов, Дмитрий Юрьевич Русачев и Николай Александрович Коновалов. Это работа за разработкой и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы. Они не только предложили новые решения, освоили это, эти люди, они известны во всем мире, но они создали систему, которая работает во всей России. От них пошло развитие соответствующих центров в разных регионах России. И это тысячи операций на сегодняшний день.
1: Добавлю, ректор МГУ Виктор Садовничий стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Премия в области культуры и искусства присуждена народному артисту, режиссеру, продюсеру Андрею Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. По программе «Расселение аварийного жилья» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был построен первый дом в Карелии Беломорске. Регион уже показал свою эффективность, досрочно выполнив обязательства предыдущего этапа. Теперь задача обеспечить современным и безопасным жильем людей, чьи дома будут признаны аварийными после 2017 года. Как заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, жилье получат многодетные семьи. Семьи участников СВО и семьи с инвалидами.
3: Буквально на днях введен в эксплуатацию первый новый многоквартирный дом в городе Беломорске. Это наша Арктика. Причем первый на всем северо-западе. И уже в июне ключи от 135 квартир получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
1: На этом выпуск завершен. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил пятый рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чекунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. Футбол-агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интерес «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал пора 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация футбола в преддверии старта ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира опубликовала новый рейтинг сборных. Наша национальная команда поднялась на одну строчку и занимает 35-е место. Первая пятерка выглядит следующим образом: Аргентина, Испания, Франция, Англия, Португалия. Международная федерация бобслея и скелетон отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. Теннис. Чемпионка Ролан-Гаррос 2026 россиянка Мира Андреева не выступит на турнире категории WTA 500 в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. Общий призовой фонд третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона превысит 74 миллиона 400 тысяч евро, что станет рекордом для Уимблдона. Чемпионы в одиночных разрядах заработают по 4 миллиона 100 тысяч евро. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 12 июня в Нальчике ожидается 24-26 градусов, дождь. В Ставрополе небольшой дождь, 23-25 градусов. В Сочи также кратковременный дождь, плюс 23, плюс 25 градусов. В Краснодаре 27-29, выше нуля дождь. В Ростове-на-Дону от 26 до 28 градусов кратковременный дождь. В Воронеже без осадков, 31-33. В Туле 30-32 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас столица плюс 28.

0: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
1: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
2: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
3: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
1: Кто держит удар?
4: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
5: Мне тогда оборвалось.
1: Кто защищает родину до последнего?
6: Молодой пацан. Он раненый.
7: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
8: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
9: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
1: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
0: Чувствуете себя командой Путина?
9: Я живу этой жизнью.
1: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
10: Радио России. Главное радио страны. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
11: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
12: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
10: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
13: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
11: Это правда.
10: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
1: Прямо сейчас.
10: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
12: Мы снова здесь и в очередной раз собираемся подвести итоги очередного дня в программе «Наше время» на Радио России. Есть мессенджеры, и, значит, есть возможность у вас комментировать все то, что вы слышите в эфире. Все наши обсуждения с экспертами, если возникает желание написать свое мнение, поделиться им, то, пожалуйста, 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы вас приветствуем, и сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира.
14: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем. Гуманитарии правят бал. Говорят, что наступает эпоха инженеров, но, оказывается, инженеры весьма специфический народ. И вообще все технари, представители естественных наук, они немножко так в социуме-то не особо ориентируются и не всегда могут продвинуть свои достижения. Руководить ими должны гуманитарии, считают эксперты, которых опросила одна крупная социологическая служба. И вот ее выводами мы сегодня с вами будем делиться. Оказывается, есть такие новые профессии, которыми, видимо, придется некоторым гуманитариям овладевать. Мы потребуемся, это я просто себя тоже к числу гуманитариев отношу, и Ольгу тоже. Мы потребуемся года через 3-4. Очень надо будет поруководить технарями, которых разведется неимоверное количество. А «Время героев» — это и кадровая программа, и фильм, о котором мы сегодня будем говорить с его автором, военным журналистом, героем России Евгением Поддубным. Это будет также сегодня в нашей программе. Ну и поговорим вот о каких вещах. Разблокировали Roblox. Если вы не знаете, что это такое, мы вам расскажем.
12: Точнее, напомним, потому что об этом в эфире мы уже говорили.
14: Да, и, соответственно, поговорим о том, могут ли другие зарубежные сервисы вернуться в Россию, почему разблокировали один из них, и кто на очереди, что для этого надо сделать, может быть, это тенденция какая-то. Ну и начнем с событий вокруг Ирана и в Иране. Сделка, похоже, по крайней мере, пока не состоится. Иран и США обменялись ударами, а Армузский пролив закрыли для всех. Но я где-то уже видел, кроме России и Китая, потому что Иран предлагает нам все-таки спокойно и безбоязненно пользоваться этой дорожкой, этим проходом. Ну что ж, буквально через несколько секунд начнем об этом подробно говорить.
10: Наше время.
14: Трамп вдруг решил, что Тегеран затягивает переговоры и приказал возобновить удары по Исламской Республике. Вообще, конечно, интересный человек, да, вот он прям такое ощущение, что иногда он прямо в процессе рассказа о чем-то принимает решение. Ну, мне кажется, тоже видимость такая, такая у него маска, да, но тем не менее выглядит это так. А, давайте-ка мы войну, что ли, начнем.
12: Ну, в общем, спонтанное эмоциональное решение.
14: Да.
12: Вроде того.
14: Да. Ну, в общем, с целью убеждения, считается, он начал очередные удары по Ирану. Они запустили 49 ракет. Томагавк. Ответ не заставил себя долго ждать. Иран атаковал базу США в Кувейте, Иордании, Бахрейне. И якобы уничтожил 18 целей, в том числе очень крутые американские истребители. Ну, в общем, там что-то происходит. Залив закрыт, вернее, пролив Ормузский, цены на нефть опять растут. Русские, говорят, нагрели на этом руки очень хорошо. Не знаю, так ли это, и вообще вот такие тактические успехи, ну, удачи, вбросы такие неожиданных финансов, на которые никто не рассчитывал, они вообще для бюджета полезны или только дезориентируют? Давайте вообще об этом поговорим. Игорь Юшков с нами, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Игорь Валерьевич, у нас как бы две части будет беседы. Все-таки, что там происходит и как это отражается на нефтяном рынке, действительно ли отражается, потому что такое похожее ощущение, что есть какая-то инерция, и не все так быстро мы видим. Да, а второе, конечно, что это для нас? Это очень важно понять, когда до нас с вами лично дойдут те деньги, те сверхприбыли, которые получает российский бюджет, или они не для этого используются. Хочется нашим слушателям понять вообще, где деньги. Гизин, мы же богатыми вдруг неожиданно стали, или это нам только кажется? Итак, начнем с событий. Что там происходит? Действительно ли то, что происходит в Ормузском проливе, влияет на рынок нефти и в целом на ситуацию экономическую в мире?
15: Ну, безусловно, последние события, они влияют на рынок нефти. Хоть какого-то огромного скачка цен не произошло, но, тем не менее, сейчас тенденция скорее к увеличению стоимости нефти. Ну, вот, просто сейчас все ждут, будет ли второй, скажем так, шаг нового противостояния, потому что предыдущие как бы, боевые действия, когда были вот до перемирия, они подразумевали, что Иран активно наносил удары не только по военным базам Соединенных Штатов, но и по энергетическим объектам. То есть не просто перекрыл Ормузский пролив, а он, например, бомбил порт Фуджейра. Это конечная точка нефтепровода, которая идет по Объединенным Арабским Эмиратам, и является, по сути, этот нефтепровод обходом Ормузского пролива. Вот если сейчас будет эскалация конфликта, он опять будет бомбить этот порт, и весь нефтепровод остановится. То есть с мирового рынка еще дополнительные объемы нефти уйдут. Вот. Или будет периодически, вот как раньше, атаковать порт на Красном море, куда приходит нефтепровод по Саудовской Аравии. Тоже такой обходной, скажем так, путь, альтернатива Ормузскому проливу. Вот. Порт Янбу. И вот тогда еще меньше будет предложений на

0: В прежних частях участвовал это Охлобыстин Иван Иванович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дипцева, ну и Олег Комаров, который в первых двух частях играл роль барина. И пока шли финальные титры, я прямо вот еще не успели люди выйти из кинотеатра, из зала я к нему подошел.
1: Мне кажется, получилось интересно, смешно, музыкально. И экшен – это всегда хорошо. Я думаю, народ будет смотреть.
2: Как вы думаете, это уже вот совсем финал-финал?
1: Я думаю, что да. Вот эта песня «Елки», которую мы снимали целых два дня, все танцевали очень лихо, но я думаю, что это вот театральный поклон, который Клим придумал. Мы поклонились, как в театре. И... Вот и все, финал. Спасибо всем за 3 сезона, 9 лет совместной работы.
0: Насчет финал-финал все-таки есть вопросы у тех, кто стоял с самого начала у истоков создания этой франшизы. Конечно, я не мог не спросить у Антона Златопольского, продюсера фильма и генерального директора телеканала «Россия», при участии которого и был осуществлен этот проект, а действительно ли это финал-финал? Ну, вот такой у нас получился диалог.
3: Иногда, когда продолжение видится, оно не получается. Иногда, когда оно не видится, получается. Поэтому я бы не ставил финальную точку.
2: Все-таки?
3: Все-таки. Все же поставим запятую.
4: Очень большую роль имел кастинг. И то, что появилась вот эта новая пара, Асмус
3: абсолютно
4: и
3: правы.
4: Прилучный.
3: Абсолютно. Именно таких два, так сказать, инфантерибля нашего кинематографа, которые прекрасные актеры, и они блестяще справились. И в этом заслуга, безусловно, Клима. Это была его идея именно Кристину и Пашу взять на эту роль, достаточно яркую, сложную. На мой взгляд, это их большая удача.
4: То есть это получился такой поворот сюжета, который, может быть, был неожиданный, но, тем не менее, он для самого главного героя имел большое значение, для его личной судьбы.
3: Конечно. Ну, собственно, его личная судьба наконец завершена. Он, так сказать, в отличие от Джеймса Бонда, обрел свое счастье. Вот. Но, опять же, это счастье не означает, что это финал.
0: Вот так. Хотя, ну, посмотрим. Как говорится, будущее покажет, как оно, что там будет. Давайте мы сейчас поговорим, дадим слово Кристине Асмус, которая, безусловно, это для нее большая роль в большом формате. И я думаю, что для многих она откроется с совершенно другой стороны, потому что, например, для меня было очень приятно наблюдать некоторые сцены, которые снимались в открытом море на этом корабле, шторм, да, понимаем, то есть действительно там качка, там люди иногда и без всяких съемок-то не очень хорошо себя чувствуют, а тут нужно какие-то эмоции изображать и так далее. Это не то, что снимешь в павильоне, да, это не то, что можно на компьютере что-то там взять и изобразить. Нет, тут все вживую, и вот там есть момент, который ну, меня действительно вот не просто удивило, можно сказать, даже потряс, когда она там через половину палубы пролетает, исполняя песню. Давайте послушаем наш разговор с Кристиной Асмус, актрисой.
4: Та сцена, где вы поете, где вы перелетаете над палубой, это просто потрясающе. Но не было страшновато все-таки в море? Или, может, укачивало?
5: Очень приятно, что вы говорите про этот номер, про песню «Есть только миг». Мало кто про него пока говорит. Все говорят о чем-то более хлестком, ярком, о каких-то трюках, падениях, драках, погоне, когда моя героиня тонула. И песня такая получилась...
4: Проникновенная.
5: Ее исполнила певица Александра Воробьева. И она получилась такая, и одновременно бардовская, такая волшебное, чудесное, сказочное. Я благодарна за это исполнение. Счастье и гордость было под него существовать в кадре. Мне очень нравится эта сцена. Сложно было в открытом море, на ходу корабль, действующая копия корабля Петра Первого. Это было непросто. И штормы, и качки. После того, как мы после съемочного дня сходили на берег, нас потом еще качало несколько часов. Это было непросто, но такая грандиозная команда собралась на фильме «Холоп 3», что эти все трудности казались такой ерундой. И я бы все эти трудности прошла рядышком с ними еще раз.
6: Слушай, ну чудесно, конечно. На самом деле ждем с нетерпением. То есть, или сегодня уже не пойдем, наверное, завтра пойдем в кино. Да, ты прямо сегодня, второй раз. Вот. Тут другой вопрос. Я не знаю, ты, может быть, к этому даже не готовился. Ведь эта франшиза настолько удачна, что фильм пошел по миру. Я лично смотрел «Холоп. Великолепный век», например.
0: Так в том-то и дело, да. Это отлично, что ты задал этот вопрос, потому что действительно.

0: действительно, ведь фильм снимался и в море, и он снимался в Турции, и там просто вот настолько достоверно все воспроизведено, ты веришь, что это действительно, это все реалистично, там вплоть до того, что, например, вот Кристине Асмус там сшили специальную одежду, да, и костюмы, и там обувь, под нее даже делали там колодку специальную, там, в Московском институте ортопедии, но при этом черевички вот эти, да, турецкие вот эти бушачки, там были на размер больше, их там несколько раз перетягивали.
1: Вань, я немножко о другом говорил, я говорил о том, что продали эту франшизу иностранным мейджорам, да? Ну,
2: то есть турки сняли своего холопа.
1: Свой холоп.
2: Они перевоспитывали своего турка.
0: Исправленные мажоры шагают по планете.
1: Да. Монгольские есть холопы еще где-то. Их несколько уже фильмов вышло. Ну, то есть, к тому говорю, что это отличная идея такая.
0: Да,
1: вот, ну, как...
0: То есть, получается, в принципе, ну, идея перевоспитания человека, которого в новые обстоятельства помещают. Ну, вспомним там Майкла Дугласа, например, да, в фильме «Игра». Да, ну, прекрасно. В общем, да, но то же самое. То есть, в принципе, тот же самый пранк, когда он оказывается там то в могиле, то еще где-то, но не суть. Смысл в другом. Смысл в том, что это все масштабно, это красиво, и это действительно убедительно.
1: Да, и главное, что это, оказывается, хотят повторить, понимаешь?
0: Да?
1: То есть, свою версию сделать, рассказать о том, как у них это, конечно, меня поразило, и я с удовольствием посмотрел, например, и турецкий фильм. Да,
0: да.
1: Мне он очень
0: Давайте теперь послушаем Милоша Биковича, с которого, собственно говоря, все и началось несколько лет назад, да, который сыграл первого еще мажора, перевоспитанного, а теперь вот эта трансформация, если мы вспомним, во второй этой части он, так сказать, решил перевоспитывать мажорку, но при этом взял на себя некоторым образом функции чуть ли не Господа Бога, когда это делалось там без согласия родных и так далее. Вот, давайте вот послушаем его соображения на этот счет.
3: Но он больше пытается справиться с задачей, потому что он сам в этом участвует, и он думает о том, как это сделать естественно. Прежде всего, он хочет помочь этим детям, которые подошли и попросили о помощи. Поэтому, мне кажется, что он сам, будучи первоходцем, понимает, что ему надо сейчас помочь другим людям.
0: Ну вот как-то так складывалось, что в конце первой части он, значит, с девушкой, как бы вот все вроде бы у них хорошо, в начале второй части выясняется, что они расстались, и, значит, он обретает новую любовь, а вот здесь, ну, будем надеяться, что все-таки что-то, какие-то обстоятельства изменят его окончательно. Ну и, наконец, я не могу не отметить совершенно прекрасную, очень убедительную, достоверную игру нашей юной кинозвездочки Виты Корниенко. Кинозвездочки, но при этом безо всякой звездной болезни. Вот это правда, несмотря на то, что ей там 15-16 лет, у нее уже там послужной список, да, и актерских ролей. Будь здоров, сколько она там уже переиграла, но при этом она действительно выкладывается, что называется, с душой на каждом проекте, и это не может остаться незамеченным. Вот мы подошли с нашими коллегами, с Верой Тюриной, с Евгенией Денюшиной, и задали несколько вопросов Вите.
4: Наш третий холоп, он о любви, о семейных ценностях. Это очень важная история, но при этом она содержит в себе очень много каких-то невероятных, захватывающих приключений, которые, мне кажется, любит каждый человек наблюдать в фильмах. И, конечно же, волшебнейшие какие-то локации, волшебнейшие мои партнеры, команда, и все это так вместе сконнектилось, что получился наш фильм, который обязательно вам полюбится, понравится.
2: Ну, а я не могу не отметить, конечно же, тоже такой общий вывод. Ведь когда-то именно Клим Шипенко снял Кристину Асмус в фильме «Текст», угу, который ей понес большие все-таки репутационные потери за счет всяких разных там сцен,
0: ну,
2: которые вот... сочли откровенно.
0: Ну,
2: и,
0: да.
2: тут Клим Шипенко ее пригласил все-таки в один из главных комедийных проектов нашей страны.
0: Не просто комедийный, Оль, он же действительно очень большой нравственный. У нас же там, ну, год семьи был в прошлом году, да, если не ошибаюсь, но действительно это семейные нравственные ценности, потому что, ну, что может быть важнее, чем спасение вот этой ячейки, если это возможно, ради счастья детей. Ну и что я еще не могу не сказать вам, уважаемые слушатели Радио России, для тех, кому нужно немножко освежить память, «Холоп 2» сегодня на телеканале «Россия» в 22 часа, а сразу после его завершения «Холоп. Великолепный век» в 00:15.
2: О,
0: так что...
2: Прекрасно!
0: Да, вот, так что все, кто хочет,
2: планы
0: могут
2: на
0: посмотреть,
2: вечер,
0: освежить, так сказать, память перед тем, как собраться с духом, и когда у нас начинается жара, все берут и идут в прохладу кинотеатра смотреть этот действительно увлекательный, захватывающий фильм, в котором есть место и иронии, в котором есть место и где-то такой мелодраматичной нотки. Это действительно хорошее кино, которое надо смотреть на большом экране. С сегодняшнего дня, уважаемые друзья, идем и смотрим «Холоп 3».
2: Спасибо большое. С нами был Иван Волонихин. Ну, а ровно через минуту его сменит еще один наш коллега Дмитрий Сухинин. Будем говорить о спорте.
5: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
6: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
7: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
8: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
6: Кто держит удар?
9: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
10: Мне тогда оборвалось.
6: Кто защищает родину до последнего?
11: Молодой пацан, он раненый.
12: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
13: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
14: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
6: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
15: Чувствуете себя командой Путина?
16: Я живу этой жизнью.
6: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
17: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовым, Игорем Шатровым, и вот он, Дмитрий Сухинин. Здравствуй, Дима.
0: Здравствуй,
1: вот,
0: Дима.
1: Вот он, это что? Это все еще вчерашнее тлеет?
2: Нет, почему? Вчера... Предвкушение сегодняшнего.
1: Вчера, вчера, Дим, мы были с тобой хороши. Нас услышали коллеги на телеканале «Матч», отменили показ у себя
2: полуфинала.
1: И полуфинала,
2: и продали всю эту стриминговую платформу.
1: Да, и все. И будет это все за деньги, понимаешь? Все.
18: Слушай, это я тебе уверяю, это символические деньги, потому что будут показывать на той платформе, где подписка стоит там, ну, условно, денег. Да нет, и она есть практически сейчас у любого пользователя известного этого стримингового сервиса.
1: Тем не менее, это частный бизнес. Это не государственное телевидение, потому что Матч ТВ — это «Газпром Медиа Холдинг», фактически опосредованно государственное телевидение. Я не хочу, чтобы государственное телевидение показывало...
18: Но оно будет показывать, просто не в полном объеме.
1: Оно покажет там полтора матча. Финал.
18: Нет, не
1: финал,
18: полтора.
1: Я понимаю,
18: ну, что? Сейчас сегодня я вот пойду, буду смотреть матч открытия.
2: Ничья, да?
18: Я буду смотреть на Матч ТВ матч открытия.
1: Смотри матч открытия. Я очень рад за тебя. Ты, главное, вот готовься.
18: Слушай, но на самом деле как раз вот эта тема, которую сегодня мы будем обсуждать, она очень хорошо коррелируется с темой спорта, потому что вопрос-то патриотизма, он всегда остается. Ты сейчас, конечно, стоишь на самой верхушке этой патриотической пирамиды и гордо размахиваешь пионерским галстуком.
1: Ты был пионером? А ты нет, да?
18: Я был пионером, кстати, тоже. Кстати, комсомол меня не приняли.
1: Ты хочешь внизу стоять?
2: В детском саду в пионеры?
18: Не, какой детский сад?
2: Я что-то неправильно расслышал, наверное.
18: Нет, я пионером был.
2: В комсомол не приняли?
18: В комсомол не приняли, да.
2: Я думал, в детском саду. В комсомол.
18: Нет, в детском саду в комсомол не
2: попал, да?
18: Нет, там попадал, но меня не приняли по идеологическим соображениям.
1: Ну, видно же по тебе, что тебя нельзя в комсомол.
18: Не, я просто любил читать, и вот в тот момент как раз...
2: Читал не то.
18: Да, читал не то, но...
1: Лолиту читал. Лолиту читал.
18: Нет. Я очень люблю историю, на самом деле. Вот, ладно, это уже отдельная такая история. Я просто к чему? К тому, как вообще спорт, спортивные секции, особенно именно в детском возрасте, помогают воспитывать патриотизм. И то, что вот приняла Госдума, законодательное размещение российского флага на спортивных объектах, ну, на мой взгляд, это хорошо, но это всего лишь символизм. Это всего лишь символизм, потому что, ну, просто поднятием флага патриотизм в ребенке не воспитывается. Вот давай просто простой пример. Ну, мы с тобой оба были пионерами. Будь готов.
1: Я не буду сейчас играть в эту игру.
18: Да,
1: сейчас
18: вот,
1: с тобой.
18: Почему
1: я не буду в эту игру играть?
18: Нет, подожди.
1: Потому что мне уже гораздо больше лет, чем пионеру. И я все это в 100 раз переосмыслил. А вот
18: вернуть себя в пионерский возраст ты можешь
1: как
18: сейчас?
1: Это если вернуться в пионерский возраст, и если бы правильно все ребенку объяснить, то он понимал бы, да, что...
2: Слушай, я помню, что в пионерском лагере у нас каждый вечер заканчивался линейкой.
18: Утро начиналось с линейкой.
2: Ну, и вечер заканчивался линейкой, где утро, опускали флаг.
1: Да, утро, поднимали
2: утром. По-моему, это был флаг лагеря или
18: нет,
2: это флаг
18: СССР. Нет, это флаг Советского Союза.
2: Ну, вот почему-то я точно уже не помню.
18: В пионерском лагере день начинался с линейки, заканчивался тоже линейкой.
2: Нет, всё. У нас зарядки начинался.
18: Поднятием и...
1: Поднятие флага точно.
18: Поднятие флага всегда было.
1: Конечно, что ж ты опускал?
2: Ну, может быть, уже возраст.
18: Слушайте, ну, вы не сильно старше меня, но прекратите.
2: Некоторые клетки уже отмирают.
18: Так, Игорь, я просто к чему тебя вот говорю. Вот да. Будь готов, всегда готов. Насколько ты вот сейчас помнишь, если можешь вспомнить себя вот в этом пионерском возрасте, ты ассоциировал это с неким патриотическим составляющим?
1: Да я, слушай,
2: я ассоциировал.
18: Что значит ассоциировал? Мне это был просто ответ.
1: Что значит ассоциировал, в твоем понимании? Насколько глубоко я понимал смысл этих слов? Ну, а зачем их глубоко понимать-то? Но ребенок понимает на уровне ребенка.
2: Я помню, что меня приняли, когда в пионеры, это было перед майскими праздниками. Я даже пыталась, мы с родителями поехали на дачу, я пыталась надеть туда пионерский галстук, чтобы отдать пионерский салют памятнику Ленину.
1: Вот, это было очень ответственно.
2: Клянусь, мне папа сказал, ты что вообще, в своем уме?
1: Не спеши, доченька, да.
18: Хорошо, у меня вот первая ассоциация, на самом деле, именно принадлежности к стране, они на тот момент Советскому Союзу, да, случилось, наверное, в 88-м году, когда я испытал и безумную гордость, и безумное счастье от того, что я гражданин этой страны. Я смотрел в 88-м году, что у нас там, господи, чемпионат Европы, по-моему, был, или Европа по футболу, где мы в полуфинале обыграли итальянцев, в финале проиграли Голландии. Вот. И вот я тогда...
1: Ну, за страну был горд.
18: Я был горд, потому что победа над сборной Италии, по-моему, 3-0, вот просто все. То есть вот тут вот я через спорт сопричастность к стране.
2: Ну, так это просто твоя индивидуальность.
18: Ну, да. Я понимаю.
2: Это стержень твоего характера.
18: Я понимаю. Нет, но в любом случае всегда некий символизм, если он присутствует, но если он не несет какого-то объяснения и дополнительной работы,
1: конечно,
18: это
1: надо
18: просто,
1: дополнять.
18: Это будет пустая формальность. Поэтому просто поднять флаг — это еще не дело.
1: Это
2: во всяком случае, мне кажется, что идеологическая работа во времена нашего детства, она велась настолько неплохо, что я вполне попала под...
18: Жернова.
2: Жернова, да. Я помню, даже в детском саду в каждой комнате висел портрет Ильича.
1: Ну, Ильич был.
18: Висел.
2: С добрыми лучистыми глазами.
18: Ну, висел.
2: Общество чистых тарелок.
18: Ну, и все. Ну,
2: вот коммунистическая партия Советского Союза. И все вот отсюда выливалось.
18: Пионерская организация. Ты много по стенам смотрел? Я вот когда был в детском саду, я больше по игрушкам смотрел.
2: Я очень хорошо помню. По игрушкам тоже смотрел. И знаешь, какие игрушки были? Это куклы Советских Республик. Которые на праздник, перед праздниками...
18: Ну, вот... я не девочкой был, слава богу.
2: А там были куклы и мальчики тоже, и мальчики,
18: ну,
2: и
18: мальчики
2: девочки.
18: Не играли в куклы.
2: Мы садились и пели, я даже помню, открывали какую-то книжку, где был раненый боец, и конь над ним стоит. И вот мы пели, кружком шел отряд по берегу, шел издалека. Это не то, что нас кто-то заставляет. Нет, мы это все от души делали.
18: Ой, ладно, хорошо.
1: Это здорово.
18: Я просто к тому, что к простому поднятию флага все-таки должна добавляться, и если мы говорим про спортивные секции, если мы говорим про спортивные соревнования, в первую очередь работа тренера.
1: Дима, а ты давно только... был в средней школе?
18: Так, подожди, у меня ребенок выпустился.
1: Все, давно.
18: В 12-м, по-моему, году.
1: Дима, дорогой, дело в том, что в средней школе теперь так же каждое утро поднимают флаг. Понимаешь? Поэтому,
18: Я тебе говорю просто
1: ты
18: сам
1: не понял
18: факт
1: меня.
18: Поднятия флага.
1: Ты не понял меня. Ты как будто рассказываешь, знаешь, и вот будут на спортивных, на стадионах поднимать флаг. Это уже комплекс, понимаешь? Это уже много чего. Они уже в школе к чему-то подготовлены и воспитаны, эти дети. Там они уже получают первый заряд.
2: Смотрите.
1: И этот флаг их сопровождает, ты понимаешь?
2: Давайте... Да? Переведем в качестве примера наших американских братьев по разуму. Да. Вот смотри, у них там у каждого дома флагшток фактически. И очень на многих американский флаг. Что ты думаешь, там проводят какую-то идеологическую работу? Ну, патриотическую функцию это выполняет. У нас есть флаг, мы его поднимаем, мы гордимся, что мы американцы. У нас вообще на даче ты много видел российских флагов? Но это объяснимо, потому что ведь какое-то время это было
1: назад,
2: наказуемо.
1: Да.
2: Некоторое время назад. То есть ты не можешь... мог просто взять и вывесить российский флаг из окна, потому что тебя могли обвинить в том, что ты неуважительно относишься к государственной символике.
18: Да ладно.
1: Да, так было. Так было. Это меньше 10 лет как изменилось.
2: Неуважительно там, например, гимн исполняешь.
1: То есть нельзя было самим состоянии. Этим правом пользоваться могли только... Это право было предоставлено только государственным органам и учреждениям. Только лишь. Частное лицо не имело
2: просто
1: права.
2: Просто ты вот на балконе вывесить флаг, к тебе могли прийти, и тебя за это... Не то чтобы отругать, а ну, даже...
1: Как минимум оштрафовать.
18: Административные правонарушения.
2: Да.
18: Да, печально. Ну ладно, я просто к тому, что флаг, который будет подниматься на стадионах, это все-таки еще не патриотическое.
1: Слушай, воспитание. Флаг, там... который рисуют на щеках, на всех мероприятиях спортивных, это не патриотическое воспитание?
18: Это уже следствие патриотического воспитания.
1: Значит, оно где-то было, не, это не, воспитание? Подожди,
18: флаг — это символ всего лишь. Погоди, это символ страны, один из главных символов страны. Но для того, чтобы чувствовать и понимать свою сопричастность и гордость страны, с тобой должны проводить работу и просто поднимать флаг перед... занятием, перед тренировкой, этого недостаточно. Когда? У тебя должен тренер как-то сопровождать, объяснять это, почему это делается конкретными примерами.
1: Наверное, будет ритуал определенный.
2: Когда наши спортсмены, команды стоят на соревнованиях и исполняли все-таки, да, гимн России, они шевелили губами, и некоторые, когда уже на подиум выходили, они плакали, у них слезы гордости были.
18: Это взрослые уже. Это уже взрослые, это уже те люди, которые поехали защищать честь страны на
2: кто-то
18: мы говорим сейчас про...
2: Информатику какую-то с детства.
18: Проводили.
2: А я считаю, что надо правильно проводить, потому что вот такие спортсмены, как наша Мира, теннисистка, они... Было бы неплохо, если бы с ней проводили тоже уроки политинформации.
1: Конечно. Вот, между прочим, я со своей дочерью поговорил по поводу Миры Андреевой. Так она... Я сказал это слово. Она практически папины слова, которые тут я позавчера в ее адрес высказывал, она фактически повторила, потому что для нее это было... А что такое? Зачем вообще о ней говорить, как о звезде? Уехала во Францию, победила там для себя на Ролан-Гаррос, и теперь что? И мы ее должны на руках носить? Вот.
2: Вот смотрите, еще один момент какой. Совсем недавно была история, когда украинская спортсменка, в виде спорта, который я сейчас вам не воспроизведу...
1: Панкратион, по-моему, называется.
2: Похож на панкреатит, да.
1: Панкратион, кажется.
2: Так вот, эта украинка выгнала, пошли вон. С пьедестала, с подиума, трех россиянок, одна заняла второе место, и две разделили третье место, и они взяли и покорно ушли. А вот если бы проводили все-таки какую-то работу, понимая, что сейчас геополитические потрясения серьезные происходят, так, девочки или там парни, вот смотрите, если вы побеждаете, значит, есть такие варианты развития событий, и как нужно в таких случаях себя вести. Потому что, ну, это было не очень красиво. Их просто вот так вот выгнали тряпками, понимаешь? Они понурились и пошли. А она фотографировалась одна.
18: Не знаю, вообще впервые слышу такой, тем более, вид спорта панкреатитион.
1: Панкреатион, что? Есть же такой вид спорта.
2: Ну, какая-то борьба.
18: Я, правда, не очень понимаю твою сентенцию в отношении Мира, потому что Мира-то умудрилась и по-русски в центре Парижа сказать. И сказала благодарность своему тренеру, с которым тренировалась в России.
1: Тренеру, прекрасно. О стране не надо было сказать ничего.
18: Но она говорила достаточно много.
1: Не говорила она ничего о стране хорошего вообще. Ничего плохого не говорила, правда. Но и хорошего не сказала, понимаешь?
18: Господи, если у тебя кто-то ничего не сказал хорошего, то уже все, виноват.
1: Я считаю, что да.
18: Слушай, давай спрашивай.
1: Если ты чемпион, то ты должен
18: девочки...
1: за страну ты должен...
2: Ну это уже, Дим, знаешь, мы тут обсуждали.
18: Слушай, ну Майя Хвалинская тоже ничего своей стране не сказала.
1: И что дальше?
18: Ну все.
1: Кто это?
18: У девочки, которая играла против Миры Андреевой.
1: И что дальше?
18: Ну, ничего.
1: Нет, ну, просто...
18: точно такой же пример.
2: А мы об этом уже говорили, что все теннисисты — это испорченные люди.
18: Это индивидуальный вид спорта.
2: Да. Вот все теннисисты, вот. Они не за страну. Они каждый за себя.
18: Ну да, это очень индивидуальный вид спорта.
1: По этой причине я не готов гордиться. Этими людьми. Не готов. Ну,
2: мы эту тему уже обсуждали, очень много тут спорили с твоим коллегой относительно тенниса, поэтому давай вернемся к поднятию флага России на всех спортивных объектах и подведем, наверное, какой-то итог. У нас 30 секунд.
1: Мы с тобой за.
18: Ну, я просто к тому, что еще раз повторю, что поднимать флаг нужно.
1: Отлично.
18: Но этого недостаточно.
1: Согласен,
18: там должна вкладываться работа тренера.
1: Конечно.
18: Это должна вкладываться работа местной администрации. И это должны рассказывать про тех спортсменов. И начиная с понятия малой родины, впитывать, чтобы это в любовь, чтобы он знал своих чемпионов. А особенно если из этого маленького города стал чемпион мира какой-нибудь.
1: Или большого города.
18: Или большого города, неважно. Но любовь к родине, она воспитывается именно теми людьми и тем окружением, которое формируется вокруг ребенка.
2: То есть утро в раздевалке перед тренировкой должно начинаться с того, что вы Россию представляете.
18: Вы можете представлять Россию.
2: Дмитрий Сухинин был с нами. Спасибо. Спасибо.
19: В центре внимания специальная военная операция.
20: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
19: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
21: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым. Поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
19: Наши. В эфире программа «Люди и песни».
22: Эту мелодию привез в Советский Союз оркестр Поля Мориа. В середине 70-х годов прошлого века маэстро со своим оркестром впервые приехал на гастроли в нашу страну. И одним из главных номеров программы была композиция под названием «L'amour bleu». Мало кто из зрителей догадывался, что это всего лишь инструментальная обработка очень популярной в Европе песни. Для конкурса Евровидения 1967 года в то время у нас это мероприятие по телевизору не показывали. Ее сочинили поэт Пьер Кур и композитор Андре Поп, тот самый, мелодия которого «Манчестер-Ливерпуль» звучала в прогнозе погоды программы «Время». Исполнительницей «L'amour bleu» была певица по имени Вики Леандрос. 18-летняя девушка была воплощением будущего Европейского Союза. Василики Папатанасио родилась в Греции, жила в ФРГ, а на Евровидении представляла Люксембург.
23: Тут

0: Люди и песни.
1: Увы, на Евровидении 1967 года, которое проходило в Вене, Вики Леандрос с песней «L'amour bleu» была лишь четвертой. Тогда победил другой большой шлягер «Puppet on a string» британки Сэнди Шоу. Тем не менее, песня стала очень популярной. Поль Мориа аранжировал ее для своего оркестра, и диск, который так и назывался «L'amour bleu», в 1968 году занял первое место в хит-параде США. Этого с французскими артистами не случалось никогда. Ну а Вики Леандрос уже с другой песней все же победила на Евровидении в 1973 году, но ее визитной карточкой так и осталась «L'amour bleu». Много лет спустя Вики даже записала эту песню с немецкой группой «Скутер». Чудесная мелодия звучит на фоне диких выкриков вокалиста команды H.P. Baxter.

0: Люди и песни.
1: «L'amour bleu» – одна из редких композиций, которая стала хитом сразу на трех континентах – в Европе, Северной Америке и Азии. Поскольку в 1970 году прозвучала на хинди в болливудском фильме «Читти Челебу Телугу» и сразу же превратилась в один из популярнейших индийских шлягеров в исполнении звезды Болливуда Тарака Рама Рао Нандамури.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Специалисты по кибербезопасности предупреждают о новой разновидности мошенничества. С помощью виртуального клона карт злоумышленники крадут деньги россиян. Как это происходит? Мошенники звонят потенциальной жертве, представляя сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Могут использоваться другие предлоги, например, обновление антивируса, приложение медицинских сервисов и так далее. Но в итоге на смартфон по указке мошенников устанавливается шпионская программа, которая позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством. После мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию. Жертву обману просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а затем ввести старый пин-код и якобы сменить его на новый. Но на самом деле смены пин-кода не происходит. Просто в это время с помощью шпионской программы злоумышленники активируют виртуальную карту на мобильном телефоне. Параллельно другая программа уже на смартфоне мошенника используется для перехвата данных настоящей карты. Полученные данные привязываются уже к телефону злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах. Эксперты советуют не устанавливать приложения по ссылкам, присланным через мессенджеры. Тем более, что приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных сайтах. А вот установка приложений с посторонних ресурсов может привести к хищению денег со счетов. Так что просто ни по каким ссылкам не переходите, никакие программы не устанавливайте. Еще об одной вполне ожидаемой схеме обмана пишут эксперты, когда молодой хакер купил в интернете базу данных, в которой были пароли и личные данные как минимум сотни человек из разных городов. Затем он находил этих людей в соцсетях и искал информацию о них в открытых источниках. После этого хакер подбирал пароли и под видом потерпевших заходил на госуслуги, где оформлял от их имени кредиты. После он переводил деньги на свой счет. На этом и попался. Но если бы этот злоумышленник был не из России и хоть чуть старше, и хоть чуть осторожней, то ни его бы не поймали, ни денег никто бы из потерпевших не увидел. Важно, что он выбирал людей, у которых не было двухфакторной идентификации. Это уже нормой должно стать у всех. И пароли придумывайте себе сложные, не используйте один и тот же для соцсетей и банковских приложений. Еще раз, для самых молодых и доверчивых россиян, не ведитесь на многочисленные предлоги, которые заканчиваются попыткой выведать у вас код из СМС. 18-летнего студента из Москвы обманул мошенник, представившись сотрудником деканата университета. Он сообщил, что для допуска к экзаменам студенту нужно авторизоваться на сайте вузопедии и продиктовать код из СМС. А дальше, как только его не пытались обмануть, понимая, что парень им попался доверчивый, сообщили, что кто-то заказал выписку ЕГРН. Уговорили оформить кредит, положить деньги на криптокошелек. Угрожали, что-то его имени финансирует вооруженные силы Украины. Так что перестаньте доверять, берегите деньги, не слушайте указаний добрых людей, которые готовы вас оставить без копейки. Не дайте мошенникам заработать.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка. Радио России «Орел». Реклама.
1: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
2: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
3: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
4: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны заявила о полном контроле над восточной частью Константиновки. Трамп отменил запланированные удары США по Ирану. Министр обороны Великобритании ушел в отставку. И теперь подробнее. Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом сообщили в Минобороны. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, говорится в сообщении военного ведомства. За последние сутки группировка «Север» взяла под контроль село Ахримовку в Харьковской области, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
6: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
5: А южная группировка войск заняла поселок Роскошное в ДНР. Восстановление здания и полотна панорамы обороны Севастополя после атаки ВСУ может занять около 5 лет. Об этом ТАСС сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, музей рассчитывает начать восстановление панорамы, когда это станет безопасно. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина». Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего музея обороны обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес 10 июня по зданию «Панорамы», этот кинотеатр больше не может носить название «Украина». Есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю, наших людей, невозможно, сказал Развожаев. По его словам, старая вывеска уже демонтирована. Новое название для кинотеатра будет выбрано совместно с жителями города-героя. Дональд Трамп вновь резко изменил свое решение и заявил, что отменил запланированные на сегодня удары США по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. При этом США сохранят морскую блокаду Ирана до заключения сделки с Тегераном, заявил американский президент. По словам Трампа, ряд итоговых элементов договоренности с Ираном согласован, и он рассчитывает на объявление в скором времени места подписания соглашения с Тегераном. Ранее сегодня президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. На фоне заявления президента США по Ирану цены на нефть ускорили падение до 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Министр обороны Великобритании Джон Хилли ушел в отставку. Он неоднократно выражал поддержку Киеву и значительно способствовал эскалации конфликта на Украине. С подробностями об отставке Сабкур Вести ФМ в Лондоне Елена Балаева.
7: В своем письме премьер-министру сегодня министр обороны Великобритании Джон Хилли написал, что план инвестиций в оборонную сферу, цитата, «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время». Ну вот еще цитата. «Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в этот период растущих угроз». Конец цитаты. Пока реакции казначейства Даунинг-стрит на громкую отставку министра обороны Великобритании не было, неизвестно, кого сейчас назначить на эту должность, вернее, кто пойдет на должность человека, который должен будет решать, где достать дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов. Но соратники уже бывшего министра обороны говорят, что вообще удивительно, что уже даже такого человека довели, потому что Хилли был одним из самых лояльных лейбористов на протяжении последних более 30 лет. Самое главное, что позиция, с которой он ушел в отставку, это очень важная позиция министра обороны Великобритании. Так что, в общем, налицо, как говорят сейчас все эксперты, опять серьезный политический кризис правительства Кира Стармера.
5: И еще об одной возможной громкой отставке в Европе. Как пишет Financial Times, Франция, Германия и ряд других европейских стран хотят лишить Каю Каллас полномочий. Они недовольны заявлениями главы евродипломатии, которые идут вразрез с мнением европейских тяжеловесов. Также критикуют раздутый бюджет и неэффективность внешнеполитической службы. Подробнее европейский корреспондент Вести ФМ Регина Севастьянова.
8: Тема реформирования внешнедипломатической службы Евросоюза поднимается вот с самого начала мандата нынешней Еврокомиссии и, соответственно, внешнедипломатической службы под руководством Каи Каллас. Мы помним, что когда Каллас принимала свой пост, она уже столкнулась с существенным сокращением количества сотрудников и количества представительств в разных странах, в том числе не входящих в Евросоюз. Это было предметом глубокого обсуждения здесь, в Брюсселе. И, несмотря на то, что тема так или иначе возникает вот на протяжении этих лет, тем не менее, никаких дальнейших шагов до сих пор, по крайней мере, предпринято не было. Кая Каллас изначально получает в свой адрес все больше критики, нежели похвалы. В первую очередь из-за неспособности перестать быть национальным чиновником и стать представителем всего Евросоюза. Во многих вопросах ей не дают возможности даже, что называется, попытаться двинуться вперед, по той причине, что она уже снискала себе славу политика наиболее ястребино настроенного против России и на другие вопросы просто не обращающего внимания.
5: И последнее. Первую в мире сумку из кожи тираннозавра выставили на аукцион в Париже. Ученые создали этот материал, вырастив его в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК ископаемого ящера. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. В 1988 году в скальных отложениях Монтаны обнаружили фрагменты коллагена динозавра, белка, отвечающего за структуру кожи. И только в этом году технологические достижения позволили превратить мертвый белок тираннозавра в кожу для сумочки.
4: Спорт.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко признан лучшим игроком минувшего сезона в составе красно-белых по результатам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Барко набрал 42% голосов респондентов в опросе. Второе место занял Роман Зобнин, третье – Пабло Салари. Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила о том, что команда из-за финансовых проблем не будет выступать во второй лиге чемпионата России в новом сезоне. Напомню, в минувшем сезоне «Черноморец» занял 16-е место в первой лиге и вылетел во вторую. Неймар вновь отсутствовал на последней тренировке сборной Бразилии, сообщает Футмеркато. Отмечается, что ситуация с травмой икроножной мышцы нападающего становится все более сложной. Вероятно, 34-летний нападающий не сможет принять участие в первом матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Марокко. Его участие в последующих играх против Гаити и Шотландии остается под вопросом. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. А вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов сегодняшнего дня отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. «Уникс» хочет сохранить защитника Алексея Шведа на следующий сезон. Если швед согласится, мы хотим его оставить. Он нам помог. Под уколами играл в финале. Мы его сами не выпустили вчера в четвертой игре, чтобы не навредить, хотя он рвался, заявил президент «Уникса» Евгений Богачев. Напомню, в финале плей-офф Единой лиги ВТБ «Уникс» со счетом 0-4 в серии уступил ЦСКА. И пока это все новости спорта.
4: Погода.
5: В пятницу 12 июня в Перми ожидается 18-20 градусов, временами дождь. В Кирове 23-25 градусов выше нуля, без осадков. В Уфе от 20 до 22 градусов кратковременный дождь. В Оренбурге 24-26 градусов, без осадков. В Казани и Самаре 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе 27-29. Во Владимире 29-31. В Воронеже 31-33 градуса. Без осадков. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура днем 20-22 градуса. В Москве без осадков, температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице 26 градусов.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к нашим рок-группам. Вы услышите коллективы, которые стояли у истоков развития рок-музыки в нашей стране. Также в программе прозвучат архивные интервью с музыкантами, гостями нашей студии, сделанные в разные годы. Начнем с группы «Черный кофе». Команда образовалась в 1979 году и стала одной из первых наших рок-команд. Лидер коллектива Дмитрий Варшавский – частый гость на Радио России. Вот фрагмент интервью, в котором музыкант вспоминал, как все начиналось.
2: Ты знаешь, мне очень всегда радостно приходить сюда, в эту студию, и с тобой беседовать, потому что каждый раз мы открываем какие-то новые грани «Черного кофе» и истории вообще создания группы и музыки. И вот сейчас вот ты когда сказал про 79-й год и про страну, я прям вспомнил этот момент, когда мы с Мишей Шевцовым. Фактически Миша Шевцов — это первый мой партнер по группе «Черный кофе». И я помню, как вот мы собирались вот в классах, в аудиториях, ну, между занятиями, как-то после занятий, где рояль стоял, там где-то, может быть, и гитара была. И вот первый тогда опыт, первые звуки как раз вот тогда вот рождались. Это вот 79-й год, когда мы поступили. И тогда вот после вот таких репетиций я как-то пришел домой, и стихотворение у меня появилось, вот это вот «Страна» Андрея Вознесенского. Как позже оказалось, я намного позже узнал, оказывается, это из «Юноны Авось» стихотворение, которое в сам спектакль «Юноны Авось» не вошло. Это мне наш друг Павел Смеян рассказал.
1: Да, надо же.
2: «Царство ему небесное». Он когда увидел, ты говорит, это твоя первая песня. Это же, говорит, из «Юноны», она не вошла, потому что вот там Рыбников не написал музыку.
1: Надо же.
2: И Вознесенский именно вот это стихотворение, может быть, именно по этой причине или по какой-то другой, было опубликовано в журнале «Юность». Тогда очень редко ведь печатали таких авторов, как Вознесенский или Евтушенко. И вот оно ко мне попало, и... Вот тогда вот на базе нашего музицирования вот с Мишей Шевцовым я и написал тогда эту песню.

0: Да, это было самое начало, но вот потом были хиты «Звездный водоем», «Листья», «Владимирская Русь», многие другие. Вот это время ты помнишь, и чем оно тебе запомнилось?
1: Ну, мне запомнилось это время, что все в стране изменилось тогда, буквально там за год или за два все поменялось. То есть если в 85-86 году мы где-то ютились в каких-то небольших ДК, в небольших помещениях, выступали очень редко, может быть, там раз или два в год в Москве. В основном концерты были где-то в Казахстане, потому что там не такая была строгая коммунистическая цензура. И вдруг в 86-87 году все это открывается, все двери для нас, и разрешают играть и выступать, и дают гастрольное удостоверение, которое позволяет гастролировать по всему Советскому Союзу. И как раз вот к этому моменту у меня была готова программа с песнями, которые сначала мы записали как магнитоальбом «Светлый металл», потом еще раз их записали в студиях «Мелодии», получился альбом «Переступи порог».
0: Какой тираж его был, не помнишь?
1: Первый тираж был 2 миллиона. Это вот то, что продали в течение 87-88 года. Это был тогда рекорд абсолютный для самой же фирмы «Мелодия». После этого они прекратили отчеты. Допустим, «По вольному воле», который продался еще больше, вообще нет никаких отчетов. Почему? Потому что начался хозрасчет. И деньги уже были не государственные, а превратились в частные. И те, кто торговал этим, конечно, не хотели распространять информацию, сколько они на этом заработали. Ну, потому что пришлось бы, наверное, платить там и налоги, и платить музыкантам, в конце концов, чего они не сделали.
0: Сегодня трудно представить такие тиражи.
1: Да, сегодня ни у кого, наверное, таких тиражей нет. Разве что в электронном каком-то виде, может быть, у кого-то.
0: Ну, это по скачиваниям определяется.
1: Да, да.
0: Ну, уже... а можно ли сказать, что «Черный кофе», если мы говорим, 79-й год, первые песни, потом вторая половина 80-х, два суперальбома вышло, что это первая в России, в нашей стране, еще в Советском Союзе, первая хэви-метал группа?
1: Ну, первая в том смысле, что первая, которая стала известной, которая осталась... надолго, скажем так, в поле зрения поклонников тяжелой музыки. Я думаю, что очень многие музыканты пытались играть такую музыку, но это встречало такие непреодолимые препятствия, даже вот на самом примитивном уровне, что вот если в ДК какая-то группа хотела играть тяжелый рок, им сам же директор того же ДК мог сказать: нет, вы знаете, нам такая музыка не нужна, кто ее будет слушать, потому что... В общем-то, многие были настроены против такой музыки принципиально. Независимо от того, что можно, это нельзя. Просто нам не нужно, нам нужно что-то попроще, нам нужно эстраду, чтобы это было всем понятно. То есть было такое сопротивление, скажем так, повсеместное везде. И конечно, это как чудо какое-то произошло, когда вот удалось вот это прорвать, когда ты уже не спрашивал, можно это, не можно. Просто выходили мы на сцену, играли то, что мы играли. И публика отвечала своей реакцией на это. И тогда уже ни у кого не возникало как таких вопросов, что это никому не нужно. Оказывается, это нужно.
0: Это был Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». Команда и сегодня, спустя десятилетия, продолжает оставаться на сцене и представляет новые песни. Одна из них прозвучит прямо сейчас. И в нашем эфире состоится радиопремьера новой композиции «На Руси живу».

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-истории нашей группы. Только что прозвучала премьера от команды «Черный кофе» — песня «На Руси живу». Далее обратимся к истории появления групп «Нюанс» и «Тяжелый день». Вот что об этом вспоминал в интервью Радио России вокалист этих команд и наш коллега-радиоведущий Владимир Бажин.
1: Все началось где-то в пятом классе, когда я учился, перешел в пятый класс. Познакомился с одним парнем в пионерском лагере. Он спел мне на английском языке песню хриплым голосом. Я говорю, что ты хрипишь-то? У тебя что, с голосом что-то? Он: нет, говорит, дурак, ты не понимаешь. Так надо петь рок. Я говорю, что за рок? Он говорит, группа Битлз. И потом я вернулся уже домой из лагеря. Узнал, что в это время как раз пошла волна. Мой сосед был достаточно продвинутый в этом плане.
2: Какой год?
1: Страшно подумать, 67-й. Его папа тусовался с какими-то крутыми парнями, у которых были диски фирменные. Это было, конечно, просто золото. Недостижимое богатство. От Фрэнка Синатры, да, и там Битлз, Роллинг Стоунс, Манкис и так далее. То есть вот такие люди. Все это мы начали слушать. У меня, конечно, снесло башню моментально. Потому что это отличалось от того, что звучало из радиоприемников отечественных, кардинально.
2: Да, но вот «Нюанс» — это как бы первая такая профессиональная группа, в которой ты заявил себя, да?
1: Ну, это уже было после. У меня была группа до армии. Мы играли на танцах, тогда дискотек не было, и просто мы выходили и играли.
2: А «Нюанс» в каком году?
1: «Нюанс» уже появился потом, уж после армии. Я уже совсем был завязал с музыкой, потому что было не пробиться никак. Советский Союз все-таки был. Очень сложно было как-то рок играть. Потом познакомился с одним парнем, который меня привел в группу. Сам он потом ушел и оставил мне этих ребят. Ребята были совершенно сырые, и я был сырой. И я говорю: ребята, играть мы не умеем, петь мы не умеем, сочинять мы не умеем, но мы будем это делать потихоньку, будем учиться. Мы 3 года сидели в подвале и учились. Вот так и получилась группа «Нюанс». Потом я ушел в «Тяжелый день». Да, я просто разогнал коллектив и стал искать новых музыкантов. И мне познакомились с 2 другими музыкантами, барабанщиком и гитаристом. Это оказались ребята вот как раз, которые работали некоторое время с «Черным кофе». Это Никаноров и Чесноков. Потом мы встретились, пообщались, сыграли вместе. У меня был басист из «Нюанса» еще, Коля Горенко. Сыграли, попели. Им понравилось, как я пою, что я беру высокие ноты.
0: И сейчас мы это услышим в композиции «Огонь».

0: Да, ну и после тяжелого дня появилась твоя радиоистория, да?
1: Да, даже после Гейна уже появилась моя история радио. Я ушел из тяжелого дня, пошел в Гейн. С Гейном мы съездили в Америку, записали альбом. Я вернулся и попал на радио. А я попал на радио в 90-м.
0: На юность, да?
1: Да.
0: Там была передача «Марш-бросок», «Рок-наряд». Вместе с Валерием Гаиной, кстати, да? «Рок-наряд» какое-то время выходил.
1: Мы, да, четыре передачи мы сделали до Америки, еще до отъезда. Поэтому я, собственно, и попал туда. Потому что я там был сначала редактором, но не как ведущим. Тоже был Гаина и был Михаил Борзин. Вот они, собственно, и вели передачу. А я был редактором как бы, передачи. Потом, когда я вернулся, Михаил Борзин позвонил мне, сказал, давай присоединяйся, потому что надо продолжать программу. Гаина нет, давай вместе. Давай. Пришел, предложил свою концепцию разнополярных персонажей. Один грубый и брутальный, это я, металлист. Другой нормальный, попсовый, это Михаил Борзин.
0: И ты искажал там голос, да?
1: Да, конечно. Я говорю вот так! Привет, ребята! Всем привет!
0: Да, вот это помню, да. Это я помню очень хорошо. А еще, вот у меня почему-то в памяти остались, как ты изображал бабулек разных.
1: Да, это был уже другой проект.

0: родийный марш-бросок.
1: Марш-бросок, да.
0: Да, там был Бабулек и дядя Стёба.
1: Бабулек, точно. Да, и... Ну вот как Бабулек говорил, ты помнишь?
0: Ну, не знаю, сейчас подорвал голос на репетиции, сейчас не знаю, получится, нет.
1: Ну-ну.
2: Эй, дядя Стёба, привет!
1: Вот точно, точно, да.
3: Привет, Бабулек, покажи-ка свой пучок.
0: И в таком плане, в стихотворной форме, как бы, ну, сильно сказано, просто зарифмованной форме мы вели...
1: Ты готовился или ты вот экспромтом все это делал?
0: Не-не-не, конечно, я первую передачу я писал даже очень долго, там, часа по четыре. То есть я писал, придумывал что-то, а потом все пошло на поток, я уже даже садился, значит, так, говорю, так, у меня первая подводка есть, первая фраза, потом пойдет песня, пока будет песня идти, я напишу вторую. И я прям вот так вот писал все, просто подряд.
1: И долго, да, вот на юности это продолжалось?
0: Ну, это продолжалось 7 лет, до 97-го года.
4: Это был музыкант и радиоведущий Владимир Бажин. И далее обратимся к истории группы «Монгол Шудан». О первых концертах вспоминает лидер команды Валерий Скородет. Ну вот ваш первый концерт, он состоялся в апреле 89-го года. Сама группа существует с 88-го.
5: Ну, мы начали в 88-м, а датой отправления, да, 1 апреля, да, посчитали, потому что мы сделали концерт.
4: 1 апреля у вас.
5: 1 апреля концерт, да, у нас был небольшой, где-то 30-минутный, всего лишь в студенческом театре на проспекте Вернадского, он назывался «Бедный Юрик», ну, по Шекспиру. И там собрались, значит, вот эти театральные студенты там, выпить там, погулять, и, в общем-то, мы там дали копоти, дали жару, им это все очень дико понравилось, они там, и мы первый раз в своей жизни словили, так сказать, овации, нас вызывали на бис, и мы посчитали, что, ну, надо продолжать.
4: Сегодня уже изменилось поколение, конечно же, поклонников рока, а вот юное поколение, которое интересуется совершенно уже новыми стилями, они приходят на твои концерты?
5: Конечно.
4: Да?
5: У нас, кстати, помолодела публика, чему я несказанно рад, но это, видимо, связано с тем, что я все-таки изменил немножко стиль. Мы играли раньше помягче, так скажем, да. То есть там мы использовали, конечно, всевозможные перегруженные гитары, там еще туда-сюда. Но здесь я решил вдарить прям совсем по року, то есть, так сказать, пожестче. И это вот где-то уже, наверное, лет 15 мы уже так играем. И вот народ вот стал очень, так сказать, молодой он. Вчера у нас был концерт, я смотрю, вот много народу пришло, вот молодежи там, да.
4: Мы сейчас обратимся к песням, которые были давно записаны, альбому, который называется «Чересчур», но было переиздание, реконструкция там добавлена, да?
5: Да, да.
4: Вот, в оригинальном виде он вышел, этот релиз, в 95-м году. Ну, здесь вот как раз другой звук в этом альбоме, да? Для этого,
5: ну,
4: ты, может,
5: да,
4: быть,
5: да,
4: и переписал его, перезаписал.
5: Да. Ну, я хочу вам сказать, почему я занялся переписыванием альбомов, потому что я хочу после себя все-таки оставить поколению, там, вот, допустим, людей, которые там будут интересоваться этим вопросом, это ли моей музыкой. Вот, я хочу оставить им какое-то качество, понимаете? Потому что совершенно недавно, вот, я решил послушать одну очень знаменитую группу, не буду говорить какую. Мы куда-то летели, и я помню, что я одел наушники и стал слушать, и меня просто поразило, какое низкое качество записи, да, по сравнению, грубо говоря, с 87-м годом, да? Но в 87-м году это казалось там вершина вообще успеха там и этого коллектива. А здесь я просто выключил после, ну, наверное, половины песни, да, потому что я понял, что слушать это невозможно. Поэтому я решил сделать так, что я для своих старых поклонников, останется мое старое творчество, да, грубо говоря, да, они вот мне постоянно пишут, ну, за чего ты там этот, утяжелился туда-сюда. И я оставлю для другого поколения, для более молодого, я оставлю те же самые песни, но в другом, в более таком хорошем качестве.
4: Ну, и даже с измененным названием, потому что мы сейчас обратимся к песне, называется она «Что-то солнышко не светит», а раньше-то это «А пуля точно знает».
5: Да, есть такое, да. Ну, чтобы это прям совсем было по-новому, да, пусть это будет, я решил, что пусть это будет так.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «Монгол Шудан» с композицией «Что-то солнышко не светит». И далее мы вспомним группу «Эст». Сегодня этот коллектив уже не существует. После смерти ее лидера Жана Сагадеева в 2009 году музыканты приняли решение о распуске команды. Жан часто был гостем нашей студии, и вот фрагмент его интервью.
1: Сначала группа называлась «Жан Гернезе», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернезе, Витя и Андрей. Вот, потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи «Пролетай над гнездом кукушки». Придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «Электросудорожная терапия», и по-английски «Электрошок-терапия», потому что я уже мнил себя. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось. Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной. Потом уже мы переиздавали так называемый бэк-каталог там. Переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл. Он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проба пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там и прочее. Ну, прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся. За два первых месяца 200 тысяч экземпляров разошлось. Это для начинающей группы очень круто. Да, в 91-м году мы проучаствовали на фестивале Monsters of Rock и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, Metallica.
2: А как произошло, что вы там оказались?
1: Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проба пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 91-м году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
2: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91-м году, да.
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах, написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жескачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев. И она стала, собственно, визитной карточкой по этому группе.

0: Ну, вот ты часто обращаешься к образу Нестора Махно в своих песнях. Чем вот он тебя привлекает и насколько тебе самому близки идеи анархизма?
1: Понимаешь, весь рок, в общем-то, основан на идеях анархизма, по большому счету, мировой. А возникли эти идеи здесь, в России. И Махно был таким практиком анархизма. Я не анархист, но Махно мне нравится. Тем более, он хороший поэт был, предположим, еще.
0: У тебя же есть и песни на его стихи?
1: Да. Вот они войдут в новый альбом, который будет называться «Дух свободы». И там будут три песни на стихи Махно. Одна будет называться «Пулемет», где он восхваляет это оружие. «Вспоминайте меня», песня такая. И «Я верю». Очень хорошая тоже песня.
2: Проклинайте меня, проклинайте, если я вам хоть слово соврал.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «S» композицией «Вспоминайте меня». Она вошла в альбом, изданный уже после ухода из жизни лидера команды Жана Сагадеева. Далее мы обратимся еще к одной нашей знаменитой группе – команде «Ария». Коллектив отмечает 40 лет своей рок-истории. Сейчас мы вспомним интервью, которое было записано 10 лет назад с музыкантом группы Владимиром Холстининым и автором текстов многих песен «Арии» Маргаритой Пушкиной. Вот тогда, в самом начале, Володя, вы могли бы предположить, что спустя столько времени, уже несколько десятилетий, вы будете стоять на сцене вместе, и что столько поклонников вырастут на ваших песнях?
1: Да нет, конечно, мы и группу создавали, понимая, что у нас, наверное, не будет ни одного концерта, потому что в условиях той цензуры нам не светило ничего. Просто хотели сделать запись, чтобы было не стыдно перед будущими поколениями, перед детьми своими, показать на вопрос: а папа, а что ты делал всю жизнь? Я аккомпанировал Алле Пугачевой, да? Нет, вот я вот играл вот такую музыку. И достать вот эту заветную кассету и сказать: вот. Но меня не пустили на сцену. Ну, по крайней мере, не стыдно. А оказалось так, что когда мы начали писать первый альбом, началась перестройка в стране. И мы попали вот случайно совершенно на гребень волны.
0: Но ведь нужно было исполнять песни советских композиторов. Вы же сначала были как вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», да, которым руководил Виктор Викштейн.
1: Не совсем. Мы пришли из разных мест. Мы с Аликом Грановским до этого записались в альбоме «Альфы», группы такой. И у нас был барабанщик там Игорь Молчанов. И вот втроем мы практически там создали ядро будущей команды. И нам так понравилось работать, что мы решили, что а почему бы нам не сделать такую тяжелую группу? А «Поющие сердца» — это был коллектив нашего продюсера Виктора Викштейна, который сумел поверить вот в наше это сумасшедшее начинание, поставить все на карту, за что мы ему очень благодарны и признательны. Потому что сломать шею тогда было совсем несложно, потерять весь свой статус в Министерстве культуры и все свое штатное расписание, аппаратуру, музыкантов и так далее. Но вот он поверил, послушав наши первые песни, вот, которые на первом альбоме. Но у него был коллектив до этого «Поющие сердца», и поэтому многие считают, что мы выросли из этих «Поющих сердец». С таким же успехом мы выросли и из «Альфы», и из других групп, где кто играл. Но я считаю, что история наша начинается с записи первого нашего альбома, естественно, и с первого концерта, который был в самом начале 86-го года в СДК МАИ. И проводил концерт газеты «Московский комсомолец». Мы там играли буквально всего 40 минут, наверное.
0: Да, вот интересно, история возникновения названия группы, насколько гласит история, ты это придумал, когда листал словарь англо-русский. Это так?
1: Да, но я как перфекционист, я решил, что надо подойти серьезно к выбору названия, не абы как. И поскольку в голову ничего хорошего не приходило, я взял толстый словарь, карандаш, бумагу и начал выписывать понравившиеся мне слова и выражения. 3 дня я его читал до самого конца, и первое же слово, которое я выписал в первый день, «Ария», оно потом оказалось самым интересным из всех.
0: Ну, а вот скажите, в то время все-таки само даже определение музыки как heavy metal, это несколько звучало как-то аполитично.
1: Да, потому что, когда тебя спрашивают, что ты играешь, я играю heavy metal, это звучало так серьезно, да, как нам казалось. Не то чтобы модно, а, как сейчас скажут, брутально, что ли, да? Потому что, ну, сложно было тогда идти против системы. Даже и в начале нашего пути были такие концерты, когда нам пытались вставлять палки в колеса власти. Нам отменяли концерты, запрещали там что-нибудь. Ну, слава богу, что у нас был Викштейн, и он боролся с этим очень успешно. А Викштейн очень умело манипулировал нашим авторством. Например, на сдаче программы он стихи Маргариты Пушкиной «Тореро» обозвал стихами Гарсио Лорки. А против Гарсио Лорки коммунисты не хотели выступать. А, например, как песню «Волонтер» он приписал авторству Давида Тухманова, то есть очень уважаемого композитора.
0: По договоренности с ним.
1: Ну, конечно, да. Да. Тот сказал: да, Вить, да не вопрос, подпиши. И, конечно, вообще, программа выглядела очень убедительно. Там были вот такие тексты и такие авторы.
0: Да, но поскольку мы уже упомянули Маргариту Пушкину, ты упомянул, ведь преданные поклонники знают, Ари, что большую часть текстов для группы написала именно Маргарита Пушкина. И сегодня она вместе с нами по телефону. Маргарита, как вы нас слышите?
2: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Рита.
2: Владимир Петрович, большой привет.
0: Рита, расскажи, пожалуйста, как произошло твое знакомство с музыкантами из «Арии»?
2: Я точно это вот все Володя помнит. Я, честно говоря, очень плохо все это смутно помню. Просто у меня были какие-то контакты с Викштейном, но он знал меня по работе с другими музыкантами, тогда еще и в мыслях у меня не было присоединяться к такому модному направлению, как хэви-метал, брутальному, да, как сказал Володя. Но он знал по работе там с Барыкиным, с другими товарищами. Ну, с Дубининым-то я была знакома еще, когда... Он занимался сольной карьерой, но, правда, тогда еще Дубинного не было. Ну, дали мне на пробу две песни. Я помню, как мы с Володей встречались, сидели на скамеечке, по-моему, у здания АПН. Ну, вот Тореро, в общем-то, пошел. А вторая песня, она впоследствии стала песней под названием «Мечты». Саша Ельнин текст написал. Но немножко я не понимала еще тогда стилистики, и у меня такое хиповое направление как бы в текстах, в этом тексте было. Вот Владимир Петрович сказал, что нет.
1: А мне как раз тот текст нравился. Я даже помню «Босоногий летний дождик». Помнишь, что там была строчка
2: такая? Он тебе нравился, но он же не пошел, этот текст, правильно?
1: Ну, не пошел не из-за меня. У нас все-таки был коллектив, и автор был же Валерий Кипелов, если ты помнишь этой песни.
2: Да, ну, значит, все тайное становится наконец-то явным. Вот, он у меня где-то текст есть, я его где-то недавно видела, как и черновики Тореро, который тоже был более брутальный, там и про мясников было что-то такое, что мясники там поставщики заколотых быков, ну, в общем, довольно такой очень тяжелый текст был, ну, смягчили, что делать. Так что вот одна песня на первом альбоме, одна песня на втором «Без тебя», а потом начался разгул.
0: А потом разгул, да. И, конечно же, многие тексты, как вот Володя сейчас сказал, они сначала не проходили, да, а потом они менялись все-таки.
2: Нет, ну у нас мы так и работаем. То есть сразу, ну так вот, чтобы вот сразу было предложено и пошло, по-моему, только вот баллада о древнерусском войне как-то сразу, то есть тема была определена, и потом мы уже ее как бы шлифовали, доводили до ума.

0: Улица Роз, по-моему, сразу была. Но она начиналась со строчки «Я люблю, ненавижу тебя». Вот у меня эта строчка как бы в голове появилась, и потом уже я выстраивала весь этот замок Жанны, такой вот веселой девушки.
1: Которая изначально Анной была.
0: Да, правильно. Там просто
1: не пропивалась, да, это?
2: Да, ну, в там... студии выяснилось.
0: Да-да-да. Ну, ничего, Анна, Жанна. Но, правда, Жанна внесла полную сумятицу в умы, потому что как только слышит Жанна, значит, Жанна Дарк. То есть нет, чтобы пораскинуть мозгами и понять, что эта история, это, в общем, совершенно не орлеанской девы. Но я думаю, что очень удачно все как-то.
1: Это были музыкант Владимир Холстинин и автор лирики песен группы «Ария» Маргарита Пушкина. В завершении этого эфира мы услышим композицию «Улица Роз», записанную в 1987 году с вокалом Валерия Кипелова. О других историях песен, альбомов и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие и анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Музыка большой страны. Группа «Чайф». Я рисую на окне. Владимир Шахрин.
1: На дворе был 94-й год. Мы летом писали альбом «Пусть все будет так, как ты захочешь». Были свободные дни, и мы уезжали на дачу к нашему новому другу Сереге Шкаликову. Это был замечательный актер, я говорю «был», потому что его, к сожалению, уже с нами нет достаточно давно. Веселый балагур, душа компании. И однажды Серега вдруг взял и подарил два листочка, тетрадных листочка, на которых были написаны рукой его шариковой ручкой тексты. Первый текст, вот он начинался со строчки «Я рисую на окне». У Сереги в тексте вот по структуре песни не хватало двух строчек. И я позволил себе дописать две строчки.
2: Я

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Если мы говорим...
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
5: Московское время – 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными участниками Совета Безопасности дополнительные меры безопасности на сентябрьских выборах в Госдуму. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт «Роскошное» в Донецкой Народной Республике. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт «Роскошное» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
7: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт «Роскошное» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
6: Ранее сообщалось об установлении северной группировкой российских войск контроля над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Дежурными средствами ПВО России с 14 до 20 часов перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона, говорится в сообщении Минобороны. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны. Президент обсудил сегодня с постоянными участниками Совета Безопасности дополнительные меры безопасности на сентябрьских выборах.
8: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
6: Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству начать подготовку к следующему отопительному сезону. На заседании Кабмина, где подвели итоги зимнего сезона, премьер-министр подчеркнул, что нужно делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.
1: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
6: Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в свете прогресса на переговорах. Исходя из того, что обсуждения с Ираном были доведены до высшего руководства иранского руководства, я отменил запланированные на сегодняшний вечер удары по Ирану, написал Трамп в соцсети True Social. Напомню, ранее в четверг глава Белого дома объявил, что этой ночью США нанесут мощные удары по Ирану. Доминирование Запада уходит в прошлое, Европа исчерпала потенциал колониального наследия, заявил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков. Мы находимся на стадии трансформации мира, создания многополярной системы. Доминирование Запада уходит в прошлое, а Европа исчерпала потенциал своего колониального наследия, сказал Мешков в интервью французскому онлайн-СМИ. Дипломат добавил, что сейчас страны БРИКС и ШОС экономически динамичнее и сильнее западных государств. ЛДПР запускает масштабный проект, призванный бороться с несправедливостью в самых разных сферах. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, большая команда ЛДПР станет площадкой, где каждый сможет сообщить о волнующих проблемах. Особое внимание уделят защите прав многодетных семей, участников спецоперации, а также их близких.
9: Мы просто хотим справедливости, и мы – та партия, которая умеет этой справедливости добиваться. Мы возрастаем благодаря вашему к нам доверию, потому что мы действительно сумели решить то, чему нас когда-то учил Владимир Вольфович Жириновский – быть неравнодушными к людям, к их судьбе, к их проблемам. Мы должны уже сегодня решать те проблемы, которые действительно стучат в наше сердце и которые не находят пока на вашем уровне решения. Поэтому вы пришли в ЛДПР, и мы эти задачи будем решать вместе.
6: Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
10: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
6: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
11: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил пятый рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белоруссии, Белграде. За Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
12: Погода.
6: Завтра, в пятницу, 12 июня, в Южно-Сахалинске +20, +22, переменная облачность, без осадков. В Мурманске +17, +19, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Казани +26, +28, малооблачно, без осадков. В Ростове-на-Дону +26, +28, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью +14, +16, днем в городе на Неве +20, +22. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью +16, +18, днем в столице +30, +32.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть девятая.
1: Как только мы подошли к шлюпкам, стрельба прекратилась, и мы поняли, что битва кончилась. Две неприятельские шлюпки были захвачены нашими пятью, и все семь ждали, когда мы их подберем. На горизонте показался дым. Это была Македония.
2: Бьюсь об заклад, что мой проклятый братец догадался, в чем дело, и собирается дать нам реванш. Но я тебя все равно проведу. Дорогой братец, я доведу тебя до того, что твое старое корыто развалится на части.
1: Мы легли в дрейф, и началась общая суета. Матросы поднимали шлюпки на палубу. Как только пленники появились на шхуне, их немедленно отводили в кубрик под конвоем наших охотников. Я был поражен той готовностью, с которой люди, так долго и упорно ненавидевшие волка Ларсена за его жестокость, исполняли малейшие его приказания. Нужно было спешить. Выпуская из трубы клубы черного дыма, Македония мчалась на нас. Не обращая внимания на свои уцелевшие шлюпки, она переменила курс, чтобы отрезать нам путь и не дать скрыться в полосе тумана.
3: «Приготовьте винтовки, ребята!»
1: Вдруг на палубе Македонии показался дымок. Мы услышали выстрел, и посреди нашего грота образовалась круглая дыра. По нам выстрелили из небольшой пушки, которая находилась у них на борту. Вновь показался дымок, и последовал второй выстрел. На этот раз ядро упало в футах в 20 от нашей кормы. Но ружейного огня не было, вероятно, потому что все охотники Македонии находились на шлюпках или у нас в плену. Вслед за этим мы юркнули в туман. Он окружил нас со всех сторон, окутав своей густой влажной пеленой и скрыв от Македонии. Внезапность перехода была поразительна. За минуту перед этим мы плыли при ярком солнечном свете. Над нами было голубое небо. Море колыхалось и сверкало до самого горизонта. И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, седой туман осел на нас, как капли дождя. Ум отказывался признать существование другого мира за этой влажной пеленой, которая окружала нас со всех сторон.
2: «Ступайте на нас и приготовьтесь к повороту, чтобы ни звука.
4: Так точно, сэр.
2: Следите за марселями в первую очередь.
4: Да, сэр. Есть.
2: Пошлите людей к парусам, но чтобы не скрипели блоки и не было слышно никаких голосов. Тишина, понимаете? Абсолютная тишина.
1: Едва мы выполнили этот маневр, как туман вдруг рассеялся, и мы снова оказались под ярким солнечным светом на безбрежном море, волновавшемся перед нами до самого горизонта. Но океан был пуст. Проклятая Македония не бороздила его поверхности, и ее черный дым не коптил небо. Волк Ларсен направил шхуну вдоль края тумана. Теперь его хитрость была понятна. Он вошел в туман с наветренной стороны парохода, а когда пароход последовал за ним туда же, чтобы настигнуть его, он сделал оборот и выскочил из своего убежища, и теперь шел вдоль границы тумана, чтобы снова войти в туман и оказаться с подветренной стороны парохода. Мы мчались недолго. Мы вновь стрелой юркнули в туман. Но когда мы входили в него, я мог бы поклясться, что видел пароход, выползавший из тумана с наветренной стороны. Македония догадалась, в чем состоял маневр, но упустила момент, чтобы перехватить нас.
2: «Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван Вейден, и все время держитесь этого же курса. Назначьте вахту, потому что отдыхать сегодня ночью будет некогда. Я бы дал $100, чтобы оказаться сейчас на Македонии и послушать, как ругается мой братец».
5: «Есть, сэр!»
2: «Да, еще. Нужно угостить наших гостей. Выдайте охотникам как можно больше виски и пошлите несколько бутылок в кубрик. Держу пари, завтра же охотники будут на нашей стороне и станут охотиться с волком Ларсоном с таким же рвением, с каким они охотились со смертью Ларсоном.
1: А они не убегут от нас?
2: Этого не допустят наши старые охотники. Я уже обещал им по доллару с каждой шкуры, добытой нашими новыми охотниками.
1: Я раньше видел, как пьют виски в клубе, но я никогда не видел, чтобы пили так, как пили эти люди. Из ковшей, из кружек и даже прямо из бутылок. Одного такого глотка достаточно было, чтобы охмелеть, но они не останавливались на одном или на двух. Они пили и пили, и новые бутылки непрерывно появлялись в кубрике, и этому не было конца. Пили все, пили даже раненые. Только один Луис воздерживался. Всего раз сделал глоток или два, хотя в веселости не уступал другим. Все галдели, рассказывали друг другу о сражении, спорили о подробностях или же, размякнув, вдруг начинали уверять своих недавних врагов в искренней дружбе. Пленники и победители клялись в глубоком уважении и преданности друг другу. Они плакали горькими слезами, жалуясь на прошлое и на те обиды, которые им приходилось переносить под железной рукой волка Ларсона. И все проклинали его и рассказывали ужасы про его жестокость. В то время, как все на шхуне были пьяны, капитан оставался трезвым. Он не выпил ни капли. Победа над смертью Ларсоном, казалось, произвела на него сильное впечатление. Накануне вечером он своими рассуждениями довел себя до меланхолии. И я ожидал одного из его припадков гнева. Но все обошлось благополучно. И он находился в превосходном настроении. В ожидании меня он вел оживленную беседу с Мот.
5: Судите сами. Каждый человек, по моему мнению, действует согласно своим желаниям. А желаний у него всегда много. Одни желания избежать страданий, другие получить удовольствие.
6: А если вдруг у него появятся два совершенно противоположных желания, и одно из них мешает удовлетворению другого? Между двумя такими желаниями должна проявиться душа человека. И если это благородная душа, она последует хорошему побуждению. А если нет, то это низменная душа. Все решает душа.
5: Вздор. Все решается одним желанием. Представим себе человека, которому в одно и то же время хочется выпить и не хочется быть пьяным. Что он должен делать? Как он должен поступить? Он просто игрушка. Он раб своих желаний, и, конечно, из двух желаний осилит то, которое будет сильнее. Вот и все. Его душа здесь ни при чем. А что вы думаете об этом, мистер Ван Вейден?
1: Что вы оба спорите о пустяках. Душа человека – это его желание. Или лучше, сумма его желаний составляет его душу, поэтому вы оба неправы. Вы говорите об одних желаниях независимо от души, а на самом деле душа и желание одно и то же. Тем не менее, мисс Брустер права в том, что соблазн есть всегда соблазн. Побеждает ли его человек или попадает под его власть, соблазн раздувает желание и страсть. Он может быть не настолько сильным, чтобы человек поддался ему вполне, но как бы он ни действовал, он все-таки остается соблазном. И, как вы говорите, может толкать человека и на добро, и на зло.
7: Нельзя ли потише? Туман рассеялся, впереди виден пароход. Он пересекает наш курс у носа, будь он трижды проклят.
1: Волк Ларсон выскочил наверх так быстро, что мы не успели последовать за ним. Когда мы присоединились к нему, он уже закрыл люк в каюту, откуда неслось пьяное гоготание. Туман не исчез, но поднялся выше, заслонив от нас звезды и сделав ночь совершенно непроглядной. Прямо перед нами я увидел ярко горевшие красные и белые огни и расслышал пыхтение паровой машины. Несомненно, это была Македония.
2: Наше счастье, что у него нет прожектора.
1: А если я сейчас закричу?

0: Но это вот оптимальные периоды полураспада для терапевтических радионуклидов. Почему они такие? Потому что здесь, конечно, тоже вмешивается логистика, потому что их вот так вот в клинике непосредственно получить, как правило, сложно. Дозы очень высокие, ну, количество, которое вводится для терапии, они гораздо более большие, чем для диагностики, то есть это на порядке, ну, поскольку должно быть воздействие на организм. Соответственно, получать их нужно уже на специализированном производстве. А вот такое уже производство в клинике, как правило, не поставишь, потому что это должен быть квалифицированный штат радиохимиков, дозиметристов. Ну, в любом случае он нужен, но если это получение там мелкомасштабное, то все сильно упрощается. Крупномасштабный – это фактически такой мини-завод получается, да, по производству. Поэтому здесь дальше нужно как-то обеспечивать логистику, то есть обеспечивать доставку по медицинским центрам. Все это должно делаться, естественно, в стерильных условиях, то есть как бы радионуклиды, из которых дальше получаются препараты. Препараты дальше обычно делаются, ну, либо тоже на производстве, либо в так называемых ядерных аптеках, то есть это тоже своего рода производство, но такое менее масштабное и не на продажу, а для собственного потребления.
1: Рамис Автандилович, я уже услышал много новых для себя терминов, но вот ядерная аптека меня просто потрясла. Ну, смотрите, какая история получается. Мы в предыдущей беседе говорили о том, что все, чем мы занимаемся в мире, это, по сути дела, следуем периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева. В то же время вы сказали, что наша жизнь, она определяется гораздо меньшим количеством основных элементов, которые и составляют и ту первооснову жизни, которая, как вы сказали, вышла из-под земли, и я, привыкший к старой школьной формуле, что мы где-то когда-то побулькивали в лужице рядом с каким-то вулканом, а вышли из-под земли, это для меня была новация. Особенно для человека православного, когда Господь сделал человека из глины. Но все-таки получается, что все вот эти действия, манипуляции в определении источника болезни, для этого определенные детекторные нужные радионуклиды или терапевтические радионуклиды, их номенклатура, если так скажем, их ассортимент, он определенный для определенных болезней, для определенных технологий определения источника там, или участка болезни для лечения и так и далее. Получается, всякий раз нужно, ну, производство запускать разных радионуклидов, определенных, с определенным периодом полураспада. То есть это не то, что мы вот такие творческие личности, что хотим, то и сварим в нашем реакторе, условно. Получается, что очень это все заранее планируется, это определяется, эти методики определение и терапии заранее согласовываются, отрабатываются. То есть здесь сплав фундаментальной науки и уже прикладной науки. И вот здесь нужно понять, а какие радионуклиды производить, в каком количестве. Вот эта радиохимия, она уже... Это не просто производственный план, это все время производственный план на стыке нескольких наук, да еще на переднем крае наук. Всякий раз вводятся разные радионуклиды, у них оказываются все более там интересные свойства. Как вот это движение, вот эта граница человеческого знания, какими радионуклидами, что лечить, как это выходит из лабораторий и передается в дальнейшем уже в опытное производство и потом в клинике?
0: Это вопрос, как говорится, очень интересный, тема такая широкая, несмотря на это, болезненная тема для нас. Почему? Потому что вот вы очень справедливо сказали, да, что вот все это развивается в лаборатории, переходит в клинике, но здесь же проблема в том, что кроме физики, химии, инженерных проблем, сюда вмешиваются еще вопросы экономические. Вот это как раз-таки для меня, как для ученого, вещь более сложная, да, поскольку, ну, мы-то что, мы-то вот наше дело там терби с гадолинием разделять или там альфа-частицами облучать там Европе, да, вот это мы умеем, да. А вот, что называется, бизнес-планы, вопросы регистрации, продвижения препаратов и так далее, вот это тема сложная, в которой участвуют и государство с одной стороны, и коммерческие интересы с другой стороны. И вопросы интеллектуальной собственности здесь имеют определенное значение, да, потому что не все можно и не всегда можно делать какие-то вещи, защищенные патентами, да, скажем, зарубежными. Ну, в общем, вариантов сложностей здесь возникает очень много. Поэтому по факту на сегодня где-то вот набор радионуклидов, который используется, ну...

0: Наверное, их можно даже во всем мире, я сейчас не про Россию, их можно, наверное, по пальцам двух рук пересчитать, плюс-минус, то есть до десятки. Это то, что используется достаточно интенсивно. А часть ушла в прошлое, поскольку, ну, как бы развивается наука медицинская, да, там что-то одно приходит на замену другому, и поэтому часть радионуклидов уходит тоже в прошлое. Иногда они возвращаются, иногда появляются какие-то новые. Но проблема в том, что реально в клинику идет то, где можно обеспечить крупномасштабное производство. Причем не просто крупномасштабное производство, а по приемлемым ценам. И более того, понимаете, ведь тут всегда есть вторая сторона. Вот в медицине есть всегда, как говорится, кроме врача, есть еще и пациент. И вообще-то говоря, кто-то за все должен платить. Реактор стоит дорого, на нем работают в три смены люди в большом количестве. А топливо атомное, его специально надо делать под эти реакторы, оно стоит очень дорого. То есть технологии выделения очень сложные. То есть, условно говоря, это очень дорогое, очень сложное производство. Для того, чтобы это функционировало, люди должны, очевидно, получать зарплату. За топливо надо платить и так далее. То есть это значит, что кто-то должен платить за лекарства. Если за лекарства платят пациенты, это как бы одна история. Но мы не найдем столько пациентов, которые готовы там заплатить сотни тысяч рублей, например, за инъекцию. Да? А курс он может состоять из нескольких, допустим, таких вот введений. Соответственно, должны быть страховые компании здесь должны работать. Да? То есть должна быть определенная государственная политика о том, чтобы возмещать, скажем, из средств вот этих вот страховых фондов, да, чтобы возмещать вот это высокотехнологичное лечение. Сейчас многое для этого делается, и, скажем, вот те же самые ПЭТ-сканирования, которые с втором 18-м, я могу опять-таки неправильно назвать цифру, но порядка 80 тысяч – это стоимость сканирования рублей на весь организм. Но, к счастью, по направлению онколога это делается бесплатно. Ну, бесплатно для пациента. Бесплатно не бывает. Бесплатно – это значит, страховая компания платит, да, из налогов. То есть именно благодаря тому, что появилась возможность финансировать вот эти процедуры стали массовыми. Соответственно, тоже, если бы они не финансировались страховыми фондами, много ли людей найдется? Я понимаю, что когда вопрос жизни и смерти, то люди готовы отдать последнее, но, во-первых, нельзя злоупотреблять этим, очевидно, да? Во-вторых, у людей может просто физически не быть этих денег, да? Ни в какой форме. Поэтому, при том, что терапия, она уже сильно дороже, да, естественно. Поэтому вот как-то нужно, чтобы за это бралась в том числе и большая фармацевтическая промышленность, да, вот это самое Big Pharma, и во всем мире это работает. То есть подключаются такие гиганты, там как там Bayer, а потом кто там еще, Novartis и так далее. То есть вот такие вот фармгиганты, они сейчас все входят в ядерную медицину, у них есть зарегистрированные препараты, они во всем мире, да, то есть они сейчас будут входить на российский рынок тоже. То есть, в принципе, вот, соответственно, создание новых препаратов, оно возможно только при финансировании очень серьезном, очень большом. И это финансирование кто-то должен делать. И, по большому счету, те радионуклиды, которые мы сейчас используем, это, с одной стороны, это вот такие прорывные разработки довольно ранние, 60-х, 70-х, 80-х, на которые тогда, в общем-то, не поскупились довести эту технологию до того, чтобы она стала простой и удобной. Это вот, скажем, технология с технецием и технология с фтором. Сейчас это две самые массовые диагностические технологии, но если посмотреть на них глазами, что называется, физика и химика, да, если не знать все, что было потом, то на начальном этапе, если проанализировать эту технологию, то можно сказать, ребята, вы с ума сошли, да? Это сделать невозможно, потому что невозможно в каждую клинику поставить циклотрон с двухчасовым изотопом, проводить трехстадийный органический синтез, потом регистрировать какие-то аннигиляции позитронов, да, каких-то античастиц. Ребята, это научная фантастика, да? То есть никогда этого не будет. А сейчас, пожалуйста, у нас эти пациенты там в коридорах, как говорится, сидят и ждут своей очереди или наоборот после клиники. И то же самое с технецием, потому что Чтобы получить технеция, это надо облучать высокообогащенный уран в больших количествах, да, потом его перерабатывать. То есть это адские, запредельные активности. То есть и проблема в том, что образуется огромное количество осколков деления. То есть это чрезвычайно сложная химическая задача. И тем не менее ее решили, нашли способ, довели генератор до медицинского изделия, и он работает. Поэтому, когда я постоянно вот от людей, я вот регулярно слышу то, что то, чем вы занимаетесь, это фантастика, это чистая наука, это никогда не дойдет до практики, я представляю, что пришлось выслушать тем, кто продвигал в свое время, я думаю, вот эти идеи с фтором и с технецием. То есть тут, как бы сказать, наша задача ученых – это предложить какую-то работоспособную концепцию. Дальше задача инженеров и бизнеса сделать так, чтобы это превратилось в изделие, в масштабное производство. И задача, как говорится, тех, кто занимается там государственным управлением, сделать так, чтобы это стало доступно людям, ну или регулированием. То есть это как бы цепочка, она вот чрезвычайно сложная, понимаете? Не только наука, к сожалению, в этом всем работает.
1: Рамизан Фтандилович, получается, что наука перестает быть магией для всего общества, когда мы понимаем, как каждый член общества, вот все мы, уважаемые сограждане, понимаем, для чего мы платим налоги, для чего мы работаем, что физики будут работать совместно с химиками, рядом подключатся медики, обязательно нужны экономисты, которые будут организовывать экономические цепочки, обязательно будут нужны инженеры, которые это все сделают, материаловеды, прибористы. И получается, что такими технологиями, которые нам сейчас или предыдущим поколениям казались магией, чтобы они стали реальностью, все общество должно десятилетиями работать. Это должно быть высокоразвитое общество. Общество с десятками научных школ и сотнями там научно-производственных, экономических и так далее. И получается, вот тогда, когда каждый на своем месте, магия становится реальностью. Ну, такая фантастика становится.
0: Золотые слова. Почему фантазия? То, что вы говорите, это абсолютно справедливо, то прекрасные есть, слова.
1: Это для развитых обществ действует вот эта вся история. И если мы говорим о вот этой радиохимии, которая сейчас, собственно говоря, и является, ну, достижением высокоразвитой цивилизации, все-таки, когда мы говорим о вот этих вещах, уже вот фтор работает, вот технеция работает, вы сказали там тербий гадолиний, ведь в принципе эти все вещи, которые вы нащупываете как радиохимик, они же потом будут определять, фактически ставить задачи перед теми людьми, которые как раз вот эти цепочки, гигантские цепочки будут организовывать на уровне страховой медицины, на уровне сбора налогов, обоснование перед политиками, почему мы должны затратить сотни миллиардов на вот организацию вот это все, а потом уже следующее поколение будут наслаждаться достижениями тех людей, которые сначала в лаборатории, там, не знаю, тербий с гадолинием разделили. Все-таки, если мы будем говорить об этом, с чего начинается цепочка? Как вы, радиохимики, все-таки с чем вы колдуете, если будем говорить таким магическим языком? Почему не ограничиться вот этими 10 радиоизотопами? Почему нужно искать новые? В чем преимущество? Потому что это потом запускает вот этот каскадный процесс.
0: Ну, смотрите, ответы на это есть. Они для нас, ученых, они очевидные. А для, кстати, медиков, для людей, которые для пациентов, они могут быть неочевидными. А логика следующая. Да? У нас очень сильно продвинулись как минимум две отрасли за последнее время. Это молекулярная биология. Ну, я, как говорится, могу немножко путаться в терминологии, да, я не специалист, но все, что связано с исследованием процессов на клеточном, на генетическом уровне, да, субклеточном, вот это вот продвинулось очень сильно. Когда, понимаете, изобретали первое, применяли радионуклиды в медицине, еще понятие о ДНК не существовало, понимаете, не знали, что оно вообще существует и является носителем генетической информации. То есть наши знания продвинулись очень сильно. Продвинулись знания в биологии, это что значит? Это значит, что у нас создаются новые молекулы, биомолекулы, которые способны более адресно доставлять те или иные лекарственные агенты не просто в клетки, допустим, да, в определенные там органы клетки. То есть вот это вот сильно все развелось. А раз так, то значит меняются и требования к радионуклидам. Да? Если, например, раньше можно было применять, допустим, там, радионуклиды там, с большими пробегами, то есть, ну, там, вылетающих частиц, то сейчас стараются применять радионуклиды, которые испускают все более низкую энергию, потому что действуют на все более точечном уровне, да, на более локальном. То есть переход там на альфа-излучатели, с бета-излучателей, переход там на излучатели низкоэнергетических электронов. То есть как бы вот с одной стороны вот эта вот отрасль развивается сильно, с другой стороны довольно сильно развивается вот такая классическая химия. Большинство людей, наверное, не в курсе вообще, что там происходит в современной химии. Да, там учебникам школьным в лучшем случае ограничиваются их знания, это в самом лучшем случае. Отдельная больная тема, я не хочу про это разговаривать, но как преподается химия в школе и что люди потом знают на выходе, это боль. Значит, но идея какая, что способы получения молекул, да, сборки их из фрагментов, они тоже очень сильно продвинулись. И они очень сильно продвинулись, скажем, за там, последние десятилетия. Да, вот буквально там пару лет назад была Нобелевская премия получена группой ученых за разработку новых методов синтеза молекул. То есть, грубо говоря, вы можете две молекулы соединить там, при комнатной температуре, в низких концентрациях, эффективно, легко, да, то есть то, что казалось, там, не знаю, десятилетиями назад фантастикой, тоже научной, но не столь впечатляющей, конечно, но все-таки фантастикой. А сейчас это химиками делается. Это значит, что новые классы соединений мы можем использовать как препараты в том числе. Да? Соответственно, если раньше какие-то радионуклиды вы использовать не могли, потому что, допустим, были ограничения по периоду полураспада, и вы просто не могли их применить, то сейчас с применением вот этих вот новых методов, то есть, скажем, препарат можно собирать, например, прямо в организме, да, из фрагментов. То есть вы препарат лекарственный можете разбить на несколько кусочков, то есть вводить сначала один фрагмент, потом другой, чтобы они уже в организме, например, соединились. То есть раньше это было, допустим, невозможно, но сейчас над этим уже работают. То есть это еще не применяется в клинике, но возможно, что будет применяться. То есть, а раз так, то мы там уходим от ограничений, связанных с периодами полураспада, да? Потому что проблема в чем? Да, что многие вещества, они долго циркулируют в крови. Скажем, те же самые антитела, да, они вот там, им чтобы по своим местам, да, найти свои мишени, свои цели, им там нужна неделя. Это значит, что вы должны вводить избыточную активность и так далее, да. А если вы этот препарат разбили на две части, сначала вводите нерадиоактивную часть, которая там нашла свои мишени в организме, а потом добавили радиоактивную, то вы можете использовать, скажем, нуклиды с короткими периодами. То есть вот эти вот вещи, они как бы меняют жизнь. Потом ведь меняются технологии, меняются ускорители, появляются новые, да? Скажем, там ускорители, допустим, там фотонов сейчас, простите, источники фотонов на основе ускорителей электронов очень мощные сейчас стали появляться, промышленные. То есть вот эти вот установки, они развиваются. Развиваются подходы, связанные, там, не знаю, с разделением изотопов там физическим. То есть вот мало кто знает, да, но на том же самом ускорителе вот в Швейцарии в ЦЕРНе есть группа, которая занимается там ядерной медициной. И они вот фрагмент этого ускорителя, как бы, ну, предварительный, скажем так, ускоритель, используют для наработки изотопов. Очень редких, очень сложных, которые иначе получить невозможно. Да? Но их технологии это позволяют, потому что, как бы сказать, потому что очень много было вложено именно в фундаментальную науку, а сейчас эта фундаментальная наука стала приносить вот такие вот, скажем так, побочные эффекты, но уже прикладного совершенно характера и полезного. Поэтому, когда нам говорят, что вот там, ну или не нам, а кому-то еще говорят, что то, чем вы занимаетесь, это вообще непонятно кому и зачем нужно, да, ну это, в общем-то, нам это очень странно слышать, особенно странно слышать, когда, не дай Господь, происходит что-то вроде вот того же ковида, который был там несколько лет назад, да, и сразу вдруг все, как бы сказать, стали интересоваться, чем занимаются ученые, а какие у них есть результаты, а какие бывают вакцины, а какие успехи. То есть пока как бы не произойдет что-то вот такое нехорошее, как-то вот к науке, ну, как-то не всегда обращаются, да, там.
1: Ну, возможно, так. Это потому, что люди просто не осознают, с одной стороны, важность фундаментальной науки. Эти головастики умные что-то там у себя делают, и вообще непонятно, чем занимаются, то ли дело блогер, который вам все понятно расскажет. Да, у нас вообще времена блогеров, которые где-то что-то услышали, где-то что-то пересказали, ученый такой, мама родная, что он несет? несет, да, и все уходят с головной болью, а блогер получает свои денежки. Здесь же строго наоборот ситуация. Здесь, в Российском радиоуниверситете, как раз площадка, где сами ученые рассказывают о своих исследованиях, и это абсолютно принципиально для Российского радиоуниверситета. И возникает вот тогда вопрос, когда мы говорим о постоянном создании новых технологий, ведь это же, я уже сбился со счета, сколько нужно иметь научных школ. То есть это не просто так создаются, как вы упомянули, новые источники излучения за счет того, что на источник фотонов ударили пучком электронов, а поскольку фотоны всегда движутся со скоростью света, они не пойдут, не полетят быстрее, но они станут гораздо более яркими, а это совсем новые эффекты. Это нужно понимать, как применить. И получается, что вам, радиохимикам, постоянно нужно быть в контакте с десятками представителей других специальностей. Я правильно понимаю?
0: Да, это так. Мы действительно в контакте с представителями других специальностей. Более того, ну, хорошему радиохимику и вообще хорошему ученому, мне кажется, самому надо быть в значительной степени, как сказать, представителем других специальностей. То есть немножко понимать из биологии, немножко из медицины, немножко из физики, потому что когда у него есть объемный взгляд на проблему, пусть даже не в каждой области специальный, он добивается гораздо лучшего результата. И таких примеров была тьма, когда люди делали очень серьезные открытия в смежной области, а не в той, в которой они специализировались.
1: А вот если давайте об этом свете во тьме мы как раз поговорим после небольшого перерыва о практических результатах, то, что сейчас работает в радиохимии, в нашей ядерной медицине, какие сейчас конгрессы собираются проводиться. Вообще, как идет обмен знаниями, навыками, умениями между ученых. Через несколько секунд, уважаемые радиослушатели, мы говорим о самом переднем крае науки, который спасает нам жизни на самом деле. И это все делаем мы, наш народ. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня занимаемся ядерной медициной, мы занимаемся радиохимией, мы говорим о том, как в результате наших общих усилий мы, налогоплательщики, создавая уникальную, сложную русскую цивилизацию, мы тогда даем возможность нашим лучшим ученым создавать те технологии, которые несколько десятков лет назад казались бы магией, абсолютной фантастикой, а сегодня мы можем лечить наши организмы, повышать качество нашей жизни, вообще развиваться теми темпами, которые мы и раньше не предполагали. Это наш специальный проект «Курчатовский», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора химических наук, заведующего лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов комплекса Курчатовского института Рамиза Автандиловича Алиева. И, Рамиз Автандилович, мы заговорили о том, что ученый, современный ученый должен обладать колоссальным кругозором. То есть пошло вот это движение от специализации снова к пониманию, что же делает твой сосед, что же делают в соседнем центре, либо в научном центре, находящемся там в Сибири, на Дальнем Востоке, или наоборот. И получается тогда то, что мы и говорим о современном уровне развития науки и технологий. И вот по-вашему, если вы можете, расскажите о примерах удачного взаимодействия там Курчатовского института, других научных центров, что удается сделать в России, потому что нашим слушателям все-таки интересно, как это делается в России, как это в соответствии, ну или в сравнении с странами Запада, той же Японией или Китаем, как это все происходит?
2: Ну, вообще, надо сказать, что мы в этом смысле находимся в хорошей ситуации. Я имею в виду именно нашу отрасль, потому что традиционно, во-первых, у нас была хорошая фундаментальная школа, скажем, физики, математики, химии, вот этих наук естественных. То есть было хорошее фундаментальное образование, и, в общем-то, оно таковым остается. По крайней мере, когда я учился, оно было очень хорошим, и, насколько я понимаю, это не сильно изменилась ситуация. А с другой стороны, у нас был вот этот ядерный проект, в который было вложено просто чудовищное количество сил и средств, да, то есть создано огромное количество ядерных центров, которые там того или иного профиля, в которых работали лучшие специалисты там со всей страны. И, конечно, это привело к тому, что вот школа, скажем, радиохимическая, там ядерно-физическая, ну, я не в курсе того, что там в инженерных делах, это, как говорится, не мой профиль, но вот эти сферы, они оказались на серьезном мировом уровне. То есть российская ядерная наука, она вполне себе соответствует мировому уровню. Были определенные сложности, был определенный провал, который пришелся на, ну, начало, наверное, 90-х, то есть, ну, все вот это десятилетие, как раз когда я был молодым ученым, оно, как бы сказать, было трудным для науки. Ну, я, как говорится, не буду объяснять причины, все это знают, но не все, может быть, понимают, что в результате произошло. В результате произошло то, что из науки выпало целое поколение. То есть у нас, если посмотреть даже сейчас, наверное, на вот как эти демографы любят строить вот эти вот, как это демографические, как это называется, пирамиды, да, вот если мы такую же построим для науки, то мы, наверное, увидим с вами, что у нас достаточно много ученых пожилых, которые, ну, с которым, скажем так, сейчас 70+. Достаточно много сейчас ученых молодых, которым 25-30, да, но не так-то много ученых среднего возраста, условно говоря, моего возраста, хотя я уже постепенно подхожу к пожилым, да, а вот ученых вот этого возраста, их меньше, потому что в тот момент, когда проходило их становление, они многие просто сменили профессию, либо сменили страну. Очень многие ученые, к сожалению, в 90-е годы, в 2000-е годы, очень многие ученые уехали из страны, потому что там им было легче себя реализовать, да, ну, поскольку, как говорится, в то время, ну, сами понимаете, как было в стране с наукой. Значит, вот эта вот ситуация, она, к сожалению, чувствуется, она и будет чувствоваться. Это то, что не преодолеешь вот так вот в раз, да, то есть вот этот вот провал именно возрастной, потому что вот эта группа ученых, там, условно говоря, моих ровесников, это, по идее, должна быть самая, в общем-то, активная, наверное, сейчас в науке группа, да, там 40-50 лет, вот так вот, да, то есть вот эти проблемы есть. Но, тем не менее, в общем-то, уровень науки достаточно высокий. И особенно вот это касается ядерной науки. Химическая наука тоже на достаточно высоком уровне. И, в общем-то, мне кажется, что так и будет, потому что, ну, я, как говорится, с образованием общаюсь, да, там, с людьми, кто заканчивает только-только вузы, скажем, там, химический факультет, там, РХТУ и так далее. Это, ну, люди хорошо подготовлены. Взаимодействие с другими центрами, ну, в принципе, взаимодействие, конечно, существует. Есть определенные сложности, связанные с организацией науки. Да, вот это, кстати, тоже вопросы ведь к тем, кто занимается организацией, потому что я-то небольшой в этой сфере специалист, но в свое время, скажем, были, например, проекты, которые специально создавались таким образом, чтобы поддерживать группы, работающие, скажем, в разных регионах или в разных областях, да, то есть чтобы помогать людям создавать, то есть находить деньги под уже существующую кооперацию. Потому что иногда вот эти ведомственные барьеры, да, там кто-то принадлежит там Минобрнауке, кто-то Минздраву, кто-то Росатому, кто-то еще чему-то. И, конечно, когда там есть определенные ведомственные интересы, межведомственные барьеры, все это, конечно, есть. И по-хорошему вот в науке, мне кажется, барьеров, чем меньше барьеров в науке, тем эффективнее она развивается, потому что наука – это творчество. А творчество может быть только свободным, понимаете? Как бы сказать, как только мы ученым начинаем ставить барьеры, да, неважно какие, они, ну, как бы сказать, работать продолжают, но значительно менее эффективно, понимаете?
1: Либо они работают в другой стране, либо они работают на большую корпорацию. И тут уже все...
2: В корпорациях, я думаю, барьеров только больше.
1: Я думаю, да.
2: Скорее всего.
1: Вот,
2: это тоже, наверное, зависит от конкретного места.
1: И вот, Рамиз Автандилович, вы упомянули вот этот момент, который резанул мне сердце, что крупные фармгиганты, которые не имели раньше интереса к радиофармпрепаратам, там они заходят в эту тему, у них колоссальные деньги, у них колоссальные лоббистские усилия. И я прекрасно помню, как те же самые фармгиганты буквально зачищали поляну, где работали перспективные российские лаборатории как раз в 90-е годы, в конце 80-х годов. Ну, просто выжгли все каленым железом и уже дальше зашли со своими технологиями. В данном случае, если мы хотим иметь национальные проекты, национально, так скажем, то, что будет определять нашу, ну, наш такой не просто технологический, а именно национальный суверенитет в области медицины. Насколько, по-вашему, правильно, чтобы вот эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, они были вынесены на уровень как национальных проектов? Когда вот то, что предлагает всегда Курчатовский институт, да, то есть междисциплинарное, межведомственное на уровень нацпроекта. Вот тогда политики подключаются, они понимают, это суверенитет, мы должны этим владеть, как в области генетики, как в области продуктов питания, ну то, чем все время занимается президент Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук. В данном случае, если мы говорим про ядерную медицину и детекторы, и терапию, насколько это важно, ну если мы заглянем на 10, 15, 20 лет вперед, насколько это определит будущее наших возможностей в области, ну, так скажем, продление жизни, создание нового качества жизни, новых видов терапии?
2: Ну, тут проблем настолько много, что их все трудно даже в часовую передачу, безусловно, не поместить. Это нам с вами надо каждый день встречаться и по часу разговаривать. Но мы, я думаю, что утомим наших слушателей. Значит, понимаете, в чем ситуация? Да, что, скажем, любая область, она существует не в вакууме. Да, вот если мы, например, хотим поднять ядерную медицину, что нам еще надо делать? Да все, начиная от, условно говоря, детского сада, да. То есть нам надо поднимать образование, нам надо поднимать приборостроение, потому что, скажем, вот эта беда, катастрофа, да, вот там, где катастрофа, например, это вот в оборудовании, в приборостроении. Это просто нету этого, понимаете, это умерло, это развалилось. Ну, не совсем, но почти. То есть сейчас, вот знаете, вот у меня просто качаются хорошие слова, потому что когда стали в России заниматься конструированием научных приборов, когда перестали сюда завозить американские, японские, европейские приборы, почему все эти годы, когда было так много денег в стране, да, Почему никто не озаботился тем, чтобы построить вот какое-то научное оборудование отечественное? Потому что все считали, что проще купить Siemens, там, не знаю, Thermo Scientific или там что-нибудь еще. Мы всегда это привезем, и у нас все будет, будут самые лучшие лаборатории. Но, понимаете, вот мне кажется, что вот эти вопросы, они, например, связаны с той же самой там свободой бизнеса, да? Потому что все эти компании, там, какая-нибудь IBA, которая делает ускорители, это коммерческая компания. Это завод по производству циклотронов, понимаете? То есть коммерческий завод по производство циклотронов на весь мир, которых там десятками собирает и поставляет по всему миру, получает прибыль. Это выгодно, понимаете?
1: Это те и сливки, вот, которые люди снимают со своих знаний, навыков, умений. У нас в свое время...
2: Не только с своих, и с наших тоже, кстати. Потому что, когда к нам в институт приезжал президент, по-моему, этой самой компании IBA, он абсолютно честно, абсолютно с благодарностью выразил благодарность российским ученым, которые, как говорится, много всего внесли в создание ускорителей. Ну, в первую очередь, про Дубну шла речь, и что многие разработки делались совместно. Но почему, скажем, у нас до сих пор циклотроны, если строят, то медленно, плохо и как-то в недостаточном количестве, недостаточного качества, да, например, и сильно дорого? Почему отечественное оборудование в стране стоит дороже, чем завезенное китайское? Понимаете, это примерно так же, как, скажем, с автомобилями. В этом смысле аналогия очень похожая вот по цене и качеству. То есть вот в это, например, очень сильно надо вкладываться. И очень многие вещи, мне кажется, можно было бы сделать, просто дав возможность бизнесу свободно работать. Потому что то, что у нас в стране огромное количество высокопрофессиональных, с деловыми качествами, талантливейших людей, я не секунды не сомневаюсь, да, но, наверное, чего-то не хватает вот именно в сфере, может быть, регулирования этой деятельности, чтобы поддержки их там государственной. То есть вот на это должны работать национальные проекты, чтобы как-то вот помогать развивать то, что может свободно развиваться. Те же самые фармкомпании. Почему они приходят? Потому что им это выгодно, да? Пусть приходят российские фармкомпании, пусть они вкладывают миллиарды долларов, да, в разработки в России. Кто же против?
1: Вот это золотые слова. И вы знаете, очень долго мы привыкали, нас приучали, мы сами привыкли к такой очень распространенной фразе: кто не кормит свою армию, тот будет кормить чужую армию чужую, да? Но получается, кто не кормит своих ученых, будет в три горла кормить других ученых, чужих ученых, но только они могут тебе и не продать эту самую магию фундаментальной науки. Ты будешь всегда таким примитивным дикарем, который будет продавать реальное золото, ну, не за стеклянные бузы, но за радиофармпрепараты, которые тебе продадут откуда-то из-за рубежа. Но это отдельный вопрос. И знаете, Рамиз Автандилович, я всегда думаю, когда есть проблемы, если они решаемы, то тогда проблемы становятся задачами. Я благодарю вас, Рамиз Автандилович, за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо вам. До свидания.

0: Радио России. Высшая мера игры.
1: Все персонажи, они живые, автор написал, и они выброшены в космос, во вселенную, и их оттуда надо призвать. Вот ты думай об этом всегда, и ты найдешь. Тебе нужно быть все время на взлете. Разведи костер правильно, как Маршак говорит. Да, разведи костер и жди, когда огонь ударит сверху.
0: Народный артист России Василий Бочкарев в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Спасенные 10 фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания Музея обороны Севастополя, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено. Сегодня в Москве в День России ожидается сильная жара, которая может побить абсолютный температурный рекорд. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. С Константиновского направления репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Константиновка на севере Донецкой Народной Республики. Наши штурмовые отряды подавляют оставшиеся очаги сопротивления, зачищают каждый дом, каждый подъезд. А дроны «Камикадзе» выжигают военную технику и наземных роботов, с помощью которых командование ВСУ пыталось снабжать городской гарнизон. В центре Константиновки солдаты развернули российский триколор. Решающий вклад в успех наступательной операции внесли солдаты мотострелкового полка 1194 южной группировки войск. Именно они одними из первых заходили на самые сложные и опасные участки обороны города. Штурмовики постоянно импровизировали, наступали с разных флангов, играли с противником в кошки-мышки. Продвижению пехоты активно препятствовала беспилотная авиация ВСУ.
3: Городской массив, где средства ПЛА выставить не составляет проблем. Там не надо им копать блиндажи или что-то там придумывать. Соответственно, их там было очень много. Что для того, чтобы пехоту туда завести, вообще продвинуться как-то к этой Константиновке подойти, надо было выявлять эти точки. Вот совместными усилиями, общими, так сказать, нашей разведки БПЛА, вот, переломили мы им вот этот рубеж.
2: Каждый укрепрайон предварительно обрабатывала авиация, артиллерия и ударные дроны.
4: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад. Плюс мелкие подразделения, такие как «Людь», «Корт». Вот это что-то вроде спецназа. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. Вот. А основное направление удара было перенесено.
2: Сейчас главная задача штурмовиков – закрепиться на занятых рубежах, поскольку украинское командование наверняка попытается провести контратаку, чтобы вернуть утраченные позиции. После полного освобождения Константиновки перед российской армией откроется путь на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию – ключевой транспортный и логистический узел вооруженных сил Украины. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты. По сути, переломный момент всей спецоперации. На кону этого наступления – полное освобождение Донбасса.
1: Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Спасенные 10 фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания Музея обороны Севастополя, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. Те 10 спасенных фрагментов, которые смогли вынести из горящей панорамы, необходимо просушить, сохранить лакокрасочное покрытие и сделать все возможное, чтобы холст не получил деформации, сказал Смородкин. Напомню, ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. «Россия не будет уничтожать культурные объекты Украины», заявил Дмитрий Медведев. Председатель «Единой России» на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии подчеркнул, что помимо культурных объектов на Украине есть другие, весьма привлекательные цели, о которых, по его словам, вооруженные силы России не должны забывать.
5: Вы упомянули про болезненную очень тему, связанную с атаками врага на объекты культуры, поскольку их невозможно объяснить никакой логикой, в отличие даже от каких-то иных атак. Это не военные объекты, я не говорю там, да, атаки по людям, по объектам образования, но и объекты в сфере культуры, истории. Это, конечно, чистое варварство. И по поводу панорамы, ну, очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что она финансирует восстановление. Это, как вы знаете, не первый раз в нашей истории. Это тоже правда. Хочется ответить симметрично. Симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Вот. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы забывать не должны.
1: В Москве на День России ожидается сильная жара, которая может побить абсолютный температурный рекорд. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня днем столбики термометров могут подняться до 31-33 градусов. Это выше суточного минимума максимума, зафиксированного 12 июня 1998 года, когда воздух прогрелся до 30,8 градуса. Пока за все дни жары в столице ни один рекорд побит не был. Ослабление жары придет в столичный регион в воскресенье вместе с холодным атмосферным фронтом и грозами. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт-24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. «Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались», цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Омске плюс 26, плюс 28, облачно, с прояснениями, пройдет дождь. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшой дождь. В Туле плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, пройдет дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Как обычно, в это время слушаем легкую музыку, новую и музыку былых времен. В этот раз музыку нынешнюю. Музыку коллектива под названием «Diasonics» я услышал относительно недавно. Надо сказать, абсолютно потрясен, что это сделано в России. До этого мне приходилось слушать в основном записи подобного рода, произведенные, что называется, за рубежом. И вот, пожалуйста, вам сделано в России. Во всех смыслах этого слова это прекрасно и замечательно. И сегодняшние гости нашей программы – это Максим Брусов и Даниил Луценко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Всем привет от Diasonics.
2: Вот Максим и Даниил, группа Diasonics. Сегодня мы будем слушать их треки. И основные треки, наверное, прозвучат с альбома Orientology – «Орнитология». Альбом вышел в 2025 году, но это музыка, которая не стареет. Ну, естественно, первый вопрос у меня – состав коллектива. Значит, вы скажете, вот правильно ли я назову? В него входит гитарист Даниил Луценко, бас-гитарист Максим Брусов, клавишник Камиль Газизов, барабанщик Антон Москвин, перкуссионист Александр Шенгаленко и вокалистка Диана Греб.
3: Да, все верно. Ну, у нас такой подвижный состав. Основа у нас инструментальная. Как вот вы сказали, Данила, Александр, Антон, Максим и Камиль изначально собирались как инструментальный состав. Иногда с нами выступает Диана, да, она исполняет вокализы, помогает нам с перкуссией. И с недавних пор мы начали понемногу включать в нашу инструментальную музыку и собственный вокал.
2: Ну, давайте для того, чтобы продолжить нашу беседу, уважаемым слушателям программы «Легкие люди», было понятно, о чем идет речь, откуда столько восторга у меня в голосе. Послушаем первую композицию, она называется «Ларкс», «Жаворонки». Поскольку, как вы понимаете, альбом связан с орнитологией, поэтому все здесь оправдано. Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Ларкс», «Жаворонки», альбом «Орнитологи». Коллектив называется «Диасоникс». И гитарист Даниил Луценко, и бас-гитарист этой группы Максим Брусов сегодня гости программы «Легкие люди». Скажите, а как познакомились? Вообще, у кого какой был опыт? В каких работали группах? Ну и по стилю? Потому что здесь я вижу, конечно, масса всего. Вы владеете и фанком, и джазом, и хип-хоп, и трип-хоп. Ну, все что угодно. Полный диапазон стилей, как старых, так и новых, как живых, так и электронных.
2: Ну, здесь что можно сказать по поводу такой инклюзивности многожанровой. Конечно, мы в разных коллективах успели поиграть, разные жанры, но не так много, как включено скорее в Diasonics. Mm-hmm. Здесь больше имеет место быть, наверное, наслушанность. Широкий кругозор, что называется, музыкальный, который включает в том числе и обозначенные жанры, вот, которые вы упомянули только что. Так, я, например, на гитаре играл до Diasonics, играл в регги-коллективе большую часть времени, наверное, и до этого еще играл инди-рок, это прям с чего я начинал. А так, самостоятельно разбирал, да, разные жанры, в том числе и джаз, и фанк, естественно, да. На, uh-huh. Собственно, на почве фанка мы и познакомились с Максимом. Изначально познакомились с клавишником Камилем, и он уже меня позвал в коллектив.
1: Максим, а вы?
3: Ну, вообще, у меня более эклектичный, да, бэкграунд. Я и в панк-группах играл, и даже пел в панк-группе. Был тоже регги-коллектив. Вот у нас с Камилем, как раз с клавишником, мы с ним и познакомились в регги-коллективе. С Антоном, барабанщиком, мы еще в нулевые годы начинали вместе играть фанк. И все время вот висит в воздухе эта идея собрать все-таки фанк-состав, потому что как музыканту, как исполнителю, мне, например, это, наверное, самый интересный жанр музыки. Просто долгое время сложно было найти своих людей, заинтересованных в этом, так же, как и я сам. И вот со временем из разных коллективов мы по одному человеку нахватали, и в итоге в 2019 году вот мы в таком составе собрались. У остальных ребят тоже примерно такая же история, то есть это совершенно разноплановые коллективы, от панка до джаза, но все мы в итоге пришли вот к такой музыке, в которой мы можем как раз вот совместить все любимые свои какие-то элементы разных стилей и положить это на фанковую основу.
1: А вот Орнитологи, ваш альбом Орнитология, что еще у вас дискография, насколько обширная? Вы очень трепетно относитесь к физическим носителям, я тоже, но у вас не просто могут выходить виниловые пластинки, вы и синглы выпускаете. Расскажите, что у вас еще было до Орнитологии?
3: Первый формат, к которому мы стремились, это именно выпуститься на 45-ках, на 7-дюймовых пластинках в формате синглов. Есть много по миру специализирующихся лейблов на этом, на выпуске именно вот, таких, вот такого формата. Он ценится у диджеев фанковых, у...
1: Ну да, танцоров. Семерка и фанка — это всегда
3: да,
1: вещь.
3: Да, это как бы такая чисто символическая даже вещь.
1: Конечно.
3: Вот, и да, поначалу мы выпускали семерки, вышло у нас, ну там композиции наберется на целый альбом. То есть 5-6 семерок мы точно выпустили, по 2 трека на каждый. Потом мы записали альбом, который выпустили в 22-м году на итальянском лейбле Record Kicks, тоже специализирующимся на фанк-соул музыки. Первая наша вот полноформатная работа. Ну, по сути, это тоже было такое собрание вот каких-то ранних наработанных треков. Мы просто в кучу просто все мешали, писали треки, и потом же выбирали, что выпускать синглами, что выпускать в полноформатном альбоме. Бэкграунд, собственно, такой у нас по записям. Порядка 5-6 45-ок до альбомных. Первый полноформатный альбом Original Forms он называется. И наш второй уже такой более осмысленный альбом, который мы полностью сами записали, который мы уже концептуально готовили, это вот Орнитология 25-го года.
1: Uh-huh. Ну, давайте тогда следующую композицию представляйте, пожалуйста, что будет все звучать.
3: Следующая композиция у нас «Гурами», вот она как раз с нашего первого альбома, который называется Original Form. Тема родилась из Даниного гитарного мелодического рифа, и раз уж у вас такой формат более лаунжевый, да, музыки, можно сказать, что с этого трека начались наши эксперименты в области вот такой более расслабленной, медленной, кочевой музыки.
1: Давайте послушаем «Диасоник с «Гурами».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Гурами» коллектива под названием «Диасоникс». И музыканты Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». Обсуждаем их альбом «Орнитология» и, собственно, беседуем о судьбах современной легкой музыки. Я с интересом посмотрел на одном из ваших ресурсов. Вы вручаете свою пластинку композитору Александру Зацепину. Как такое произошло? Вас связывает ли что-то с его музыкой? Или это какая-то была спонтанная встреча?
2: Ну, с музыкой, как любого, наверное, человека в нашей стране, нас много чего связывает. То есть это же музыка, на которой мы росли, которая из всех наших любимых фильмов звучит. А встреча произошла на творческом вечере Александра Зацепина. Исполнялась. Это был просто, наверное, концерт, наверное, его просто, музыки. Да. Не какая-то конкретная там большая.
1: То есть не вы, как Кима Буран, например, что вы обращаетесь к его композициям и играете. Такого нет еще?
2: Не-не-не, такого не было. Но там исполняли его музыку наши друзья, знакомые. Собственно, мы пришли просто на концерт послушать. И Александр Зацепин там был в зале, общался со всеми. Мы познакомились, сфоткались, подарили ему нашу пластинку.
3: Интересно, послушал он ее.
1: Он вообще очень интересующийся человек. Я не исключаю, действительно, он интегрирован во все новые формы и с удовольствием воспринимает все новое. Человек интереснейший. Не случайно спрашиваю про Зацепина, потому что, ну, когда я услышал вашу музыку, у меня были ассоциации с группами Cinematic Orchestra, Exploding Plastics, наверное, еще Майкл Брук, один из моих любимых композиторов. Но это все такие европейские товарищи. И, собственно, о влияниях в первую очередь хотел узнать. Ну, скажем, Зацепин, понятно, что вот вы ответили, да, то, что живя в нашей стране, мы, естественно, не можем не услышать эту прекрасную музыку. А какие композиторы, какие коллективы на вас оказывали влияние? Наши, зарубежные, не принципиально.
3: Ну, наши вообще плеяда композиторов, помимо Зацепина, то есть там и Гладков, и Артемьев, они свой вклад определенный.
1: Рыбников, да.
3: Мы даже какую-то одну тему Рыбникова позаимствовали, кусочек небольшой для интро, для концерта нашего.
2: Да, мы иногда вставляем цитаты такие на концертах.
1: Алексей Львович вообще-то очень любит и котирует, могу вам сказать честно. Мне удалось с ним пообщаться, и он действительно очень радуется, когда его музыка обретает какие-то новые формы, интегрируется в какую-то другую.
3: Вот, да, у нас был такой опыт. Так что, да, советская эстрада, советские композиторы, они как бы тоже на подкорке присутствуют у нашего бэкграунда музыкального. Ну и, конечно же, это всякий американский фанк, ну, в моем случае, ну, и, наверное, у Макса тоже, какие-нибудь Делвин Ламар Трио, есть такой коллектив офигенный, всякие
2: Монофоникс. Я думаю, что вот американский фанк, он больше в плане исполнения, звучания, наверное, вот на нас повлияет. В плане кача.
3: Ну, да.
2: А вот именно в музыкальном плане все-таки у нас мало такого вот именно классического фанка.
1: Да.
2: В основном мы опираемся на какие-то вообще популярные мелодии, которые в голове у тебя остаются, и пытаемся изобразить что-то, нечто подобное, цепляющее. И там палитра, начиная от каких-то джазовых стандартов до современной электронной поп-музыки, все это влияет. То есть в плане, да, вот именно ритма исполнения, наверное, это все-таки по большей части американский мировой фанк. А в плане композиторском, мелодическом, это вообще все.
3: Ну, это, то есть, весь тот как раз-таки бэкграунд наш музыкальный, который мы прошли либо своими руками, либо своими ушами. То есть, у нас нет такого, что мы, так, парни, давайте за референс возьмем вот этот трек, плюс возьмем что-нибудь из этого трека.
1: Понятно.
3: Просто мы как бы...
2: Да, чаще даже наоборот, скорее, пытаемся уйти.
3: Да, чаще мы сталкиваемся с тем, что, о, это же как там в том треке, и мы такие, да, надо что-то переделать, хотя бы пару ноток.
1: Давайте вернемся к вашей пластинке «Орнитология». С нее сейчас будет звучать композиция «Финч», «Зяблик». Пожалуйста, Максим или Даниил, прокомментируйте, почему «Зяблик»?
2: Ну, «Зяблик» — это одна из тем нашего концептуального альбома «Орнитология». Все композиции там, они посвящены какой-то птице. В основном мы придумывали название уже после того, как есть какая-то готовая концепция музыкальная. Просто обращая внимание как бы на звучание композиции,

0: в процессе, подбирая еще звуки синтезаторов, мы старались синтезаторами как-то придавать тембры, похожие на конкретную птицу. Вот, оно само собой так вот рождалось. Ну, зяблик, если вы послушаете внимательно эту композицию и подумаете о зяблике, мне кажется, там стопроцентное попадание вообще.
1: Обязательно думай, или наоборот надо говорить, никогда не думай о зяблике. Давайте подумаем о зяблике, послушаем композицию «Финч» в исполнении коллектива «Диасоникс».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Финч», «Дяблик» в исполнении коллектива «Диасоникс». Максим Брусов и Даниил Луценко, участники «Диасоникс», сегодня гости программы «Легкие люди». А скажите, ну а вот остальной состав, остальные музыканты, все так или иначе в теме фанка, или кто-то привлечен просто в силу того, что он хороший инструменталист, и пришлось его фанку учить насильно, прививать любовь, так сказать. Потому что, ну я знаю, когда собираются профессионалы, они не всегда на одной ноте в касаемо стилевых каких-то приоритетов. Вот как в вашем случае это было?
2: Ну в нашем случае, в общем-то, да, не то, чтобы у нас прям все такие фанаты фанка. Больше это вот именно ритм-секция у нас фанковая. Камиль, например, наш клавишник, ну, не то, чтобы он там выделяет фанк в какой-то там особенный жанр, который его любимый. Но он, в общем-то, в принципе, универсальный музыкант с образованием. И иногда мы его заставляем играть более фанково, чем ему хочется.
1: Вообще, вот твой московский коллектив, в Питере есть Great Revivers, и вообще в Питере любят подобного рода музыку. Вы московский коллектив. Еще где-то в стране играет что-то похожее? Вот такое действительно лаунж, в первооснове которого и фанк, и даже, ну, не только фанк, у вас, в общем, очень полистиличная история музыкальная. Вот что-то похожее, так сказать, идеологически и по музыкальной концепции. Может быть, уже какой-нибудь есть комьюнити людей, которые такую музыку исполняют, и надо срочно следить за этим.
2: Наверное, сложно это прям назвать каким-то таким цельным комьюнити, но команды есть, и вот наш товарищ диджей Антон Борисович сейчас как раз собирает большую компиляцию, такой будет выпущен на виниле, из команд, вот, близких по духу. В основном это инструментальные фанковые команды, плюс-минус там отходящие от стиля. Ну, да, сцена, в общем, есть. Есть Soul Surfers из Нижнего Новгорода, есть питерские команды, Mick Buddha, Visual Seeds, они, ну, там, то существует, то
3: true,
2: не существует.
3: True, как-то еще True. Да. Тут тоже они не совсем, я знаю, они то активны, то не активны. Да, еще есть в Воронеже Stick Cats тоже.
2: Ким и Буран, в целом, мы тоже, наверное, считаем близкой командой по духу.
1: Ну, не больше такой Space Disco, хотя фанков у них тоже хватает, да, в последнее время. Макдуба. Действительно, можно говорить о том, что явление целое раскручено. Вот вы упомянули, а еще есть такой диджей замечательный Александр Осачий. Вот,
3: да, Саша Осачий. Наш друг тоже дорогой. Привет, Саша, дядя Саша.
1: Саша, привет. Видишь, мы все тебя знаем и любим. Давайте послушаем вашу музыку «Баланс». «Баланс» композиция. Ее, пожалуйста, представьте.
2: «Баланс» — это тоже композиция с нашего первого альбома «Origin of Forms». По-моему, это вот наш второй эксперимент в области такой лаунжевой спокойной музыки. Наверное, вообще это, в принципе, наша такая самая спокойная композиция. Ну, посыл простой, баланс. Баланс во всем, в жизни, в душе.
3: В музыке.
2: Тоже я надеюсь, что это можно почувствовать после прослушивания.
1: Послушаем «Баланс» композиция в исполнении «Диасоникс» московского коллектива.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Баланс» в исполнении Диасоникс. Участники этого коллектива Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. Ну а что касается международного признания, понятно, что сейчас довольно сложно музыку продвигать, но тем не менее вы связаны с итальянским лейблом, который выпускает вашу музыку. Есть ли какой-то отзыв именно на международном уровне? То есть вот вам пишут, может, какое-нибудь письма, благодарят, вы видите приблизительно активность какую-нибудь по скачкам, по интересу к вам на разных платформах. Как вот с этим обстоят дела?
2: Там все достаточно ровно. То есть бывают, да, какие-то отдельные слушатели пишут очень душещипательные письма о том, как они могли там где-то сидеть на пике горы и слушать какой-то наш трек, например, Андромеду, и улетать в космос.
3: Образно выражаясь. Режиссер из Индии могло пережить депрессию даже там, наше творчество недавно.
2: Да, то есть есть такие вот какие-то штучные входящие, так скажем.
3: В своей нише, да, там это имеет успех, то есть постоянно нам в запрещенных соцсетях отмечают нас на видео, где кто-то там крутит нашу музыку, или танцует под нашу музыку, или готовит еду под нашу музыку. То есть активность там есть, в каком-то смысле она даже больше, чем в России, мне кажется. И из разных уголков к нам прилетают какие-то отзывы.
1: По поводу ваших выступлений. Ближайшее состоится в Москве 16 июня в клубе 16 тонн. Попозже напомню уважаемым слушателям программы «Легкие люди» еще раз эту дату. В конце программы...
3: Вообще, в принципе, попали. У нас вот прошлое лето был такой довольно фестивальный, Урал Мьюзик, мы сыграли на двух сценах, ну и даже в качестве хедлайнеров, что очень приятно было.
2: Ну, я думаю, что в следующем году уже будет поинтереснее, скорее всего, потому что мы делаем как бы ставку на...
3: Опять же, да, потому что мы все время, мы сейчас еще и вокальными, да, занялись делами. И, в принципе, что мы всегда стараемся сочинять музыку так, чтобы она была максимально понятна всем. То есть, чтобы она не звучала как элитарный джаз какой-то для эстетов. Мы стараемся придумывать композиции и мелодии таким образом, чтобы это как можно большее количество людей охватывало.
2: Да, но это надо заметить, как бы такое умозаключение последних пары лет, как бы.
3: Ну да,
2: все-таки.
3: Да,
2: это до сейчас. Этого мы об этом не задумывались. Для меня это какой-то был, наоборот, прикол, что какая-то такая есть в этом...
1: Элитарность.
2: Да.
1: Ну вот это очень здорово. Вы, кстати, опередили мой вопрос. Действительно, это та музыка, которую сложно исполнять, но не сложно воспринимать. То есть вы как раз занимаетесь очень интересным делом. То есть вы прививаете вкус. Можно эту музыку любить, не любить. Во всяком случае, она не мешает. Если человек ее будет слушать, даже не понимая, о чем речь идет, и ему пустой звук, что такое фанк, что такое, не знаю, грув и фьюжн, и вообще все что угодно, и соул. В любом случае, это музыка, которая, ну, она не раздражает совершенно точно, как у меня есть какие-то определенные музыкальные антагонизмы, это же очень-очень-очень жесткие, я не могу, например, такую музыку слушать. Это, мне кажется, что вот она на любой вкус подходит, и очень здорово, если человек просто музыка не безразлична. Бывают же, знаете, такие люди, которым вообще хочется, чтобы тишина была, конечно,
2: главное, музыка чтобы никак... текст был, да. Когда слова начнутся, как нам обычно говорят.
1: А, когда слова начнутся?
2: Да.
1: Понятно. Ну, а по поводу слов-то, да. Кстати, вот по поводу слов. Ваша вокалистка Диана Граб. Я так понимаю, что она сессионная вокалистка, да? То есть она не постоянная участница?
3: Она не постоянная участница, да. Ну, то есть, если она исполняет какие-то композиции с текстом, это только кавер-версии. Именно в нашей музыке она исполняет вокализы. Uh-huh. То есть, по сути, это еще один музыкальный инструмент. Она просто пробивает мелодии, добавляет какие-то там...
1: В общем, свой род скэт такой джазовый, да, то, что в джазе называется у вас немножко иначе. Следующая у нас композиция «Нимфея» в вашем исполнении, в исполнении коллектива Диасоникс. Прошу, Максим или Даниил, кто будет ее представлять?
3: Вообще, эту композицию должен представлять наш клавишник, который сегодня, к сожалению, не в студии, потому что родилась эта музыка из его темы клавишной. И я вообще очень люблю эту композицию, мы ее очень редко исполняем, но она такая особенная, она не похожа, у нее очень проникновенная мелодия, плюс здесь основная тема, клавиши дублируются на таком японском инструменте, который называется Тайоси Кота, добавляет такого интересного тембра. Короче, я просто очень люблю эту композицию, ее сложно исполнять живую, она тяжело иногда заходит людям, но слушать ее для меня всегда удовольствие. Я как будто слушаю не свою даже, а чужую музыку, потому что меня там минимальное количество, наверное, поэтому я так люблю. Я ее как будто не понимаю изнутри, да, эту композицию.
2: Да, еще на эту композицию у нас есть красивый клип, который сделал, собственно, Макс. Анимация на тему, ну, такая японская тема, какая-то драма. Вот, можете найти в разных сетях, на видеохостингах «Нимфея Диасоникс».

0: Композиция «Нимфея» в исполнении коллектива «Диасоникс». Вы слушаете программу «Легкие люди» и гости сегодняшней в студии. Участники этого коллектива Максим Брусов и Даниил Луценко. У нас уже время программы подходит к концу, и хотел бы я вас узнать все-таки о перспективах жанра. Понятно, что работаете вы очень динамично, музыка прекрасная. Здорово то, что вы делаете это на виниле, здорово, что вы используете семерки и LP, и все это есть, можно в интернете послушать, и к видео вы неравнодушны, есть к вам интерес со стороны устроителей концертов и фестивалей. Тем не менее, что бы у вас так вот в планах вы бы хотели? Понятно, что лучше планы это планы не строить, но тем не менее, что бы хотели еще реализовать? Может быть, использовать больше народных инструментов, певцов и композиторов?
1: Ну, сейчас вот основная наша задача, да, это встроить наш собственный вокал с текстами в нашу музыку.
2: Да, причем, что мы не профессиональные вокалисты. Да. Я бы даже сказал, что мы не вокалисты вовсе.
1: Да, но мы вроде как музыканты, поэтому я надеюсь, что наше чувство вкуса, чувство прекрасного и цензура наши собственно, нас не подведет, и все получится. А так, планов громадье, на самом деле. Как можно дольше всем этим заниматься, как можно больше расширять аудиторию, как можно больше делать записей. Очень хотелось бы сделать фиты какие-то, открытые вообще к любым предложениям, если что. Короче, мы хотим максимально нашу музыку продвигать в массах, как любой исполнитель. Если говорить о каких-то творческих идеях, то да, хотелось бы поэкспериментировать с инструментами, с звучанием. Мне лично очень хотелось бы поработать с каким-нибудь крутым продюсером музыкальным, который глубоко погружен в искусство звука. Ну, то есть именно студийная работа, вот мне было бы интересно.
2: Мне было бы интересно попробовать этнические инструменты, да, смешать с нашим стилем, с таким ритмическим фанковым. Хотелось бы попробовать. Мы, в принципе, уже используем фортепиано в новых композициях, которые будут с вокалом. И я бы эту тему тоже хотел продолжить. Возможно, струнные. Да-да-да, вот я вот сейчас об этом тоже подумал. Со струнными
0: Тоже Exploding Plastics работали с Кронос Квартета. Вот как раз я думаю, что он вам нужен.
1: Да, вообще кинематографичная тема, она нас не отпускает. То есть это вот всегда тоже присутствует, вот именно тема киномузыки.
0: Да, ваша музыка очень кинематографичная. Я думаю, что если режиссеры слушают, или молодые режиссеры, а может и маститы, то мне кажется, вот вам, пожалуйста, для саундтрека же чудесная музыка.
2: Да, абсолютно. И для молодых, и для не очень режиссеров. И это, кстати, тоже входит в наши планы. То есть синхронизации, любые включения в любые сериалы и фильмы. Ну, желательно, конечно, чтобы они нравились.
1: Но не обязательно.
2: Но на самом деле не обязательно, да. Лишь бы хорошо сочеталась картинка с музыкой.
0: Пусть они понравятся, эти фильмы, благодаря вашей музыке.
2: Действительно.
0: Вполне подойдет. И финальная композиция, которая прозвучит, называется «Gradients» в исполнении «Диасоникс». Пожалуйста, представление.
1: Это, я думаю, что Данила лучше представит.
2: Да, это композиция, которая родилась обычным каким-то летним утром дома на диване после чашечки кофе.
1: Идеальные условия.
2: Да, лучшие условия для такого чиллового и лаунжевого звучания. Вот, но была сделана и придумана только одна часть, а вторую часть мы сгенерировали прямо на ходу, она в ходе репетиции, ну, когда встал вопрос, собственно, какое продолжение, и просто сходу получилось наиграть какую-то обратную последовательность из аккордов, которая уже была наиграна, то есть там, условно, я иду снизу вверх, а тут я, наоборот, пошел там сверху вниз, и сразу же, как бы, аккорды практически встали на свое место, и так оно по сей день и происходит. Это, наверное, такая некоторая жемчужинка нашего репертуара. Второго такого трека у нас пока нет.
1: Да, согласен. У нас трек особенный.
0: Я думаю, что этот трек и другие прозвучат на концерте в московском клубе 16 тонн 16 июня. Есть что-то заметить?
2: Абсолютно верно. Всех зовем.
1: И не забывайте, что 13 июня мы будем на фестивале «Стерео лето» в Санкт-Петербурге. Тоже сыграем довольно большую программу там.
0: Так что эту замечательную музыку, которую вы сегодня слушаете в записи, вы сможете увидеть живьем, посмотреть, как команда работает на сцене. Это всегда очень важно и интересно. Максим, Данил, спасибо вам огромное. Желаю, чтобы все реализовалось из того, что вы задумали. И музыка была, и было на чем выпускать, и на что выпускать, и чтобы музыка эта была, естественно, нужна людям. А мне кажется, что она очень-очень нужна.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: И финальная композиция называется «Gradients» в исполнении группы «Диасоникс». Они сегодня были гостями нашей программы. Максим Брусов и Даниил Луценко.
2: Всем спасибо. Всем пока.
0: Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Премьера на Радио России.
3: Знакома ли вам сила отлива?
4: Нет.
3: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
5: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
6: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
7: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
7: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты достигли сделки об урегулировании с Ираном и анонсировал скорое подписание соглашения в Европе. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт «Роскошное» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт «Роскошное» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее сообщалось об установлении северной группировкой российских войск контроля над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1220 военнослужащих. Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты достигли сделки об урегулировании с Ираном и анонсировал скорое подписание соглашения в Европе. Чуть ранее он отменил приказ американским вооруженным силам нанести по Исламской Республике новую серию ракетных ударов. Правда, сам Тегеран успешность диалога пока не подтверждает и, более того, гарантирует жесткий ответ на любое возобновление агрессии. Какие еще новости приходят из зоны ближневосточного конфликта, расскажет региональный сапкор «Вестей» Александр Белибов.
3: Как и обещал накануне Трамп, американцы под покровом темноты снова атаковали южные регионы страны. Ударами томагавков с моря и ракетами воздух-земля с истребителей США атаковали позиции ПВО и пусковые установки КСИР в Бендарабасе, Сирике и Минабе. Взрывы прогремели в районах промышленной зоны в Ширазе и на островах Киш и Кеш. Ответный огонь, как и днем ранее, иранцы открыли по американским военным базам. Мувафак Салти в Иордании, Алиас Салем в Кувейте и штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Иранские СМИ также сообщали об атаках на американские корабли, которые якобы пытались пройти Ормузский пролив. Несмотря на очередной взаимный обмен ударами, чиновники Белого дома подчеркивают, что конечной целью кампании по-прежнему является дипломатия. Но дипломатия по Трампу – это когда обещаешь разбомбить страну к чертовой матери, что американский президент сегодня и сделал, а еще грозишь наземной операцией на одном из иранских островов.
4: Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану, чей флот, военно-воздушные силы, радары, противовоздушные обороны и все другие средства обороны вместе с большей частью его наступательного потенциала уже уничтожены. В недалеком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа. Примерно так же, как мы сделали с Венесуэлой. Я настоятельно призываю республиканцев в Конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект «Рекон 3.0» о согласовании бюджета на сумму $350 миллиардов, который, по просьбе нашего великого Министерства войны, будет включать в себя также закон о спасении Америки. Никаких игр, никаких задержек и никаких слабых компромиссов.
3: Пока же Трамп добился только того, что Иран сегодня вновь закрыл для судоходства Ормузский пролив.
5: Ормузский пролив объявляется закрытым для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли, а любое судоходство через пролив будет подвергаться ударам.
3: Военно-морские силы КСИР заявили, что уже поразили 2 судна при попытке прохода через пролив. Что же до воинственных заявлений Трампа, то на них в Тегеране сегодня отвечали вот в таком ключе.
6: Неуравновешенный президент США воображает, что бомбами сможет выбраться из той трясины, которую сам же и создал. Но иранские ракеты лишь еще глубже затянут его в нее.
1: Тем временем премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщает канцелярия главы правительства Израиля. В публикации подчеркивается, что Израиль не является стороной этого соглашения. Нетаньяху выразил признательность за приверженность Трампа тому, что окончательное соглашение по итогам переговоров будет включать передачу ираном запасов обогащенного урана, демонтаж инфраструктуры по его обогащению, установление ограничений на производство ракет и прекращение Тегераном поддержки своих прокси в регионе. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
7: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
1: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил пятый рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чкунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, облачно, пройдет дождь. В Красноярске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 26, плюс 28, малооблачно, также без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, пройдет дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть десятая.
1: Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
2: Это что, дурацкая шутка? Посмотрите, до какого вздора он договорился! У нас что, есть право отпускать на волю государственных преступников? А вы имеете право отдавать нам такие приказания? Ступайте-ка себе по добру, по здорову, ваша милость! Поправьте как следует тазик у себя на голове и ступайте своей дорогой, сеньор!
3: Не помня себя от гнева, Дон Кихот так стремительно набросился на комиссара, что тот от неожиданности свалился на землю, выбитый из седла ударом копья. Однако остальные конвойные тотчас опомнились, схватились за пики и шпаги и все вместе напали на Дон Кихота. Нашему рыцарю пришлось бы совсем плохо, если бы каторжники, видя, что им предоставляется случай освободиться, не напрягли всех своих сил, чтобы порвать сковавшую их цепь. Все пришло в смятение. Конвойные не знали, что им делать, броситься ли на каторжников или обороняться от нападавшего на них Дон Кихота. Тем временем Санчо помог де Пасамонте сбросить оковы. Освободившись от цепей, де Пасамонте подскочил к упавшему комиссару, схватил мушкет и нацелился на конвойных. Но выстрелить ему не пришлось, на поле битвы уже не осталось ни одного врага. Все они бежали от мушкета Пасамонте и от камней остальных каторжников. Видя, что стража рассеялась, Санчо сразу опомнился и очень встревожился. Он сообразил, что конвойные без сомнения донесут обо всем случившемся стражам Святого Братства, которые поднимут тревогу и немедленно начнут преследовать каторжников и их освободителей.
1: Ваша милость, не сочтите за дерзость, но нам надо отсюда дать деру. Уж вы мне поверьте, вашему верному.
4: Успокойся, успокойся. Я знаю, что нам сейчас нужно делать.
3: И наш рыцарь созвал каторжников, которые, ограбив комиссара, разбежались было по сторонам. Все обступили его в ожидании приказаний.
1: Люди благородные всегда признательны своим благодетелям, ибо нет большего греха, чем неблагодарность. А вы, сеньоры, только что на опыте убедились, что я ваш благодетель.
5: Да.
1: Так вот, за услугу, оказанную вам мною, я требую только одного. Я хочу, чтобы вы, возложив себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, немедленно отправились в город Табоса. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей Табоско и скажете ей, что рыцарь печального образа шлет ей привет. И затем во всех подробностях расскажете ей о том славном подвиге, которому вы обязаны своим освобождением. Исполнив это, вы можете идти, куда вам будет угодно.
6: Но, сеньор-спаситель, мы никак не можем исполнить приказание вашей милости.
7: Нам нельзя расхаживать по дорогам, сеньор.
6: Вот именно. Стражи Святого Братства наверняка бросятся за нами в погоню.
8: Они-то бросятся.
7: Пусть ваша милость вместо посещения сеньора Дульсинеи прикажет нам прочесть какое угодно число молитв. Мы охотно помолимся за вашу милость.
6: Помолимся? Но вообразить, что мы согласимся взять нашу цепь и отнести ее в Табоса, все равно, что думать, будто сейчас ночь, когда на самом деле нет еще и 10 утра. И просить нас об этом, все равно, что на вязи искать груз.
1: Что? Так я клянусь, Дон Мерзавец, Кинес де Пасамонте, или как вас там зовут, вы отправитесь туда один. и сами потащите на себе цепь.
3: Пасамонте, услышав такие слова, быстро смекнул, что Дон Кихот не в своем уме. Он дал знак своим товарищам, и все тотчас отскочили в сторону. И на Дон Кихота посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться щитом. Санчо спрятался за спину своего осла, а его хозяин некоторое время успешно оборонялся от ударов, пока несколько увесистых камней не свалили его на землю. Тут к нему подскочил один из каторжников, сорвал с его головы таз и раза три или четыре ударил им нашего рыцаря по спине. Затем каторжники сняли с него камзол, который он носил поверх доспехов, а у Санчо они отняли плащ, оставив ему только платье. Наконец, поделив между собой остальную военную добычу, они скрылись в горы. На месте побоища остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел стоял задумчиво, понурив голову и время от времени потряхивал ушами. Должно быть, воображал, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело. Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, поскольку и ему порядком досталось от неблагодарных каторжников. Санчо, лишившийся плаща, дрожал от страха при мысли о стражах святого братства. А Дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им облагодетельствованные, так дурно обошлись с ним.
1: Знаешь, Санчо, много раз я слышал, что делать добро людям без чести и совести все равно, что ловить воду в море. Теперь я убедился, что это правда. Я жалею, что не последовал твоему совету не вмешиваться в дела правосудия. Дело назад не поворотишь. Потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму.
5: Ваша милость научится уму-разуму не раньше, чем я сделаюсь турком. Так послушайте меня теперь, и мы избежим гораздо худшей беды. Против стражей святого братства не помогут нам все ваши рыцарские доблести. Мне уже чудится, что пули их мушкетов жужжат около моих ушей.
1: Ты трус от рождения, Санчо. Но чтобы ты не мог обвинить меня в упрямстве, я последую твоему совету. Я удалюсь отсюда, чтобы избежать встречи со стражами святого братства.
5: Вот,
1: но хорошо. Но ты должен поклясться, что никогда, ни в этой жизни, ни в будущей, никому не скажешь, будто я из страха уклонился от этой встречи.
5: Сеньор, удалиться не значит бежать, а дожидаться опасности, отразить которую мы не в силах, чистое безумие. Пусть я невежда и деревенщина, но я все же не дурак и могу рассуждать здраво. Так что не жалейте, что послушались моего совета, садитесь на Росинанта и поезжайте за мной. Что-то мне подсказывает, что теперь ноги нам нужнее рук.
3: И Санчо погнал своего осла к ущельям Сьерра-Морены. Добрый оруженосец не боялся забраться далеко в горы, ибо вез на своем осле порядочный запас провизии, каким-то чудом не попавший в жадные руки каторжников. К вечеру они забрались в самую глубь Сьерра-Морены и расположились на ночлег под большим дубом в глухом ущелье. Санчо решил, что они останутся здесь, пока у них не иссякнет провизия. Однако, по воле роковой судьбы, знаменитый плутый вор де Пасамонте, самый отчаянный из всех каторжников, избавленный от цепей доблестью и безумием Дон Кихота, опасаясь погони святого братства, также бежал в горы и еще засветло спрятался в том же ущелье, где укрылись Дон Кихот и Санчо Панса. Злодеи чужды благодарности, и неутолимая жажда наживы вечно толкает их на новые преступления. Поэтому нечего удивляться, если де Пасамонте, приметив наших путников, задумал снова поживиться за их счет. И когда путники уснули, он подкрался к их стоянке и, поскольку Росинант казался ему ни на что не годной клячей, увел ослика. Зашла заря. Всей земле она принесла радость, и только одному Санчо Пансе горе, ибо не было с ним его серого.

0: сердце из моего сердца, рожденный в собственном моем доме. Радость детей моих, зависть соседей моих, услада жены моей, помощник в трудах моих.
1: Санчо, Санчо,
0: как я буду жить без тебя? Без 26 мароведисов, которые ты ежедневно зарабатывал. А это половина моих расходов на пропитание.
1: Санчо, Санчо, я понимаю, ты безутешен. Но не стоит уж так рваться. Ну не плачь, я прошу тебя. Ну хочешь, я подарю тебе трех ослят из собственной конюшни?
0: Трех?
1: Трех.
0: Трех?
1: Ну да.
0: Трех ослят!
1: Трех ослят.
0: Вот это хорошо. Ой, это хорошо, ваша милость. Я не буду. Я уже вижу этих славных, этих милых осленочков. Уж я не знаю, как благодарить вас за вашу доброту. Ведь трех ослят.
1: Трех, вот ты славно, Санчо.
0: Трех ослят. Трех осля, трех осля.
2: Выехав из ущелья, наш рыцарь направился дальше. Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал.

0: Что это?
1: Да это какая-то сумка, ваша милость. Ха. Кожаная. Только она истлела наполовину.
0: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
1: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
0: А что в том платке?
2: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
0: Хорошо, хорошо. А что там еще?
2: Сейчас! Сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!
3: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
1: Сеньор Дон Кихот, а... Сеньор Дон Кихот.
0: Слушаю тебя, Санчо.
1: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. Ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями, и при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
0: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык, но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет, и ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
2: Благодарю вас, ваша милость, и за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
0: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
1: А подвиг этот очень опасен?
0: Нет. Впрочем, кто его знает? Может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
2: От моего усердия?
0: Да, Санчо. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться, и слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
2: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
0: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию.

0: И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
1: Ну что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
0: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Мадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
1: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Мадиса все же была причина проделать эту штуку. Но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньор Дульсинея изменила вам?
0: О, Санчо, Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело – утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка.

0: Вы слушали десятую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Хинос Александр Груздев, комиссар Дмитрий Писаренко. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис.
1: Поскольку прозвучала моя фамилия, то позволю себе сказать, во-первых, о том, что автором сценария в полной мере был и режиссер Аркадий Абакумов. А во-вторых, скажу несколько слов во славу рыцаря печального образа. Дорогие друзья, вы прослушали лишь половину многосерийного спектакля по роману классика мировой литературы Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Но вот чего вы не услышите, так это сцену смерти Дон Кихота, поскольку она описана Сервантесом во второй книге, которая не вошла в этот радиоспектакль. Кстати, перед смертью идальго сказал присутствующим: если кому-нибудь из вас доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием «Второй части подвигов Дон Кихота Ла-Манчского», передайте ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга. Ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызение совести, что послужил для этого побудительную причиной. А присутствовали при этом священник, ключница, племянница Антония Кихано, бакалавр Самсон Карраско, а также добрый оруженосец Санчо Панса, который так сказал у смертного одра своего господина: «Не умирайте, государь мой, это величайшее безумие со стороны человека. Взять да ни с того ни с сего помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал сосвету, ну, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться. Вставайте-ка, одевайтесь пастухом и пошли в поле, как у нас было решено. Глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это на что бы лучше». «Полно, Санчо», — молвил Дон Кихот, «новым птицам на старые гнезда не садится. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом Ла-Манчским, а нынче я Алонсо Кихано добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я у вас некогда пользовался». После этого Дон Кихот подписал свое завещание, и в течение 3 дней, которые Дон Кихот еще прожил после этого, весь дом был в тревоге. Впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключницей прикладываться к стаканчику. Да и Санчо Панса себя не забывал. Надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, над Дон Кихотом были совершены все таинства, и после того, как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Попросту говоря, умер. Мы не станем описывать, как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, равно как не будем приводить все эпитафии, ему посвященные, за исключением одной, сочиненной Самсоном Карраско: «Под плитою сей замшелой спит идальго, до того телом мощный, духом смелый, что бессмертия не сумела даже смерть лишить его. Он по всей стране скитался, всем посмешищем служил, с мнением света не считался, но хотя безумцем жил, с жизнью, как мудрец, расстался». Дон Кихот. А мы продолжим.
0: Композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр Радио России.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, Нигелла сатива по латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых 2000-летием до нашей эры. Нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции – возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой и иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском маслах. Вообще, чем севернее произрастает чернушка посевная, тем меньше в ней масла. Видимо, для этого дела нужно тепло. Исследованиями терапевтических свойств масла черного тмина и самого тимохинона больше всего занимаются ученые в Индии, Египте, Турции, ну, это и понятно. Хотя изучают его и в Европе, потому что Средиземноморье – это тоже место бытования черного тмина. Во-первых, ученые тестируют сам тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических испытаниях. Причем проводят их со всей строгостью, по всем канонам и протоколам, включая, вот сейчас я вам прочитаю цитату из научной статьи, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Представляете, да? И все эти испытания, которые проводили и проводят в данную минуту, подтверждают, что масло черного тмина приносит облегчение при мигрениях, болях в суставах, астме, аллергии, лечит метаболические синдромы ожирения, диабет, простудно-воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, памяти. В общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.
2: «Танец на саблях».
4: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь саблей, шаг-выпад.
2: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Владивостока. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
3: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией, в народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
3: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
3: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
3: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
3: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
3: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
3: Какие главные признаки начало угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
3: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
3: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
3: Они реально настолько успешны?
5: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
3: И в чем разгадка?
5: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
3: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203.
6: 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного 2203.
5: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
6: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
5: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
5: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
6: Отлично. А как насчет побочных явлений?
5: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
6: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
5: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
6: А если перевести с научного на обычный язык?
5: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
6: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
5: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203. 2203. Звонки по России бесплатные.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203.
5: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
6: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203.
5: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
6: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного 2203.
5: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
6: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
5: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
6: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
5: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
6: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
8: Птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
2: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
11: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня, в День России, Владимир Путин по традиции проведет в Большом Кремлевском дворце торжественную церемонию вручения государственных наград. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико на стадионе «Ацтека». Далее подробно. Сегодня, в День России, Владимир Путин по традиции проведет в Большом Кремлевском дворце торжественную церемонию вручения государственных наград. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент вручит государственные премии за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, глава государства наградит золотыми медалями Героев труда России. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах Маломихайловки, Сорочино, Новоселовки, Александровки, Барвиновки, Великомихайловки и Лесного. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, бронетранспортеры «Страйкер» и «Спартан», бронеавтомобили «Хамви» и «Оскош», 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам времени.